Что касается песни «Гуантанамера» 65-го года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком в Париже, как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и наконец-то он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискури. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Пле его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня.

Еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Альбер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся, она касалась уже всех возможных стран. Она была очень к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой, это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевни гитары».

вечере, юные гитары, волшебные гитары и така-така-та. 72-й год и, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

0: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь в песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия Африки была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена, Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское. И равнозначно бабьему, прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord.

0: никогда не был счастлив так, как то утро.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова, дуэт, который напоминает индейское лето, но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют индейским летом. Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели. И я до сих пор помню, что я тебе говорил тогда, год назад, 1000 лет назад.

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерий Ободзинский. Я думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: parques de mi ciudad. Hace tanto tiempo que no vengo. Hay niños que corren y hojas que caen. Hay estudiantes que sueñan con terminar los estudios. Y profesores que sueñan con comenzarlos. Hay enamorados que caminan distraídos por la alfombra que el otoño les ha despegado. Y luego estoy yo, solo. Solo. Y casi tengo frío. Un día más sin amor. Un día más que pasó. El rosedal envejeció. ¿Será que es él? Tal vez soy yo. Ya no lo sé. Un día más que pasó.
1: Люксембургский сад. Одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам на еще 3-4 языках, самые известные из них. Люксембургский сад. Уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я. Я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это? Я ли это? Не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста, эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Из интервью Джо Дассена на журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорила выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля. Лев Лещенко.

Но сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен. И что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68 года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67 году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremels и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, и я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит. В общем, такая история.

том же 68 году. Не знаю откуда, именно из какой версии они исходили. А песни прослышали в Советском Союзе, а именно советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было. А вот песни, которые исполняли они, огромное количество, в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песенок велосипедистов.

Кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

Майк Уилш и Майк Деган написали эту песню, и называлась она «Waterloo Road», «Дорога в Waterloo». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием «Jason Crest», 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Деланоя, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: «Идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц, Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии». Бодрая маршеобразная композиция действительно имела успех не только во Франции, но и в хит-парадах многих-многих европейских, а потом не только европейских стран. Версия на японском языке от Джо Дассена. «Елисейские поля».

Еще одна замечательная песня «Кафе трех голубок» или «Трех голубей». Нанси. В декабре мокрый падает снег, незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне, я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет, но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви, и растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий крест.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Итак, сегодня мы, уважаемые радиослушатели, с удовольствием всех вас приветствую. Отправляемся по вашим просьбам и с моим большим удовольствием в мир вновь джаза и в мир джазовых стандартов и написания их, истории создания, превращения каких-либо композиций именно в джазовый стандарт, потому что есть достаточное количество примеров, когда песня была написана в качестве песни поп-песни, эстрадные песни, и она становится так или иначе, рано или поздно, джазовым стандартом. Это интересно, так что, с вашего позволения, мы начинаем с композиции и ее истории. Одно из первых произведений, которые весь мир начал узнавать как джаз. Автора зовут Уильям Кристофер Хэнди. Он, сочиняя это произведение, смог объединить блюзовую гармонию, хабанеру с другой стороны и городскую элегантность. И все это в этом блюзе. Существует уже на данный момент более чем 1500 записей. Согласитесь, это много. Я более чем уверена, что они приблизятся к 2000, это количество. А версия Бесси Смит с трубой Луи Армстронга вообще стала историческим эталоном. Это была одна из первых блюзовых песен, которая смогла добиться успеха в качестве поп-песни, не блюза, не джазового стандарта. И до сих пор эта композиция остается важной частью репертуара именно джазовых музыкантов, что вполне понятно. Среди артистов, которые ее записывали, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Кэп Кэллоуэй, Бинг Кросби, Пол Робсон, имена, согласитесь. И что интересно, как вот бывает иногда и у людей, которым дают второе имя, прозвище, у песен тоже такое случается. Эту песню называют «Гамлетом джазмена». Красиво. Так что касается истории, то Хэнди, автор, сказал, его вдохновило на эту песню, на этот блюз, случайная встреча с женщиной на улицах, обратите внимание на название, Сент-Луиса, штат Миссури, которая была безутешна из-за отсутствия мужа и говорила: «У моего мужа сердце как камень, брошенный в море». Это и было ключевой строчкой того блюза, который появился. В автобиографии композитор, автор всего этого шедевра, рассказывает, как он услышал эту мелодию сначала в 1892-м. Услышав мелодию, он переработал ее, и появился Сент-Луи блюз.

Ну, думаю, что голос Армстронга не узнать практически невозможно. Переходим к следующей истории. Бенни Гудман, культовый джазовый композитор, дирижер, пожалуй, самой известной композицией его является та, что услышите вы, и вы хотели это услышать, я рада. И, конечно, стоит о ней рассказать, об этой истории и об этой композиции. Эту песню американский композитор Луи Прима написал в 1936 году. Композитор, в принципе, планировал создать обычный эстрадный хит и хотел посвятить его джазовой звезде Бингу Кросби. Не прошло и года, как 28-летний Бенни Гудман, они все были очень молоды, записал свою версию песни, пригласив на голливудскую студию оркестр. Композиция, конечно, выделялась на фоне остальных работ того времени, и, обратите внимание, оригинал, вот тот, о котором мы говорим, выделялся еще и потому, что композиция была необычайно длинной для того времени. Вместо стандартных 3 минут было записано 9 минут будущего хита. Барабанщик Джин Круппа при этом добавил скоростные педали и новый вид барабанов, том-том они назывались, которые отвечали за мелодию, и это вывело в итоге искусство ударников на новый уровень. История, конечно, Бенни Гудман, который превратил итальянскую зажигательную мелодию Луи Прима в гимн, настоящий гимн эры свинга. Давайте услышим эту замечательную композицию под названием «Sing, Sing, Sing» в исполнении Дебби Бун.

Дебби Бун. Ну что ж, продолжаем путешествие. И следующая совершенно потрясающая, на мой взгляд, песня Ричарда Роджерса, это музыка, и Лоренса Харта, слова, соответственно, которые были написаны для мюзикла, не для сцены какой-то конкретной, не для джазовых исполнителей, нет. Это был мюзикл 1937 года «Babes in Arms», он назывался, и в оригинальной постановке мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин. Несколькими годами ранее, на рубеже 20-30-х годов 20 века, именно она была известна как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было всего 16,5 лет, и вот с тех пор, с ее первого исполнения, вообще с первого исполнения из мюзикла, тогда и стали называть сразу эту композицию уже джазовым стандартом. Ее записывали сотни исполнителей. Хотя на самом деле песня стала действительно популярной после потрясающего исполнения лет через 15 после своего появления, когда записал ее Фрэнк Синатра. В настоящее время эту песню даже ассоциируют с Днем Святого Валентина для тех, кто его отмечает. В контексте поющий обращается к своему второй половине. А в оригинальном мюзикле девочка-подросток поет ее мальчику-подростку, которого ради использования этой песни переименовали Валентина, Вэл. И при этом песня без каких-либо изменений текста могла исполняться и мужчиной, становясь обращенной к девушке или женщине, которую зовут Валентина. Фрэнк Синатра. «My Funny Valentine».

Эллингтон держал высокую творческую планку и говорил: джаз – это музыка, свинг – это бизнес. Огромное количество исполнителей, но я сразу скажу, это, естественно, Дюк Эллингтон, автор и один из самых известных исполнителей. Что касается еще историк этой композиции, знаменитый тромбонист Эллингтона сказал: если в нем нет свинга, то это не важно. Вот так родилось определение практически целой эпохи. Эту знаменитую композицию напоминает всем потрясающая, потрясающая Нина Симон.

Нина Симон. Следующая тема – популярные песни джазовый стандарт 30-го года прошлого века с музыкой Джимми Макхью и словами Дороти Филдс. «На солнечной стороне улицы» – именно так. Впервые эта песня была представлена в бродвейском мюзикле. Еще один пример того, что песня была сочинена, придумана, задумана для мюзикла. Главные роли в этом мюзикле тогда исполняли Гарри Ричман, звезда, и Гертруда Лоуренс. Постановка эта выдержала достаточное количество представлений, мы не об этом. Потом была закрыта, но вот в истории осталась постановка именно благодаря еще и двум музыкальным темам, одной из которых и была вот эта песня «On the Sunny Side, on the Street». Первая запись была сделана Тедом Льюисом, его оркестром уже в этом же 30-м году добралась, причем сразу, говоря современным языком, в тогдашнем хит-параде в национальных чартах до второго места. Тогда же сам актер Гарри Ричман, поющий актер из мюзикла, записал свою версию и тоже оказался в том же хит-параде. И дальше, собственно, путешествие этой песни, этого стандарта джазового, уже, как всем стало понятно, пошло по другим странам, с другими оркестрами и солистами. Есть даже теория, согласно которой автором этой музыки «On the Sunny Side of the Street» был Фэтс Уоллер, но что он в итоге решил продать права на сочиненную композицию, ну и, конечно, огромное количество исполнителей, среди которых Элла Фицджеральд, и Каунт Бейси, Фрэнк Синатра, Луис Армстронг. В общем, песня о том, что радость – выбор. Ее исполняли во времена Великой депрессии, но в итоге она стала гимном оптимизма. The Golden Gate Quartet исполняет сегодня эту композицию.

The Golden Gate Quartet и на солнечной стороне улицы. Следующая инструментальная джазовая пьеса Билли Стрейхорна, которую он написал в 1939 году для оркестра Дюка Эллингтона, в котором автор и работал. Первая аудиозапись была сделана в 1941 году, и считается это, как вы понимаете, конечно же, джазовым стандартом, еще бы нет. В 1940 году, тут очень интересная история, за год до исполнения, до записи, американское общество композиторов, авторов и издателей повысило лицензионное отчисление за трансляцию музыки по радио. И Дюк Эллингтон, и его оркестр были вынуждены отказаться от использования своей прежней визитной карточки. Это была композиция, которая называлась «Сепия Панорама». В поисках новых композиций, которые могли бы выполнить такую роль, Эллингтон обратился к Билли Стрейнхарту. Он работал аранжировщиком и пианистом оркестра Эллингтона. И к своему сыну Мерсеру. Пьеса была написана на самом деле Стрейнхарном, как я уже сказала, еще в 1939-м. Но автор, представьте себе, выбросил ее в мусорную корзину, но, к счастью, этот черновик спас сын Эллингтона. Позже к инструментальной пьесе был дописан и текст. И вот первым подтекстовку, это был уже 1942 год, выполнил Ли Джеймс, но все-таки более был распространен текст Джой Шеррилл, который появился в 1944 году. Ну, а в 1976 уже, спустя много лет, оригинальный сингл Дюка Эллингтона и его оркестра с этой песней, которая вышла тогда, в 1941 году, был принят в зал славы премии Грэмми. Так что, а Стрейнхорн, он получил письмо от Эллингтона: «Добраться ко мне можно на поезде A». Это линия метро, та самая. И вот эта фраза стала вдохновением для названия композиции, для ее ритма. Визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона «Take the A Train» Элла Фиджеральд.

Ну а мы переходим к следующей истории. Популярнейшая песня вообще во всем мире на разных языках, переведенная на огромное количество языков и ставшая тоже джазовым стандартом в итоге. Песня, которую записывали на разных языках, но такое количество потрясающих групп, исполнителей, солистов, дуэтов, трио, как угодно, разумеется, инструментальных версий. Песня была создана в 1945 году на французском языке под названием «Опавшие листья». Мы говорим именно об этой потрясающе красивой песне. Если буквальный перевод – «Мертвые листья». Музыку, я думаю, многие знают эту историю. К ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, стихи поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые эта песня прозвучала в вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Карне «Врата ночи». В фильме эту песню напевал Ив Монтан, он и играл главного героя, и оперная певица Ирен Иоахим, которая пела за главную героиню. В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к этой песне английский текст, который я предлагаю услышать в исполнении легенды мира джаза Нэт Кинг Коул в нашем эфире «Autumn Leaves».

это красиво, согласитесь. Переходим к следующей нашей теме. Джазовый стандарт, написанный в 1954 году пианистом Эрлом Гарнером. Он сочинил ее как инструментальную тему в традиционном формате, записал для своего альбома под названием «Контрасты». Текст песни уже был добавлен позже Джонни Берком, и она появилась в итоге на альбоме Джонни Мэттиса в 1959 году. И вот уже потом эта запись достигла достаточно серьезного места в чарте именно поп-синглов Соединенных Штатов Америки и даже получила номинацию на премию Грэмми. Вот с тех пор она стала еще и фирменной песней самого Джонни Мэттиса. Ну а потом эту песню стали, конечно, записывать очень серьезные исполнители, включая версии Эллы Фиджеральд, Рэя Стивенса, самого, понятно, Эрла Гарнера и Джонни Мэттиса потом тоже. Записи самого Мэттиса и Гарнера были включены в зал славы премии Грэмми. Песня вообще сама по себе заняла 174 место в списке песен века, который составляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Национальный фонд искусств. Об этой композиции говорили так. Гарнер написал мелодию во время полета, глядя из окна самолета, и туманность в названии композиции о высоте и о легкости. Мы говорим о том, что называется словом «misty». Сара Вон.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Продолжаем наш эфир. Следующее путешествие в мир той композиции, в тот джазовый стандарт мы сейчас обсудим, который был написан в 1930 году. Популярнейший стал песней, джазовым стандартом, само собой, на музыку Джонни Грина и слова Эдварда Хеймана, Роберта Сура и Фрэнка Эйтона. Что касается текста, вы сами видите, есть три человека, которые приложили к этому руку и свое вдохновение. Песня эта была написана в Нью-Йорке для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс целенаправленно. Она представила ее лондонской публике. Опубликованная в Англии в песне впервые была потом уже исполнена в США Либби Холман в Бродвейском ревю в том же 30-м году. В Великобритании оркестры Джека Хилтона и Амброуза впервые записали эту балладу в ту же неделю, в феврале 30-го года. Настолько было понятно с самого начала, что это что-то невероятное. В США произведение быстро приобретает популярность. К концу 30-го года, всего за несколько месяцев, это произведение записывает по меньшей мере 11 американских групп. Согласитесь, это говорит о многом. Луи Армстронг был первым джазовым музыкантом, который записал эту песню в октябре 30-го года, но именно Пол Уайтман и Джек Фултон популяризировали ее именно в США. Один из самых часто записываемых джазовых стандартов вы услышите сейчас в исполнении Эми Уайнхаус. Это была ее последняя студийная запись. Если кто-то не знает, ее уже нет в этой жизни, нет с нами несколько лет, к сожалению, ушла она очень рано, и она записала это дуэтом совместно с американским певцом Тони Беннетом. Хоукинс когда-то записал соло, которое навсегда изменило джаз, и импровизация становится важнее темы. Мы говорим «Body and Soul». Замечательнейшая, потрясающая, красивая песня, тема, музыка и в данном случае два голоса, один из которых Эми Уайнхаус.

Прекрасно. Итак, следующая тема – это тоже 1930 год и тоже из мюзикла. Мюзикл назывался «Girl Crazy». Всеми любимая мелодия, которую просто сотворил, в очередной раз сотворил, как он это делал с другими мелодиями, Гершвин. Джордж Гершвин написал эту мелодию изначально как медленную балладу для незаконченного мюзикла. При переработке мелодии год спустя для уже фильма «Girl Crazy» он ускорил темп и выделил вторую долю, избегая сильные доли, и вот это обеспечило синкопацию, которая и делает эту композицию такой запоминающейся, если мы говорим о темпе. На премьерном выступлении Этель Мерман, которая исполняла эту песню, буквально остановила то шоу, которое шло хорошо и достаточно спокойно, своим фирменным вокальным исполнением. И до этого мюзикла, и до фильма Мерман была относительно неизвестна. С тех пор, как она исполнила эту песню, а называется она «I Got Written», это сделало ее сразу знаменитой. С момента первого же исполнения композиция эта была записана многочисленными исполнителями, которые работали в разных жанрах, разумеется, в мюзиклах, разумеется, в джазе, включая таких легенд музыки, как Армстронг, Гудман, Арт Татум. Выступления эти вообще отражают самый настоящий, феноменальный очередной такой поворот в музыкальной судьбе, о котором говорят многие музыкальные критики. Музыка исполнителей вот сочиняется и публикуется с расчетом на то, что исполнители вместо того, чтобы быть связанными партитурой композитора, будут исполнять мелодию, гармонию, темп, настроение по своему усмотрению. И получается именно так. Если Элла Фицджеральд в свое время пела более медленно, то, как Гершвин написал в самом начале, вы услышите сейчас одну из последующих версий, где «I got rhythm», именно ритм, Ренни Джек.

Следующая тема и следующий рассказ. Песня эта родилась как религиозный гимн, но Новый Орлеан превратил ее в манифест свободы и радости. Это было именно так. Сам Луи Армстронг говорил: «Когда я играю эту песню, я снова чувствую себя мальчиком из Нового Орлеана». Когда святые маршируют, это называется именно так. Как он превратил старинный, самый настоящий церковный гимн в вечно зеленый хит. Одна из самых известных песен в мире не может на самом деле похвастаться ни образцовой версией, ни точным даже авторством. Только богатая история изменений и исполнений. Этого хватает в ее карьере, скажем так. Первую запись тогда еще гимна, когда святые маршируют, была сделана в 1923 году Нью-Йоркской госпел-группой. В 1927 году братья из Южной Каролины Фрэнк и Джеймс Маккраби ускоряют темп, выпускают, соответственно, эту композицию в расчете уже на слушателей не только темнокожих, что было важно. В том же году записывается блюзовый кавер на 12-струнной гитаре. Отец блюграсса, как его называли, Билл Монро, добавляет к этой мелодии еще и мандолину, это уже 1936 год. В мае 1938-го Луи Армстронг дарит первую, но далеко не последнюю джазовую версию «Святых», как это называют одним словом иногда, нестареющий хит Диксиленда с ироничным вступительным словом, как его называют самого преподобного Сатчмо. Луи Армстронг, между прочим, какое-то время не исполнял «Когда святые маршируют», этот Диксиленд, на концертах лет 10, опасаясь возмущения христиан. И все-таки, так или иначе, но судьба этой композиции была очень и очень серьезная, несмотря на все изменения. Песенка эта проложила путь в концертную программу и Армстронга, и огромного количества других музыкантов. А Армстронг просто слился со святыми, так или иначе. Ну, в общем, есть еще и другие теории. Даже одна из них утверждает, святые прибыли якобы с Багамских островов. В общем, теорий хватает. Поклонники Диксиленда собирают версии того, что называется «Когда святые маршируют». Мы это слушаем вновь в исполнении Spirituals Gospel группы The Golden Gate Quartet.

Я оставляю вас с этой группой, с этой темой, с воспоминаниями о том, что вы сегодня успели услышать. Буду рада получать и дальше от вас ваши просьбы, которые касаются любого направления. Всегда рада помочь. С вами была Таня Барска. Оставайтесь на волнах радио Канрека. Will the winter saints go marching in?

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 26 августа 2026 года, 13-й день месяца Элуль, Юд Гимл Бе Элуль, Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Только что из Южного Ливана поступили сведения о том, что минувшей ночью ВВС Цагаля осуществили две атаки. Одна из них имела место в районе Атайби Дирсариан, вторая, более мощная, в районе хребта Али-Атайр. Именно там силы Цагаля держат в окружении укрывшихся под землей боевиков Хизбаллы. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Президент Дональд Трамп передал Конгрессу послание, в котором говорилось о том, что соглашение с Саудовской Аравией относительно ядерной энергии, используемой в гражданских целях, будет утверждено только в случае нормализации отношений этой страны с Израилем. Об этом высокопоставленный источник в администрации Белого дома заявил в интервью информационному агентству Рейтер. Соглашение подразумевает создание ядерных реакторов, которые будут работать на тяжелой воде и вырабатывать электричество. Сумма сделки составит десятки миллиардов долларов. Посольство Эр-Рияда в Вашингтоне не стало реагировать на эти сообщения. Дарлин Грэм, сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма, одержала победу во втором туре праймерис республиканской партии в штате Южная Каролина. Она обошла члена Палаты представителей Ральфа Нормана и будет баллотироваться в ноябре на шестилетнюю каденцию в Сенат. Президент Дональд Трамп выразил ей свою поддержку. Высокопоставленный источник в созданном президентом Дональдом Трампом Совете мира заявил вчера вечером, что все военные действия в секторе Газа должны прекратиться. При этом он упомянул запуски воздушных змеев из Газы в направлении израильских населенных пунктов. Соответствующее послание было передано посредством специально созданного механизма. Одновременно с этим в Совете мира указали вчера вечером, что Израиль также должен исполнять свои обязанности по соблюдению режима прекращения огня и не предпринимать никаких военных действий, которые не связаны с предотвращением сиюминутной угрозы. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. К другим темам. Известие о кончине знаменитой американской кантри-певицы Долли Партон вызвала многочисленные реакции во всем мире. Она умерла в возрасте 80 лет от онкологической болезни. Президент Дональд Трамп выразил глубокую скорбь в связи с ее смертью. Он заявил, что она была одной из самых выдающихся певиц, которая оставила после себя огромное музыкальное наследство. Корреспондент КАН Алон Прохтер передает, что Трамп распорядился приспустить американские флаги по всей стране в честь скончавшейся певицы. О спорте. Футбол. Разочарование болельщиков клуба «Апоэль» Бер-Шева. Этот клуб был вчера в шаге от исторического достижения, которое могло ему позволить пройти в Лигу чемпионов. Однако чемпионы Израиля уступили азербайджанской команде «Сабах» со счетом 2-5. По сумме двух матчей счет 4-6. Корреспондент КАН Лиан Вильдао передает, что до 95-й минуты «Апоэль» Бер-Шева удерживал требуемый результат, но пропустил гол, который перевел игру в овертайм. В дополнительное время «Апоэль» пропустил еще два мяча. Несмотря на это, «Апоэль» Бер-Шева продолжит игры в Евролиге и проведет в ней как минимум 8 матчей. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу температура немного понизится, в субботу вновь небольшое потепление, местами возможен моросящий дождь. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем ожидается 42 градуса. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 98 и 6 агуры. Курс евро 3 шекеля 48 и 2 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канреха в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:56 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. За последние сутки с территории сектора Газа на территорию Израиля не прилетало ни одного воздушного змея. Повлияли ли израильские угрозы сделать удары по боевикам Хамаса в Газе более интенсивными? Или это предостережение Совета мира, заявление представителей о том, что запуски воздушных змеев из Газы должны прекратиться, но вот за сутки новых змеев не было. Все это не отменяет реальности, сложившейся в секторе. Хамас контролирует жителей Газы, по крайней мере, в той части, которую он контролирует, ведет политические переговоры и готовится к выборам. Но змеи только проявление реальности. Обо всем этом мы поговорим в течение ближайших 2 часов. Поговорим мы также и о спаде уровня поддержки президента Трампа, еще одном спаде, что ему нужно сделать, чтобы повысить свои шансы на промежуточных выборах. Как американские санкции в реальном времени оказывают давление на иранский режим и на представителей иранского народа, есть ли разница, как это часто бывает в режимах тоталитарных. Поговорим мы о визите директора Центрального разведывательного управления в Москву, чем этот визит вызван, какие последствия он может иметь. Все эти темы мы будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. А пока давайте поговорим о тех программах, которые можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Тема дня продлится до 9, с 9:05 до 10 «Доброе утро, Израиль», которую проведет Таня Барская, с 10:05 до 11 в программе «Доброе утро, Израиль». В гостях будет Юлия Леонова, историк архитектурного и ландшафтного модернизма, магистр искусствоведения. Поговорим с ней об израильской архитектуре в разных ее проявлениях. Ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 открытый микрофон и Логицын, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битох Леуми. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. 17:05 программа «Особый случай», проведет Яна Брискман. 18:05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня, 26 августа, в среду, на волнах радиостанции Канрека. А мы пока что перейдем к заголовкам. Портрет депутата Кнессета Цви Суккота от партии «Религиозный сионизм» от Цануту Датит, разбивающий молотком памятник палестинским террористам в одной из деревень, украшает в кавычках или без кавычек первые полосы всех сегодняшних изданий. Издание «Маариф» в Цаале опасаются волны насилия, еще одной волны насилия в Иудее и Самарии. Острая критика и справа, и слева в отношении депутата Кнессета Цви Суккота, который запечатлел себя, ну, собственно говоря, его помощники запечатлели тот момент, когда он молотком разбивал памятник палестинским террористам в одной из палестинских деревень. Депутат Кнессета от партии Ценот Датит охранялся солдатами армии обороны Израиля. В армии объяснили ситуацию следующим образом: мы не знали, что он собирается сделать. Источник в сфере безопасности, он доводит весь этот регион до точки кипения. Глава правительства не следует брать закон в свои руки. Параллельно с этим, точнее говоря, в тот же день, вчера, во второй половине дня, бригадный генерал запас Офер Винтер представил свою партию Амха Исраэль. Среди тех, кто входит в список партии, Йосеф Хадад, известный активист, занимающийся разъяснительной работой, и журналистка Натали Шемтов. В Ликуде на Винтера обрушили очередную волну критики. Он может примкнуть к Либерману после выборов. Сам Винтер говорит о том, что он войдет в коалицию под руководством Нетаньяху. Ну, в общем, посмотрим, как будут развиваться события. До выборов у нас осталось чуть больше 2 месяцев.
Большое разочарование, об этом разочаровании мы слышали в новостях, а некоторые даже наблюдали его в прямом эфире. Футболисты клуба Апоэль Беэр-Шева, футболистам клуба Апоэль Беэр-Шева не удалось прорваться в Лигу чемпионов, они проиграли азербайджанскому Сабуху на выезде 2-5. И расставание, прощание с королевой кантри. Легендарная певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. У нее были проблемы со здоровьем в течение минувшего года. У нее онкологическое заболевание. Ну и вот она вчера скончалась. Мы поговорим еще о Долли Партон, пару слов скажем. Ну и, разумеется, поставим музыку в ее исполнении. Издание «Исраэль Айом», первая полоса, здесь также депутат Кнессета Цви Суккот, пытающийся расколотить эту самую стеллу, этот самый памятник. Но глава фракции религиозного сионизма, мы решили окончательно покончить самоубийством. Так заявил депутат Нестуат Таль, а глава фракции Бецалель Смотрич и премьер-министр Нетаньяу также подвергли критике действий депутата Нестуат Цви Суккота, который пытался под камерой разбить этот самый памятник в деревне Мадама и, в общем, таким образом нарушил инструкции армии обороны Израиля. Об этом Бини Ашкенази более подробно на 8-й странице газеты, а на соседней, на 9-й, материал Джеки Леви под названием «Между раввином Йохананом бен Закаем и провокатором Цви Суккотом». Но главная полоса, главный заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом» касается той самой экономической блокады, о которой много говорил американский президент и члены его администрации. Успех экономической блокады — это, в общем, подлинный такой экзамен, который придется сдать Вашингтону. Сам шаг американских санкций на настоящий момент остается всего лишь угрозой. В Пекине говорят, что они не станут прислушиваться к американским санкциям, не станут их выполнять. Мы защитим наши интересы, говорят в Китае. В Тегеране при этом чувствуется давление, которое возникает в результате морской блокады, очереди на заправках и инфляция в стоимость продуктов питания очень резко выросла. В Тегеране угрожают, власти, разумеется, угрожают, посредники вернулись на поле своей деятельности, но Иран может выбрать эскалацию, об этом Давид Коган. Ну и здесь фотография такого симпатичного кораблика в Ормузском проливе. А президент Трамп заявил, что мы очистили пролив от мин. Это еще одна сторона происходящего в этом самом заливе, персидском, арабском. Каждый может называть так, как ему больше нравится. И здесь заголовок материала Дани Закина под названием «Слабое звено» — это Турция и Объединенные Арабские Эмираты, имеется в виду, так сказать, в давлении на Иран. Что еще? Еще один материал доктора Майкла Уоррена, бывшего посла Израиля в Соединенных Штатах. Он публикует материал под названием «Не дать Турции окопаться на наших границах». Партия «Амха Исраэль» вчера была представлена, звезды Винтера, Йосеф Хадат, Лели Дери и Нетали Шемтов. А еще один заголовок также касается вчерашнего поражения Бершевского Паэля за несколько секунд до реализации фантазии. Ну, в общем, Лига чемпионов от наших футбольных клубов по-прежнему далеко. Национальная траур в Америке. Королева кантри Долли Партон ушла в мир иной. Это заголовки на первой полосе газеты «Исраэль Айом».
Идет хронот, портрет Цви Сокута на первой полосе, на фотографии депутат Кнесета, да, Цви Сокут с топором, точнее говоря, с молотом таким, с красной ручкой, знатный такой молот, разбивает памятник в палестинской деревне. Международная критика и критика, надо сказать, в отношении того, что солдаты стояли рядом и на все это смотрели, разъяснение Цаали о том, что все было не совсем так. Никого, в общем, не трогают или ни до кого не дошли. Со всех сторон политического спектра критика, но ущерб имиджу Израиля, без того находящегося не на самом высоком уровне, уже нанесен. Депутат Кнессета Цви Сукот от партии «Религиозный сионизм» приехал вчера в деревню Мадама возле Шхема и расколол памятник, так сказать, стелу, поставленную в память о террористах. В армии армия отправила солдат сопровождать депутата Кнессета, но не знали они вообще, в чем заключаются его намерения. Там значительный гнев со стороны офицерского состава, собственно говоря, со стороны начальника генерального штаба. Он нам солгал, его действия, эти манипуляции, эта манипуляция, мы ставили под угрозу жизни солдат совершенно без необходимости. По словам депутата Кнессета,

премьер Клаус публикует материал под названием «Цена анархии». Что еще на первой полосе газеты «Идиот и Хронот»? Открываем тетрадки и начинаем новую карьеру. Они прекратили свою работу в сфере высоких технологий и выбрали миссию. Миссия, в чем она заключается? Работать преподавателем в израильской школе. Министерство здравоохранения, Министерство, разумеется, просвещения, работает специальная программа для тех, кто перестал работать в хай-теке и решил стать частью учительских, качественных учительских кадров. Все это касается, разумеется, технологии, но, может быть, ставить их будут заменять и по другим специальностям, как это часто бывает в наших школах. Еще один заголовок: проблемы в раю. Целая волна публикаций в Таиланде, в которых вновь обвиняют израильских туристов в нарушении закона и порядка. Группа граждан подписала обращение в посольство с просьбой сделать что-нибудь, чтобы объяснить израильским туристам местные правила поведения и местные культурные коды. Более подробно об этом на 12-й странице газеты. Разбить препятствие позора, стыда, так можно перевести заголовок. Ухудшение состояния наступило как будто со скоростью баллистической ракеты. Что можно сделать для того, чтобы помочь члену семьи бороться с деменцией? Все эта публикация связана с тем, что родственники легендарного баскетболиста Микки Берковича решили рассказать о том, в каком он сейчас состоянии. И все это показывает, в общем, что в этом тяжелом положении находится еще где-то 150 тысяч семей в Израиле. Как поддержать родственников, что делать, об этом более подробно на 14-й странице газеты. И здесь на первой полосе также материал о смерти легендарной кантри-певицы Долли Партон. Это газета «Идиот Хранот», газета «Арец», первая полоса, также фотография Цви Сукотов в палестинской деревне. Нетаньяху подверг действия депутата критики, правда, не называя его по фамилии, ну, а Смотрич его поддержал, пишет газета «Арец». Молот Сукота выражает насилие, демонстрирует насилие, которое применяют поселенцы при поддержке армии обороны Израиля, пишет Амос Арель. В армии подвергли критике депутата, который, в общем, вышел из себя в палестинской деревне, но не объяснили, каким образом охраняется этот, в кавычках, туристический визит, как эта охрана коррелируется с теми выполнением тех задач, которые в целом есть у армии на территории Иудеи и Самарии. Ну и еще один материал. Суккот продемонстрировал израильскому обществу реальное положение дел на территории Западного берега, пишет Джеки Хури. И здесь еще материал Амиры Хесс под названием «Палестинцы были выселены из дома в ходе выполнения распоряжения, которое вообще касалось тех, кто находится в соседнем незаконном форпосте». Через несколько часов, правда, после того, как их выселили, их по указанию военной прокуратуры вернули в дом, в армии, в полиции говорят, что все это просто человеческая ошибка. Но Шпигель, политический обозреватель газеты, публикует материал «Путь Нетаньяху и его партнеров нейтрализовать передачу власти, переход власти, который может быть, разумеется», обрисовать партию демократов как экстремистов. Как экстремисты. А еще один заголовок. Винтер говорит на языке коалиции, но ставит сложную ситуацию и смотрит, чей Нетаньяху, пишет Равид Хехт. База данных о климатических рисках, которая, в общем, была таким важным, значительным проектом Министерства по охране окружающей среды, была, так вот, этот

эта база данных была представлена, но, так сказать, без особых публикаций, чтобы не раздражать нынешнюю министра Эдит Сильман. Причина, в общем, понятна, это пилотный проект, это проект затеял предыдущий министр по охране окружающей среды. Ну, в общем, дополнительных объяснений не требуется, по-моему, в данном случае. Эта самая инициатива называется «Карта нарушений», которая показывает, в общем, достаточно детально те риски, которые связаны с климатическим кризисом, и как это, в общем, отражается на территории Израиля. В общем, достаточно интересный и важный проект. В общем, называется, в целом, портал называется «Национальный портал», связанный с климатическими рисками. В общем, я думаю, что на сайте Министерства охраны окружающей среды можно все это найти. И здесь заголовок, который напрямую характеризует ситуацию, в которой мы все оказались, по меньшей мере 35 тысяч человек умерло в Европе этим летом от волны жары, и число это может только вырасти. Лето-то еще не закончилось. Это перепечатка из издания The Guardian. Ну, в общем, ситуация вот такая. Еще один заголовок. Бен Гвир летел на полицейском вертолете из своего отпуска на севере для того, чтобы поучаствовать в конференции, на которой приветствовать, в общем, участников конференции добровольцев в Тель-Авиве. Обратно министр летел также на полицейском вертолете. Что еще на первой полосе? За несколько секунд до окончания матча Апоэль Беэр-Шева пропустила ненужный гол, и в итоге все закончилось тем, что клуб беэр-шевский вылетел из Лиги Чемпионов. Ну и еще один заголовок, который, в общем, тоже был во всех газетах. Легенда американской кантри-музыки, автор и исполнитель Долли Партон из штата, она выросла в штате Теннесси, скончалась в возрасте 80 лет, так сообщила ее семья и добавила: «Долли жила в свете и, несомненно, находится в объятиях Иисуса», сказал ее племянник Брайан Сивер в виде обращения, опубликован в социальных сетях. У Партон множество наград, и она открыла двери для целых поколений певцов, авторов песен, музыкантов и мечтателей из самых разных слоев общества. В общем, когда говорят о Нэшвилле, штат Теннесси, имеют в виду в первую очередь кантри-музыку Долли Партон. Давайте послушаем один из ее хитов, который ее, собственно, и прославил главным образом. «Джолин» он называется, коротенький и симпатичный.

0: Лори Бартон на волнах радиостанции Канрека, что называется «Покойся с миром». Скончался она вчера в возрасте 80 лет. Мы, кстати говоря, не сказали о том, какой вопрос мы задаем нашим радиослушателям на странице Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос следующий. В хасидской общине ГУР был одобрен совместный системой обороны проект, в рамках которого 57 женщин из Арада будут работать на проект военной разведки. При этом они не будут иметь статус гражданских служащих ЦАЭЛ, а их участие оформлено как трудоустройство. По вашему мнению, как руководство ГУРской общины объясняет допустимость такой работы женщин с системой обороны на фоне принципиальной недопустимости службы мужчин в армии? Пишите свои комментарии по этим и другим вопросам. Мы постараемся успеть их почитать. А пока еще несколько материалов на страницах сегодняшних газет. Газета «Идет Хронот», 4-я и 5-я полоса посвящена ситуации на территории Иудеи и Самарии, бочка с взрывчатыми веществами и те самые спички, которые могут все поджечь. Об этом более подробно на 4-й и 5-й странице. Более 800 инцидентов на националистической почве. Это, в общем, такой пик, пишет Илиша Бенкимон в своем материале. 25 батальонов армии обороны Израиля размещены в Иудее и Самарии. Палестинская автономия находится в глубоком финансовом кризисе. Нарастающая волна террора в формате террорист-одиночка, а в системе безопасности предостерегают вскоре перед праздниками и на фоне ожидающихся выборов. Мы находимся на грани эскалации. Речь идет и о деятельности еврейских экстремистов, и о деятельности палестинских террористов, и об армии, которая, в общем, от края до края, что называется, разместила свои подразделения, как мы слышали в новостях, еще пару батальонов переброшены от Газы и из Ливана на территорию Иудеи и Самарии. И здесь фотографии из ролика, который вызывает бурю возмущения по всему миру. Двое молодых людей, израильтян на 17 и 18 лет, бьют палкой палестинца-инвалида, который опирается на костыль. В данном случае, правда, эти экстремисты задержаны, находятся они под домашним арестом, но ситуация, в общем, примерно такая, как мы вчера наблюдали. Здесь по этому поводу материал под названием «Он разрушил доверие армии», депутат Цви Суккот, вызвал международный скандал. Он поехал с инспекцией в палестинскую деревню, расположенную возле Шхема, в сопровождении солдат армии обороны Израиля. Достал из машины молот и начал разбивать стелу, на которую и в память о погибших террористах. В армии говорят о том, что он нам солгал, использовал силы ЦАЭЛа, которые его сопровождали, и поставил их под угрозу. Суккот объясняет свои действия тем, что в армии ничего не делали, ну так я решил сделать все сам. По этому же поводу материал на внутренней полосе газеты «Идиот Хронот», на еще одной из страниц, в рубрике телевизионного обзора, а материал называется «Армия наблюдателей». Ну, в том смысле, что солдаты, в общем, стояли на месте, и пока, в общем, начали что-то делать, депутат Суккот часть своего пиар-проекта уже реализовал. Еще несколько материалов на страницах сегодняшних газет. Экономическое издание «The Marker» рассказывает нам об экономическом аспекте одного из важнейших, так сказать, внешнеполитических, внешнеполитической составляющей, это наша зависимость, израильская зависимость от американской военной помощи. На вторая и третья страница редактор издания Саймон Перец публикует материал под названием «Американская помощь находится на пике, и именно сейчас Израилю придется от нее отвыкать». Такой подзаголовок. «Самая дорогая война в истории Израиля». Израиль зависит от Соединенных Штатов как никогда. Параллельно с этим Нетаньяху заявил о том, что он хочет избавиться от американских денег. В общем, начинает Израиль должен постепенно от этих американских денег отвыкать. Беседа с высокопоставленными представителями системы безопасности и работниками оборонных предприятий показывают, почему это решение гораздо дороже нам обойдется, чем кажется, кто выиграет, кто проиграет. Произойдет ли это и какую политическую цену Израиль будет вынужден заплатить? Высокопоставленный представитель экономического ведомства говорит о том, что годами решение о приобретении, в общем, американского, точнее говоря, вооружения и амуниции были связаны с расчетами в американских долларах. Сегодня покупаем американские системы, оружейные системы, потому что можно, а не потому что нужно. То есть, видимо, имеется в виду, что есть альтернативы на рынке. И здесь также автор материала говорит, что есть система взаимоотношений, которая приводит к тому, что Трамп оказывает давление, чтобы Нетаньяху помиловали. Играет свою роль в том, что Нетаньяху вызвался отказаться постепенно от американской военной помощи. Несколько аспектов у всей этой истории, разумеется. Специалисты, экономисты говорят, что сейчас не лучшее время для того, чтобы американской помощи отказываться. Есть также некая динамика взаимодействия всех оборонных систем. Мы лаборатория для американцев, во много это действительно так. С другой стороны, есть некая американская внутриполитическая динамика. В Соединенных Штатах все больше задаются вопросом, почему американцы должны, Соединенные Штаты должны предоставлять такой экономически развитой стране, как Израиль, крупную военную помощь. До того, разумеется, как мы входим в вопросы на том, на что эти деньги идут, а идут они вам на закупку, собственно, американского оружия, зависимость таким образом возрастает. В общем, несколько аспектов, и это очень важная часть нашей внешнеполитической ситуации. Что еще на страницах газет? Говорили мы также о ситуации в Таиланде. Как ни странно, это один из заголовков на первой полосе. Беспокойный остров, примерно так. Проблемы в раю, вопросительный знак. Таиланд одна из популярных у израильтян туристических целей. Так вот, там выпустили специальное предостережение, необычное для туристов, которые нарушают закон, включая угрозы об отмене визы и депортации из королевства. В местных социальных сетях распространяются лживые публикации, враждебные публикации против Израиля. Реальные инциденты раздуваются до каких-то космических пропорций. Если есть израильтяне, которые не уважают местные правила, то это недостойное поведение, которое наносит ущерб всем нам, говорит Уриан Вакнин, путешественник, который путешествует в Таиланде с семьей. Мы прибыли для того, чтобы наслаждаться Таиландом, тем, что Таиланд нам предоставляет, а не для того, чтобы его изменить. В частности, здесь есть пример на 13-й странице, ложная публикация о том, что есть на острове некая израильская территория, которая, в общем, контролируется израильтянами. Но здесь газета «Идиот Харон» приводит статистику относительно того, сколько израильтян вообще посещает этот популярный объект. 31 892 израильтянина пребывало в Таиланде в марте 2026 года, включая туристов и у тех, тех, кто имеет разрешение на пребывание в стране. В 2025 году в Таиланд въехало 420 202 израильских туриста, 405 712 израильтян из Таиланда выехали. Осталось 14 490, то есть примерно 3,5%. Один из центров, на котором сконцентрированы израильтяне, там проживает около 6 тысяч израильтян, это округ Сурат-Тани, Косамой и Копаган туда входит, и такое количество израильтян там пребывало в первых месяцах 2026 года. Непростая ситуация, масса вбросов антиизраильских, сделанных совершенно понятной направленностью, что-то отражает действительно какие-то реальные проблемы, которые есть, но, разумеется, в то же время все не в тех масштабах, которые не в тех масштабах, которых пишут авторы этих материалов. Что еще на страницах сегодняшних газет, помимо тех политико-экономических, помимо тех политических, международных аспектов, военных аспектов, которые мы обсудим в следующем часе? Приложение «Мамон» газеты «Идиот Хранот», материал под названием «Полоска Хайф» и «Стрип Хайфские». Программа стоимостью в миллиарды будет реализована при въезде в город. Хайфский муниципалитет и экономическая компания продвигает разработку мегапроекта общей стоимостью в размере 4 миллиардов шекелей. Некая бизнес-полоса, полоса для отдыха и гостиниц, расположенная на территории в 130 дунамов. Ну и самая, так сказать, важная составляющая — это своего рода такой эскалатор, такая движущаяся лестница, которая будет кондиционирована и затененный некий променад, который будет соединять железнодорожную станцию Хофа-Корбель через новый центр конгрессов, арена для выступлений и гостиницы. Все это будет спускаться до моря. Еще раз говорю, все это планируется построить или разработать, или довести до ума на въезде в город. 750 гостиничных мест, это примерно плюс 40% от общего числа гостиничных мест в городе. Ну и, в общем, тут масса всего. Но интересно, как этот проект, откуда будет финансирование, как этот проект будет развиваться. Называется он «The Strip». И специалисты в сфере планирования говорят, что есть масса препятствий статуторных для того, чтобы реализовать этот проект. Ну и кроме того, есть вопрос сохранения израильского берега. И, в общем, вообще все проблемы, связанные с экологией, о них тоже не нужно забывать. Что еще на страницах сегодняшних газет? Экономическое издание «The Marker». Мы уже читали материал, связанный с американской военной помощью. Так вот, здесь «The Marker» приводит карту серверов, которые, в общем, пользуются все больше и больше популярностью, имеют все больше важное экономическое значение от IKEA и до Бига. Компания Nega опубликовала информацию о 100 запросах разместить такие фермы серверов, подключить их к электрической системе, для того, они в целом должны вырабатывать 27 тысяч потребляет 27 тысяч мегаватт. Торговые площади планируется использовать, такие как заводы, как центры БИГ и, например, филиалы Икеи, где все это может быть расположено. Здесь карта приводится на первой полосе газеты издания The Marker. Ну, причина, в общем, понятна. Это очень и очень популярная вещь. Возникает постоянная потребность в увеличении количества серверов для обработки информации. Напрямую это связано с использованием искусственного интеллекта. Так что, в общем, здесь карта — это такое направление израильской промышленности. На последней странице газеты идет Хронот материал под названием «Готовы к приему». Международный день собак. Так вот, в преддверии этого у вас есть возможность сделать что-то хорошее, а также получить друга, ну, в общем, значительные годы жизни. После того, как они завершили службу в полиции, 8-летний Винти и 8,5-летний Эми ищут теплый дом. Одна из них нашла 650 тысяч шекелей наличными. Может быть, эта собака и вам принесет счастье. Действительно, на последней странице газеты рассказывается, как полиция отдает собак, которые закончили службу. Ну, в общем, посмотрим, как кто их возьмет и, в общем, как они будут себя чувствовать. 7:45 в Израиле. Поговорим мы сейчас вот о чем. На 19-й странице газеты идет Хронот, да и, в общем, в других изданиях также материал под названием «900 дней без Хайманут». Хайманут — это девочка всего народа Израиля. Мы опасаемся, что есть некая дискриминация в связи с цветом кожи девочки. Семья Хайманут Касау, ей 9-летняя девочка, вчера пришла на встречу с президентом страны. Там они получили информацию о том, что Шабак занят поисками девочки, которая исчезла 2,5 года назад. Как проходила встреча с президентом, что нового там узнала семья? Обо всем этом мы говорим с Ай Чубай, редактором и ведущим к радиостанции Кан на амхарском языке. Ай Чубай, Ореху Магиш, Бекана Марич, Шалом Лихал, Вокер Тов.
1: שלומנו
0: בסדר, תודה שאתה איתנו. איך אתמול הייתה פגישה עם הנשיא הרצוג של משפחה של עמנו קסר?
1: איך אומרים, אין חדש תחת שמש, כמו שאומרים. אין שום דבר חדש. זה לא פגישה הראשונה שהייתה עם הנשיא. נכון, הנשיא בדרכו, הוא מנסה לעזור. להשפיע, אבל אין, שום דבר לא השתנה. נכון, המשפחה הייתה אתמול, נפגשה, דיברו, ונתנה מתנה גם לנשיא, הציור של הימנות, שהייתה מציירת, וגם החברים שלה שציירו, כדי שהיא תחזור, שתומכים בה. זה נתנו מתנה, כי אני כן מזכרת לנשיא, אבל בסוף של דבר, שבק לא נכנס. נכון, בתקשורת אומרים ששבק נכנס, מתחיל לחפש.
0: ככה לפחות אני רואה פה בעיתון ידיעות אחרונות, כששאתה היית גם הבוקר, כתוב שהם שם הותקנה המשפחה בפגישה עם הנשיא, כי השבק נכנס לחקירה אלימות לפני כשנתיים וחצי. זה לא נכון? השבק לא משתתף כרגע?
1: השבק מלפני שנתיים וחצי, ומייעץ, שבק מייעץ לשוטרים, איך לחפש. חוץ מזה, אין שום שהתערבות של שבק לחפש את הימנות. במיוחד, משפחה, אני גם במקרה, גם אצלי, גם בשידור הבוקר, אבא עלה לשידור, אני גם אותם שאלות אני שאלתי אותו. זה שמשהו מפיצים, זה שכתב בעיתון, זה שבערוצים שונים שמדווחים, כאילו ששבק נכנס, וזה לא נכון. שבק רק מייעץ. איזה ייעוץ הוא צריך? מה? מה פתאום שהוא... השוטרים, או מישהו אחר שישהו כן, מה פתאום שישהו צריך לייעץ לו שבק? שבק למה הוא לא יכול להיכנס ולחפש? מה לא ראינו את הילד בן ארבע מאשקלון שהלך לאיבוד, ובלי שום התראה שבק נכנס, והמשפחות האלו של יחלום, משפט יחלום, כן, שבכוונה נעלמו מחול, איך המדינה קמה על הרגליים? כולם הלכו לחפש אותם, שבק, המוסד, הכל.
0: כן.
1: אללה 433, כולם הלכו לחפש. מה קרה? בגבי חיימנות. אתה יודע מה הרגיש עם המשפחה?
0: מה?
1: לא צריך להגיד את זה.
0: כן, הבנתי.
1: זה ידוע. אז לכן כל משהו כן. מופץ, וזה לא נכון, וזה שקר. שבק לא נכנס, לא מחפש, לא כלום. מה שאמרו בשבק, מייעץ. איזה ייעוץ
0: אלוהים אדיר. מה בעצם ידוע? אין, כלומר, אתה אומר שאין שום דבר חדש, מה שידעו לפני, לא יודע, שנתיים, אז מזה היו כל מיני גרסאות, אנחנו במוצאת השנים, אנחנו יודעים, עקבנו אחרי זה, אבל בעצם אין צחות ואין מידע חדש.
1: אין כלום, שום דבר, 900 ימים עברו מאז נעלמה. פשוט המשפחה גם טוענת, היא לא נעלמה, הילדה פשוט חטפו אותה, ואת זה אפילו גם השוטרים, מישהו שאחר הישהו לא מקבל את זה, לא מוכנים להגיד שהיא חטופה, היא פשוט היא נעלמה. איפה יכולה להיעלם? בתוך המרכז הקליטה שהיא נעלמה שם, מישהו חטף אותה שם, וזה לא ייתכן. ואז אנחנו יודעים את הסיפור הזה שככה בגיל הזה, שתצא, כאילו, לעזוב את באותה שעה, שלעזוב את הסביבה שלה, את המקום שהיא מתגוררת פה, ואת המרכז קליטה לצאת, לאן היא יכולה ללכת? זה באמת, באמת, זה מעצבן, וזה מדאיג, וזה מכעיס, זה הכל. זה פשוט המשפחה שנמצאת 900 ימים, לא יודעת כלום שום דבר, ואין לה כוח, אין לה מאמץ. פשוט היא חסרת עונים, המשפחה. בוכים, יוצאים להפגין, אנשים טובים שלפעמים באים, תומכים בהם, לפעמים לא, ובהם עוזרים, לפעמים כן, לפעמים לא. רק התירוץ של השבק, עדיין שהמשפחה לא מבינה, למה השבק לא יכול להיכנס לחפש אותה?
0: כן.
1: מה הבעיה פה? פשוט מאוד. מה הבעיה? אין כסף? אוקיי, לאחרים שהלכו לאיבוד, ואז כן, נכנס לחפש אותם, ולא דאגו, לא חיפשו שזה, יש בעיה בכסף, או XY, או משהו. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להסביר? איך אפשר להבין דבר כזה, כאילו? בגלל שאין כוח למשפחה, במעט שהיא עושה גם כל מיני הפגנות ויוצאת, דברים זה, גם רוצים להשתיק אותם. גם על זה רוצים להשתיק אותם. שלא ידברו על זה, שלא יגידו על זה, כאילו, מה זה שטויות על זה, כאילו? מה הולך פה? איפה אנחנו חיים?
0: עם השאלות האלה אנחנו נשארים, כנראה, בינתיים, התשובה, עורך המגיר בכאן המערית. תודה רבה, שדיברתי איתנו הבוקר.
1: תודה לך.
0: תודה, תודה. Мой собеседник Чубай, редактор и ведущий канал на амхарском языке, рассказывает нам следующее. Это уже не первая встреча семьи, а именно касалось с президентом Эрцогом. Президент пытается помочь, так сказать, своими путями, но ничего нового нет. Публикация о том, что служба общей безопасности Шабак подключилась к поискам девочки, которая, как мы напомним, пропала 2.5 года назад. Это неправда, говорит Айчо. По его словам, Шабак не участвует в поисках, он только советует полиции, дает рекомендации, как искать. И Айчо задается вопросом, почему Шабак был привлечен к поискам, например, 2 женщин, которые добровольно уехали за границу, чтобы скрыться от семьи, непонятно от кого, по тем или иным причинам. почему все силы были брошены на поиски мальчика возле Ашкелона, который ушел просто и потерялся. Его искали, слава богу, нашли. Вопросы, которые есть один ответ, говорит Таичу. Мне, в общем, не хочется говорить об этом в эфире, но примерно понятно, почему. Если говорить об этом более корректно, то у этой семьи есть мало сил, мало воздействия на средства массовой информации, в частности, вообще на власти. Даже те небольшие акции протеста, небольшие демонстрации, которые она проводила и пыталась достучаться до журналистов, ее пытаются все сделать так, чтобы никто из представителей семьи не говорил. Вот у меня сегодня утром в эфире, говорит Айчу, поднялся отец девочки, и он сказал, что почему считают, что она пропала. Ее куда она могла попасть? В центре абсорбции. Ее похитили, семья так считает, и об этом они говорили у нас в эфире, но государство, мы не получаем, семья говорит, не получаем помощи от государства в том объеме, в котором получают представители, скажем так, другой группы населения. 900 дней назад Айман Касау пропала. Нет никакой новой информации. В общем, что было опубликовано в СМИ, то и осталось. Это была Чубай, редактор и ведущий КАН на амхарском языке. 7 часов и 54,5 минуты. Первая часть программы «Тема дня» подошел к концу. Урягаси за пультом, продюсер Елена Черкасова, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Коц. Еще немного Долли Партон, дуэт с Майклом Болтоном на волнах радиостанции Канрека. Мы вернемся к вам сразу после выпуска новостей.

0: will treat you real kind. I hope you have all you ever dreamed of. Oh, I do wish you joy.
1: В филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Эликоэн 21. Напротив Академического колледжа.
5: Летят самолеты.
3: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Билеты в интернет в кассе «Шоумен».
6: Абонент недоступен.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Создание новой правой партии во главе с Офером Винтером. Кандидат в Кнессет от партии НДИ Рафи Бен Шитрит заявил в интервью корпорации Кан, что Винтер – это позитивный человек, который был выдающимся офицером. Однако в намерения Винтера не входит присоединение к тому блоку, какой противостоит Беньямину Нетаньяху. «Я слышал от Винтера высказывания, с которыми я готов согласиться, но я так и не услышал самого главного. Нынешнее правительство причинило государству громадный ущерб. Оно несет прямую ответственность за бойню 7 октября. Но Винтер, по всей видимости, будет готов сидеть в таком правительстве, какое привело страну к этой страшной трагедии», подчеркнул Рафи Бен Шитрит. Начальник генерального штаба Цахаля Яльзамир выразил возмущение вчерашними действиями депутата Кнессета от партии Ацинута Датит Цви Сукота, разрушившего памятник палестинским террористам в арабской деревне Маадама. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что в армейском руководстве было принято решение не допускать в ближайшее время посещений депутатами Кнессета таких районов, ибо такие посещения могут использоваться ими в политических целях, и они причиняют ущерб деятельности Цахаля. Сам Цви Сукот отверг вчера вечером утверждение о том, что он пытался взять закон в собственные руки. В интервью корпорации Кан он заявил, что сделал это по той причине, что Цахаль игнорировал его требования. Начальник генштаба Цахаля Эйаль Замир встретился вчера вечером с наблюдательницами дивизии Газы. Он, в частности, сказал им, что армия извлекла уроки из трагедии 7 октября. И, в частности, из той трагедии, которая произошла с наблюдательницами Цахаля. Каждый военнослужащий чрезвычайно важен. И урок, который мы извлекли, прежде всего, говорит о том, что необходимо прислушиваться к мнению каждой военнослужащей, каждого солдата, который, возможно, видит то, что не замечают другие. Значение вашей миссии трудно переоценить, ибо вы постоянно наблюдаете за происходящим и в случае необходимости предпринимаете соответствующие меры, отметил Эйаль Замир. Корреспондентка корпорации Кан Гили Коэн сообщила вчера вечером, что в Израиле полагают, что экономическая ситуация в Иране резко ухудшается. Вместе с тем, в руководстве Исламской Республики наблюдаются расхождения относительно того, как именно реагировать властям Тегерана на экономическое положение в стране. Как отмечается, президент Масуд Пезешкиян выражает обеспокоенность внутренним положением в Иране, в то время как представители Корпуса Стражей Исламской Революции продолжают настаивать на том, что необходимо занять еще более воинственную позицию по отношению к Соединенным Штатам. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил целому ряду министров иностранных дел различных государств, что в настоящее время Соединенные Штаты не планируют нанесения военных ударов по Ирану. Об этом сообщил интернет-сайт издания Axios. По словам высокопоставленных чиновников администрации Белого дома, Вашингтон усиливает экономическое давление на режим аятолл в Тегеране. В Соединенных Штатах полагают, что разминирование вод в Ормузском проливе американскими ВМС способно в значительной мере снизить давление Ирана и его влияние на энергетические рынки во всем мире. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп передал Конгрессу послание, в котором говорилось о том, что соглашение с Саудовской Аравией относительно ядерной энергии, используемой в гражданских целях, будет утверждено только в случае нормализации отношений этой страны с Израилем. Об этом высокопоставленный источник в администрации Белого дома заявил в интервью информационному агентству Рейтер. Соглашение подразумевает создание ядерных реакторов, которые будут работать на тяжелой воде и вырабатывать электричество. Сумма сделки составит десятки миллиардов долларов. Посольство Эр-Рияда в Вашингтоне не стало реагировать на эти сообщения. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 98 и 6 десятых агуры. Курс евро 3 шекеля 48 и 2 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: Хамаса может спасти его политическое положение, да, в каком-то смысле удар по военной машине Хамаса был нанесен, и вполне может быть, что будет какой-то формат разоружения, но политическая структура никуда не делится, это очень опасно. В Соединенных Штатах Хамас объявлен террористической организацией. Это все так, но все это не мешает ряду представителей администрации, в частности Кушнеру, встречаться с представителями Хамаса. Мы, Израиль, не воевал почти 3 года для того, чтобы эта организация убийц, которые в 20 лет издеваются над собственным народом, 7 октября издевались над израильскими мирными гражданами, оставался в частью политической системы национальной, некой политической, национального политического списка. Во главе Хамаса стоит все тот же Халид Машал, который, конечно, говорит о двух государствах, о границах 67 года, но именно это тот же Халид Машал, который с трибуны в Дохе призывает к возобновлению терактов самоубийств, и тот, который говорит о том, что там не хватает Абдалла Азана. Абдалла Азан — это тот человек, который, в общем, начал нынешний извод, так сказать, политического ислама и вооруженного сопротивления. Израиль должен объяснить американской администрации, что политически, что не только вопрос в разоружении Хамаса, но и в том, что политическая структура Хамаса совершенно нелегитимна. Мы же знаем, как выглядит диалог с исламистскими организациями. Да, Абу Мазен говорит о том, выборы ФАТХ и руководство палестинской автономии. Тот, кто выдвигает свою кандидатуру, должен признать соглашение в Осло для начала, но, в общем, я с трудом представляю, что, например, Халид Машал представит соглашение в Осло не для этого, вновь повторяет наша собеседница, Израиль воевал 3 года, чтобы путем контактов Мухаммада Дахлана с руководством Хамаса была спасена политическая структура организации. В итоге Хамас останется в Газе, а постепенно возьмет свой под контроль территорию Иудеи и Самарии. Мы примерно знаем, как действует политический ислам в лице Хамаса. Мы с этим, к сожалению, знакомы давно. Это был доктор Леонид Марзан, исследователь палестинского общества и политики. 8 часов 21 минута в Израиле. Переходим к другой теме. У нас в эфире Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий канал «Эко», политический обозреватель сайта «Ньюс.ру.ил». Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег.
0: Давайте начнем со вчерашнего представления списка бригадного генерала запаса Офера Винтера. Как он называется, кто в него входит, какие задачи перед собой ставит отставной генерал?
1: На самом деле, самый главный вопрос – это последний. На этот вопрос ни Офер Винтер, никто из участников этой партии пока ответа не дал. И кроме общих слов о необходимости единства, победы и прочего, в общем-то, осталось неясным, какая программа у этой новой партии. Новая партия называется «Амха Исраэль», «Твой народ Израиль». Офер Винтер представил вчера свой список. Точнее говоря, 10 человек, первых 10 человек, входящих, так сказать, в основу этого списка. Разумеется, наибольшее внимание привлекал Юсеф Хадад, арабский активист, который, надо сказать, за несколько часов до этого мероприятия появились слухи о том, что у него конфликт с Офером Винтером, и он не примет участие в этой партии. Однако Юсеф Хадад был, выступал, говорил о том, что он хочет быть министром по разъяснительной работе. Когда-то была в Израиле такая должность, Сара Асбара, сейчас нету, но вот он хочет ее возродить. Более того, он сказал, что он хочет быть первым арабским политиком, который войдет в состав военно-политического кабинета.
0: Офер Винтер будет при этом министром обороны.
1: Офер Винтер будет министром обороны, причем, так сказать, никто не говорил там о том, что Офер Винтер претендует на должность премьер-министра. Нет, его, так сказать, вижен, его стремление на данный момент — это Министерство обороны. Об этом же говорили, кстати говоря, и активисты, об этом говорил и он сам, и все вокруг. Были еще несколько достаточно более или менее, скажем так, известных людей, причем из самых разных сфер. То есть была журналистка Натали Шемтов, которая долгое время работала на телеканале «Решет», и сейчас присоединяется к партии Офера Винтера. Была известная общественная активистка Лали Дери, которая немало выступала в поддержку призыва ультраортодоксов, особенно после 7 октября она стала известна, после того, как погиб один из ее сыновей. На фронте был Давид Бен-Цион, заместитель главы регионального совета Самарии. Было несколько критиков, причем были

0: я имею в виду в списке, да, не
1: да,
0: такого
1: понятно.
0: Несколько таких хайтекистов из центра страны. Оффервинтер попытался сформировать список таким образом, чтобы он представлял, собственно говоря, все слои израильского общества, но он не скрывал того, что речь идет о правой партии. Речь идет о правой партии. Единственные два параметра, которые я могу выделить как что-то, что имеет отношение к программному, к программе этой партии, это отрицание палестинского государства и решение проблемы сектора Газа в виде эмиграции арабов из этого сектора. Это два момента, которые Оффервинтер обозначил.
1: Не разве было... он не говорил о том, что, что он будет войдет в коалицию под руководством Нетаньяху?
0: Нет, он не говорил.
1: Не говорил.
0: Нет, он не говорил.
1: То есть так это не было сформулировано? Это, так сказать, что называется, газетчики додумали?
0: Это газетчики додумали, это какие-то, возможно, разговоры в кулуарах и так далее. Оффервинтер за всю свою, длинную речь... И, кстати говоря, никто из его из участников его партии ни разу не произнес фамилию Бенямина Нетаньяху. Оффервинтер сказал, что они правая партия. Оффервинтер сказал, что они попытаются сделать все, чтобы было сформировано максимально широкое правое правительство.
1: Фамилия Айзенкот произносилась?
0: Нет. Нет, вообще фамилии действующих политиков не произносились. Оффервинтер сказал, что его цель – это изменить политическую систему, иными словами, привести к ситуации, в которой состав политической системы, те фигуры, которые входят в политическую систему, сейчас будут совершенно иными, чем те, кто были до 7 октября. Политическая система должна измениться и так далее. Разумеется, Оффервинтер не сказал ни слова о том, как именно он собирается... Как именно он собирается этого добиться. Однако понятно, что все это вопрос политической практики. То есть после красивого перформанса, после такого очень яркого мероприятия, перед Оффервинтером стоит очень непростая задача. С одной стороны, преодолеть электоральный барьер, а с другой стороны, не выглядеть в глазах правого лагеря, как тот, кто, собственно говоря, прокладывает дорогу Гади Айзенкоту в канцелярию премьер-министра. В этом его обвиняют сейчас в Ликуде. Кстати говоря, в этом же его обвиняет активист, известный активист Рами Бен-Иуда, который пришел к зданию, где проходило это мероприятие, пришел с мегафоном и громко выкрикивал лозунги с требованием к Оффервинтеру не баллотироваться в Кнессет. Надо сказать, что многие активисты, которых я там видел, обращались к Рами Бен-Иуду, с рекомендацией передать премьер-министру Бенямину Нетаньяху подать в отставку. Означает ли это, что таков дух этой партии в целом, или это были слова этих конкретных активистов, я не знаю.
1: Что да. говорят со стороны списка «Оценуто датит»? У них вчера был, так сказать, нелегкий день на фоне скандала с участием депутата Цви Сукота, а тут еще и это.
0: На фоне списка, со стороны списка «Ценуто датит» говорят о том, что Оффервинтер обвалит и их, и себя, и весь правый лагерь. Да? То есть это на данный момент главное и основное обвинение в адрес Оффервинтера, что он не пройдет электоральный барьер, и либо обе партии провалятся, либо одна из этих партий провалится, и правый лагерь, так сказать, изобразит в зеркальном варианте то, что произошло с левым лагерем перед выборами 2022 года. Uh-huh. Об этом говорят активисты, и не только активисты, депутаты Кнессета партии Циону Датит. Я спросил одного из участников списка, есть ли шанс какие-то объединения с кем бы то ни было. Он мне сказал, что речь идет о опросах. Сейчас очень много будет зависеть от опросов в ближайшие 2 недели. Все открыто, однако они очень скептически относятся к перспективам объединения с Бецалем Смотричем. Возможно, будет речь идти о каких-то других союзах. Перспектива объединения с Циону Датит там оценивается как крайне-крайне низкая.
1: А перспектива какого-либо объединения с партией Ахдут?
0: Там не было сказано, я пытался получить ответ на этот вопрос, но они говорят о том, что рано...
1: Напомню, что это список Гиланда Эрдана, Юлия Эдельштейна и других.
0: Который на данный момент, согласно разным сведениям, ведет переговоры с партией Кахоль-Лаван, из-за чего накануне одна из депутатов партии Кахоль-Лаван покинула эту партию. Но что касается партии Оффервинтера, партии Амха-Исраэль, они на данный момент не говорят о том, с кем именно они могут заключить союз, но, тем не менее, такая возможность не снимается с повестки дня. Как мне было сказано, все зависит от результатов опросов в ближайшую неделю. Что я напомню, что осталось чуть меньше 2 недель до закрытия предвыборных списков. И если есть желание заключить какие-то союзы, это надо делать уже сейчас.
1: Габи, что за история с пересчетом голосов в одном из отделений партии Ликуд на внутрипартийных выборах?
0: Город Бер-Яков стал судьбоносным населенным пунктом с точки зрения будущего 2 депутатов КНЕСТа, вернее говоря, депутата КНЕСТа министра Гилы Гамлея и кандидата Эти Акия, приближенный к Хайму Кацу. Там был проведен пересчет голосов по требованию активистов и по решению судебной комиссии Ликуда. И ситуация драматическим образом изменилась. Эти Акия обошла Гилу Гамлиэль, и на данный момент она занимает 25-е место в предвыборном списке, а Гилу Гамлиэль отброшена аж на 34-е. Поданы апелляции на данный момент на это решение. До завтрашнего дня должен быть данный ответ, однако из того, что, насколько я понимаю, шансы на какие-то изменения невысоки. Не исключено, что Гамлиэль подаст апелляцию в судебной инстанции за пределами Ликуда, то есть в окружной суд, поскольку она утверждает, что пересчет велся не по правилам. И опять же напоминаю, что Эти Акия – это приближенная Хайма Каца. Хайм Кац – это один из тех людей, кто вместе с Бенямином Нетаньяу формировал то, как проходили эти праймериз. И ее имя Эти Акия называли как имя того депутата, не того кандидата в депутаты, кого Хайм Кац попытается продвинуть в предвыборный список. Связаны ли эти 2 события между собой, каждый может решать.
1: Последний вопрос, что касается той самой брони в партии Ликуд, места, которые остались у премьер-министра Нетаньяху, есть что-то большее, чем спекуляции по этому поводу?
0: Нет, больше, чем спекуляции, нет. Спекуляции все больше говорят о том, что есть 2 министра, которые получат бронированные места, это Ави Дихтер и Зев Элькин, который был накануне назначен главой штаба по работе с репатриантами, по предвыборному штабу по работе с репатриантами в партии Ликуд. На моей памяти первый раз с 2019 года такой штаб вообще формируется. Заявки на него возглавит, и многие полагают, что это, это означает, что Нетаньяху заинтересован не только в его услугах перед выборами, что он получит бронированное место. Про Ави Дихтера говорили с самого начала, что Нетаньяху заинтересован в том, чтобы человек с таким богатым военным, оборонным прошлым, прошлым в оборонной системе, бывший глава Шабака, был в списке, и поэтому он получит бронированное место. Но опять же, как вы сами сказали, пока это спекуляции, ничего более конкретного на данный момент нет.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель Саида Низрусюаэл. Спасибо, и я только напомню, что завтра на волнах Канрека, собственно, вы сами скажите.
0: Да, завтра первый выпуск программы «Обратный отчет». Мы начинаем транслировать дневник предвыборной кампании. Каждый день по четвергам с 8 до 9 утра будем говорить с политиками, будем говорить со специалистами в разных областях, связанных с выборами. Приходите, будет интересно.
1: Габи Вольфсон, большое спасибо и хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: 8:31 в Израиле. Поговорим мы сейчас об американских планах и о позициях президента Трампа. У него достаточно значительный спад, многие говорят, что беспрецедентный спад уровня поддержки среди американцев. Что им нужно сделать, чтобы повысить свои шансы на промежуточных выборах? И как это связано с блокадой Ирана и последними заявлениями о том, что активных военных действий по американской инициативе не будет. А об этом мы поговорим с профессором Заки Шаломом, Институт Мизгав по вопросам национальной безопасности. Профессор Заки Шалом, Махон Мизгав, Лебитахон Люми, Шалом Лихау, Вокертов. אז בואו נתחיל מאמירות אחרונות של נציגי ממשל אמריקאי. מרקו רובי אומר שארצות הברית לא תיזום עוד מתקפות נגד איראן. הנשיא טראמפ לפני זה דיבר על כך שאיראן הורגת מפגינים, זה הפרה של זה משבר הומניטרי. כל זה ברקע של כל זה יש עיצומים כלכליים על איראן. איך כל זה משפיע אחד על השני?
2: שכחת להגיד את הנושא של הבחירות שהולכות וקרבות, שזה לדעתי הפיל הגדול ביותר בחדר. מצבו של הנשיא לא טוב. הסקרים מנבאים לו הפסד בבית הנבחרים, ומצב נאמר של פחות או יותר תיקו בסנאט. וצריך להגיד את האמת, הוא רכש את זה בזכות רבה, בעיקר בגלל שחיקה גדולה מאוד באמינות שלו בשנה האחרונה, יצירת ציפיות שלא התממשו, זיגזגים למעלה למטה, ייפתחו שערי גיהנום בעזה, וקושניר נפגש עם ראשי חמאס אחרי כמה חודשים, איראן אנחנו נרוס את תחנות הכוח ואין שום דבר, וחוזרים לזה. פעם אחת הציבור יכול להבין, פעמיים הציבור יכול להבין, אבל שזה הופך להיות שיטה פוליטית, אני חושב שזה פוגע מאוד, והאמינות של במיוחד של מנהיג כמו נשיא ארצות הברית היא הנכס העיקרי שיש לו, ולצערי טראמפ בזבז את זה בשנה האחרונה בצורה אפשר לומר חובבנית. פשוט קשה להבין איך נשיא כזה מוקב ביועצים כל כך חכמים מגיע למצב כזה שכבר לא מתייחסים למילה שלו.
1: אני חייב להגיד לך שאתה לא פעם ראשונה מתראיין אצלנו, אתה אף פעם לא דיברת ככה בנוגע לא מדיניות של טראמפ, אבל תכלית של ההחלטות והתוצאות. כלומר, זה אכן כל כך גרוע?
2: כן, תשמע, תראה, וחבל, כי האיש הזה, א', הוא אוהד ישראל, הלב שלו איתנו, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו בממשל האמריקאי. הוא גם איש עם יכולות עצומות ונחישות ויכולת הופעה, אבל בסופו של דבר הציבור רוצה לראות מישהו שמבטיח ומקיים את המילה שלו, ואם אתה לא יכול לקיים, אל תבטיח. וזה חבל מאוד, כי אם הוא חס וחלילה יפסיד את הקונגרס, את בית הנבחרים, זה עלול לפגוע קשות מאוד ביכולת שלו לנהל את המערכה, וגם להמשיך את הקשרים שלו עם ישראל. אין לנו הרבה מאוד, בוא נגיד בלשון המעטה, חברים במפלגה הדמוקרטית, ולכן זה דבר שהוא בהחלט בנפשנו, מה שניתן לומר. ואני מקווה שאם יושג איזשהו הישג פוליטי, מבצעי, מול איראן, זה יחפה על התחושה של הציבור שאין אחר בנושא של איראן, וגם הנושא הכלכלי מצטרף לכאן, לתחנות הדלק. אנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו כמה שעורים אומרים לא נשלם, אנחנו משלמים, ולא, כמעט אין
1: מחאה. כן, זה לא אישו בישראל כל כך גדול, נכון.
2: כן, ובארצות הברית כל עלייה של 20 סנט הם משגעת אותם. אז לכן הדברים האלה הם בהחלט קריטיים. אני חושב שהוא נמצא במצב קריטי מבחינתו, מבחינת המשך המלחמה ומבחינת היחסים עם ישראל, וצריכים הרבה הרבה תפילות כדי ש המצב הזה ישתנה לטובה.
1: כמה מילים על המצור כלכלי או נידוי כלכלי של איראן כרגע, לפחות אנחנו לא שומעים נגיד מבייג'ין רצון להיכנע ללחץ אמריקאי, ואנחנו יודעים שהסין זה החבל להצלה האיראני הכי חזק.
2: נכון, סין תהיה מוכנה אם ייתנו לה משהו בתמורה. סין לא נותנת דברים בחינם, היא רוצה לקבל דברים מארצות הברית, ושכנראה ארצות הברית לא מוכנה לתת את מה שהיא רוצה. אבל תראה, אנחנו עוסקים בממשל, צודק הנשיא, הם מוצאים להורג, הם מטילים טרור עצום על האנשים, וגם אם האנשים יהיו במצב של חוסר מצרכי מזון בסיסיים, זה לא אומר שהם יצאו לרחובות. אנחנו מכירים משטרים שהם מטילים אימה על הציבור, הציבור נשאר בבית שלו ומנסה לשרוד איכשהו. כך שהאמונה הזאת שזה מה שיביא, אני לא בטוח שזה מה שיביא ליציאת אנשים ולהתפוררות. אני מתפלא על זה שלא מנסים לגייס לפחות אנשי צבא בכירים, כמו שהתנהלו בהרבה מאוד מקומות בעולם, ושהם יוציאו את היכולות שלהם, חטיבות שיביאו להחלפת המשטר. לא מבין מדוע לא משתמשים באופציה הזאת. לדעתי זה אופציה הרבה יותר אפשרית וריאלית מאשר האופציה של הרמת הציבור.
1: פרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. אם התחזיות די קודרות, אבל בכל זאת, תודה לך.
2: תודה רבה, כל
1: טוב. Мой собеседник обрисовал ситуацию, в которой находится президент Трамп. Ситуация отвратительная, говорит он. Он за последний год растерял свой политический капитал своими, так сказать, что называется, зигзагами и постоянными противоречиями. Сначала он говорит о том, что на Газу обрушится Газа, руководство Газа будет в аду, потом через какое-то время представитель американской администрации встречаются с лидерами Хамаса. Сначала президент Трамп говорит о том, что он нанесет удар по энергетическим структурам Ирана, но в итоге мы видим, что ничего не происходит, и есть заявление Марка Рубио о том, что не будет военных действий. Все это противоречит одно другому. Что касается выборов, которые будут в начале октября, то, по всей видимости, американский президент потеряет республиканское большинство в Палате представителей Конгресса, да и в Сенате, в общем, дело выглядит не очень хорошо. Американский народ очень беспокоит цены на бензин. Это здесь мы платим примерно столько, сколько нам скажут. Это, в общем, не пункт предвыборной программы понижения цен на топливо в Соединенных Штатах. Каждые 20 центов вызывает рост на каждые 20 центов вызывает волну общественного возмущения. Взаимодействие с Ираном, в итоге война с Ираном и дальнейшие контакты привела, в конце концов, к росту цен на бензин для простого потребителя. Это очень важный фактор, если за оставшиеся до промежуточных выборов время президенту Трампу не удастся убедить американцев в том, что война с Ираном и вообще иранская кампания победоносно чем-то закончилась, то ему будут сопутствовать поражения на промежуточных выборах. Мой собеседник говорит, что очень жаль, что так получается. Трамп поддерживает Израиль, его сердце с нами, говорит мой собеседник. Кроме того, надо понимать, что в демократической партии Израиля, в общем, на данный момент, что называется, нечего искать. Там постепенно преобладают антиизраильские настроения. Но очень-очень жаль, что ситуация выглядит именно... Ситуация с популярностью президента Трампа выглядит именно так. Конечно, до промежуточных выборов в Конгресс есть еще время. Но мне кажется, что надо было использовать бывших военных для того, чтобы как-то повлиять на положение в Иране. Обо всем этом мы побеседовали только что с профессором Заки Шаломом, Институт Мисгав по вопросам национальной безопасности. А мы продолжаем тему, и мы поговорим о том, как это выглядит, так сказать, изнутри Ирана, как вообще есть ли воздействие американских санкций, и что они усиливают, или наоборот. У нас в эфире выступает Александр Гринберг. Господин Гринберг, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Один из иранских политических активистов вчера, по крайней мере, так он был представлен в эфире, он наших коллег с радиостанции, с новостной службы корпорации КАН, сказал, что американские санкции усиливают позиции радикальных представителей режима. Насколько эта точка зрения отражает, так сказать, реальное положение дел, на ваш взгляд?
3: Это бред сивой кобылы, потому что по-другому нельзя это сказать, потому что режим буквально трещит по швам, но не потому, что он свалится, а потому что он теряет всякую способность управлять страной из-за ухудшения экономической ситуации. Ну, во-первых, из-за того, что американцы наложили целый ряд новых санкций, причем в них новое то, что не то, чтобы какие-то особые там меры, а сочетание вместе всех этих мер, плюс блокада США. Об этом не следует забывать. Есть американская блокада Ирана.
1: То есть морская блокада никуда не делась,
3: Морская блокада никуда не делась. Извините, Ирана нет никакой возможности экспортировать нефть. Экспорт нефти Ирана достиг нулевой точки. И Объединенные Арабские Эмираты, которые служили таким, как бы, вы знаете, уголком, через который...

0: шла очень значительная часть иранских импорта и экспорта, объявили о всяком прекращении коммерческих связей с Ираном.
1: И это реализуют тоже... эту угрозу?
0: Да, не реализуют. Они реализовали эти угрозы, и все, уже американцы объявили, что вот они по-серьезному займутся всеми теми, кто имеет какие-то, ведет дела или делишки с Ираном. А то, что, ну и разумеется, там даже Пезашкиан, то есть президент сказал, что экономика — это самое главное. Ну и там, да, есть официальные газеты, официоз, то есть они пытаются доказать, что нам там море по колено, и вообще ничего такого нет, мы вот выстоим. Но в Иране, к тому же, я уже не помню, сколько миллионов реалов сейчас, $1, и не хватает доллара, не хватает просто буквально долларов у Центрального банка Ирана, да, и к тому же есть еще кризис с топливом и водой, потому что это субсидированная продукция, так сказать, и на всех не хватает. Он не может производить бензин сам, да, об этом идет речь. И вот такая ситуация. То есть, как казаться, то есть говорить, что это служит усилению радикалов, это какая-то просто такая, такая не очень умная формула, согласно которой там нас это самое, а мы крепчаем, да, но у этого нету никакого реального основания.
1: Доводы тех, кто считает, что американские санкции в той или иной форме в итоге окажутся малоэффективными, два, в общем, если я, если, так сказать, вычленить это все до каких-то таких небольших цифр. Во-первых, все очень любят говорить, сторонники этой теории, очень любят говорить, что Иран — это страна, которая находится под санкциями много-много лет, она пережила и, так сказать, войну, и вот найдут какой-то выход через те или другие каналы. А второе, что американские, так сказать, вторичные санкции в рамках последнего пакета, они направлены главным образом в сторону Китая, который является, ну, в общем, одним из главных спасителей иранской экономики. А в Пекине говорят, что они на американские санкции вестись не будут, поддаваться им не будут, и вообще вот им, как вы говорите, в другом аспекте море по колено. Что можно про это сказать?
0: Ну, поэтому можно сказать следующее. Это как поскольку в Израиле, к сожалению, не умеют вести психологическую войну и заниматься тем, что КГБ, не знаю, как сказать, доброй памяти называло специальными мероприятиями, абсолютно не задумывается о том, кому, когда мы слушаем какой-то нарратив в прессе, да, нужно спросить себя, who profits, кому это надо. То есть то, что вы упомянули сейчас, оно может иметь две причины. Либо это невежество, просто непонимание каких-то вот маленьких деталей, да? Либо это просто используется иранскими агентами влияния на Западе, чтобы подставить нарратив таким образом, чтобы это служило целям Ирана.
1: Ну, есть еще...
0: Чтобы нужно спросить, а те, кто противится вот такой политике, какова их политика, да? Так же, как и можно определять демагогию у нас в Израиле, да? Если, и как меня учили на офицерских курсах в Адахад, твое право и даже обязанность критиковать систему, но только при условии того, что ты предлагаешь альтернативную политику. Если кто-то не предлагает альтернативной политики, то значит это ложь. Во-вторых, то, что касается санкций, эти доводы, они высосаны из пальца, потому что они не оперируют цифровыми данными, не дигитальными, я имею в виду, количественными, да? Потому что в прошлые разы говорить о том, что это санкции, а сейчас там это что-то другое, сейчас это не то, чтобы санкции какие-то, а сейчас это полноценная экономическая война по всем каналам, чего не было до этого. Плюс военное противостояние, да. Проблема всех этих людей, если это как в Америке, так и в Израиле, в особенности, если это не преднамеренное служение интересам Ирана, то это восприятия сложности мира технарями или программистами, да, они не могут понимать каких-то сложных процессов. То есть это либо ноль, либо один, да?
1: Ну, мы не будем обижать всех программистов, скажите лучше.
0: Нет, никакой обиды здесь нет. То есть люди, как правило, технических профессий, некоторые не могут читать сложные тексты, например, да, им трудно объяснить, что есть какие-то области в жизни, на которые нету ответа «да» или «нет». Это будет так, но если подует ветер или выглянет солнце.
1: Насколько иранское руководство может ответить на все эти экономические меры старым проверенным способом военной эскалации? Обстрелы стран залива, продолжение блокады Ормузского, этого самого недоброй, так сказать, славы пролива, ну или даже, в общем, идти на какую-то конфронтацию с Израилем?
0: Ну, вот это пример, ваш вопрос, это пример ответа, о котором я говорил. То есть, блин, что мы поняли? Тут ключевой момент, что мы понимаем под конфронтации, если вы имеете в виду чисто
1: мы имеем в виду отсутствие летающих железяк.
0: Дайте мне ответить. Я понимаю ваши вопросы, не нужно тратить мое время. Да, я понял ваш вопрос. Что вы имеете в виду под конфронтацией? Если мы имеем в виду техническую способность, чисто техническую способность выпустить несколько железок Ирана даже по Израилю, теоретически это возможно, да. Если имеется в виду более такое умудренное понимание, если вы имеете в виду, то есть это какая-то конфронтация, то есть какая-то война, которая может иметь серьезные последствия для нас или стран Персидского залива, то есть нечто такое, что отличается от того, что мы видели раньше, то однозначно нет, не может, потому что вся военная промышленность Ирана уничтожена, у него осталось некоторое количество ракет, но это количество ракет не может нанести стратегический ущерб ни странам Персидского залива, ни Израилю, тем более. А другого ничего у них нет, потому что никаких других способов давления, кроме как пуляться по кораблям, которые заходят в Ормуз, у Ирана никаких других способов не осталось.
1: Высокомерный Александр Гринберг, большое вам спасибо за этот комментарий.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. 8:51 в Израиле. Еще одна тема. Издание «Axios» опубликовало информацию о том, что директор Центрального разведывательного управления прибыл с визитом в Москву. Как следствие, вооруженные силы Украины временно прекратили удары, которые могли быть нанесены по российской столице. Мы о ситуации беседуем с доктором Борисом Морозовым, Центром Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Доктор Морозов, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Что директор ЦРУ забыл в Москве?
2: Вопрос интересный. Наиболее интересно то, что уже прошло почти, ну, чуть меньше суток с момента его прибытия в Москву, и мы до сих пор не имеем практически никакой информации, что же было целью визита.
1: Так что у нас... визит закончился, то есть он прилетел и улетел?
2: Да. Угу. В 17:00 он вылетел обратно, и, соответственно, думаю, что уже прилетел на базу «Эндрюс» через Ригу. Вот. Ну и остается широчайшее поле для спекуляций. Причем там есть как обычные... Да. Начнем с того, что нам известно. Нам известно прежде всего то, что в Москве не ожидали Рэдклиффа. Это совершенно открыто высказал Песков, и что никаких планов встречаться на этой неделе не было. Нам известно, что Путин изменил свой график на вчерашний день. Как бы нам известно заявление Пескова по итогам о том, что он прилетал для того, чтобы встретиться со своими коллегами из внешней разведки. Он сказал спецслужб, но подозревается, что это Нарышкин, возглавляющий службу внешней разведки. Неизвестно, встречался ли он с Путиным и так далее. Значит, остается дальше широчайшее поле вопросов, по которым они могли встречаться. Прежде всего, обсуждение возврата в Соединенные Штаты кого-то из тех, кто находится в заключении сегодня в Российской Федерации, я имею в виду американских граждан. Но для этого не обязательно было лететь. Если если бы он кого-то...
1: Их такое количество? То есть...
2: Да, и есть несколько человек, которые, так сказать, относительно которых идут переговоры на сегодняшний момент, но если бы директор ЦРУ летал для этого, то уже имело смысл, если бы эти переговоры достигли какого-то позитивного результата, и это, да, было бы хорошо воспринято сегодня в Соединенных Штатах, то тогда он взял бы такого человека с собой, а об этом нет никаких анонсов. Как было, например, в прошлые разы, когда переговорщики приводили с собой освобожденного американского гражданина. Это могли быть просто контакты по линии разведки относительно каких-то совместных действий по борьбе с терроризмом. Но, скажем так, это на сегодняшний момент маловероятно. Дальше у нас есть два основных аспекта. Это Иран и Украина. Начнем с Ирана. Да, санкции, да, блокады и так далее, и так далее, и так далее. И существует возможность того, что Рэдклифф ехал обсуждать, чтобы Россия перестала снабжать Иран разведывательной информацией космического типа о нахождении точном американских сил. Но, с другой стороны, сам Рэдклифф занимается тем же самым для Украины и курирует это. И они не готовы отказаться от аналогичных действий. Поэтому и это тоже на сегодняшний момент представляется мне маловероятным. В общем, в остатке в сухом остаются два действия. Первое – это то, что сообщил бывший помощник президента Зеленского о том, что Рэдклифф, видимо, полетел туда обсуждать возможность прекращения нанесения ударов взаимно, естественно, по портам и по энергоструктурам, то есть, ну, всевозможные НПЗ, соответственно. Подтверждения у нас нет, то, во всяком случае, какие-то сигналы из Киева по этому поводу доносятся. Ну, и последнее, что приходит в голову, это то, что такой предыдущий визит был в самом конце 2021 года, тогда глава ЦРУ летал в Москву, это был Уильям Бернс, вот, чтобы предупредить Путина о том, что не имеет смысла, не стоит, не надо ни в коем случае начинать военные действия с Украиной. В общем, нам известно, чем это закончилось. И это наводит на некие мысли, поскольку со всех сторон, из Европы особенно, из стран Балтийского моря доносятся сигналы о том, что туда регулярно залетают дроны, там появляются на границах малоопознаваемые военные самолеты.
1: Да, в Псковской области внезапно решили построить хорошие дороги, ведущие к границам Балтийских государств.
2: Да, и все это наводит на мысль о том, что в создавшейся ситуации возможна некая эскалация. То есть могут попробовать страны НАТО и блок НАТО как бы проверить, а они точно будут реагировать, если одного из членов НАТО как-то вовлекут в военные действия, назовем это так мягко. Вот.
1: Понятно. Понятно. Возможности есть развитие событий в разных интересных направлениях. Мы еще не последний раз эту тему обсуждаем. Доктор Борис Морозов, Центр Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Большое спасибо.
2: Всего хорошего.
1: Второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Маша Машкович за пультом, продюсер Елена Черкасова. У микрофона был я, редактор и ведущий Олег Клод. Слайд снова на радиостанции КанРК. Сразу после выпуска новостей Таня Барская и программа «Доброе утро, Израиль». Всем удачи и хорошего дня.

0: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Оракеве минувшей ночью мужчина 55 лет получил тяжелые огнестрельные ранения. Служба «Маген Давида Дом» доставила пострадавшего в больницу Гилель-Яфе в Хадере. Начато расследование. В авариях на дорогах страны минувшей ночью трое мужчин получили тяжелые травмы. На шоссе Менахема Бегина в Тель-Авиве был ранен молодой мужчина 25 лет, который ехал на электрическом самокате. Он столкнулся с грузовиком. Возле Мушава Нир-Яфе в Израильской долине получили травмы двое мужчин 30 лет. Авария произошла в результате столкновения грузовика с частной автомашиной. Пострадавшие были доставлены в больницы. К другим темам. Выходящая в Лондоне на арабском языке саудовская газета «Ашарк аль-Аусад» сообщает о том, что американская администрация на данный момент задерживает объявление о начале очередного, 8-го по счету раунда переговоров между Израилем и Ливаном. Газета отмечает, что, по мнению американских чиновников, первоначально следует подготовить почву для успеха таких переговоров, чтобы они не оказались в тупике. Источники в Бейруте указали в интервью саудовской газете, что Вашингтон проявляет заинтересованность в том, чтобы этот 8-й раунд израильско-ливанских переговоров состоялся в Риме в начале следующего месяца. В настоящее время осуществляются контакты, цель которых состоит в том, чтобы обеспечить успех этих переговоров. Подготовка к выборам 2026 года. Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан подверг критике призывы главы правительства Бениамина Нетаньяху к правым избирателям воздержаться от голосования за, как выразился премьер-министр, осколки правых партий. Ибо, по словам Нетаньяху, таким образом возникает опасность, что многие голоса уйдут в мусорную корзину. «Я думаю, что такие высказывания носят антидемократический характер. Ведь мы живем в демократической стране, и у новых политических сил есть полное право убедить избирателей в своей правоте, а также в том, что необходимо внести существенные изменения в жизнь нашей страны. Мы все должны стремиться к улучшению ситуации в самых разных сферах, и в преддверии выборов у новых политических сил выдается возможность убедить в этом избирателей», подчеркнул Гилад Эрдан в интервью корпорации «Кан». Создание новой правой партии во главе с Офером Винтером. Как мы уже передавали ранее, кандидат в Кнессет от партии «Наш дом Израиль» Рафи Бен Шитрит заявил в интервью корпорации «Кан», что Винтер – это позитивный человек, который был выдающимся офицером. Однако в намерения Винтера не входит присоединение к тому блоку, какой противостоит Бениамину Нетаньяху. «Я слышал от Винтера высказывания, с которыми я готов согласиться, но я так и не услышал самого главного. Нынешнее правительство причинило государству громадный ущерб. Оно несет прямую ответственность за бойню 7 октября. Но Винтер, по всей видимости, будет готов сидеть в таком правительстве, какое привело страну к этой страшной трагедии», подчеркнул Рафи Бен Шитрит. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу температура немного понизится. В субботу вновь небольшое потепление, местами возможен моросящий дождь. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека.
1: здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль!» Первый час. С вами Таня Барск. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Олег Клоц, главный редактор и ведущий Канрека. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, еще раз.
0: Первой темой, которую вы сегодня обсуждали в вашей программе, было продолжение поисков Эйманут Касау и что происходит сейчас.
1: Да, на фоне геополитических потрясений, войн с Ираном, ситуации в Газе, нужно не забывать о том, что 900 дней прошло с момента исчезновения 9,5 девочки Эйманут Касау. Произошло это на севере страны, в центре абсорбции, и вчера семья девочки встречалась с президентом Израиля Герцогом. Претензии со стороны семьи, в общем, можно выразить так. В то время как на поиски других граждан Израиля, в частности, мамы и дочки, которые добровольно решили от кого-то где-то по миру спрятаться, или мальчика, который ушел в Ашкелоне вдоль берега бродить, были брошены огромные силы. Нам такого внимания не уделяют. Причины, в общем, в представлении семьи понятны. Говорится, ну, в общем, не первый раз говорится о расизме. И есть еще один практический момент. Сегодня в средствах массовой информации говорится о том, что Шабак принимает некое участие в поисках девочки. Наши коллеги из Амхарской редакции, которые беседовали с семьей, говорят, что ничего нового в этом смысле нет. Шабак не принимает участие в поисках девочки как собственными инструментами, он всего лишь советует полиции, как нужно вести расследование. Так это, не так это, где проходит граница, как, так сказать, участие Шабака и консультативные формы сотрудничества с полицией, сказать довольно сложно, но пока, по-видимому, никакой новой информации о судьбе девочки нет. Семья настаивает на том, что она не пропала, а похищена, но это, опять же, вопрос определения, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, очень важно для понимания общей картины ситуации. Картина пока что за эти 2,5 года практически не изменилась.
0: Не изменилась, к сожалению, да. Следующая тема. С одной стороны, Израиль ставит ультиматум сектору Газа в целом и Совету мира в частности. Если мы говорим о воздушных змеях, которые запускаются уже годами, мы вспомним 2018 год. На данный момент нет привязанной взрывчатки, не было пожаров, но, тем не менее, сейчас проверки ведутся, и есть конкретный ультиматум в 3 дня. С другой стороны, Совет мира требует остановить в секторе Газа любую военную деятельность, включая деятельность Израиля.
1: В социальных сетях появились ролики палестинских детей, жителей Газы, которые ломают змея со словами: «Вот теперь-то Трамп, или теперь Нетаньяу, или теперь Кац, тебе будет хорошо от того, что я сломал своего любимого змея». Ну, все это мы понимаем, что это еще одна часть хорошо налаженной системы пропагандистской. Надо сказать, что за последние сутки ни одного змея из Газа не прилетело. Повлияли ли угрозы со стороны Израиля или со стороны Совета это мира, сказать трудно, но, по мнению наших собеседников, надо смотреть на картину в целом. Картина выглядит следующим образом. Мухаммад Дахлан, имя известное в Израиле, тот человек, который должен был защищать Газу от Хамаса во время переворота Хамаса, этого не сделал, последние годы проживает в Эмиратах, так вот он хочет в Газу вернуться и при этом заключить некий политический договор именно с Хамасом, потому что он, в общем, большой противник Абумазана, или Абумазанова большой противник. Так или иначе, политически, даже если Хамас будет разоружен, то складывается ощущение, что в политическом смысле Хамас никуда не денется. И действительно, если с ним встречаются представители американской администрации с лидерами Хамаса, то куда уж, почему, так сказать, все остальные не могут этого делать, не могут налаживать контакты. Около 3 лет Израиль ведет с Хамасом войну. Если в результате этого Хамас пусть будет разоружен в настоящий момент, но останется как политическая сила со всеми своими политическими планами и активизма исламских братьев, то, в общем, не за это 3 года, надо сказать, что называется, мы воевали, но вот, к сожалению, ситуация пока выглядит так.
0: Израиль и внутренняя политика. До закрытия списка все меньше дней. Уже 11 будет сегодня.
1: Да.
0: Партии объединяются.
1: Переходы
0: из партии в партию продолжаются. Появляются новые партии.
1: Список Оффервинтера был вчера представлен. Бригада генерала запаса Оффервинтера этот список представил. Одним из 10 человек, первых 10, непонятно, сколько он наберет на выборах, но в списке там есть Йосеф Хадад.
0: Который сам недавно объявил о своей
1: партии. Да, он объявил свою партию, но это такая партия, подпартия. Он, это известный персонаж, араб-христианин, служивший в армии, получивший травму в армии. Он занимается разъяснительной работой по всему миру и сказал, что он хочет быть министром разъяснительной работы, а при этом Оффервинтер будет министром обороны. Кем будет Оффервинтер на самом деле после этих выборов? Действительно, его стремление. Он не хочет сказать премьер-министром, это понятно, но в общем, пост министра обороны ему важен. Он говорил о том, что с его точки зрения палестинское государство не будет решения проблемы Газа, это иммиграция. Но, как говорит наш коллега Габи Ольсон, который был на этой презентации, это, в общем, единственная конкретика, которая от Оффервинтера была услышана. Никаких заявлений о том, что он пойдет только в коалицию под руководством Нетаньяху, никакой критики в адрес, например, Гади Айзенкота, все это услышано не было. Не очень понятно, как повлияет на голосование и появление еще одной партии в правом лагере с одной стороны. С другой, мы не знаем к дню подачи списков, как будет выглядеть на самом деле партийная карта, потому что будут производиться те или иные присоединения. Сейчас мы не будем пускаться в спекуляции, кто с кем договорится в итоге, но мы об этом, я думаю, узнаем в самое ближайшее время.
0: Если обратить внимание только, скажем так, на партию Ликуд, то партия эта успела вчера собраться для рассмотрения жалоб избирательной комиссии, я имею в виду, для жалоб на нарушения во время партийных праймерис 17
1: августа. Да, в городе Бейер-Яков, там есть избирательные участки, там, видимо, были какие-то нарушения. В результате пересчета голосов там приближенная Хайма Кацатия может оказаться в списке Ликуда выше, чем министр Гила Гамлиэль. Гамлиэль сказал, что будет подавать апелляцию. Для списка это, разумеется, и для, собственно, политиков это имеет значение, какое-то имеет значение для избирателей, как это повлияет, так сказать, на желание или нежелание голосовать за ту или иную партию, пока сказать сложно.
0: США. И поддержка, и наоборот, рейтинг Дональда Трампа падает очень и очень серьезно.
1: Рейтинг Дональда Трампа падает. Во многом связано это с тем, что ты не можешь в течение почти двух лет обещать достать Луну с неба, а каждый раз выясняется, что по той или иной причине Луна с неба не достается. Это не значит, что на практике ничего не делалось и не делается, но у американских избирателей, а мы говорим сейчас о том, чем может закончиться промежуточное голосование в Конгресс, может возникнуть отчасти обоснованное предположение о том, что не нужно поддерживать республиканских кандидатов.
0: Но причем заметное охлаждение есть и в самой республиканской партии.
1: Да, к Трампу. Но при этом есть повышение цен на бензин, как сказал мой собеседник, это мы в Израиле привыкли платить примерно столько, сколько нам скажут, а там в Соединенных Штатах повышение на 20 центов стоимости бензина вызывает, так сказать, волну критики. Посмотрим, насколько санкции в отношении Ирана, скажем так, сумеют убедить избирателей верности поставленной цели и что есть цель вообще, которая была достигнута. Ну и уже не первый месяц говорят о том, что по результатам выборов республиканцы потеряют свое большинство в палате представителей. Ну, в общем, трудно пока сказать, как это будет. Мы узнаем об этом в начале ноября.
0: Разумеется. Но из того, что происходит к сегодняшнему дню, кроме дня Ди, экономики, санкций и давления, чтобы не переходить к военным действиям непосредственно, власти США сейчас предложили еще ко всему вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке 5 высокопоставленных чиновников КСИР, а заодно вместе с ними Мочтаба Хаминеи войны, которого никто не видит,
1: да,
0: и не находит.
1: А согласно другой публикации одной из сегодняшних газет, другие высокопоставленные деятели Ирана, может быть, частично входящие в эту пятерку, говорят, что Муштаба, по всей видимости, скорее мертв, чем жив. Но это очередное предположение, ничем пока не подкрепленное.
0: Спасибо огромное. Олег Клосс, главный редактор, ведущий «Канрекорд». Спасибо.
1: Спасибо, Таня.
0: Переходим к нашей следующей теме. Завершен набор на курсы посланников Натива 2026-2027 годов. Мы говорим об этом курсе. Мы будем говорить сейчас и о возвращении деятельности организации Натив в полном объеме в Украине, а также об открытии работы этой организации в Германии, расширении деятельности в культурных центрах Натива в странах СНГ. С нами глава организации Натив в Министерстве премьер-министра Алон Шоум. Доброе утро.
2: Доброе утро, Таня, доброе утро, слушатели.
0: Рада вас приветствовать. Этот курс начал свою деятельность, очередной курс Натива в мае.
2: Это так, на самом деле. Дело в том, что мы каждый год, ну, как все другие миссии, и МИД, и остальные, имеем наших посланников на определенный срок. И после 3 лет службы люди меняются. Каждый год мы стараемся менять 1/3 посланников, но это не всегда точные номера. И поэтому каждый год у нас есть наборы таких, как сказать, таких должностей. Это дипломаты, которые служат в израильских посольствах и занимаются, как некоторые знакомы с нашей деятельностью, занимаются консульской работой на ТИР, закон о возвращении и так далее.
0: Такие курсы как часто проходят?
2: У нас они проходят каждый год. Последние 2 года были немножко трудности из-за бюджетных вопросов. Мы набирали меньше, но в этом году мы набираем полное количество. У нас более 20 дипломатов находятся на территории бывшего Советского Союза, и 3 из них меняются фактически каждый год.
0: Господин Шоум, в этом году конкурс на участие в программе, насколько я читала в аннотации к тому, что произошло уже, что окончен этот курс, был достаточно высоким, конкурс на место.
2: Так правильно. Мы стараемся начать с определенного количества, с которого мы можем выбирать тех людей, которые к нам подходят. В этом году несколько сот

0: Разумеется, будущих посланников Натива, разумеется, после окончания такого курса, после отбора и обучения, ожидает очень ответственная миссия. И, как я понимаю, часть выпускников заступает на должности консулов, другая часть возглавляет израильские культурные центры Натива в разных странах, верно?
1: Так есть. У нас есть несколько позиций, в которые мы посылаем людей за границу. Один это, как правильно сказали, это консулы, те, которые занимаются законом о возвращении, ПМЖ, люди, которые занимаются израильскими культурными центрами, директора наших миссий, которые находятся всегда в посольстве, а не под послом, и разные другие должности, которые у нас есть, и на них мы выбираем тоже.
0: Как проходит обучение на таком курсе? Кто читает лекции? Как вы, как я понимаю, и совершенствуете эти курсы, меняете что-то внутри, хотя есть, естественно, стержень, как должен работать такой курс для будущих посланников Натива. Как происходит обучение? Кто читает лекции?
1: Курсы продлеваются 3 или 4 месяца, иногда немножко дольше. Они состоят из двух частей, из практики, та, которой мы передаем нашим сотрудникам, и они передают фактически профессиональную, скажем, информацию. И в то же время есть очень много других тем, которых мы хотим, чтобы наши консулы были знакомы с ними. Это израильская история, это израильская традиция, законы и так далее. Такие темы подаются посторонние лектора из академии, из практики, из органов. Курс состоит фактически из этих двух частей, и они между собой интегрируют.
0: Замечательно, потому что я как раз хотела вас спросить у тех, кто рассказывает об истории Израиля, о миссии самого Натива, о том, что ожидают от будущих посланников, и вы сами мне сейчас как раз ответили, что это не только представители самого Натива, но и те специалисты из разных областей науки в данном случае, из истории, культуры.
1: Так точно. Нам очень важно, чтобы те люди, которые представляли Израиль, были достаточно компетентны и объяснить нашу позицию, иногда ее защитить, если надо, за границей. То есть они ведут себя точно как все другие дипломаты израильские, которые себя должны как-то и принести, и показать то место, от которого они приехали, как любой другой дипломат.
0: Конечно. Я обозначила одну из тем, о которой мы сейчас поговорим. Возвращение деятельности Натива в полном объеме в Украине. Это очень важная как раз часть нашей сегодняшней беседы. Пожалуйста, я знаю, что осенью прошлого года вы и министр Зеев Элькин были в Украине, в частности, в Днепре, встречались как раз по поводу возобновления деятельности Натива там.
1: Да, так точно. Нам, я должен как-то сказать, нам немножко повезло на эту тему, с министериальной темой. Наш министр хорошо знаком с темой нашей работы, и поэтому нам немножко легче стало показать те вещи, которые важны за границей. И одна из них, из самых важных, это возвращение полностью на полную активность в Украину. Мы вернулись и в Днепро, и в Одессу. Открыли даже офис, которого у нас не было во Львове, потому что большая часть населения концентрируется как раз там на Западе. Единственное, что у нас еще не выдается, это открыть назад наш центр в Харькове, потому что
0: сбомбили. Да, по понятным причинам, разумеется. Как вы видите восстановление уже в полном формате, именно там, где вы сейчас обозначили деятельность Натива?
1: Мы фактически находимся в данный момент в формате. Киев работает полностью, так же, как я сказал, Днепр и Одесса. Я думаю, что в тот момент, как будут и полеты, и можно будет легко туда заезжать, нам будет намного легче. В данный момент мы это делаем через другие точки, пограничные точки на машинах.
0: Угу. Что касается того, что вы видели тогда, в ноябре, осенью, находясь в Украине, и сейчас постоянно есть какое-то... Вы стараетесь наблюдать и что-то корректировать? Для удобства, в общем.
1: Мы,

0: Мы, конечно, были там с тех пор еще немало раз,
1: да, да, да, конечно.
0: И мы видим, как сказать, процессы, которые там проходят. К сожалению, не всегда к лучшему. Энергетическая проблема увеличивается. И также места, которые когда-то бомбили меньше, сейчас бомбят больше. У нас были проблемы в Одессе на эту тему недавно. Поэтому, к сожалению, хороших новостей с этого фронта у нас в данный момент нет.
1: К сожалению, да. Тогда, когда вы посетили, скажем, Днепр, вы, я знаю, что еще ко всему в то время, находясь в Украине, ознакомились и с работой Израильского культурного центра «Натив». Там и музей памяти еврейского народа и Холокоста, который действует в центре Минора общественно.
0: Мы держим там наш постоянный центр, он находится фактически в здании еврейской общины, и за это мы всегда благодарны самой Пене, людям, которые там ее нам помогают оперировать. Мы находимся там, как я сказал, довольно часто, и мы находимся и в том музее, который и в других местах наши люди находятся постоянно.
1: Да, это верно. Что касается каких-то особых сейчас трудностей, кроме того, что происходит, к сожалению, в Украине, есть какие-то особые трудности, с которыми сталкиваются представители «Натива» там, в Украине?
0: Я бы не сказал, трудности больше, чем у всех других дипломатов. Мы проезжаем довольно большие километры, большие расстояния, едем с места на место, это не всегда легко, полетов нет, вы понимаете.
1: Конечно.
0: Еще один, наверное, уже известно всем, очень много граждан Украины находится в сегодняшний день за пределах Украины, они находятся в Европе. Да. И это одна из причин, почему министр Элькин дал авторитет открыть и точку в Германии, и точку в Балтике, которую мы уже открыли в Риге. Так что мы стараемся идти за теми людьми, которым мы нужны, и как-то их встретить, даже если и не находятся на самой украинской земле.
1: Это, безусловно, очень было важное решение о возобновлении деятельности «Натива» на востоке Украины, где была прекращена работа после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Меня удивила и порадовала вместе информация, которой еще нигде нет. Я имею в виду о расширении дальше вашей работы и уже открытии работы организации «Натива» в Германии. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Да, так точно. Дело в том, что, по нашим сведениям, несколько миллионов в данный момент жителей Украины и немножко меньше жителей России, то есть граждане России, находятся в данный момент на территории Европы. Большое количество из них находится в Германии, и когда они попробуют получить наши услуги, в данный момент они это не могут сделать и не на территории бывшего Союза. И недостаточно легко им получить наши услуги в Балтике, на европейской территории еще. И поэтому мы решили, что нам нужна еще одна точка в Германии, проверить, нужны ли мы всем людям по закону о возвращении, проверить свой статус. Это не обязательно, эти люди не обязательно должны сразу получить визу и приехать в Израиль, они могут продолжить свой процесс в Европе. Но, как мы понимаем, там может создаться такая ситуация, которая визы беженские и другие закончатся, и поэтому людям придется куда-то ехать, мы хотим им дать эту возможность приехать к нам.
1: Разумеется. И, если можно, давайте поговорим, с вашего позволения. Еще вы сейчас упомянули такой город, как Рига. Я знаю, что вы сами как раз репатриировали с вашими родителями довольно давно в Израиль, когда вам было совсем немного лет, господин Шалом.
0: Да. Это на самом деле было очень давно, в 70-х годах. Я с тех пор уже был в Риге несколько раз. Попробовала знакомиться, но, к сожалению, память с моего проживания там, как рижанин, у меня много не осталось. Город очень красивый, я должен подчеркнуть, европейский, приятная среда. Но для израильтянина, который вырос здесь и, может, там родился, это еще немножко как-то чужой. Ну, я ознакомлюсь потихоньку.
1: Разумеется. Тогда, когда вы репатриировались, вы прошли долгий путь, и, насколько я понимаю, за вашими плечами просто очень серьезная, большая дипломатическая карьера и опыт работы в посольствах за рубежом в разных странах. А когда началась та самая большая алия, разгар большой алии, вы были здесь и видели, как это все происходило лично.
0: Так случилось, что я был, как студент, я начал свою карьеру в Министерстве обстановки в Бен-Гурионе, если вы знакомы, там есть такой зал, когда-то это был большой-большой зал, который принимал сотни, даже тысячи людей в день.
1: Ну вот когда-то сегодня я вот через этот зал тоже проходил, как все, наверное.
0: Так получилось, что я работал в этом зале всю продвижение всей алии с 90 по 95 год. И оттуда я попал на кадетские курсы израильского МИДа. И с тех пор фактически я служил в нашем МИДе до 23-го года, когда шел как глава натива. В течение моих, как сказать, лет в МИДе я служил и в Киеве, и в Чехии, и в Китае. И последняя моя миссия за границей была посол Израиля в Минске, то что было очень интересно.
1: Очень разные страны, разные культуры, менталитеты. Это только дает, на мой взгляд, в данном случае на вашем посту, еще больший опыт, понимание тех, кто живет в странах. Не только евреев, разумеется, но поскольку мы говорим о нативе, разумеется, то, конечно, о поддержке связи с еврейской диаспорой в странах Центральной, Восточной Европы, Евразиатского региона. Это то, что, чем занимается натив сейчас. Чем дальше, тем упорнее, потому что натив, я хочу напомнить нашим радиослушателям, в прошлом известный как бюро по связям Лишката Кешер, уникальная история, которая началась в 51 году. Судите сами, сколько лет натив держит это разное, и поддерживает.
0: На самом деле.
1: Да. Да, это огромное количество времени, когда натив создавался еще по инициативе Давида Бен-Гуриона, как тогда секретное правительственное подразделение. Это история очень и очень серьезная. Сейчас в чем вы, когда вас назначили, это ведь было лето 23-го года, вас назначили главой натива. Через совсем небольшой срок пришла катастрофа. 7 октября, война, возрождение, железные мечи. Как вы видите после этого с вашего поста, с вашим постом, ваш взгляд, что касается именно репатриантов? Как это выглядит?
0: Дело в том, что 7 октября поменяла директиву многих израильских министерств. Это было, как сказать, точка изменения должностей, мнений. Мы, как все другие организации, пробуем показать из-за границы, особенно в нашем еврейском друзьям, общинам, показать, как мы сражаемся с этим, как мы с этим живем, и попробовать и немножко облегчить им этот процесс, потому что травма была не только в Израиле. Мы понимаем, что эта травма была по всем еврейским сильнее некоторые из них, которые были под угрозой. И поэтому одна из наших целей — это не только дать ответ на консульские вопросы, там, ПМЖ, а немножко упрочить, сказать, возможность этих общин продолжать находиться, жить там, где они находятся. Мы, с одной стороны, за алию, но мы понимаем, что та община, которая хорошо и правильно живет у себя дома, она должна, у нее должна быть возможность там остаться и жить, и процветать.
1: Конечно, конечно. Благодарю вас. Огромное спасибо за сегодняшнюю беседу, за рассказ о курсах посланников «Натива», о возвращении деятельности организации «Натив» в полном объеме в Украине, об открытии работы в Германии, конечно, о расширении деятельности в культурных центрах «Натива» в странах СНГ и о вас самом сквозь годы. Спасибо. Я благодарю вас за этот разговор. До встречи на Канрека. господин Шоум.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо. С нами беседовал Алон Шоум, глава организации «Натив» в Министерстве премьер-министра. Мы продолжаем эфир программы «Доброе утро, Израиль» и говорим с той собеседницей, с которой я была рада встретиться относительно недавно и по похожему поводу, когда Вероника Купер, директор школы АТИТ Иоанна Жаботинский, стала лауреатом премии в области образования. Говорили мы несколько месяцев назад, и меня это совершенно не удивило, поскольку имя Вероники Купер, оно очень часто в прессе, оно очень часто среди тех, кому не все равно, где будет учиться их ребенок. Вероника Купер, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И в очередной раз поздравляю вас с совершенно заслуженным вниманием государства. Вы стали лауреатом премии Министерства просвещения. Ну, вообще неудивительно, честно говоря.
2: Спасибо большое.
1: Это неудивительно. Эта торжественная церемония, она состоится скоро, совсем скоро, 7 сентября в Иерусалиме. В этом году премию удостоились 12 директоров и руководителей образовательных учреждений из разных регионов нашей страны. Премия эта присуждается за что? За развитие какой-то организационной культуры, за внедрение, разумеется, инициатив, инновационных процессов. В вашей школе это было всегда, и вы понимаете, что школа не может стоять на месте, тем более в веке 21-м точно.
2: Ну, во-первых, эта премия, во-первых, очень приятно получить эту премию. Это не только моя премия, это премия всего нашего педагогического коллектива. И действительно, я думаю, что у нас в школе образование и то, что мы даем нашим детям, немножко отличается от других школ. У нас действительно мы преподаем по другой схеме, мы преподаем, у нас есть своя программа, которую разработали учителя нашей школы. Это действительно инновационная программа, мы преподаем мультидисциплинарно, и мы учим детей, самое главное, думать. Я думаю, что это единственное и самое главное, и работать в коллективе. Это две вещи, которые необходимы детям в 21 веке.
1: Конечно, конечно. Что касается вас и вашего ощущения себя в мире образования, то у вас это генетически, скажем так. Я знаю, что вы педагог в третьем поколении.
2: Да, совершенно верно. Моя бабушка была учителем химии, моя мама была учителем начальных классов. Я вообще, наверное, думаю, с детства не представляла, что есть другие профессии.
1: Что есть еще профессия, кроме преподавания. Конечно. Но сами вы получили степень бакалавра по преподаванию именно естественных наук здесь, в Израиле.
2: Да, я преподаватель, я степень бакалавра. Я училась в Израиле, я преподаватель биологии, химии и физики по первой степени, потом я сделала вторую степень по преподаванию экологии и биологии, и я также сделала вторую степень по как это называется сейчас, Миналь Марахос Хинух, по управлению образованием.
1: Это замечательно, что вас интересовали само по себе еще до того, как вы получили пост директора. Такие разные направления. То есть, с одной стороны, естественно, науки, я все это понимаю, но и получение, скажем, степени магистра в области охраны окружающей среды, экологии, то есть вам было мало. Именно поэтому все дальше происходило с не меньшей скоростью и разнообразием, включая уже то, чем вы руководите сейчас. Эта школа, она действительно уникальна, на мой взгляд, потому что вы и сами говорили не раз, школа АТИТ имени Иоанна Жаботинского, там учатся более 1500, да, учеников?
2: Да-да, у нас учатся более 1500 учеников. Я вам скажу, эта школа, во-первых, мы единственная школа, по-моему, в которой есть учителя по всем предметам. Кроме того, что есть учителя по всем предметам, я вам скажу, у нас есть очень много наших выпускников, которые пришли работать в школу учителями. У нас есть много новых репатриантов, которые приехали в Израиль вот сейчас за последние 3 года из-за войны, и из-за войны на Украине в России они тоже преподают в нашей школе. У нас есть, и сейчас есть у нас новое последние 5 лет у нас в каждых параллелях в школе есть дети, у которых родители выпускники нашей школы.
1: Ой,
2: как интересно.
1: Наверное,
2: нам доверяют.
1: Да, это точно. Если вас попросить назвать несколько принципов для вас, для вашей команды, чтобы это потом передавалось вашим ученикам, которые потом это тоже будут впитывать в себя, и часть из них будет теми, кем хотели бы вы их видеть, ну, например, преподавателями или теми, кто идет в хай-тек и так далее. Во что, что вы бы ответили сейчас?
2: Я вам скажу такую вещь. Во-первых, почему к нам приходят учителя и почему они работают? Потому что, во-первых, у нас действительно совершенно уникальный педагогический коллектив. У нас, когда говорят, что действительно весь Израиль находится в нашем... это микрокосмос Израиля, который находится в нашем педагогическом коллективе. У нас есть новые репатрианты, у нас есть те, кто приехали много лет назад. У нас есть репатрианты из Венесуэлы, из Уругвая, из Англии, и из бывших, я думаю, что всех стран бывшего Советского Союза, это, во-первых. И мы все работаем вместе. И я думаю, что это самое главное, потому что модель образования, которую сделали наши учителя, это им интересно. Они идут на работу с интересом. Они идут к нашим детям с интересом. Это одна из, я думаю, одна из вещей, которые передается и нашим детям. И когда у учителя горят глаза, я думаю, что это самое важное, что есть в образовании.
1: Безусловно. Ваша школа, школа АТИТ имени Ивана Жаботинского, она... особое внимание уделяет, скажем так, концентрируется на преподавании точных наук?
2: Да, мы преподаем, у нас, во-первых, мы преподаем химию, физику, биологию, компьютерные науки и дизайн уже с 7 класса. И так как мы это преподаем с 7 класса, дети понимают, что когда они приходят выбирать факультет уже в 10 классе, правда, в 10 классе у нас в основном у нас предметы технологические или научного цикла, они уже понимают, что они хотят. И сам, опять же, я возвращаюсь к тому, мы самое главное их учим мыслить, мы их учим работать в команде, мы их учим, как можно решить проблему. Я думаю, что это одна из самых главных вещей, потому что учитель у доски смелым, это уже, к сожалению, не работает.
1: О, да. К сожалению, да, изменился мир, изменились приоритеты и взгляды самих школьников в сторону минус, где-то в сторону плюс. Это тоже, как вы совершенно справедливо сказали, зависит от горящих глаз преподавателя, учителя, который идет с ними много лет, в зависимости от школы и от преподавания, от предмета. Для меня, например, когда я училась, но это были другие годы, другая школа, было это очень важно, когда я видела преподавателя, в которого влюблялась, даже если это был не мой любимый предмет, скажем. Я, например, полный гуманитарий, абсолютный. Но тем не менее, в зависимости от преподавателя, от преподавания, от того, как преподаватель подходил к детям, нам, детям разного возраста, все равно детям еще, это очень-очень сильно зависело.
2: Да, и я вам скажу, когда дети видят, что они важны своему преподавателю, я думаю, что это одна из самых главных вещей. И они бегут в школу.
1: Безусловно. Я очень рада сегодня в очередной раз слышать вас в эфире Конрека. И по поводу
2: большое.
1: Очередной награды, совершенно заслуженной, и по поводу образования, о чем мы будем с вами говорить еще не раз. Огромное вам спасибо. Я напомню, Йоав Киш объявил лауреатов общенациональной премии за выдающийся вклад в израильскую систему образования. Всего в списке 12 лауреатов, одной из которых стала директор школы АТИТ имени Иоанна Жаботинского Вероника Купер. Огромное радость за вас в очередной раз. Спасибо большое.
2: Большое вам спасибо.
1: Всего
2: большое
1: доброго. Спасибо. Всего вам доброго. Хорошего. Мы завершаем наш первый час, уважаемые радиослушатели, традиционной рубрикой «Иврит» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. Номер 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть несколько вопросов от Марии из Тель-Авива. Первый вопрос такой. Я читаю книгу на иврите, но не поняла несколько выражений. Помогите, пожалуйста, разобраться. Итак, первое выражение – это «разей олам гатева». Смотрите, слово «раз» – это слово «тайна». «Сод» – это секрет. В общем, они синонимы, но «раз» чуть-чуть более глубокий обычно. Мы видим, например, в имени «раз», в фамилии «разиэль». Теперь, откуда же взялось это слово и что там за корень? Дело в том, что есть две версии. По одной из версий корень рейш вав, он же юд, заин. Но никаких других слов из этого же корня мы не видим. С другой стороны, вторая версия, что это слово древнеперсидское, которое вошло в иврит через посредничество арамейского языка. Да, то есть из древнеперсидского перешло в арамейский, из арамейского перешло в иврит, видимо, в эпоху второго храма, когда арамейский был очень распространен в нашем регионе. И вот отсюда «раз» – это «тайна». Теперь «разей олям гатева», то есть «тайны мира природы». Если мы посмотрим отдельно на слово «олям», то здесь очень интересный корень. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, что множественное число «оламот», несмотря на то, что слово мужского рода, но окончание «от» – это то, что называется «рибуй хариг». Мы уже с вами много раз об этом говорили. «Оламот», «ксумим» и так далее. Теперь, «олам» – это, с одной стороны, мир. Да, мы знаем «олам амаим», допустим, подводный мир, да, или «олам», собственно, любой. «Бехоля олам» – во всем мире и так далее. С другой стороны, «олам» – это еще и вечность. Есть, например, такое выражение «брит олам», то есть вечный союз, союз навеки. Это выражение из Танаха и так называется одна из реформистских общин в Израиле. Кроме этого, есть выражение «леолам» и «меолам». Здесь надо различать, потому что «леолам» – это о будущем времени, навсегда. «Ани огавотха леолам» – «я тебя буду любить», да? Навсегда или всегда. «Леолам». Или там, допустим, фраза из знаменитой песни «Кахоль велаван». Да, знаменитая песня об израильском флаге. «Кахоль велаван, за цева шели» и так далее. «Кахоль велаван, за цева шели, коль я май леолам». «На все мои дни, навсегда». Это леолам. Если же мы говорим о прошлом, никогда не в прошлом, навеки не, веки вечные не, то это «ме олам» с предлогом «ме». «Ме олам ло гаити бе Париж». Я никогда не была в Париже, допустим, да? «Ме олам ло асити зот». Никогда этого не делала или не делал. Но я этого не сделаю в будущем времени, это уже будет леолам, лоэсе, леолам, лоэйе. И вот еще, кроме этого, есть выражение меаз умеолам, то есть с давних-давних пор, издавна. Меаз умеолам. Теперь, если мы еще посмотрим на этот корень айн ламед мем, то мы еще увидим значение юность. Элем – это у нас юноша, очень-очень юный юноша, да, то есть очень вот в начале юношеского возраста чаще всего. Хотя иногда и просто юноша. И альма – это девушка. В, допустим, литературе, когда нужно подчеркнуть, что девушка именно не замужняя, да, мадмуазель, альматы. Да, то есть вот в переводах французской литературы, допустим, или английской, да, вот «мисс» и «мадмуазель» переводят как «альматы» при обращении, или просто «альма», «мисс такая-то». Ага, «альма», да, допустим, в «Гарри Поттере» постоянно профессор МакГонагалл говорит «альма Грэнджер», да, то есть «мисс Грэнджер» на Гермиону. Далее, отсюда же из этого корня есть слово «алюмим». Алюмим – это юность, как период. Очень литературное слово. В Рамат-Гане, кстати, есть такая улица Рахова Алюмим. Теперь, если мы посмотрим с третьей стороны на этот корень, это вообще интересно. Значит, у нас есть глагол «неэлам» – «исчез». «Лехе алем» – «исчезнуть». Казалось бы, какая связь между миром, вечностью и юностью, и исчезновением. В общем, никакой связи, это просто омонимичные корни, потому что айна в древнем иврите было три разных айна. Что еще с этим значением исчезновения? И само слово «исчезновение» как существительное, глагольное «гэ альмут». На «не элам» – это глагол в биньяне «ниф аль» и «гэ альмут» – это его отглагольное существительное «шэмпэ уля». Еще интересно, что когда мы говорим о слове «неэлям» как о существительном, то это неизвестное в математике. Да? «Мишваа им шней неэлямим» – уравнение с двумя неизвестными. Далее, если мы посмотрим на «гифиль», то мы увидим там глагол «леха алим», то есть «сделать, чтобы что-то исчезло», «скрыть». И здесь у нас есть хорошее выражение «леха алим айн». Легалим айн – это не скрыть глаз, а это значит не обратить внимание, что-то проигнорировать, чаще всего что-то плохое и преднамеренно проигнорировать. Например, а шельтонот маалимим айн мингабая, ну, то есть власти игнорируют проблему, отводят глаза от проблемы, может быть, даже. И если мы посмотрим на гит паэль, то мы получим глагол «легит алем ми машу» или «ми мишу». «Легит алем» – это игнорировать что-то, не обращать внимания. Да, «тит алем мимену» – не обращай на него внимания. И, соответственно, «гит альмут» – это игнор, игнорирование чего-либо как существительное, тоже глагольное. Например, на багрутах есть дети, у которых дислекция, и у них есть такая гатама, которая называется хитальмут межгиот ктив. То есть игнорирование орфографических ошибок. Если он напишет вместо хет хав, вместо алиф айн, то ему не снизят за эту оценку. Это вот по поводу разей олам гатева. Насчет слова тева, тет бет айн, тут корень, «тиви» – это естественный. Еще этот же самый корень, у него есть другое значение. Это «тонуть» – «литбоа». И «легатбия» – это «утопить». А еще есть выражение «легатбия хотам». «Легатбия хотам» – это оставить свой след, оставить оттиск, оставить печать. Так говорят о каких-то людях, которые оставили свой след в истории, в науке, в искусстве и так далее. Далее Мария спрашивает о выражении «корат гаг». «Корат гаг» – это просто крыша, но не в смысле «гаг» физически, а в смысле скорее «крыша» как понятие. Например, есть такое выражение «латет ле мишу корат гаг», то есть «дать кому-то крышу над головой», «дать человеку жилье». Или «тахат корат гаг ахат», то есть «под одной крышей». Что-то там, какие-то вещи уживаются или какие-то люди уживаются под одной крышей. «Тахат корат гаг ахат». Откуда взялось это выражение? Слово «кора» вообще это бревно. В частности, те бревна, из которых крышу и строили. Вот, видимо, отсюда же. И еще у Марии вопрос, что такое эцгатут, если тут это клубника. Почему она растет на деревьях? Дело в том, что клубника, конечно, не растет на деревьях. Есть дерево тутовник, да, шелковица, или правильно шелковица, но, естественно, так никто не говорит. И это действительно эцгатут. А если мы говорим о клубнике, то она полностью называется тутсаде. То есть полевой тут. Но, конечно, все равно все говорят просто тут или тут им. Даже хотя правильно тут им, но разговорная речь тут им. Например, есть знаменитая фраза «Ахаим шеляну тут им». То есть жизнь прекрасна. Да, дословно наша жизнь клубника. И еще у нас есть вопрос от Елены из Петахтиквы. Откуда произошло слово «псантер»? Это не похоже на иврит, пишет Елена. Действительно не похоже, вы правы. Мы когда-то уже говорили об этом слове, но я повторю, что изначально, Поскольку псалтер фортепиано было изобретено в 17 веке, то понятно, что древнееврейского слова быть не могло. Но называли его по-разному, называли его пиано-форте какое-то время. По-русски фортепиано, на иврите говорили пиано-форте или просто пиано. И вот было, искали вообще разные варианты музыкальных инструментов в таре уга, в невель и так далее. Но в итоге взяли слово псантерион, слово из древнегреческого языка, которое обозначает древнегреческую лиру. Но написали его по ошибке не псантерион, а псантерин. Теперь, что мы знаем о суффиксе «инна»? Что это в арамейском суффикс множественного числа очень часто. И поэтому подумали, что это суффикс множественного числа, и в единственном числе, соответственно, создали слово «псантер». И вот таким образом оно появилось в результате, по сути, ошибки переводчика. Теперь я хочу еще раз напомнить вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: И мы завершаем этот час нашего эфира сообщением, которое вы уже слышали, я думаю. Долли Партон, американская певица, автор песен, актриса, ушла из жизни в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщили ее семья и представители артистки. Она родилась в штате Теннесси, в многодетной и бедной семье. Музыкальную карьеру начала еще в детстве и уже в 13 лет выступила на сцене Grand Ole Opry в Нэшвилле. За десятилетие своей карьеры Партон написала около 3000 песен. Огромное количество стали просто достоянием музыкального мира сразу нескольких стран. Она была и музыкантом, и предпринимательницей, и филантропом. Долли Партон. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Во втором часе Юлия Цодекс и Олег Клоц, гости эфира «Доброе утро, Израиль». Юлия Леонова, историк архитектурного и ландшафтного модернизма, магистр искусствоведения.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Дело, связанное с исчезновением 2,5 года тому назад девочки Айманут Касао. Президент государства Ицхак Герцог встретился вчера с членами ее семьи. В ходе беседы он сообщил им, что к поискам подключилась Общая служба безопасности «Шабак». Сестра Айманут Ярус сказала в интервью корпорации «Кан», что семья приветствует это, однако настаивает на том, чтобы именно «Шабак» занялся поисками Айманут. Кроме того, в том же интервью она подчеркнула, что никто не информирует о происходящем членов семьи, и они узнают о ходе расследования и о ходе поисков исключительно из средств массовой информации. «Я считаю, что представители соответствующих служб должны были с нами встретиться и обо всем нам подробно рассказать, ведь прошло уже 2,5 года, а у нас нет никакой достоверной информации», указала сестра пропавшей девочки. К другим темам. Представители египетских властей заявили, что Каир не допустит переселения палестинского населения из сектора Газа на Синайский полуостров. В интервью британскому телеканалу Sky News министр иностранных дел Египта Бадр Абль Аль-Ати заявил, что это станет для Каира некой красной линией, способной, как он выразился, перечеркнуть все палестинское дело. Абд Аль-Ати отметил, что Египет оповестил о своей позиции руководство Израиля через американских посредников. Корреспондент Кан Шимон Биджан передает, что министр иностранных дел Египта добавил, что мирный договор, существующий между Израилем и Египтом, соответствует интересам его страны, которая намерена и дальше его соблюдать. Он также сказал, что между Иерусалимом и Каиром осуществляется связь по военным, политическим, дипломатическим и разведывательным каналам. И американцы, подчеркнул Аль-Ати, об этом осведомлены. Власти Ирана объявили о денежном вознаграждении в размере 10 миллионов долларов тому, кто поможет осуществить покушение на жизнь сына президента Дональда Трампа. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что такое объявление было сделано по государственному телевидению Тегерана. Американский телеканал Newsmax сообщает о том, что сын израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Яир Нетаньяху, стал целью для покушения со стороны иранских спецслужб. По словам израильских разведывательных источников, покушение на Яира Нетаньяху планировалось иранскими агентами еще в декабре прошлого года. Американские разведывательные источники указали, что агенты режима Аятолл уже подобрались к тому месту, где проживал Яир, в американском штате Флорида, неподалеку от Майами. По следам поступившей информации, он был вынужден в экстренном порядке покинуть этот дом и вернуться в Израиль. Корреспондент Кан Рам Брандес отмечает, что в сообщениях не уточняется, были ли задержаны агенты спецслужб Тегерана. Как мы уже передавали ранее, выходящая в Лондоне на арабском языке саудовская газета «Шарк Аль-Аусад» сообщает о том, что американская администрация на данный момент задерживает объявление о начале очередного, 8-го по счету раунда переговоров между Израилем и Ливаном. Газета отмечает, что, по мнению американских чиновников, первоначально следует подготовить почву для успеха таких переговоров, чтобы они не оказались в тупике. Источники в Бейруте указали в интервью саудовской газете, что Вашингтон проявляет заинтересованность в том, чтобы этот 8-й раунд израильско-ливанских переговоров состоялся в Риме в начале следующего месяца. В настоящее время осуществляются контакты, цель которых состоит в том, чтобы обеспечить успех этих переговоров. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года. Главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу температура немного понизится, в субботу вновь небольшое потепление, местами возможен моросящий дождь. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Со мной в студии мой коллега Олег Лоц. Олег, привет!
1: Привет, Юля!
0: И у нас сегодня гостья Юлия Леонова, историк архитектурного и ландшафтного модернизма, магистр искусствоведения. Юлия, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Спасибо, что пришли.
2: Как, наверное, все вам говорят, спасибо, что пригласили.
0: Мы напоминаем нашим радиослушателям, что нас можно не только слушать по радио, но и также смотреть в YouTube. Встречи с нашими гостями мы записываем на видео и затем выкладываем на наш канал в YouTube. Так что заходите, регистрируйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите, конечно. Тоже у нас там есть очень много интересных видео. И сегодня мы поговорим о городах, в том числе и об израильских городах. Я хочу вас сразу спросить о том, что в вашем понимании является хорошим городом. Это, так сказать, архитектура, в том смысле фасады зданий или пространство между зданиями. То есть город должен быть красивым, или он должен быть удобным, или желательно и то, и другое. Что важнее?
1: А между фасадами и всем остальным еще люди какие-то ходят.
2: Слушайте, ну, я на самом деле историк архитектуры, да, то есть я не занимаюсь вопросами градостроительства, тем более современного, поэтому я, наверное, что-то общее вам могу сказать, но не более того, что может сказать любой потребитель города, да, поскольку я все-таки больше и практик с точки зрения ландшафтного дизайна, и занимаюсь теорией, в значительной степени теорией архитектуры и архитектурой модернизма 30-х годов. Поэтому я побольше могу рассказать о том, как задумывались хорошие, правильные города, начиная с конца 19 века и первая половина 20 века, и, в частности, что мечталось, что задумывалось в отношении Тель-Авива, потому что это моя главная тема, которой вот я в основном занимаюсь.
0: Что мечталось и что из этого получилось, скажем так, да?
2: Да,
0: что из этих мечтаний...
1: Мечты тех, кто разыгрывал участки ракушечные, да, 11 апреля 1909 года, они, наверное, были, в общем, достаточно локальные, а то, что мы знаем, как Тель-Авив современные, это скорее, наверное, более глобальный тот самый план Геддеса, который был, ну, отчасти реализован, в значительной степени реализован,
2: скажем
1: так. Все верно,
2: все верно, да, и участники этой лотереи, ну, насчет лотереи, особенно фотография, это как бы уже обсуждается, насколько это реальная фотография, реальное этого события, да, есть предположение, что она постановочная, но все ее так любят, как и многие другие вещи полумифические и отчасти реальные.
1: На фотографии, тем, кто не знает, скажем, изображены люди в европейских костюмах,
2: костюмах, тепло
1: буквально
2: одетые.
1: Прям вот в песке, на фоне дюн, и разыгрывают земельные участки. Потому что потом стал Ахузат-Байт в Тель-Авиве.
2: И по легенде на расстоянии стоит, если я не ошибаюсь, как будто бы Акива Аривайс в белых штанах, и вот рассказывает всем о том, как все будет здорово, а другой есть апокриф, что это кто-то стоит и кричит: «Идиоты, где вы собрались вообще строить город?» Вот, ну, так или иначе, на самом деле, я эту тему очень люблю и очень много ей занимаюсь, и считаю, что это большое было везение, когда я выбрала эту тему. История Тель-Авива, вот его первой трети его жизни, скажем так, называется это моя тема «Ландшафтно-архитектурная среда Тель-Авива от города-сада до белого города». И тема оказалась очень удачной, очень интересной. Во-первых, потому что она ложится в мое убеждение, что изучать, рассматривать, любить, знать нужно и архитектуру, и ландшафт вместе. Да? Потому что только вместе каждая из этих составляющих максимально раскрывается вот во всех своих возможностях. И вот что касается Тель-Авива, в значительной степени это очень хороший кейс сочетания архитектуры и окружающей среды. Что там получилось интересного? Начиная с идеи города-сада. Значит, вот люди старшего поколения, как только мы произносим слова «город-сад», вспоминают, что через 4 года здесь будет город-сад, о чем мечтали рабочие, лежа под старую телегу. Кстати говоря, не помнится никто, о чем они мечтали. Там видения кошмарные.
1: Они, я помню, сидели и жгли лучину. Вот это я помню.
2: Например, да. И с этой лучиной, значит, там, например, есть такие строки. «Здесь взрывы закудахтают в разгон медвежьих банд и взроет недра шахтою стоугольный гигант». Кошмарный сон, на самом деле, Эбенезера Хауарда, автора, англичанина, автора теории «Город-сад», который ее придумал еще в викторианские времена, в конце XIX века. Вот об этой теории, если хотите, я немножко вам расскажу.
0: Угу. Давайте.
2: Что это такое на самом деле.
0: Да, да? По-моему, речь шла о небольших городах, да?
2: Ограниченных в росте, да, верно.
1: В ширину или вверх?
2: Ну, как бы, там была нарисована, про верх, наверное, тогда не очень мечталось. Есть диаграмма кругленьких городов, но на самом деле это просто схема, это идея того, что он не должен разрастаться до бесконечности. Хауарт написал книжку, я не буду вам ее все пересказывать, она скучная на самом деле, там выкладки экономические, поскольку речь идет о том, что город должен находиться на самоуправлении.
0: Он же не был архитектором,
2: принадлежат,
0: да?
2: Он не был. Да, да, да, все правильно, да. Поэтому там очень много идет разговора про налоги, в общем, как содержать город. Это точно я вам не буду рассказывать. Что там интересного? Во-первых, идея поженить город и деревню. Она оттуда как раз взялась. Mm-hmm. То есть нужно взять все достоинства жизни за городом, на природе, и объединить их с достижениями цивилизации. То есть не отказываться ни от чего. Если уже приближаться к Тель-Авиву, то там были очень интересные идеи, связанные с тем, что нужно вот в новом планируемом городе, в центре, устроить что-то типа площади культуры. Угу. И там разместить музей, галерею, концертный зал, так и хочется сказать, аудиториум. И вот такие вот культурные учреждения. Нужно устраивать бульвары. И еще есть один очень интересный принцип постановки каждого дома на свой отдельный участок сада. Потому что в то время европейская застройка была сплошным фронтом. Да, дома примыкали друг к другу. И вот в этой вот теории появилась вот такая вот идея.
1: Тут, как известно, людей мало, места много, поэтому почему бы у каждого домика не сделать большой земельный участок?
2: Совершенно, ну, большой-небольшой, но земельный участок совершенно точно, да. И так получилось, что вот ровно в это время как раз среди сионистов, которые планировали освоение своей старой новой земли и построение городов вот на Эрец-Исраэль, было огромное количество сторонников этой теории. Это были и Франц Оппенгеймер, и Дэвид Стрич, Акива Ревайс, вот тот самый, один из отцов-основателей, Ахузат-Байт.
1: Дом которого стоит по улице Герцль 2, если я не ошибаюсь,
2: номер я не помню, да. Да, совершенно верно. Рядом с бывшей Герцлей. Теперь башни Шалом.
0: Да.
2: Вот. Артур Рупин, который занимался распределением средств, там один из директоров Еврейского национального фонда. В общем, короче, вот уже вот этот самый маленький, почти что дачный поселок, были заложены идеи города-сада. А дальше пришел Гедес и развил эти идеи. Нужно сделать паузу, потому что я могу...
1: Я так понимаю, что изначально ведь не предполагалось, что люди в этом городе-саде будут работать. Все вот это, вот, так сказать, промышленное производство, они должны будут в соседние Яффа на лошадке или на повозке, ну, пешком далековато, все-таки ездить, а потом...
0: В свой сад возвращаться, да?
1: Да, в сад возвращаться. Но реальность, она оказалась сильнее.
2: По крайней мере, не мешать. Да, по крайней мере, не мешать. То есть в самой теории города-сада вот те самые круги, они как раз описывали разные зоны, где что размещается, жилая зона, промышленная, культурная в центре, как я уже сказала. Да, там тоже, в общем, были такие идеи, что не нужно даже магазины никакие открывать. Но, тем не менее, жизнь взяла свое, да, начались все-таки какие-то небольшие предприятия. Потом город начал, вот этот городок, да, маленький Тель-Авив, начал развиваться, и в 25-м году случилось то, что я называю маленьким урбанистическим чудом мирового масштаба, но известным только специалистам, угу. Потому что пришел Патрик Гедес, которого вы уже упомянули, и если вас спросить или кого-то спросить, то, скорее всего, возможно, он будет упомянут критически и, может быть, даже насмешливо. Что скажете?
0: А вам?
1: А почему?
0: Да.
2: А почему? Ну, потому что это вот просто на слуху. Уж если кто-то знает Гедеса, то, скорее всего, будет, будут какие-то насмешки. Фантазер-мечтатель, вот он нам тут напридумывал, а нам тут не проехать, и
1: два
2: нас тут
1: слова,
2: так много.
1: Собственно, кто это такой? Да, его позвал Дизингов в 1924 году. И сказал, у тебя так классно в Индии все получилось, давай у нас.
2: Ну, вот вы очень много чего о нем, оказывается, знаете, и хорошего. Да? Я больше ждала вот тоже какой-то критики, потому что так принято. Тем более, вот еще интересный такой момент. В прошлом году отметился столетний юбилей приглашения Гедеса в Тель-Авив для создания этого плана, который, как вот вы верно совершенно заметили, во многом реализовался. И человек-то, в общем-то, великий и важный. Но, тем не менее, юбилей прошел очень тихо. Фактически его отмечал только Либлинг-хаус на улице Идельс. Он больше, я особенно ничего об этом не слышала.
0: А откуда вообще он взялся? Это, откуда он приехал?
2: Вот, сейчас расскажу. Это очень яркая личность. Я все время всегда встаю на его защиту и стараюсь как можно больше о нем рассказать. Потому что это очень важный человек в науке. Он шотландец. В конце 19 века он начал свою деятельность. Основная его идея, самое интересное новшество, которое он ввел, это теория городов эволюции. Он был биологом, социологом, он был родоначальником урбанистики и так далее, и так далее. Так вот, он еще ввел такое новшество, такую идею, что при планировании новых городов, опять-таки на вопрос о хорошем городе вашем, Юль, новых городов или новых территорий, или переустройстве, облагораживании уже существующих территорий, в первую очередь нужно изучить историю, предысторию этого места. Как человеческую, то есть нужно вот хорошенько разобраться со всем, что тут происходило с людьми на этом месте, так и даже физическую географию этого места, разобраться с рельефом, с растениями, с там, водными ресурсами, выявить это все, изучить хорошенько, и дальше по возможности выделить все самое важное, все самое интересное и сохранить это. То есть он не призывал консервировать все как есть, да, и ничего больше не трогать. Но вот что можно сохранить, то лучше оставить, потому что это человеческая память, культура, в том числе, как я уже сказала, даже физическая география. И он точно так же подходил и к планированию Тель-Авива. То есть прежде чем вот заняться этим планом, он очень много ходил по местности, на ослике ездил, изучал это все и внес очень многие вещи в этот план. Поэтому вот дальше могу немножко о нем рассказать.
1: Мне кажется, что главная претензия к Гедесу, оставив...

0: этим своим подходом, планированием городов индийских с учетом индийской специфики. И, может быть, даже вот без этого патернализма.
1: То есть не,
0: да,
1: не все
0: вот
1: Сломанди проложить широкий проспект
0: ни в коем
1: в Лондоне,
0: случае.
1: А наоборот.
0: Слушайте,
1: да?
0: Он, одна из моих любимых его цитат, это что даже нынешние прекрасные дороги Лондона когда-то были скотопрогонными проходами. И он старался его проложить улицу ровно по нему. И то же самое, кстати говоря, в Тель-Авиве. То есть вот в Тель-Авиве он сделал так называемую органическую планировку, то есть не гиподамовую систему, когда улицы строго перпендикулярны друг другу, да, а вот такую вот плавненькую сетку, потому что некоторые улицы следуют, опять же, старым караванным путям, например, или рельефу местности. Вот, а в отношении его интереса к разным культурам, тоже забавный такой эпизод, люблю его очень цитировать, в Лондоне еще будучи, он познакомился с сионистами Эдером и Зангвиллом. И когда он услышал, что собираются что-то делать, какие-то реконструкции в Иерусалиме, он им написал письмо, и там оно восторженное. Он очень такой вот эмоциональный, увлеченный человек. Письмо полное знаков препинания. И пишет он там, что мы шотландцы, в той же мере, что и вы, евреи, дети Ветхого Завета. И тут же переходит. А не хотите ли вы, сионисты, купить меня вместе с моим консервативным методом? Причем купить это не, так сказать, не главное, да, он просто рвется принести пользу,
2: да, да,
0: поделиться и сделать вот что-то хорошее. Так что по поводу Тель-Авива, да, вопрос был...
2: Поперек, улицы поперек.
0: Почему боком к морю?
2: Да.
0: Морем он занимался, у него рапорт 62-страничный к этому плану, да, то есть помимо самого плана есть еще текст. Текст, опять же, это поэма, на самом деле. Это не какая-то, ну, конечно, не в стихах, да, но очень лирически, эмоционально тоже написанный текст. А море он пишет очень много всего предлагает устроить вдоль моря, поэтому это не его вина и И, в общем, не как бы не его ответственность, это просто специфика покупки участков, да, на нарезки вот этой всей территории. Так получалось, что вот исторический Тель-Авив мог развиваться вдоль моря на север.
2: И, то есть сказать, он застраивал именно вот центральную и то, что называется сейчас Старый Север, да?
0: Это да, его... я вот как раз тоже это хотела сказать
1: Иркона,
0: про
1: да?
0: вот этот свой любимый феномен, подчеркнуть еще раз, да, мы начали с идеи город-сада, перешли к Кедесу, а феномен заключается в том, что, который я формулирую так, Тель-Авив, вот из моих вот этих вот исследований получается уникальный в мире случай конвергенции идей города-сада, планировки следующей идеям города-сада и заполнения этой планировки модернистской архитектурой. А напомните еще раз ваш вопрос?
2: Я что выстраивал именно Старый Север и вот, центральную
0: да,
2: часть,
0: да? Вот, да? Да, вот о чем я хотела сказать. О том, что когда я говорю, что это единственный город, то это исторический город. То есть вот в рамках как раз плана Гедеса, то есть это от примерно от бульвара Ротшильд до реки Яркон, запад моря и восток улицы Ибн-Гвироль. Это небольшая территория. Это не тот Тель-Авив, который находится вот в нынешних административных границах. Но, тем не менее, это город. И вот другого такого города, запланированного еще по идеям, пришедшим из викторианской эпохи, а застроенным модернистской архитектурой, которой тоже нужно будет немножко слов сказать, вот это вот такой уникальный случай. Так что он Гедес не застраивал, он предложил планировку, и он предложил еще один очень интересный элемент. Это гедесовские сады.
1: Которые практически в каждом дворе должны быть в том
0: теперь,
1: или ином.
0: Теперь выясняется, что они есть почти в каждом хоум-блоке. У него это называлось хоум-блок. Вот это вот самая его органическая такая плавная сетка делила весь город на 60 того, что, ну, проще всего назвать кварталом, но это не прямоугольный участок, да, а они все вот такой вот немножко разной формы. И это было его уже дополнение к теории город-сад, уже 25-й год, да, теория это 1898 год, он ее развил, что в каждом вот этом хоум-блоке внутри, в середине, должна быть зеленая зона, то есть по периметру строятся дома, а в середине зеленая зона.

0: таким образом он хотел, чтобы вот каждый вот этот вот блок был маленькой городской деревней, то есть он заботился о комьюнити, опять-таки возвращаясь вот к вашему вопросу, к людям, да, да, о хорошем городе. Вот в его понимании хороший город состоял из группы комьюнити, да, каждая из которых собирается вот в этой зеленой зоне, гуляет, играет, там могли быть теннисные корты, над теннисными кортами вот больше всего принято потешаться, что вот он какой чудак и фантазер. На самом деле еще более распространенная идея в городе-саде была поженить город и деревню и выращивать вот в этих зеленых зонах что-то вкусное, да, то есть фрукты, овощи и так далее. И считается, что вот эти вот идеи Гиддеса не была воплощена, не воплотилась, да, или там почти не воплотилась. Я этим занялась вот больше 10 лет там назад, взяла его план, взяла спутниковую карту и стала просто ходить по городу. И выяснилось, что из вот таких 60 блоков треть прямо вот фактически в задуманном им виде. Ну, какое-то количество, просто что-то там внутри стоит, там не зеленая зона, ну и какое-то количество, к сожалению, застроено. Но все-таки вот как бы факт состоялся, устроен город именно так, и вот дальше уже интересно, какие дома там появились вот по периметру этих зеленых зон.
1: Верно ли будет сказать, что Тель-Авиву статус, так сказать, ЮНЕСКО, которым мы так любим гордиться по поводу и без, принесло не только количество, так сказать, больших европейских архитектурных цитат, которые тут стоят, потому что их не разбомбили, как в Европе при известных исторических событиях, но и потому, что этот план Гиддеса включал в себе эти самые сады и все вот эти вот социальные экологические моменты. То есть все это в комплексе. Не только прекрасный белый город там с окнами и проходами.
0: Ну, вот это прям замечательный вопрос, потому что я-то как раз считаю, что вот нужно было так. Это упоминается в досье ЮНЕСКО, упоминается и план Гиддеса, ну, в общем, честно говоря, мимоходом, и не в той формулировке, в которой вот вы сейчас сказали, и которую я всячески продвигаю, пропагандирую. Все-таки основной упор в этой номинации делается на непосредственно модернистскую архитектуру, что неплохо совсем, да, ту самую, которую все знают под академически некорректным названием Тель-Авивский Баухаус.
1: Угу. Ну, хоть так, послушайте, а то с академически корректным...
0: Вот прямо совершенно верно, да, потому что все об этом говорят, специалисты обязательно извинятся, поправят, да, и объяснят, а все равно потом конференцию сделают с включением этого слова, да, но оно настолько работает, оно настолько всем полюбилось, и столько пользы, на самом деле, пользы принесло, внимание, туризма, исследований, конференции и так далее, что, в общем, мы решили, в конце концов, говорить Тель-Авивский Баухаус как вот некий извод, уже ответвление от основного этого стиля, хотя, на самом деле, конечно, такого стиля нет.
2: А чем он отличается от оригинального Баухауса?
0: Оригинальный Баухаус – это школа, это учебное заведение, во-первых, да, поэтому, скажем, там, основатель этой школы Вальтер Гропиус сам всячески протестовал против понятия «стиль Баухауса». Он говорил о том, что у Баухауса нет стиля, который можно как-то вот кодифицировать и описать характеристики этого стиля. Идея этой школы – это развитие архитектуры и дизайна, да, новаторство. И это новаторство может приобретать совершенно разные формы. Это раз. А второе, это то, что откуда вообще взялась эта идея. Ну, может, вы знаете, потому что на самом деле очень много в последнее время об этом говорят.
1: Ну,
0: да?
1: Так, в двух предложениях, а то
0: да,
1: мы там
0: и остались. Да, мы застрянем, да, да. Хотелось бы о другом тоже поговорить. Короче говоря, из всех архитекторов, около сотни, если не больше, которые прибыли сюда в 30-е годы, выпускников, известных выпускников Баухауса архитекторов было всего 4. Поэтому вот говорит, что баухаусники застроили Тель-Авив, конечно, не обоснованно совершенно.
1: Мы, давай, Юля, ты меня прости, вы сейчас будете обсуждать ваш любимый северный город на букву «Х», а я еще у меня просто про Тель-Авив вопрос, про план Гиддеса и модернизм. более позднее развитие модернизма, оно плану Геддеса, насколько я понимаю, противоречило в корне. Я говорю о любимом, в кавычках, тель-авивском объекте, который на иврите называется Кикара Атарим, а по-русски он как называется? Ну, там ну, слова всякие, вы, которые мы тут да, не будем произносить. Это такое модернистское нагромождение, все мы его знаем, которое заблокировало выход к морю бульвара, который раньше называл, кстати, Керн-Каем, потом стал бульваром Бен-Гурион. И, в общем, тут два направления мысли в связи с этим. Либо его взорвать сразу после центральной центральной автобусной станции, либо все-таки с ним сделать. Ну, как бы, если от этих... Да, что-нибудь.
2: Но это уже... Это ведь поздняя штука,
0: это
2: да?
0: Позднее, это брутализм. Да, я его люблю.
1: Да, это мы знаем.
0: Я написала...
1: Как вот, так да.
0: Все,
1: как вот так получилось?
0: Один из лучших своих постов в Фейсбуке я написала «Я спасу тебя от Арим». Да. Ну, я сейчас не буду вам пересказывать, я уже его и не помню. И, в общем, на самом деле, брутализм действительно за пределами вот нынешних тем, которые мы сейчас обсуждаем. Оставить, сохранить, уберечь обязательно. Эта страница, одна из важнейших страниц в истории архитектуры и мировой, и израильской. Это было время, когда израильские архитекторы публиковались во всех международных журналах, и то, что они сделали, они просто вот внесли свой вклад. По-своему ее можно критиковать, с потребительской точки зрения, да, там есть ошибки, ошибки подхода к ней, но это памятник архитектуры, безусловно, так что вот ни в коем случае не трогать.
1: То есть то, что блокирует доступ города к морю, а дорог, которая
0: не
1: под ним
2: пешочком
1: проезжает,
2: не
0: блокирует.
1: Это такой какой-то газовый хаб, это ничего.
0: Пойдемте
1: да?
0: со мной на прогулку по Атариму, она вообще по Старому Северу, и я расскажу и критику, и покажу. По поводу прогулки я только вот хотела отметить, да, пару слов про себя, если можно, я скажу, и про своих партнеров, потому что я занимаюсь академическим образом, вот со всеми этими тематиками, пишу статьи, иногда участвую в конференциях, иногда устраиваю архитектурные прогулки с помощью организаторов, таких тим, может быть, ну, наверняка вы знаете, Наталья Нашароман и Митя Фрумин, я просто им хотела даже тут передать спасибо за замечательную организацию вот этих прогулок. Одна из таких прогулок у нас вот была по северу Тель-Авива, по моей любимой площади Атарим, приходите на нее, когда мы ее будем повторять.
1: Хорошо, спасибо,
2: хорошо.
1: Юля.
2: Да, теперь...
0: Вы
2: да.
0: Подождите секундочку, да. Я вот по поводу вот этой вот модернистской застройки, да, просто это замечательный совершенно вопрос, я не буду долго о нем говорить. Получилось очень здорово, очень интересно, потому что вот этот принцип «каждый дом отдельно на своем участке с садом», он уже оказался не в том арт-энд-крафтовском стиле, который вот планировался когда-то, а в том самом интернациональном стиле. А в интернациональном стиле есть свое понимание, в модернизме свое понимание города-сада, и у этих домов есть свои тоже подходы к так называемому взаимному пересечению природы и архитектуры. Да? И те же самые дома на пилоте, на ножках, которые в поздней версии все ненавидят и критикуют, они грубые и некрасивые, а в ранней они классные. И идея, конечно, заключалась в том, что там будут сады опять-таки. Получалась сквозная система бульвар, окружающий сад, сад под пилоти, дальше на балконах уже модернистских домов были встроены контейнеры для растений и сад на крыше. Так что вот эта вот вся система многоступенчатая, она безумно интересная, и опять-таки фактически вот весь Тель-Авив устроен исторически, Тель-Авив устроен таким образом. Так что, ну, в общем, я, да, об этом могу говорить бесконечно.
2: Если можно, действительно, перед тем, как мы перейдем к Хайфе, хочу еще раз вас спросить о том, что вот это признание ЮНЕСКО, как бы, что это объект всемирного наследия, чем мы, как сказал Олег, очень, очень гордимся, и тем, что подвигло, в общем, так сказать, эти дома все как-то приводить в порядок, и в том числе из-за этого у нас возникло очень много высоких, так сказать, сооружений, которые как раз-таки приводили в порядок вот эти самые, модернистские здания. Как вы к этому относитесь вообще? Вот это нужно было это позволять или лучше было без них?
1: Ты имеешь тогда в виду
2: даже
1: небоскребы
2: поставили? Потому
0: что даже было нельзя. Даже не то, что нужно, не нужно, а было нельзя. Ну, то есть было понятие буферной зоны, И, то есть есть зона, предписанная ЮНЕСКО, есть целая карта. Есть центральная зона, строго охраняемая, где вообще ничего делать нельзя. Там находятся дома, тоже строго охраняемые, с которыми ничего делать нельзя. Есть следующая категория, можно делать небольшие надстройки, которые не должно быть видно с улицы, но это не ужасно, и, в общем, это действительно помогало их реконструировать, и благодаря этому они выглядят замечательно, очень аутентично. А дальше еще буферная зона, в которой не должно быть башен никаких, а они там есть. ЮНЕСКО грозится, что прекратите это немедленно, а то мы у вас отнимем статус. Ну, статус пока сохранился. Даже несмотря на то, что Израиль вышел из ЮНЕСКО, но это не касается статуса.
2: Статус остался.
0: Да.
2: Хорошо. Хайфа. Чем примечательна Хайфа? Расскажите о том, вы там живете, рассказывайте, что там происходит.
0: Да. Я там действительно живу, поэтому, несмотря на весь свой интерес к Тель-Авиву, я, конечно, Хайфой тоже занялась. Хайфа, что интересно, тоже хотела пристегнуться вот к этой номинации ЮНЕСКО под неким условным названием «Баухаус на Кармеле». И даже тоже проводились конференции по этому поводу. Но из этого ничего не получилось.
1: Почему?
0: Ну, в общем, для этого не было слишком много оснований. Уж там-то про Баухаус тем более не стоило говорить, во-первых. Во-вторых, не знаю, почему не получилось это с административной, организационной точки зрения.
1: Ну, скажем, только уточним, не всякая застройка 30-х годов
2: является, да, Баухаусом.
0: Абсолютно. Об этом и речь. Да, и более того, я этому рада. То есть, с одной стороны, ну, классно, конечно, было бы еще один объект всемирного наследия иметь, но ЮНЕСКО денег не дает, да, то есть с этой точки зрения потерь никаких не произошло. Более того, как раз обязывает, уж если там вы назвались памятником, извольте его содержать
2: в
0: приличном состоянии, да, что на самом деле очень трудно. Вот, основания у Хайфа были, не в связи с термином Баухаус, а в связи с тем, что вот такого рода архитектуры в ней много. Очень много, очень-очень много. Но при этом в ней есть кое-что еще. И вот это кое-что еще гораздо-гораздо интереснее. Поэтому как раз я считаю, что нужно поговорить об этом. Я, когда рассказываю об архитектуре вот слушателям своим, есть у меня такое любимое вступление о том, что если я очень рада, что вы любите архитектуру, потому что это очень удачное хобби. Если вы ее любите, вам никогда уже не будет скучно. Да? Если вы хоть немножко в ней ориентируетесь и оказываетесь в маломальски историческом городе, вам достаточно просто выйти на улицу, начать гулять, и все, и вам будет просто обеспечена куча времени интересно проведенного, эмоций, открытий и прочих радостей. Они могут быть двух типов. Значит, либо если вы в чем-то разбираетесь, вы ходите, узнаете какие-то признаки стиля, там, любимых архитекторов и так далее, и так далее. А есть другой вид. Если вы даже и вообще не разбираетесь, но оказываетесь в каком-то новом для вас городе, но, опять же, немножко хотя бы историческом, вы можете попробовать походить по нему и попытаться поймать его архитектурную душу. Вот его особенность, что отличает этот город от других. Часто это складывается таким образом, что в каком-то городе в момент максимального экономического развития оказывается какая-нибудь доступная, хорошо освоенная технология и доступный материал. Ну, скажем, там, батский камень сформировал облик города Бата. Или обожженный кирпич, так называемую амстердамскую школу. Или плиточка Азулежу сформировала узнаваемый облик, скажем, города Порто в Португалии. Или те же самые белые штукатурные домики, облик Тель-Авива. А в Хайфе это камень. И поскольку я занимаюсь 30-ми годами, то вот хочу как раз отметить вот этот момент, потому что вот в это время она довольно бурно застраивалась в своем традиционном камне, причем в Хайфе даже, насколько мне известно, не было специальных распоряжений, как в Иерусалиме, вот строгого требования строить в камне. Это происходило более-менее само собой.
1: Но там были такие кланы арабских камнетесов, которые, в общем, всем этим промышляли.
0: Да, и не только арабских, кстати говоря, когда я рассказываю там про здание старого Технеона, там привлекали йеменских каменщиков, например. Uh-huh. Вот. Но да, конечно, конечно. И прекрасно были освоены технологии. Вот пришел модернизм, пришли 30-е, и в это время город заполнился чудной архитектурой, разной, иногда смешной, очень наполненной всем на свете, потому что там в одном доме может быть интернациональный стиль, и левантийские влияния, и умение, демонстрация навыков арабских каменотесов, и ар-деко элементы, и какие-то даже элементы классицизма, и все в одном здании. И они все разные. Это вот то, что называется еще вернакуляр архитектуры без архитектора или с там, такими самодеятельными архитекторами, построенные по примеру вот того, как строят
2: соседи.
0: Кто
2: чего видел.
0: Кто
2: да?
0: чего видел, да, и как строят соседи. Получается такая среда, заполненная вот такими вот чудными, удивительными домами. Там просто можно вот по Хайфе ходить бесконечно, собирать коллекцию из вот этих необычных домов. Это один тип.
1: Да, но раз уж мы продолжаем тему, так сказать, застройки 30-х годов, какую-то перекличку с Тель-Авивом, да, про Теодора Менкеса мы не сказать не можем.
0: Да.
1: И, да, лучше вы.
0: Не-не, ну продолжайте,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Да-не-не, я потом добавлю.
0: Ага, хорошо. Да, сейчас к Менкесу перейдем. Я просто еще вот вторую особенность Хайфа назову. Те же 30-е и с Менкесом связанные. Вторая особенность такая. Если у нас Тель-Авив достаточно такой гомогенный и построен в едином стиле, все дома немножко одинаковые, немножко разные. Это не утомительно, это очень интересно, но, тем не менее, достаточно однородно, потому что строили его примерно люди, вот молодые и иногда не очень молодые архитекторы, приблизительно одной биографии и одной школы. В Хайфе же в те же самые 30-е годы строили архитекторы достаточно профессиональные, хорошо образованные, совершенно из разных стран и разных школ. И поэтому каждое вот такое вот отдельно каменное здание, построенное такими людьми, стоит отдельного рассказа. То есть там, например, это суд хайфский, который построил Остин Харрисон, британский британец. В таком... Это здание небольшое, но очень монументальное такое. Уже почти не модернизм, да, но все-таки время модернизма. Или это, например, такое массивное каменное здание ар-деко Бенджамина Чайкина или Вениамина Хайкина, называйте как хотите. Есть основания у обоих этих вариантов. Есть потрясающие совершенно... Здание монастыря на горе Кармель, который построил француз Марсель Фабье. Это здание одновременно в нормандском стиле и с элементами ар-деко, немножко так плохо угадывающимся. В общем, зданий много, и вот те, которые в камне, они все разные, все очень интересные. Но не только камнем, да, возвращаясь к Менкесу, не только камнем. Интересно Хайфа, другими материалами тоже, медью, уже не хватит времени про это рассказать. Но про стеклянный дом Менкеса, конечно, да, его упомянуть нужно, потому что это ярчайшая совершенно вот хайфская икона в ужасном состоянии, ужасающем. Как, впрочем, и вот многие вот эти вот модернистские дома, которые хотели бы на что-то претендовать, но в том состоянии, в котором они находятся, это нереально. Но вроде бы этот стеклянный дом Менкеса собираются реконструировать. Он стеклянный, потому что у него фасад. Один внутренний фасад выстроен из стеклоблоков, из стеклянных кирпичей, из такого материала, который отличается от того, который появился здесь вот там в 90-е, в 2000-е, немножко китчевый, такой розово-бирюзовый, голубой. А в конце 19 века это был очень классный, очень красивый материал, который потряс архитекторов, и это отдельное направление стеклянной архитектуры. И вот Менкес это сделал в Хайфе. А я хотела еще в связи с, раз уж мы упомянули Менкеса, рассказать про другое его здание, про такое свое маленькое открытие.
2: Можно? Давайте, конечно.
0: Да. Дело в том, что вот я в свое время прочитала, что Менкес построил еще одно здание в Хайфе, уже более такое традиционное, модернистское, но со стеклянной лестницей внутри. Начала разыскивать этот дом. Лестница, причем, копирует такую же лестницу в здании Кварте в Женеве Ле Корбюзье. Вообще Ле Корбюзье подражали, конечно, очень многие архитекторы того времени. И, может быть, даже гораздо больше, чем Баухаусу на самом деле. И вот начала я искать это здание, пришла по адресу, его нет, разрушено. Ужас, горе, расстройство, ушла. Почему-то потом опять меня потянуло на это место, спустя там пару лет. Прихожу, дом стоит. Думаю, наверное, я ошиблась адресом, наверное, все-таки это Менкисовский дом, все отлично, все хорошо. Нет, он небольшой, он модернистский, но явно совершенно современный. Опять грустно понурив, отворачиваюсь, иду, ноги меня разворачивают назад, я начинаю опять ходить вокруг этого. Зачем? Ну, я начинаю крутиться вокруг этого дома, заглядывать в один вход, в другой, изворачиваюсь, и где-то совершенно уже вот краем глаза внутри я вижу стеклянную лестницу. Что это? Как это? Это просто какое-то удивительное совершенно чудо. То есть, ну, конечно, дальше я дождалась, когда кто-то начнет входить, и вошла, и увидела ее. Это оригинальная, настоящая стеклянная лестница. То есть получилось так, видимо, что в оригинальном здании ее оттуда достали, разобрали, там металлические карпеньки сохранили, а потом вставили назад. И я считаю, это, конечно... С одной стороны, это вроде бы ужасный ужас, что разрушили это здание. С другой стороны, это подвиг архитекторов, которые это сделали.
2: То есть они все-таки самый главный элемент.
1: Ну, они,
2: да?
1: понимали просто, да. с чем они работают, можно предположить.
0: Слушай, ну, это такая редкость, это понимание. Ну, вы же видите, что вокруг-то происходит. Поэтому это фантастика, то, что это было сделано.
1: Я только хочу добавить, прежде чем мы перейдем к последней части, потому что время-то бежит просто.
2: Да, очень быстро.
1: Менкис вообще, помимо своего стеклянного дома, понастроил в Хайфе, а он еще в Торонто работал, кстати, был там главным архитектором города в 60-е годы.
0: Давайте меняться местами.
1: Не-не-не, он понастроил всяких ужасных шикуним, так что, конечно, Менкис прекрасен
2: но не
1: в стеклянном доме, да, но в 50-е, 60-е годы там всякие есть улицы, которые вы лучше знаете, бывшие и нынешние хайфские жители. Ну, это вот, ну, вот все, что мы любим.
0: Но мы любим знаем, его, мы не за это.
1: Эрик Мендельсон, про него мы хотели поговорить хотя бы оставшиеся 10 минут. Звезда мирового
0: Сначала экспрессионизма. Да. Да. Нам точно не надо поменяться местами. Отлично рассказывайте.
1: Просто раз уж ЮНЕСКО, международный проект, включить его наследие, так сказать, список ЮНЕСКО. Что вообще с этим происходит? И что в Израиле-то он успел построить?
0: Значит, ну, во-первых, сначала о нем, да, это еврей, родившийся в Германии, начал он там свою карьеру достаточно рано, действительно в стиле экспрессионизма, самое известное его здание это Эйнштейн Тауэр, или Эйнштейн Турм, башня Эйнштейна в Потсдаме, очень яркое экспрессионистское здание. Вот. Ну, а потом с приходом нацизма в Германию эмигрировал сначала в Англию, потом в Эрец-Исраэль.
2: Ну, недолго, надо сказать, здесь
0: в Англии
2: был, да?
0: совсем Нет, недолго. Здесь подольше. Тоже. Подольше, да, здесь подольше. И здесь, я считаю, он построил все свои самые лучшие здания, уже не экспрессионистские, а, ну, можно сказать, тоже модернистские, но это настолько яркая величина, это величина вообще мирового значения, конечно, мирового уровня. Вот. И здания его все особенные, не такие, как все, то есть в Тель-Авиве он не строил, а если бы построил, то это сразу было бы видно, что это что-то другое.
2: А почему он не строил? Просто не нашлось ему места?
0: Ну, есть, да, есть разные версии, что он сам пренебрежительно относился вот к этим всем молодым, которые тут строили, и что они просто ему подражают.
1: Он ведь постарше был, собственно.
0: Он был постарше, он звезда, он архистар вот в том самом понимании, как мы это знаем.
1: И еще, я так понимаю, он просто очень любил работать с какими-то частными заказчиками, там, так и место, ну, Шокин-Виллу построили,
0: да, совершенно
1: же.
0: Верно. Ну, и кроме внимание. Того, еще им это... предлагали поучаствовать в конкурсе. Почему бы вообще, да? Нет, так что вот в Тель-Авиве не сложилось, а в Хайфе, в Иерусалиме и в Риховоте он построил очень достойные здания, а в Риховоте он построил виллу Вайцмана. Я считаю, просто вот самое лучшее здание в Израиле, но это
2: на территории кампуса института Вайцмана.
0: На территории кампуса, да. Мое оценочное суждение, что это лучшее здание в Израиле, но вообще-то это вилла Вайцмана, она входит в, например, список Iconic Houses мира, да, то есть это действительно признанное, всемирно признанное здание. Так вот, недавно возникла инициатива, опять-таки мы все время крутимся вокруг ЮНЕСКО, в этом нет необходимости, но это некая там связь, да, в нашем разговоре. У архитектурного наследия Мендельсона действительно есть основания быть номинированным, да, и возникла такая инициатива несколько лет назад. Появилась международная группа. Возглавили ее немецкие, ведущие немецкие специалисты по Мендельсону. И в эту группу вошли и специалисты из других стран, из Англии, из Швейцарии, очень сильная израильская команда. Я, поскольку занимаюсь виллой Вальцмана,

0: И сотрудничаю вот с одной из ведущих специалистов по ландшафтной консервации в Израиле, Адей Сегре, то вот вместе с ней мы тоже готовили доклады какие-то для этой группы, вошли в нее, ну, я там так на краешке скамейки нахожусь, но вот тем не менее могу сказать, что изнутри этой ситуации, что при том, что вот все участники этой группы разные национальности из разных стран, все замечательно относятся к Мендельсону, к Израилю, и, в общем, все с большим энтузиазмом занимаются этой темой. Это не гарантирует такого же отношения вот в нынешних реалиях со стороны ЮНЕСКО, ну, тут уж будь что будет. Должна отметить, что не только Вилла Вайцмана входит в эту номинацию, это так называемая транснациональная серийная номинация, то есть в нее входят памятники архитектуры из нескольких стран, постройки Мендельсона. Ну, вот вилла Вайцмана включена в том числе.
1: То есть израильская, на территории Израиля это вилла Вайцмана?
0: Рассматривалось несколько вариантов. Как раз упомянутая вами вот библиотека Шокина тоже входит в шорт-лист. Я, конечно, болею за виллу Вайцмана очень. Да? Это у нас, наверное, уже нет времени, да, не рассказать
2: можно,
0: подробно.
2: Можно? Да,
0: дело в том, что это на самом деле совершенно исключительный объект, потому что это усадьба. Это не только здание. Да, у нее есть еще и территория с ландшафтным дизайном, который проектировал Мендельсон. Ландшафтный дизайн как раз очень сложный, такой экспрессионистский. Там есть большие лужайки, есть верхние и нижние, террасный сад. Там есть фруктовый сад. То есть вот все признаки усадьбы, в отличие от просто здания, там есть. Там есть дополнительные постройки. Недавно начата реконструкция, я надеюсь, уже даже закончена, привратного такого ворот с надвратной квартирой водителя.
2: А реконструкция по каким-то чертам? Чертежам, которые существуют, и что-то да, недостроили,
0: да.
2: Что-то
0: да, да, очень много сохранилось убрали, материалов, да? Конечно, да. Не совсем в точности, честно говоря, но, в общем, достаточно близко к оригиналу это делается. Сама вилла в точности даже не воспроизведена, она сохранена, да. И вот это вот уникальный момент, что сам сад, модернистский сад, что большая редкость на самом деле.
1: А что такое модернистский сад?
0: Модернистский сад – это сады, которые проектировались уже в ином стиле, нежели там классические, регулярные, английские ландшафтные. Вот после всего этого появились еще и модернистские сады, которые сохранены во всем мире в гораздо меньшем объеме. И их очень часто, как раз потому что виллы частные, да, их очень часто новые владельцы уничтожают и меняют, и делают по-своему. Поэтому этот объект уникальный. Но даже было под вопросом, тем не менее, будет ли он включен вот в эту вот шорт-лист номинации, потому что когда группу, которая была здесь в 22-м, кажется, году, привезли туда на этот объект, вот я тоже там присутствовала, подъехали к этой вилле и стали подходить издалека. То есть и она была увидена ими, да. Не так, как это показывает обычно на картинках, когда просто вот холм, и на нем величественное стоит это здание. А издалека им было сразу видно высотки сзади. Опять-таки, возвращаясь вот к теме буферной зоны, да, и того, что портит визуальное восприятие архитектурного памятника. И они между собой, вот эти вот эксперты, начинают, ну нет, ну вот, наверное, не пройдет, ЮНЕСКО там не примет вот такой вариант. Я в ужасе была, потому что вот все достоинства этой виллы, они ну, просто несопоставимо более важные, чем какие-то там здания, которые находятся на заднем плане. Но это вроде бы все так ушло, рассосалось, и сейчас эта вилла все-таки продолжает находиться в шорт-листе. Работа над этим идет не очень быстро, но я надеюсь, что она к чему-то приведет.
2: У нас осталось 3 минуты до конца программы. С вашей точки зрения, самое, не знаю, недооцененное модернистское здание в Израиле? Самое интересное, с вашей точки зрения?
0: Ну, может быть, все-таки, да, стеклянный дом. Вот из того, что так с лету в голову приходит, недооцененное даже ну, вот не по степени внимания, интереса со стороны специалистов, да, сколько по степени того, до чего его довели, до чего запустили. Потому что здание тоже интересно не только вот этим, скажем, своим стеклом. Там внизу тоже есть бассейн, например, да, был открытый бассейн, который сейчас засыпан землей и мусором. Но там масса всего интересного, поэтому, ну, вот одно из таких зданий, которое вот просто, если его действительно собираются реконструировать, это очень здорово и правильно. Я только единственное боюсь, что напридумывают там что-нибудь нового, как произошло с Большой синагогой, про которую вы меня не спросили, а я не сказала, потому что
1: опять-таки... Которая на улице Аленби?
0: Угу. Да, которая на улице Аленби. Я не
2: а
0: буду...
2: А там высотку пристраивают?
0: Ну, там просто делают там такую сборную мясную солянку из всего, что было. И это вроде как хорошая идея сохранить все, что... А там было несколько этапов стилистических, да, там был изначально проект Магидовича довольно традиционной синагоги 20-х годов, а потом в 60-х Ария Эль-Ханани придумал классный очень проект, копирующий дворец Итамарати в Бразилии, но он был реализован наполовину, и поэтому получилось страшненько. И это все все не любили ужасно. И вот,
2: а потом время прошло и полюбили.
0: Нет, не полюбили. И то, как это сделано, невозможно полюбить при всем моем уважении и любви к Эль-Ханани. Вот, просто не воплотили его проект. И поэтому это вот теперь разрушает, но какую-то часть Эль-Ханани переносят на какой-то фасад, а на другом фасаде оставляют панно Шрагивайля, а в целом она будет выглядеть как синагога Магидовича. Ну, в общем, вот, может быть, даже это тоже не в какой-то степени недооцененный объект с точки зрения переоценки всех составляющих и вот такой вот странной сборки.
2: А сад или парк? Куда вот нужно?
0: Ганат Смаут, я же вам про него ничего не сказала. А это тоже Гедес.
2: Полминуты, да.
0: А это тоже Гедес. Вот и за эти полминуты я просто скажу, что вот никто не знает, это тоже немножко, можно сказать, мое открытие. Потом я выяснила, что еще один человек знает. Гедес предлагал Фрапорте в своем устроить на этой территории заповедник дикой природы и не застраивать ее. Об этом вообще... Это просто текстом было, да, никто не знал, но Ганат Смаут такие все-таки территория не застроенная, с дикими растениями разными, так что, в общем, вот Гедес возвращается в разных своих ипостасях до сих пор. И огороды в зеленых садах, вот в этих секретных гедесских садах тоже стали появляться.
1: Это теперь. Это точно, да. Юлия Леонова, историк архитектурного и ландшафтного модернизма, магистр искусствоведения, была нашей гостьей. Спасибо огромное вам за то, что пришли.
0: Спасибо за внимание.
2: Юлия Цодок, спасибо.
1: Спасибо, Олег Клоц, Амир Шмуэли за пультом, продюсер Елена Черкасова. Всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека, смотрите наш YouTube. Счастливо.

0: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Билеты в интернет Касси Шоумен.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В окружном суде Лода были предъявлены обвинительные заключения Ахмаду Аль-Раджубу, жителю Рамле 24 лет. Он обвиняется в том, что застрелил в Ришон-ле-Ционе около 3 недель тому назад адвоката Арбеля Федельмана в его собственном офисе. Убийца сделал 6 выстрелов из пистолета. По словам самого обвиняемого, он пошел на это преступление, чтобы отомстить адвокату за то, что тот не выполнил должным образом свою работу, связанную с выплатой компенсации после дорожной аварии. Об этом сообщает корреспондентка КАН Адас Гринберг. К другим темам. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казам Раариб Абади отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о том, что американские ВМС намереваются разминировать Ормузский пролив. «Никому, кроме самого Ирана, неизвестно местонахождение этих мин», — отметил Абади. Он также назвал такие заявления американского президента пустыми разговорами. «Если бы слова Трампа соответствовали действительности, уже многие торговые суда и нефтеналивные танкеры могли бы проходить через Ормузский пролив». Однако этого не происходит, отметил высокопоставленный чиновник режима Аятолл. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация изменилась, и если переговоры возобновятся, они будут осуществляться не так, как это было прежде. Плюс к тому, Абади пригрозил, что если американские корабли войдут в Ормузский пролив, то они станут мишенями для артиллерии Исламской Республики. Он также заявил, что если американские экономические санкции в отношении его страны будут ужесточены, то реакция на это Ирана будет чрезвычайно жесткой и решительной. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, власти Ирана объявили о денежном вознаграждении в размере 10 миллионов долларов тому, кто поможет осуществить покушение на жизнь сына президента Дональда Трампа. Корреспондент КАН Шимон Миджан передает, что такое объявление было сделано по государственному телевидению Тегерана. Американский телеканал Newsmax сообщает о том, что сын израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Яир Нетаньяху, стал целью для покушения со стороны иранских спецслужб. По словам израильских разведывательных источников, покушение на Яира Нетаньяху планировалось иранскими агентами еще в декабре прошлого года. Американские разведывательные источники указали, что агенты режима Аятолл уже подобрались к тому месту, где проживал Яир в американском штате Флорида, неподалеку от Майами. По следам поступившей информации, он был вынужден в экстренном порядке покинуть этот дом и вернуться в Израиль. Корреспондент КАН Рам Брандес отмечает, что в сообщениях не уточняется, были ли задержаны агенты спецслужб Тегерана. Представители египетских властей заявили, что Каир не допустит переселения палестинского населения из сектора Газа на Синайский полуостров. В интервью британскому телеканалу Sky News министр иностранных дел Египта Бадр Абед Аль-Ати заявил, что это станет для Каира некой красной линией, способной, как он выразился, перечеркнуть все палестинское дело. Аль-Ати отметил, что Египет оповестил о своей позиции руководство Израиля через американских посредников. Корреспондент КАН Шимон Миджан передает, что министр иностранных дел Египта добавил, что мирный договор, существующий между Израилем и Египтом, соответствует интересам его страны, которая намерена и дальше его соблюдать. Он также сказал, что между Иерусалимом и Каиром осуществляется связь по военным, политическим, дипломатическим и разведывательным каналам. И американцы, подчеркнул Аль-Ати, об этом осведомлены. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу температура немного понизится, в субботу вновь небольшое потепление, местами возможен моросящий дождь. В Иерусалиме сегодня днем 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 34, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 42 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы и в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке под постом о сегодняшнем нашем эфире. С вами Таня Барская, Лена Черкасова, Амир Шмуэли. И есть у нас уже радиослушатели на линии, не будем заставлять их ждать. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
2: Алло.
1: Да-да, мы с вами.
2: Я на линии, да?
0: Да.
1: Вы на линии, да.
2: Ага. Элла, здравствуйте, еще раз добрый вечер. Я часто вас слушаю. Мне 87 лет. Но вопрос, который я хочу вам задать, я бы не хотел, чтобы он был озвучен на весь Израиль. Вы мне не можете позвонить?
0: Я могу попросить нашего оператора сейчас сохранить ваш номер телефона, мы передадим Элле.
1: Я попробую, в принципе, я это не делаю, но
2: у меня очень,
1: как исключительный случай.
2: Интимный вопрос, я не хотел бы его озвучивать.
1: Я поняла, я перезвоню вам.
0: Мы видим ваш номер телефона, мы передадим.
2: Элла, еще один, у меня подводит что-то связь. 053.
1: Нет, не надо говорить телефон в эфир.
0: Не нужно. Мы ваш номер телефона уже видим, когда вы дозвонились.
2: Нет, я хотел еще один номер телефона называть вам.
0: Мы не будем сейчас записывать. Ваш номер мы видим, поэтому у Эллы он будет
2: хорошо.
0: Уже сейчас. Спасибо
2: я
0: большое.
2: Я думаю, меня сотовая связь не подведет.
0: Мы уверены. Надеемся точно.
2: Спасибо.
0: Хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. До свидания. Пожалуйста, кто с нами в эфире сейчас? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня есть люди 5,5 часов. У меня вопрос. Я могу забрать ли деньгами? А если могу забрать... И самое интересное, как это контролируется, Битуах Леуми, эти деньги? Как я их использую? Как они контролируются?
1: Нет, это не контролируется. Это не те деньги, которые влияют ни на социальную надбавку, ни на пособие. Так что вы можете пользоваться ими как вам угодно.
3: Найти человека, как угодно.
1: Как вам угодно, да.
3: Огромное спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Всего вам доброго. Напомню, номер телефона 0722-801-003. И прежде чем мы перейдем к слушателю, Элла, вопрос такой. Мама получает пенсионное пособие и ашламат ахнаса, социальную надбавку к пособию по старости. Не лишит ли Битуах Леуми ее маму ашламат ахнаса, если она иногда пользуется моим автомобилем?
1: Что значит иногда? Как иногда? Вообще, в принципе, написано, пользование автомобилем тоже влияет. Но все зависит от обстановки, от случая. Я даже не могу вам ответить. Иногда это может быть, если это раз в полгода, то это действительно иногда. Иногда это раз в неделю, иногда это 3 раза в неделю. Я не могу вам ответить. Может повлиять.
0: Понятно.
1: Если кто-то добрый человек найдется, то может повлиять.
0: Ясно. Хорошо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, добрый день.
4: Добрый день.
0: Пожалуйста.
4: Добрый день, Алла. Добрый день, госпожа ведущая.
1: Добрый день.
4: Я пенсионер, получаю кислот зикна по старости в размере 2500 шекелей. С меня снимают налог на здравоохранение. Ну, значит, пособие, видимо, больше. Получаю я чистыми на счет 2500. Моя супруга через месяц после 27 лет работы в Израиле тоже уходит на пенсию. Уходит, не уходит. Она будет оформлять кислот зикна.
1: Угу.
4: Сколько она будет получать?
1: 2757 шекелей, так как с нее не будут вычитывать вот этот налог на здравоохранение, поэтому ее пособие на 300 шекелей больше получается.
4: А с меня будут высчитывать сейчас как, так же, как и высчитывали?
1: Как и высчитывали. С вас высчитывают 340 шекелей, как и высчитывали, так и будут высчитывать.
4: И это будет как бы из-за нее тоже?
1: Это на пару, да.
4: Значит, что на одиночку сейчас я плачу, что на пару, это будет одно и то же.
1: Угу.
4: Скажите, пожалуйста, второй вопрос. Если она уезжает на постоянное место жительства в другую страну?
1: Если она уезжает в другую страну?
4: Да.
1: Угу.
4: С которой есть соглашение о выплате пенсии.
1: Угу.
4: Она будет также получать 2750?
1: Надо полагать, если она отработала 27 лет, надо полагать, что она также получит.
4: Спасибо большое, будьте здоровы.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, мужчина-одиночка, 67 лет, в стране более 35 лет. Сколько будет получать пособие по старости плюс социальная надбавка?
1: Пособие по старости плюс социальная надбавка на одного человека до 70 лет. До 70, да?
5: Да-да.
1: 4375 шекелей.
5: Все ясно. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Всего хорошего. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Алло.
7: Алло. Алло.
6: Это я?
0: Да, это вы, пожалуйста.
6: У меня маленький совсем вопрос, который все спрашивают. Если я получаю пособие по старости, соцнадбавку и покупаю подержанный магазин, автомобиль.
0: Ну, тоже неплохо, да.
6: Ну, да. Сколько, он стоит 40 тысяч. Сколько с меня будут снимать соцнадбавки?
1: Ой, мне трудно сделать сейчас расчет в прямом эфире. Из этой суммы... Из этой суммы вычтут 11227 шекелей из 40 тысяч.
6: Я понял.
1: Из 40 тысяч. То, что останется из этой суммы 3%, надо сделать расчет на 3%, и вот то, что... И то, что даст вот эти 3%, их будут высчитывать.
6: Ясно. Все, спасибо, будьте здоровы.
1: Всего доброго.
0: Элла, вопрос такой уже пришел как раз в нашу группу в Фейсбуке. Уважаемая Элла, расскажите, пожалуйста, как рассчитывается удержание бытовых люмис работающих пенсионеров? В конце года делается ли корректировка за год? Например, зарплата у Метаплот в каждом месяце разная, плюс месяц, где выплачивают МЭАВРА. В других месяцах может быть мало. В частности, если можно, расскажите о тех, кто получает соцнадбавку, как часто нужно вообще посылать лушмаскород в бытовых люми. И вот пример. Пара получает пособие соцнадбавкой. Январь 5800, май 4600, июль 2500. Естественно, в январе и мае удержано свыше разрешенной суммы 60%. И вот вопрос при расчете за этот год, идущий год. Вернут ли сумму, удержанную выше разрешенной? И тут добавила наша слушательница, что это зарплата жены, муж не работает.
1: Это не имеет значения.
0: Не имеет значения. Нет, ну, конечно. Просто она на всякий случай это...
1: Мы уже говорили об этом, что когда идет речь о социальной надбавке, идет речь о доходах всей семьи. Mm-hmm. Неважно, муж работает, жена не работает, жена работает, муж не работает. Это называется семейная единица, и мы к доходам относимся одинаково, неважно, чей это доход. Это первое. Второе. Перерасчет, как часто надо сдавать, как попросят. По мере того, как у вас просят документы, вам необходимо будет сдавать. Не надо же, конечно, бегать с каждым клушем маскород и сдавать. Это первое. Второе, как производится расчет. Тут расчет производится и ежемесячно, и ежегодно. Тут два вида расчета делается. И то, что лучше тому, кто получает это пособие. То есть то, что получается меньше, то высчитывают. А как это делают? Ну, вот вы сами сказали, 60% от разницы. Это то, что высчитывают. Mm-hmm. Если вы зарабатываете на 500 шекелей больше, значит, разница вот эти 500 шекелей, мы берем 60%, мы их высчитываем из социальной надбавки. А более того, делать вам расчет годовой, я, конечно, это не смогу сейчас сделать. Ясно, что не в прямом эфире. Кстати, я могу подсказать, что есть вот этот Махшивон, который в...
0: Калькулятор такой, да?
1: Калькулятор, да. Если у вас есть такое желание, время, просто посидеть, вставить эти данные. Он очень просто построен, этот калькулятор. Угу. И вы будете точно знать, что касается именно вашего случая.
0: Ну, возможно, многие заинтересуются. Когда у вас будет возможность, скажите, как можно найти этот калькулятор? Просто каким образом это делать?
1: Я не знаю, ли он есть на русском, или его перевели на русский язык.
0: Допустим, на иврите. Если
1: на иврите так и называется, Махшивон. Значит, впереди каждой темы, если вы заходите в интернет, впереди каждой темы, которая касается пособия, я имею в виду, там есть Кнесале Махшивон, то есть
0: так и написано,
1: вход в калькулятор, да. Так и написано. Пособие по безработице свое, пособие по прожиточному минимуму свое, пособие по старости свое. Вот. И каждый вставляет вот эти данные. Это если человек владеет интернетом, абсолютно несложно.
0: Спасибо. У нас есть радиослушатель. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я Таня Барышева. Моей маме 95 лет. Статус США в ПЭВО 15 лет в стране. Может ли она получать метапелит или...
1: Одну минуту. Пособие? Скажите, пожалуйста, ваша мама не еврейской национальности?
7: Нет.
1: Она приехала в Израиль по гуманитарным соображениям?
7: Да.
1: Ой, это самая ужасная тема, самые ужасные вопросы, которые я всегда боюсь, что меня спросят, и я должна ответить. К сожалению, нет. Метапелит она не сможет получить. Это такое... Я считаю, что это большой изъян в законе. Это стимул для наших будущих избирателей, да, как это?
0: И для них, да.
1: Представителей нашей власти, которые облегчают нам жизнь.
7: Я уже думала за эти годы...
1: Я тоже так думала. Никто об этом вообще не говорит. Никто не собирается менять. Там есть очень маленькое одно предложение, которое не дает этому процессу пойти. Там называется «Тот, кто не получил корзину абсорбции». Угу. А эти люди, которые приезжают по гуманитарным соображениям, то есть не как по закону о возвращении, даже если у них есть статус, даже у них, да, они не получили сальклита, значит, они не получат это. Это такая... Это просто...
7: Да, это вопрос, это не только мой, я знаю тут...
1: Это бред, да.
7: Мне тоже 87 лет, а я альмана. 5 лет назад муж умер, и вот я сейчас... Ладно, дай Бог не хуже. Хорошо,
1: спасибо. Дай Бог здоровья вам.
0: Удачи. Удачи вам, всего доброго. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Добрый день. Если вы с нами, давайте попробуем поздороваться еще раз. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Окей. Следующий вопрос, Эл. С женой получаем Ашламат Ахнаса.

0: Инвалидности. Мне до пенсии чуть больше года, и я также получаю пенсию по инвалидности от пенсионного фонда. И второе, если я сейчас начинаю работать, изменится ли сумма кицватный худ и, соответственно, кицват зикна?
1: Значит, при в тот момент, заработке? Когда я поняла, да. В момент, когда вы подойдете к пенсионному возрасту, ваше пособие не уменьшится. Оно будет в том же размере, как и пособие по инвалидности. Хотя я не знаю, сколько вы получаете по инвалидности, какой процент. Но я полагаю, что это максимум. Поэтому я говорю, что пособие по старости будет таким же, как и пособие по инвалидности. Вы хотите начать работать. Все зависит от того, какая работа, о чем, какой работе идет речь. Если работа идет о 20 тысяч шекелей, или работа идет о 2 тысяч шекелей, я не могу вам дать такой ответ. Главный мой ответ, что когда вы подойдете к пенсионному возрасту, ваше пособие по старости будет не меньше, чем пособие по инвалидности.
0: Понятно. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, с нами сегодня, как всегда, Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования. Наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке оставить ваш вопрос, мы его озвучим. Кто с нами? Здравствуйте.
2: Добрый день, ведущие. Добрый день, Эллочка.
1: Добрый день.
2: Я хочу спросить, побеспокоить вас по такому вопросу. Я уже неоднократно с вами разговаривал, именно задавая вопрос. У меня было 9 часов 45 минут, если вы помните. Я размущался, подал когда на увеличение, мне добавили 15 минут. Это вы еще сами сказали, это первый раз получается такое. У меня сделали 10 часов. Ну, я вам скажу, я стопроцентный инвалид по зрению. Стопроцентный. Уже 20 лет. И мне уже за 80. Я уже неоднократно подавал на это повышение часов метапролита. Но каждый раз... Раньше хоть приходили, а сейчас...
1: По телефону.
2: Звонят и спрашивают, там, задают вопросы и так далее. Вы понимаете, общее состояние у меня стало хуже. Но я взял 10 часов, да. Из 10 часов я что хотел узнать. Я уже тогда, честно признаться вам, я психанул и забрал 4 часа. Думаю, ну раз так делаете, я хоть эти буду использовать на поездки какие-то к врачам и так далее. Так, я взял 4 часа, у меня осталось 6 часов. Я имею... Когда мне звонят и спрашивают меня, я подал после этого еще на повышение. Они потом прислали ответ, что нет, отказ. Я думаю, в чем же дело? А вы, говорит, это... Ну, там объяснили на фирме нашей, что он нормально отвечает на все вопросы. Я виноват, что у меня с головой все в порядке.
1: Значит, смотрите... Вы имеете право попросить, чтобы эта проверка была в виде визита. Это ваше право. Ага. Чтобы они как бы убедились и получили такое впечатление правильное, как вы выглядите, как вы можете справляться. Потому что иногда не все документы могут отобразить реальность.
2: Понятно, вы же представляете. Если
1: я все понимаю. Вы знаете, это все переходит в такое автоматическое действие, что мы даже не успеваем моргнуть и глазами, и оглянуться, и все это опять же переходит в какое-то автоматическое действие. Поэтому вы имеете право, вы попросите, чтобы к вам сделали визит реальный, не телефонный.
2: Реально я могу подать, я же взял уже 4 часа.
1: Это не имеет значения.
2: Нет, не имеет значения.
1: Вы должны просто сказать, что ваше состояние ухудшилось, вы это чувствуете, вы это видите. Может быть, это не отображается так в документах, но вы затрудняетесь во всех действиях, и вы бы хотели, чтобы посмотрели на вас и впечатлились.
2: Хорошо.

0: его посмотрим, что получится.
1: Давайте, я надеюсь.
0: Будьте здоровы.
1: Всего вам доброго.
2: Вы тоже, пожалуйста. Всего хорошего. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Это я, наверное.
2: Да, конечно.
3: А, спасибо большое. У меня такой вопрос к Эллочке. Значит, при переходе с детской инвалидности на взрослую, какой минимальный процент инвалидности позволяет получать денежную выплату по инвалидности?
1: Хотя бы 60%.
3: А 40% не позволяет?
1: Нет, 40% вы немного путаете. Смотрите, когда делают проверку на общую инвалидность, есть такие два индикатора, сказать, как два... Да, ну, вот две индикации, да, понял, скажем, да, две да. индикации, да. Значит, есть, значит, сначала человек должен обладать такой ликуй, то есть такой болезнью, которая соответствует или 60%, или 45% или 60%. Значит, когда 45%, это когда идет речь об одном каком-то, об одной проблеме, об одной болезни. Вот это вы имеете в виду. Это медицинский показатель. Это не потеря трудоспособности.
3: Да, да.
1: А потеря трудоспособности с 60% уже может давать возможность получения пособия.
3: Ну, это, конечно, не потеря трудоспособности, это сахарный диабет первого типа.
1: Угу, я поняла.
3: Да. Помпа. Да. Какую 45?
1: Нет, я не могу вам сказать, какой это дает процент. Это, вы знаете, я все время рассказываю такой, у меня есть такое предложение, что не диагноз дает возможность получения пособия, а именно как человек при этом диагнозе функционирует. Потерял ли он трудоспособность при этом диагнозе или нет?
3: Я поняла. Скажите, пожалуйста...
1: Поэтому один случай не похож на второй.
3: Я поняла. А вот эти 45%, какую сумму можно получить?
1: 45% не дает. 45% – это медицинская инвалидность. Говорят так... Проверим, какая у него потеря трудоспособности при 45% медицинской инвалидности. Это может быть 60, это может быть и 100. Это все зависит от того, какой образ жизни он ведет, как он может влиться в рынок труда, может ли он работать при его состоянии или нет.
3: Ну, я как поняла, 45% не дает выплату.
1: 45% – это медицинская инвалидность. 45% дает возможность проверить, какой у него процент потери трудоспособности. Потеря трудоспособности 60% предполагает уже выплату пособий.
3: Я поняла. Спасибо. Еще один вопрос. Значит, надо ли сообщать, чтобы высчитывали израильский налог 132 шекеля в Бетоух Люби? И в какой отдел это
1: нет,
3: надо?
1: Нет, это не надо, это автоматически. Это автоматически. Человек, который получает пособие, из его пособия автоматически высчитывают.
3: Нет, пособие... это из пособия. А если не получает...
1: Если нет, так надо заполнить такой бланк. Называется «Дивоах Равшнати». Это бланк заполняют люди, которые не работают и не получают никакое пособие.
3: Если она идет в этот Шрутлюми.
1: А, в Шрутлюми, так это через армию будет.
3: А, армия сообщать должна?
1: Конечно, это в армии, да, заботится об этом.
3: Ага, понятно. И выплаты от Шрутлюми тоже они сообщают, чтобы выплачивали, как Шрутлюми? пособие.
1: Какое пособие?
3: Ну, я знаю, что в Шурут-Люми тоже битох платят.
1: Да, битох. Да, да, да. Если ей дадут это пособие, вы же сами сомневаетесь, вы не знаете.
3: Не инвалидность, а именно то, что она в Шурут-Люми, вот этот. Вот это.
1: А
3: вот
1: кто эти платит деньги? Пособие за Шурут-Люми? Из битох-Люми не платят пособие Шурут-Люми.
3: А, где-то 300-400 шекелей, по-моему.
1: Это армия.
3: Это армия платит?
1: Конечно.
3: А, это армия. Я думала, это битох-Люми.
1: Нет, битох-Люми, если человек здоров, и девочка пошла в Шурут-Люми, она здорова, по каким-то причинам она не служит в армии, а то делает Шурут-Люми, то это через армию все проходит.
3: А, это не надо, значит, это только...
1: Нет,
3: это
1: нет.
3: И вот это налог, это тоже налог израильский.
1: Обо всем беспокоится армия и заботится.
3: А, все. Большое спасибо вам.
1: Здоровья вам.
2: Всего хорошего. До свидания. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Кто с нами?
4: Здравствуйте, Элла. Я хотела у вас спросить. Скажите, пожалуйста, я была инвалид. Я и сейчас инвалид. Но, понимаете, наступил пенсионный возраст. Я получила деньги, которые я, ну, когда могла, я работала. Это считается доходом или нет?
1: Какие деньги вы получили, я не поняла.
4: Пенсионные, которые отчисляла предприятия, отчисляли.
1: Угу. А вы получаете пособие по старости в том же размере, как и пособие по инвалидности?
4: Возможно, что да.
1: Да, тогда это не влияет.
4: Не влияет. Несмотря на то, что там, там немножко сумма, конечно, приличная. Ну, знаете, смотря
1: нет, оно не влияет. Если вы получали пособие по инвалидности раньше, то нет.
4: Нет. Большое спасибо, Эллочка.
1: Всего доброго.
2: Всего доброго, Элла. Мужа, радиослушатели. Мы сделаем перерыв на музыкальную паузу и вернемся в наш эфир.

0: Мы вернулись, и спасибо волшебному
1: в реальность
0: голосу Джеймса Брауна за эту версию Sunny. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Моя.
3: Добрый.
0: Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, я Михаил из Батьяна. У меня пара вопросов к Келли Гитлер. Первый вопрос, я просто не заглядывал. Как начисляется процент, то есть сумма процента инвалидности, если я работаю, допустим?
1: Ну, ваш вопрос, он, прямо скажем, неправильный. Сумма процента инвалидности тут гораздо сложнее. Человек, который претендует на инвалидность, он должен подать документы на получение инвалидности. Тогда будет комиссия, которая устанавливает, комиссия или, там, или сам пакет, который устанавливает медицинскую инвалидность. И если вы проходите потолок этой медицинской инвалидности, тогда проверяют, есть ли у вас снижение работоспособности вследствие той медицинской инвалидности.
2: Вот, как раз мы подошли к моему второму вопросу. Я инвалид работающий. У меня 50% и кошер, по-моему, и 60% РФУИ. Вот. И у меня сейчас есть другие проблемы. Если я подам, допустим, и мне повысят процент инвалидности и тот, и другой, значит, как будут высчитывать, рассчитывать, с моей нынешней зарплаты или как-то по-другому?
1: Ну, начнем с того, что я не знаю, о какой зарплате идет речь. И для, ну, допустим, и для того, я думаю, что вы зарабатываете не больше, чем 8000 шекелей, если вы попали в систему.
2: Нет, я зарабатываю больше.
1: Больше, значит, вы снизили на 50% вашу заработную плату?
2: Почему?
1: Ну, потому что для того, чтобы попасть в систему инвалидности, есть два условия. Первое условие, это первое условие, что вы зарабатываете не больше, чем сейчас я вам скажу, сколько это примерно, там 8000 шекелей, примерно. Если же вы снижаете вашу заработную, если у вас ваше состояние вас заставило снизить вашу, допустим, у вас 40000 шекелей, и вы эти 40000 снижаете хотя бы на 50%, тогда вы можете войти в эту систему. Лейканес лемаарехет, как мы говорим.
2: Ивантик, я понял. Нет, дело в том, что я сейчас, допустим, я работаю, да, у меня вот этот вот мехут и вот с этими проблемами, да, но я пока еще не подавал, и как бы мне 63 года, и как бы я вот думаю сейчас...
1: Скажите мне, пожалуйста, сколько вы зарабатываете? Я прошу прощения.
2: На 17.
1: Я не думаю, что у вас есть какой-то шанс вообще попасть в эту систему, зарабатывая 17000 шекелей. У вас даже могут не принять за это заявление.
2: Заявление, я понял. То есть я должен для цикла вот и потом подавать, да?
1: Вы можете просто снизить вашу ставку. И если ваша ставка не будет выше, чем примерно 7848 шекелей, вот так примерно, 8000 шекелей, тогда вас даже не будут проверять на наличие инвалидности. Ага.
2: То есть зарплата не зависит от суммы начисленных пенсий?
1: Ну как, зарплата зависит, конечно. А от зарплаты зависит, будут ли проверять вас вообще на инвалидность или нет.
2: Понял.
1: От зарплаты зависит. Если зарплата ваша 17 тысяч... Никто не примет ваше заявление.
2: Я понял.
1: Чтобы только войти в систему, то есть только для того, чтобы начать всю эту проверку, ваша заработная плата должна соответствовать примерно 8 тысяч, я так грубо говорю.
2: Я понял, да. 8 это, то есть, лифтней мам,
1: Лифтные. Ой, ну это уже ладно. Лифтные мама, хорей мама, это уже ладно. У вас тут не идет ни мама, 18 тысяч тут не имеет отношения. Это не...
2: Это понятно, понятно. И вот, может быть, я, как говорится, не туда лезу, но ваше мнение, допустим, вот такое, я сейчас немножечко расскажу о себе, да? У меня, значит, нехудковая, постоянная инвалидность, нет руки.
1: Сколько?
2: Я работаю, все.
1: А, нет
2: постоянная
1: руки.
2: Постоянная инвалидность, да, нет руки.
1: А вследствие чего это произошло?
2: Ну, несчастный случай, это давно было. Еще в Советском Союзе.
1: Окей.
2: Вот. И здесь, значит, я прошел... Типуль, у меня обнаружили сортан гармонит. И плюс у меня здесь сейчас вот упал слух на 40%. Как вот ваше мнение, мне могут повысить за счет этого, вот, учитывая вот эти вот показатели?
1: А скажите, пожалуйста, до этого момента вы не подавали документы на пособие?
2: Ой, это было давно, я какой-то период получал, но...
1: Получал мало. Как что?
2: Как инвалид, я не работал в тот период.
1: А по какому... параграфу, то есть по какому? По руке, по сортану или по...
2: По руке. Сортан потом был.
1: А потом вы получали? Когда был сортан?
2: Нет,
1: вы
2: потом я... Нет, я потом просто не подавал, потому что я знал, что у меня зарплата высокая, и как бы мне...
1: Ну, а сейчас что изменилось?
2: Ну, сейчас немножечко как бы здоровье подводит.
1: Здоровье подводит, я понимаю. Но, как я и сказала, что с таким брутто вы не можете подать документы.
2: Mm-hmm. То есть, я, как я и сказал, мне надо или уменьшить зарплату, или вообще перестать работу, и потом только подавать, да?
1: Уменьшить зарплату обязательно, да.
2: Нет, а вот еще такой вопрос. Если я без получения кислотных уд.
1: Вы хотите для
2: массахтосы? Да, просто повысить инвалидность, да.
1: Значит, смотрите, есть такая возможность через массахтосу подать.
2: Угу.
1: Через массахтосу подать. Это такой, по-моему, 479-й блок, я не помню. Значит, для того, чтобы, если ваша инвалидность по трем параграфам, которые вы мне назвали, дойдет до 90%, у вас будет просто скидка в массахтосу. Скидка в массахтосе, да. У вас будет скидка на массахтосу, да. Поэтому можно тоже подать. Вы, смотрите, у вас просто могут не принять иначе с вашей... Вас моментально вам пришлют письмо, что заработная плата не позволяет рассматривать ваши документы. А если вы подадите документы через массахтосу, то это по-другому. Это называется квиятный худ лицора хакалабы масс.
2: Окей. Спасибо огромное вам. Спасибо.
0: Спасибо вам. Вам тоже будьте здоровы. Всего хорошего. Переходим к следующему радиослушателю. Кто с нами? Здравствуйте.
4: Это я. Здравствуйте. Это Людмила. Спасибо вам, что вы хотите ответить на мой вопрос. Значит, такое дело. Присылают нам из Битуахлюми бумагу, что мы должны 2410 шекелей.
1: Угу.
4: Мы пенсионеры. И расписано по месяцам. Я могу прочитать. Почему у нас такая огромная сумма задолженности? Они прислали нам.
1: А в письме не написано, почему?
4: Не нет, ну, не написано, что превышаем. А что мы превышаем?
1: А кто-то работает, что-то...
4: Я только работаю, нет отеля.
1: Окей, может быть, вы где-то получили в какой-то месяц больше, чем полагалось. Ну, может быть, оздоровительные.
4: Да, оздоровительные. Так почему это связано? Представляете?
1: Да, я представляю, да, это влияет.
4: Ну, влияет на то, что они с 7-25 каких-то 42 шекеля должны. С 9-25 года 98 должны. С 10-25 минус 208. Ну, это опять должны. С 12-25.
1: Как вас зовут?
4: 31. Людмила.
1: Людмила, по всей вероятности сделали перерасчет за все эти годы, и получается, что каждый год вы немного перерабатывали. А если вы перерабатывали, значит, вы образовывался долг. И в конце концов образовался долг, вот эти 2000 шекелей.
4: Да, так я хочу еще сказать. По четвертое, значит, 4-26 минус 203. Опять долг. 05-2000.
1: Я поняла, не надо мне зачитывать.
4: Нет, Элла, я последнее хочу сказать. 6 и 7 1724 переплачено нам. Какие долги у нас такие на 2410? Кстати, они никогда нам не давали 4759. Это на мужа, это не мне. Мы семья, и это самое, ну, на мужа и на меня дают. Так это то, что касается Марка, вот, ну, мужа моего. И мы всегда получали 4751. Они пишут, что 4759. У нас никогда не было такого. Я веду это строго, понимаете? Так вы считаете, это ну, законно? Минус 2410.
1: Вполне. Если вы не согласны, вам придется пойти в Битуаклиуми, написать письмо и просить, чтобы вам и сделали перерасчет. Или вам разъяснили, за счет чего... Это не маленькая волокита. Это не маленькая волокита. Вам придется достать ваши клюши и маскоры. И все это сравнивать. Сколько вы зарабатывали, сколько можно было зарабатывать. И это уж как вам угодно. Сможете ли вы это сделать, пожалуйста. Это только через Пакида в Битуаклиуми. Вы меня слышите, да?
0: Хорошо, спасибо за ответ. Мы переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами?
5: Это я, наверное.
0: Да, конечно.
5: Здравствуйте, у меня вопрос такой. Мы с женой пенсионеры. Мне 85 лет, жене 78. Мы не работаем, получаем пенсию, заработанную. Моя пенсия 3612, пенсия жены 2834. Вопрос. Полагается ли нам какая-то надбавка от Битуаклиуми?
1: Полагается ли вам какая-то надбавка в Битуаклиуми? Я сомневаюсь, потому что ваша пенсия и пенсия вашей супруги в районе 6 тысяч вместе, да?
5: 6446.
1: А пенсия, которая не влияет, это 2823 шекеля.
5: Да.
1: То есть, если вы от 6 тысяч вычтите 2823, примерно где-то 3 тысячи шекелей разница.
5: Да.
1: Да. И я не думаю, что это вам даст возможность получать социальную надбавку.
5: Все, спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Наверное, я, да?
0: Да.
6: Это Борис Ашкелонов. Скажите, пожалуйста, вот я вдовец, и сколько у меня должны вычитывать пособия?
1: Что значит, сколько у меня? Вы имеете в виду закупатку лим?
6: Да.
1: 237 шекелей.
6: 237?
1: Да.
6: А это самое, а полностью сколько я вообще... Я вот чистыми получаю 2520.
1: А какие у вас еще... Ну, правильно, вас высчитывают 237 шекелей. А какие у вас есть еще доходы? Вы получаете как половина за вдовца?
6: Да.
1: Угу.
6: И получается там 1300...
1: Угу. Ну, вот 237 шекелей, вот то, что с вас зашли высчитывать.
6: А вообще это полностью, это 2760,
1: да? 2757. Половина от вашей заработки, половина от того, что вы получаете за вашу супругу. Еще. И из этой суммы вас должны высчитывать 237 шекелей.
6: Почему-то меньше половины получается за супругу.
1: Меньше половины чего?
6: Ну, если 2700, допустим, 67.
1: За супругу вы имеете в виду, что вы получаете меньше половины?
6: Да.
1: Вполне вероятно, она начала получать пособие не после 25 лет работы, а немного меньше.
6: Да, она была инвалидна.
1: Вот так, так, поэтому...
6: Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Всего хорошего вам, пожалуйста. Добрый день, кто сейчас с нами. Если можно, выключите радио, пожалуйста, звук.
7: А я выключаю.
0: Да. Мы просто слышим себя на фоне.
7: Да, я выключила.
0: Да, спасибо, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
7: Алло, добрый день, девочка.
1: Добрый
7: вопрос.
1: День.
7: У меня 2 месяца тому назад умер муж.
1: Сочувствую.
7: Спасибо, родная. У него было начисление по инвалидности 100%, 4165 он получал. Uh-huh. Мне начислили 1176 по потере кормильца. Uh-huh. Я хотела знать, из каких расчетов начисляется вот это.
1: 2757 пополам.
7: А, значит, сейчас минуточку, 2000 сколько?
1: 757 пополам.
7: Но это у меня не получилось пополам.
1: А сколько у вас получилось?
7: У меня получилось 1176.
1: Вам дают 1176 шекелей?
7: Да, по потере кормильца.
1: А сколько лет он был в Израиле, когда он начал получать пособие по старости?
7: Ну, он 41-го года, значит, во сколько, в 67, значит, в 2008 году.
1: Он был меньше, чем 25 лет в стране, когда он начал получать пособие по старости.
7: Поэтому меньше начисления, да?
1: Да? Угу.
7: Значит, вы считаете, что 1176 – это все правильно?
1: Все и... правильно, потому что, по всей вероятности, он не был 25 лет в Израиле в день начала получения пособия по старости.
7: Я поняла. Я просто думала, я читала, значит, неправильно поняла, что с его суммой я должна была получать 50%.
1: Все правильно, но с его сумма, а его сумма была с инвалидностью, а это не переходит в кецватширим.
7: Скажите, пожалуйста, если я подам на социальную надбавку, мне объяснили вообще, что я получаю зекна, я получаю 9 часов за метапелисто, и это как бы третья сумма.
1: Нет, 9 часов за метапелисто не берут в расчет.
7: При начислении социальной надбавки не берется 9 часов, да?
1: Нет.
7: И вы сказали, что, значит, сумма 4000, по-моему, 375.
1: Если ваши полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, и у вас нет никаких дополнительных доходов,
7: абсолютно.
1: Так вам есть смысл подать документы на получение пособия по старости с социальной надбавкой.
7: Элочка, скажите еще, вот у меня было 2353 по старости, и стало 2116. Вот эти 237 шекелей, это начали с меня высчитывать?
1: За купат хулим, да.
7: А купать халим высчитывали с него, теперь с меня. И еще вот последний вопрос. После 80 лет что-то, вот мне исполняется 80 лет, что-то будет меняться в сумме или нет?
1: Не намного, там есть кое-какие моменты, там, может быть, на 50 шекелей, на вот такое.
7: Огромное
0: спасибо. Спасибо большое.
1: Всего
0: удачи
1: доброго,
0: вам.
1: Удачи вам.
0: Всем радиослушателям большое спасибо. До встречи, Элла, через неделю. Всего хорошего. С нами была Элла Гидсон, представитель и специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, хорошего дня. Всем радиослушателям спасибо за внимание.
1: Всем.
0: Всего доброго.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад палестинские источники в секторе Газа указали, что в результате ударов ВВС Цахаля в Аль-Муасе к западу от Хан-Юнаса в южной части сектора пострадали несколько человек. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Новое еврейское поселение основано на Хевронском Нагорье. Оно будет называться Кармей-Гуда. Сегодня туда заселяются первые семьи. Это одно из четырех новых поселений, которые планируется построить в данном районе. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Голдидж. Советник и друг основателя новой правой партии Офира Винтера Коби Элираз заявил в интервью корпорации Кан, что утверждение о том, что партия Винтера будет поддерживаться голосами исключительно правых избирателей, не соответствует действительности. В этом же интервью он отверг призывы главы правительства Бениамина Нетаньяху к малым партиям либо объединиться, либо выйти из предвыборной гонки. При этом Элираз напомнил, что такие люди, как Гилад Эрдан и Юли Эдельштейн, являлись солью Ликуда, однако премьер-министр не позаботился о том, чтобы оставить их в партии. Не случайно Йоас Гендель, по некоторым данным, преодолевает электоральный барьер. Не просто так Нафтали Беннет похищает голоса правого лагеря, да и Гади Айзенкот, по моему мнению, тоже. У тех, кого принято причислять к так называемым «мягким правым», нет своего дома, и эти люди либо не пойдут голосовать вовсе, либо отдадут свои голоса тем, кто не являются правыми, указал Элираз. Бывший глава отдела охраны в Общей службе безопасности Шабаки Микки Вайнберг заявил в интервью корпорации Кан, что Шабак, как правило, не предоставляет охрану тем, кто в этом не нуждаются. При этом он подчеркнул: иранцы и вправду действуют очень активно. Исламская республика – это не та страна, которая ограничивается одними только словами. Режим аятолл действительно направляет свои ячейки, в том числе для сбора информации перед совершением покушений. Я не знаю, сколько именно человек было задействовано в ячейке, готовившей покушение на Яира Нетаньяху, но могу сказать, что, как правило, в подобных операциях участвуют не более двух человек. К счастью, мы сумели вовремя предотвратить покушение, указал Микки Вайнберг. Как мы уже передавали ранее, заместитель министра иностранных дел Ирана Казам Раариб Абади отреагировал на заявление президента Дональда Трампа о том, что американские ВМС намереваются разминировать Ормузский пролив. «Никому, кроме самого Ирана, неизвестно местонахождение этих мин», — отметил Абади. Он назвал такие заявления американского президента пустыми разговорами. Если бы слова Трампа соответствовали действительности, уже многие торговые суда и нефтеналивные танкеры могли бы проходить через Ормузский пролив. Однако этого не происходит, отметил высокопоставленный чиновник режима аятолл. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация изменилась, и если переговоры возобновятся, они будут осуществляться не так, как это было прежде. Плюс к тому Абади пригрозил, что если американские корабли войдут в Ормузский пролив, то они станут мишенями для артиллерии Исламской Республики. Он также заявил, что если американские экономические санкции в отношении его страны будут ужесточены, то и реакция на это Ирана будет чрезвычайно жесткой и решительной. Об этом сообщает корреспондент Кан Шимон Миджан. Уголовная хроника. В Тель-Авиве в одном из отделений банка мужчина нанес работнице ножевые ранения средней степени тяжести. Прибывшая к месту инцидента, полиция задержала нападавшего 67 лет. Корреспондентка Кан Адас Гринберг передает, что, по словам сотрудников полиции, речь идет о душевнобольном. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра без перемен, в пятницу температура немного понизится, в субботу вновь небольшое потепление, местами возможен моросящий дождь. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Армия обороны Израиля продолжает военные действия в секторе Газа. ЦАЛ сообщает, что вчера в Джабалии на севере сектора был уничтожен объект, который служил боевикам Хамаса позицией для подготовки засад. Он находился примерно в 50 метрах от желтой линии и в непосредственной близости от больницы и школы. Пресс-служба ЦАЛ сообщила, что из этого здания планировались террористические атаки против военнослужащих, а также, что оно использовалось как склад вооружения. Также в заявлении ЦАЛ говорится, что в результате удара были ликвидированы несколько боевиков. Праймерис в Ликуде и повторный подсчет голосов на избирательном участке в Беер-Якове. Министр Гила Гамлиэль заявила, что не позволит своему коллеге-министру Хайму Кацу провести в партийный список за ее счет его соратницу Эти Атия. Министр Хайм Кац категорически отверг обвинения министра Гила Гамлиэль и заявил, что протоколы однозначно показывают, Гамлиэль получила 100% голосов, а этот показатель, который, по его словам, не соответствует действительности. Он также утверждает, что другие ее партнеры по договоренности получили больше голосов, чем было избирателей на участке. Следует спросить у Гамлиэль, кто из ее сторонников подделал результаты. Министр Хайм Кац не вмешивался и ничего не фальсифицировал, а любые попытки выдвигать подобные обвинения – полный вздор. Так говорится в заявлении его канцелярии. Депутат Кнессета Эфрат Райтен из партии «Адемократим» призывает председателя партии «Яшар» Гади Айзенкота заявить, что не только Ликуд, но и партии Бен-Гвира и Смотрича неприемлемы для коалиции под его руководством. Райтен заявила, что при формировании следующего правительства, которое должно стать альтернативой нынешней власти, необходимо создать коалицию из партий, не входивших в нынешнее правительство, которое, по ее словам, привело Израиль к провалам и катастрофам. В партии ШАС возмутились высказыванием председателя Верховного суда Ицхака Амита, который заявил, что многие ультраортодоксы пользуются двумя телефонами, одним кошерным, а вторым для звонков. В ШАС назвали эти слова насмешкой над религиозной общественностью и проявлением высокомерия и заявили, что продолжат защищать право религиозных граждан жить в соответствии со своими убеждениями. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, высказывание Амита прозвучало во время обсуждения вопроса о расширении зоны вещания ультраортодоксальных радиостанций. Около половины учителей естественных наук в начальных школах не имеют квалификации для преподавания этих предметов. Такие данные приводит Центральное бюро статистики. В то же время в средней школе отмечается улучшение. Доля учителей, имеющих квалификацию для преподавания естественных наук, выросла до 80%. Корреспондент КАН Лиран Худжаинов сообщает, что данные ЦСБ свидетельствуют о значительном оттоке новых преподавателей из технологических и точных дисциплин. Около 14% из них покидают профессию уже после первого года работы, а через 3 года доля оставивших преподавание возрастает до четверти. Криминальная хроника. Мужчина и женщина получили ранения средней степени тяжести в 2 инцидентах с ножевым нападением. Бейт-Шемиши был ранен ножом мужчина примерно 60 лет, подозреваемый в нападении задержан. Ранее в Тель-Авиве была ранена ножом женщина в возрасте около 40 лет, работающая в отделении банка на улице Шломо. Подозреваемый 67-летний мужчина задержан. В полиции заявляют, что он психически неуравновешен. Эти сообщения передали корреспонденты КАН Верет Пельман и Адас Гринберг. На Хевронском Нагорье основано новое поселение «Кармей Иуда». Сегодня на новое место прибыли первые семьи. Это первое из 4 поселений, которые будут созданы на территории регионального совета, чтобы сформировать непрерывную цепочку еврейских населенных пунктов от Эшколот до Телем. Телем также является новым поселением, строительство которого ведется в эти дни. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Ашдоде и Хайфе в настоящий момент составляет 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бейершеве 34, а в Эйлате воздух прогрелся до 41 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЕКА в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Соренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала,

а потом продолжает песню. «Я очень тебя люблю, так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь». Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерлоу» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована, очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерлоу». «Мизерлоу» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. «Мизерлу», который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием «Уд», и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

Ну и то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блу. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестры, Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья, первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Лос Поптопс стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек — это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

слышали и эту песню, которая действительно уже много лет, вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, слова Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня «За два сольди», «Canzoni de due soldi». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Санремо. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, на утро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: за Советом, о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» он тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: поет хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван, Борис и я». Вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

и «Mother Words». Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или «Fly Me to the Moon». Именно называлась она так. Другими словами, «Mother Words» в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A-Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A-Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не пожелайте.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Армия обороны Израиля продолжает военные действия в секторе Газа. Цааль сообщает, что вчера в Джебалии на севере сектора был уничтожен объект, который использовался боевиками Хамаса как позиция для подготовки засады. Он находился примерно в 50 метрах от желтой линии и в непосредственной близости от больницы и школы. Пресс-служба Цааля сообщила, что из этого здания планировались террористические атаки против военнослужащих, а также что оно использовалось как склад вооружения. Также в заявлении Цааля говорится, что в результате удара были ликвидированы несколько боевиков. Ситуация в Ормузском проливе. Представитель корпуса стражи Исламской революции Ирана заявил, что достигнуты договоренности с Оманом о распределении водных ресурсов и доходов в проливе. По его словам, пролив находится под контролем Ирана, военных кораблей противника в Персидском заливе нет. Представитель подчеркнул, что если США не примут условия Ирана, пролив открыт не будет. Представитель иранской армии Амира Акрамия также заявил, что этот район полностью находится под оперативным контролем военно-морских сил Ирана. В интервью иранскому информационному агентству МЕР он отметил, что передвижение судов сопровождает тщательная проверка. Об этом сообщают корреспонденты КАН Шимон Миджан и Рам Брандес. Праймерис в Ликуде и повторный подсчет голосов на избирательном участке в Беэр-Якове. Министр Гила Гамлиэль подала в полицию жалобу на мошенничество и фальсификацию. Гамлиэль обвиняет министра Хайма Каца в том, что он сфальсифицировал результаты голосования, чтобы за ее счет продвинуть в партийном списке Эти Атия, близкую к нему. Министр Хаим Кац категорически опровергает обвинения Гамлиэль и называет их полной чепухой. В своем аккаунте в социальной сети X Кац написал, что тот, у кого есть претензии, может обратиться в полицию. В партии ШАС возмутились высказыванием председателя Верховного суда Ицхака Амита, который заявил, что многие ультраортодоксы используются двумя телефонами, одним кошерным, а вторым для звонков. ШАС назвали эти слова насмешкой над религиозной общественностью и проявлением высокомерия и заявили, что продолжат защищать право религиозных граждан жить в соответствии со своими убеждениями. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, высказывание Амита прозвучало во время обсуждения вопроса о расширении зоны вещания ультраортодоксальных радиостанций. Около половины учителей естественных наук в начальных школах не имеют квалификации для преподавания этих предметов. Такие данные опубликовало Центральное бюро статистики. В то же время в средней школе отмечается улучшение. Доля учителей, имеющих квалификацию для преподавания естественных наук, выросла до 80%. Корреспондент КАН Леран Худжаинов сообщает, что данные ЦСБ свидетельствуют о значительном оттоке новых преподавателей из технологических и точных дисциплин. Около 14% из них покидают профессию уже после первого года работы, а через 3 года доля оставивших преподавание возрастает до четверти. На Хевронском Нагорье основано новое поселение – Кармей Иуда. Сегодня на новое место прибыли первые семьи. Это первое из 4 поселений, которые будут созданы на территории регионального совета, чтобы сформировать непрерывную цепочку еврейских населенных пунктов от Эшколот до Телем. Телем также является новым поселением, строительство которого ведется в эти дни. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. В Непале число погибших в результате внезапного наводнения в районе границы с Тибетом достигло 22 человек. Об этом сообщила местная полиция. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку многие люди числятся пропавшими без вести. Мощный поток воды смыл здания, мосты, дороги и автомобили. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов. В Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КанРека в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Селим, продюсер Мирим Гилевич, Игорь Хариф. В эфире «Побочные эффекты» — программа о литературе, умеющей, хотя, увы, не всегда, научить нас, утешить, но и судить строго тоже. Мы начинаем с новостей. В Зальцбурге на продажу выставлен особняк Пашенгершлессль, бывший дом писателя Стефана Цвейга. Поместье расположено в парковой зоне на горе Капуцинерберг и с 2020 года принадлежит немецкому автомобильному магнату Вольфгангу Порше. Текущая стоимость объекта составляет 14,7 миллиона долларов. Стефан Цвейг приобрел особняк в 1917 году для уединенной работы. Исследователи называют этот период самым плодотворным в его карьере. Именно здесь была написана новелла «Амок», принесшая писателю мировую известность. В доме регулярно бывали выдающиеся современники Цвейга: Томас Манн, Герберт Уэллс, Джеймс Джойс, Поль Валери, Морис Равель, Рихард Штраус и Артуро Тосканини. Французский поэт Жюль Ромен окрестил поместье «Виллой Европа». Петиция с призывом обеспечить публичный доступ к продаваемому особняку собрала свыше 6 тысяч подписей. Ректор Зальцбургского университета Бернхард Фюгеншух выразил надежду, что учебное заведение сможет приобрести недвижимость и придать ей статус значимого культурного пространства. Я напомню, что судьба Цвейга тесно связана с трагическими событиями первой половины 20 века. В 1934 году, спустя год после прихода Гитлера к власти, в доме Цвейга, имевшего еврейские корни, провели обыск, после чего писатель покинул Австрию и уехал в Англию. После аннексии Австрии в 1938 году имущество семьи конфисковали, книги уничтожили, счета заморозили. В 1942 году Стефан Цвейг и его вторая жена покончили с собой в Бразилии. Более радостная новость. Картины писательницы Айрис Мёрдок обнаружены на чердаке ее бывшего дома. В университете Чичестера готовится выставка, посвященная живописи английской писательницы, лауреата Букеровской премии. Впервые публике представят картины, долгие годы хранившиеся в секретной комнате на чердаке бывшего дома Мёрдок в Оксфорде. Об этом сообщает The Guardian. Среди экспонатов единственный известный автопортрет писательницы, 4 сюрреалистических пейзажа и 3 эскиза обнаженных женских фигур. Всего в ходе исследования было обнаружено более 80 ранее неизвестных картин Мёрдок. Работы обнаружил доктор Майлз Лисон, руководитель исследовательского центра Айрис Мёрдок при университете Чичестера. По приглашению распорядителей наследия писательницы он изучал ее дом в Оксфорде после смерти Оди Бейли, второй жены мужа Мёрдок, Джона Бейли. Тайная комната была скрыта за массивным книжным шкафом, и, по словам Лисона, туда, вероятно, не заходили десятилетиями. О ее существовании могли знать лишь сама Мёрдок и ее супруг. Помимо картин в комнате нашли личные вещи, а ранее в другой части чердака 600 неопубликованных стихотворений, в том числе посвященных женщинам. Выставка под названием «Айрис Мёрдок среди художников» откроется в библиотеке университета Чичестера и продлится до 10 декабря. Специалисты отмечают тесную связь ранних художественных опытов Мёрдок с ее последующим литературным творчеством. Так, искажение реальности, характерное для ее сюрреалистических картин, позже нашло отражение в романах, наверное, лучших романах Айрис Мёрдок «Черный принц» и «Море моря», где герои по-особому воспринимают действительность и погружаются в мир собственных мыслей. Продолжение знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц. Новое приключение» выходит на русском языке. Испанский писатель Элой Морено получил одобрение наследников автора и перенес историю героя в современные реалии, сохранив его главное свойство – задавать простые вопросы, на которые взрослым порой трудно ответить. Предложение поступило от издательства, говорит Морено. Мне рассказали, что во многих странах мира срок действия авторских прав на «Маленького принца» истек, и издательство ищет писателя, который мог бы написать продолжение. Они рассматривали многих авторов и в итоге остановились на мне, потому что им близка моя манера письма, то, как я умею через слова обращаться к чувствам читателя, и для меня это стало настоящим сюрпризом и огромной радостью. Мне кажется, продолжает Элой Морено, «Маленького принца» нередко предлагают детям слишком рано, когда они еще не способны понять смысл произведения, поскольку в книге есть иллюстрации, ее автоматически относят к детской литературе, хотя, на мой взгляд, это не совсем верно. Перечитывая книгу уже взрослым писателем, я обнаружил множество небольших метафор, которые меня поразили, и, кроме того, у меня появились собственные интерпретации некоторых эпизодов, и я уверен, что они очень личные. И такая, значит, клубничка на закуску. Нет, вишенка просто на торте. Писатель-фантаст Юрий Никитин завещал заморозить свое тело, чтобы в будущем получить шанс на то, что ученые смогут его оживить и вылечить. Семья писателя подтвердила намерение провести крионирование и призвала оказать финансовую помощь, чтобы оплатить услуги криофирмы. Один из основателей жанра славянского фэнтези, автор произведений «Трое из леса», «Троецарствие» и «Фарамунд», умер 23 мая на 86-м году жизни. Согласно последней воле Юрия Александровича, сообщила его вдова, его тело будет подвергнуто криоконсервации с целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития. Так говорится в посте Никитиной в социальной сети ВКонтакте. Останутся двое. Путин и Никитин. Почему, правда, должны платить деньги семье Никитиных, чтобы его консервировали? Мне непонятно. Ну ладно. У нас раздел поэзия. Это сегодня Денис Новиков. Поэт, которого я невероятно люблю. Он родился в 1967 году. Жил в Москве, несколько лет провел в Англии, участник группы «Альманах». Учился в литературном институте, выпустил 4 книги стихов, «Окно в январе» с послесловием Иосифа Бродского, «Караоке», «Самопал» и «Виза». Умер в Израиле 31 декабря 2004 года. Несколько стихотворений, совершенно, на мой взгляд, замечательные, как все, что сделал Денис Новиков. «Июнь. Испаренный мрак. Давно надумал сделать слепок с дождя на память. Только как? Сноровки нет, прием не крепок, а мозг горяч и размягчен, как воск свечи в разгаре бала. Он схож со спущенным мечом, с пустою пачкой опала, что ливнем в лету снесена. Вот и верни потом обратно, дух, исчезающий в парадном, пух, пролетевший вдоль окна. Навсегда костенеющий лес, протянувшийся вдоль. Уходя на заслуженный отдых, реалии с копом получают отличие. Хочешь о прошлом? Изволь. Только дай обещание больше не бредить потопом, не ушедшей водою, приводя в доказательство соль на губах или нежные камни со дна. Подбирая в снегу, пополняя коллекцию знаков векового присутствия, скажешь, конечно, волна. И плечами пожмешь, дескать, климат везде одинаков. И у нас на Таганке смывает предметы она. Это был не предмет, а автобусный долгий маршрут. По две кассы в машине, счастливых билетов навалом. Магазин, костенеющий лес, высыхающий пруд. И на всех остановках вино одноклассники пьют и сырком заедают, с пеленок довольствуясь малым. Это связь моя с жизнью, так странно окрепшая тут. А так фокусник захочет объяснить, но со словами сладить не умея, повествование потеряет нить, и пропадет у фокуса идея. Как опустился иллюзионист. Он так давно с животными, что лает, не говорит и на руку не чист, и голубей того употребляет. Допрашивал юность, кричал, топотал, давление оказывал я. И даже каленым железом пытал, но юность молчала моя. Но юность твердила легенду в бреду, когда ж уводили ее, она изловчилась слюной на ходу попасть в порождение свое. Ну-ка взойди, пионерская зорька, старый любовник зовет. И хорошенько меня опозорь-ка за пионерский залет. Выпили красного, граммов по 300, и развезло, как котят. Но обрывается речь методиста, что там за птицы летят? Плыл, как во сне, над непьющей дружиной, вдаль, журавлин или клин? Плыл, как понятие сон растяжимый, стан лебедин или блин? Птицы летели, как весть не отсюда, и не о красном вине. И методист Малафеев Иуда Бога почуял во мне. Сила есть, а ума мне не нужно. Биржевик промышляет умом. А моя заключается служба в сумасбродстве напротив самом. Высоко это раньше ценилось, но отмстил неразумным Гайдар. А теперь все опять изменилось, и пора отвечать за хазар. Как можно глубже дым вдохни, не выдыхай как можно дольше. И нет ни горцев, ни войны, и панства нет, и членства Польши. Когда б не Пушкин, то чихал бы я на все на это право. Скажите, кто это Джохар? Простите, где это Варшава? 31. Ем один, пью один, с жалостью роюсь в кучке могучей, что твой Бородин, в памяти, то есть. Вижу, в мой жемчуг подмешан навоз, и проклинаю. Но накладных не срываю волос, грим не смываю. Ну и еще. Не бойся ничего, ты Господом любим. Слова обращены к избраннику, но кто он? Об этом без конца и спорят Бом и Бим. И третий их партнер по внешности не клоун. Не думай о плохом, ты Господом ведом. Но кто избранник, кто? Совсем забыв о третьем, кричит полцирка Бим, кричит полцирка Бом. Но здесь решать не им, не этим глупым детям. Это Денис Новиков, невероятно пронзительный, замечательный просто поэт. Так, ну, сейчас на линии с нами Да, ну сейчас будет на линии с нами, это секунды, я бы мог еще много-много чего рассказать о Денисе Новикове, совершенно, на мой взгляд, поразительном, ярком, прекрасном поэте, чья биография была немножко удивительна. Он замолчал довольно рано, но об этом как-нибудь в другой раз, потому что вот сейчас на линии создательница, руководительница культурного центра «Арт-Ниша» в Нетании и создательница, опять же, руководительница студии «Пятница», актриса, я не знаю, кто еще, Елена Саханова. Лена, привет.
1: Привет, дорогой Игорь. Рада очень слышать тебя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Это взаимно. И, пожалуйста, рассказывай, что у тебя происходит и в центре твоем «Арт-Ниша», и в «Пятнице», и в студии. Давай, расскажи, что-то давно я тебя вести не получал, и, наверное, наши слушатели тоже не
1: да,
0: все.
1: Да-да-да. Значит, «Арт-Ниша» сейчас начинает, вот с сентября месяца начинает свою более бурную деятельность, потому что на лето в «Арт-Нише» был перерыв именно по техническим причинам, войны и все остальное. Но как-то так я не согласна с тем, что когда война, искусство нужно. Не знаю, я почему-то затихла на какое-то время. Вот. Но репетиции в театре студии «Пятница» продолжались, и я продолжала делать свои квартирники. Квартирники, которым вот в этом году исполнилось уже 7 лет, в июле месяце, как я это делаю. Так. Я получаю от этого колоссальное удовольствие. Никогда не думала, что можно брать работу на дом. Хай-тек работает на удаленке. Да, из дома.
0: Вот. А ты даже не в удаленке, к тебе приходят, да?
1: Да, и это безумный кайф, когда я знаю публику в лицо по именам, я знаю, кого куда удобнее усадить, я знаю людей, которые ко мне приходят. Для меня дикой актрисы, которая привыкла видеть залы, а зал, как правило, это черная яма, и только смутно видны первые ряды. Вот. Мне безумно приятно, что я сейчас уже вот 7 лет подряд с периодичностью где-то раз в месяц, два раза в месяц вижу публику, и у меня уже есть своя публика, это замечательно, и кто только у меня не был на квартирниках. Mm-hmm. Тут ну и наш любимый Ян Левинзон, и Илюша Акселер, вот, Руи Хэн, Саня Кройтер, Игорь Губерман, Дина Рубина. То есть, ну, вот перечислять.
0: Слушай, к тебе приезжают там необарды, еще какие-то замечательные люди.
1: Да, Вадик Королев, прекрасный.
0: Королев, Фахрутдинов там. Да,
1: Фахрутдинов у меня, Пашенька, замечательный. У меня я иноагентов очень уважаю. Антон Долин, и мама его. И Толя Белый, и Виктор Вахштайн у меня бывали. Да. У меня даже для иноагентов на потом, на после квартирника есть специальные рюмки с символикой Израиля.
0: Слушай, мне кажется, это несправедливо по отношению не к иноагентам. Че, всем записываться теперь в иноагенты?
1: Ну, не надо записываться в иноагенты. Ну, как бы рюмки – это вот такие парадные рюмки для дорогих гостей. Из уважения. Это вот такое. А то, что касается «Арт-Ниши», вот сейчас мы начинаем, 29 октября. Как бы «Арт-Ниши», что это такое? Это всякие разные творческие студии, которые я открываю для других педагогов. И плюс еще лучшее из лучших, что я хочу привезти в Нетанию. Гастрольные какие-то вещи. Вот. Я очень дружу, например, с коллективом театра «Давай». Сейчас у тебя возникнут хорошие ассоциации. Конечно. У радиослушателей, надеюсь,
0: конечно,
1: тоже. У них есть прекрасный спектакль, без слов, абсолютно солнечная история. Мне кажется, этот спектакль... Ну да, и для детей. Он, безусловно, создан для детей, но он и для взрослых тоже. Я очень люблю, когда дети понимают одно, а родители другое. Из спектакля. Это очень мудро. Ну, во-первых, это очень смешно. Это очень смешно. Но там есть очень глубокая, теплая философия, где когда два чудака отправляются искать солнце, в этом есть что-то очень правильное для каждого из нас. Поэтому вот 29 октября уже в пятый раз я привожу в Нетанию спектакль «Солнечная история». Дети подросли.
0: Угу,
1: дети подрастают, и поэтому я знаю, что и второй раз вернутся, это 100%. И вот еще новости тоже 26 ноября. Мы сейчас готовим премьеру, уже есть дата. Я вижу уже такой четкий рисунок спектакля с моим основным составом театра-студии. Мы выпускаем спектакль, который будет называться «Дефективные люди».
0: Так. Угу.
1: У меня в театре полная демократия, и, посоветовавшись с артистами, мы долго искали материал, и вдруг возникло имя Михаила Зощенко.
0: Угу.
1: Я перечитав, поискав какие-то его вещи, я вдруг поняла и увидя название одного из его рассказов «Дефективные люди», я вдруг поняла, что так будет называться наш спектакль. Мы начали разминать материалы. Действительно, у нас получается, да, смешной, да, веселый, но и, наверное, горький спектакль о том, как все там начиналось после революции. Что в каждом из персонажей зощиновских есть дефект. Мало кто обращает. Ну, просто там, типа, смешно, юмор и все такое. А я подобрала такие истории, которые живут на сцене, которые говорят о полном, ну, как бы вот, о полных дефектах в душах, в мыслях и в том, что происходит вокруг. И вместе со смехом я люблю, когда и смешно, и когда ты вдруг задумываешься, над кем смеемся по классике.
2: Да, и я думаю, что ты абсолютно права, потому что Зощенко умел писать гомерически смешно, но когда закрываешь любую книгу Зощенко, становится так горько, потому что думаешь, как же люди изуродованы-то? Но он это знал.
1: Вот. И зная то, что происходит сейчас с родиной Михаила Михайловича Зощенко, то как-то так вот...
2: Да, как-то осталось много.
1: Да, получается по-хулигански, со всякими примочками, прибамбасами. Вот. Но посмотрим. Ну, мне, по крайней мере, не надоело работать над этим материалом до сих пор, и мне интересно копать глубже и глубже. Вот. Потом, у меня же есть вот театр-студия «Пятница», у меня же три взрослых группы. Мы параллельно тоже работаем над выпуском программы, которая будет называться «Игорь, берегите мужчин». Это программа миниатюр творческих, всяких импровизаций, наших фантазий о том, что все-таки мужчин надо беречь. И у меня есть единственная детская группа. Детская группа это дети от 6,5, самая моя Масюська, до 9 лет дети, с которыми мы начали репетировать абсолютно прекрасные приключения «Не знаете его друзей».
2: Класс.
1: И когда мы рассуждали об этом произведении искусства, одна только девочка, я говорю, как вам кажется, вот «Незнайка»? Ну, мы обсуждали персонажей, кто какой, кто, да, трагический, кто... Ну, умные там, ну, всякие там. Мы очень любим рассуждать. И одна только девочка, которой 6,5 лет, самая маленькая, она сказала, что «Незнайка» хороший, просто в него никто не верит.
2: Ну, да.
1: Я сказала, вот про это мы и будем ставить нашего «Незнайку», про то, что когда в тебя верят, то тогда из тебя получается человек. А когда в тебя

0: подростковый, то у меня где-то 2-3 человека еще я могу к себе взять с Нового года. Я не объявляла официальной рекламы.
1: Вот так вот, друзья мои.
0: Но 2-3 человека я еще могу взять от возраста где-то 7-8 лет. Вот таких вот я могу к себе добавить еще, мальчиков и девочек. Кстати, девочек желательнее, у нас мальчиков много, а девчонок меньше.
1: Только что сказала, что мужчин надо беречь, а теперь девочек брать.
0: Вот, да, да. Вот, ждем несколько...
1: Слушай, мне очень интересно, я очень жду того, что будет. Я думаю, что нужна, в общем, немалая смелость, чтобы заговорить со зрителями сейчас на языке Зощенко и на языке драмы, так сказать, который полон Зощенко, несмотря на весь блистательный внешний смеховой эффект. Я тебя очень благодарю. Я надеюсь, что все сейчас закрутится на полную мощь. Спасибо огромное, да?
0: Мы оживаем сейчас после всех перипетий.
1: Ну вот очень хорошо. Я потому и обратился к тебе, что давно не слышно было. Вот и вот
0: да,
1: все.
0: Да, спасибо.
1: Да, так, белые пятна мы тут же заполняем. Значит, с нами была создательница, руководительница культурного центра «Арт-Ниша» и тоже создательница, руководительница студии «Пятница», актриса, режиссер Елена Саханова. Я не знаю, что ты забыл, скажешь.
0: Боже, вот. Как это длинно теперь звучит.
1: Извини, это не я придумал. Вот.
0: Спасибо огромное.
1: Счастливо, Елена Саханова. До встречи.
0: Всего хорошего.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Ну, дальше у нас литература и музыка. Я сейчас коротко расскажу печальную, в общем, историю. Я хотел сегодня послушать украинскую песню, совершенно выдающуюся Игоря Поклада на стихи Юрия Рябчинского «Чаевна скрипка». Это песня, которая уже, это уже народная песня практически, которую написали совершенно гениальный композитор и очень хороший поэт-песник. Ну, исполнение, классическое исполнение Нины Матвиенко, оно чуть-чуть уже как бы не современно. Мне хотелось взять что-то по чуть-чуть в аранжировке более современной. Сначала обнаружился Александр Малинин, который поет хорошо, но очень нехорошо повел себя с историей с СВО. И сын Юрия Рябчинского, Евгений, об этом давал интервью. Что Малинин звонил, хотел извиниться, но Юрий Рябчинский его не простил. Потом хотел в исполнении Тони Матвиенко, дочери Нины Матвиенко, она тоже очень хорошо исполняет. Выяснилось, что вдова Игоря Поклада сейчас в судебном процессе, потому что права для Нины Матвиенко, в общем, Поклад просто подарил ей, вот, но это не распространяется на следующее поколение. Получается, что у Тони Матвиенко нет прав на эту композицию. Я очень расстроился, честно. Я очень расстроился и решил поставить сегодня никогда не подводившего, никогда никуда, ни на шаг в сторону от своей непреклонной позиции не отступавшего Юрия Шевчука, ДДТ. Это замечательная песня «В последнюю осень», где он спрашивает Александра Сергеевича Пушкина. В общем, вы услышите, о чем он спрашивает. Да, знаменитая композиция, уже классика. Ну вот сегодня послушаем ее. Итак, ДДТ, «В последнюю осень» мы слушаем. Поехали.

0: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. «Мада Неймания». Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Мы продолжаем. Впервые в Израиле плейбэк-перформанс мужской сборной «Мужские истории». Тут надо кое-что объяснить, ну, вдруг не все знают. И лучше всего это получится, я думаю, одного из организаторов этого события и одного из самых известных мастеров жанра плейбэк-театр в Израиле, Марата Майровича, который сейчас на линии с нами. Привет, Марат, прости.
7: Привет, Игорь, привет.
6: Ну,
7: привет,
6: смотри, значит, про плейбэк-театр как таковой мы делали программу, но, может быть, стоило бы несколько слов таких, такой экстракт произнести в пояснение.
7: Такое вводное. Ага. Я согласен, не все знают, поэтому хорошо бы рассказать. Плейбэк-театр — это социальный театр, это театр импровизации, в котором актеры, ведущие, есть актер, ведущий, музыкант, и они играют истории, настоящие живые истории жизни из зала. То есть кто-то из зала, кто готов поделиться этой историей, своей историей любой, может ее увидеть оживающим в виде театрального коротенького спектакля. Таких историй примерно 6 за спектакль, от коротеньких до более длинных. И то, что это делает, происходит некий разговор между ведущим и залом, и это создает некие сообщества на эти вот полтора часа перформанса. Примерно вот то, что такое плейбэк-театр. Я им занимаюсь уже 30 лет. В Израиле он очень популярный жанр, в принципе, на иврите особенно. Но мы с Ниной, моей женой, вот очень сильно развиваем в последнее время русскоязычное сообщество здесь.
6: Это хорошо у вас получается. Должен доложу, я уточню я. Но вопрос такой. А что такое мужская сборная?
7: О, это очень интересная история. Я хотел немножко издалека сказать пару слов.
6: Давай.
7: Про себя. Я, в принципе, очень легко и хорошо дружу с женщинами. Каким-то таким вот манером. Именно дружба, ничего такого. И вот только последние годы я научился дружить с мужчинами. Я понимаю, что мне это было непросто. И был у меня такой запрос на дружбу с мужчинами, но и запрос на то, чтобы слышать мужские истории и делиться такими именно мужскими историями. На данный момент достаточно путанная вещь, что такое мужчина, что такие мужские истории, они немножко сбиты. И в какой-то момент мы с ребятами, мои ученики, которые учились у меня на разных каких-то этапах, собрались, команда прекрасных семеро мужчин. Мы сдружились, собрались и решили, давайте мы сделаем перформанс только для мужчин, где будет такое сообщество, и люди смогут делиться своими историями. И вот мы решили, сделали, начинаем делать это. Да, вот примерно такая история.
6: Скажи, пожалуйста, можешь как-то приоткрыть, ну давай, без конечно, спойлерства, так что будет с несколькими эффектными загадочными фразами?
7: Ну, на самом деле, точно знать, что будет, мы не знаем. Только по той простой причине, что плейбэк — это импровизация. Как только я захожу в зал, я буду ведущим, кондуктором, и я буду спрашивать некие вопросы. Я не знаю, какие ответы, какие истории появятся, насколько аудитория будет доверять мне, сколько людей будет и какие это будут мужчины. Темы, которые у нас поднимались на репетициях, были очень интересные. Была тема отцовства, мне было очень интересно. То есть я как отец, как мой отец, сравнивая мое поведение, мой путь, или рассказывая историю про это, или я какой я отец. Это очень интересная тема, правда. Это же так сильно меняется от поколения к поколению. Наше время это очень интересная тема. Была тема сексуальности, ну, такая. Вряд ли на первом таком перформансе люди будут говорить про это. Но была такая тема. Была тема, что такое я и дружба, и мои ребята, которые я дружил в детстве, которые я дружу сейчас. Вот в отличие от меня, у ребят есть друзья и были друзья мужчины. Это мужская дружба, это очень интересная тема. И много-много разных тем. Самое главное, это точка, вопрос, насколько мы сможем честно и уязвимо поговорить и поиграть это в театральных наших формах с нашей аудиторией. Это вопрос. Ну и главное, хотелось бы, чтобы люди пришли. Потому что мужчины, так я знаю, что такое театр классический, где можно спрятаться, а вот такой, где контактный, намного реже. Я не знаю, может, я не прав.
6: Ну, понимаешь, как бы и вы в этой ситуации, наверное, более уязвимы, чем обычно. Может быть, и мужчины, которые собираются идти, немножко... Ну, я не знаю. В общем, мне кажется, что бояться не надо. Но знаешь, так, теперь...
7: Опасаться можно.
6: Опасаться можно, да. У меня такой вопрос. Значит, я вот цитирую сейчас. На сцене только мужчины, в зале только мужчины, за музыкальными инструментами мужчины. Вы... От феминиста к вам не прилетело еще? Мужской клуб?
7: От феминиста не прилетело, но мои ученицы, их много... Женщины очень много учатся плейбеку. Очень им интересно. И все время постоянный вопрос, а что же, а как же женщины и так далее. Но это на уровне не агрессивно, совершенно любопытство, интерес. И мы пообещали, что следующий наш перформанс мы сделаем только для женщин, без мужчин в зале, а будут в зале только женщины. Но сейчас мы хотим прям создать такую безопасную атмосферу, чтобы мужчины могли делиться своими уязвимыми, интересными, важными, смешными историями тоже, да, разными историями, которыми мы не очень готовы делиться рядом с женщиной. Вот вся история про это.
6: Ну что же, вы хитро проложили, так сказать, эту травку, соломку подложили. Будет и женский, значит, все нормально.
7: В какой-то момент, да, мы обезопасились.
6: Молодцы. Так, теперь пароли, явки, адреса. Куда, когда, во сколько?
7: Ага.
6: То есть я могу, если хочешь, у меня все учтено могучим ураганом, я могу сказать, ты подкорректируешь. Хорошо, значит, это воскресенье, это 6 сентября в 19:30 в Тель-Авиве, улица Кейлат-Варша, 69. Где это? Какой район примерно, плюс-минус?
7: Это район Адар-Юсеф, недалеко от Луна-парка, скажем так.
6: Угу. Это просто...
7: И у нас есть... Да,
6: говори, да.
7: Я сказал, что у нас, в принципе, есть форумы записи, как нам можно записаться, но понятно, что по радио не продиктуешь эту форму. И я хотел сказать, если можно, свой телефон, если кому-то...
6: Телефон не можем, а вот как тебя найти, другие какие-то способы есть же. Можно тебя прогуглить, можно тебя найти в Фейсбуке. Вот это скажи.
7: Прости, да, тогда в Фейсбуке я просто скажу, что меня зовут Марат Майрович. На английском напишите или на русском Марат Майрович, вы меня найдете. Пишите мне сообщение.
6: Да, а дальше вы уже разберетесь... Марат поможет, в общем.
7: Обязательно.
6: А в следующий раз, я думаю, что когда мы будем беседовать, тебе не нужно будет уже говорить Марат Майрович. Все будут знать и так. Просто сразу гуглить, да, и все. Так, в общем, спасибо тебе большое и удачи, конечно. Приходите 6 числа, пошли. Будет интересно. Я не сомневаюсь, потому что вот делая программу с Маратом и с Ниной, я убедился в том, что они профессионалы. Поэтому могу честно гарантировать вам, будет без дураков. Будет интересно.
7: Спасибо огромное, Игорь. Спасибо.
6: Все, давай, счастливо. Всего доброго. Счастливо. Марат Майрович, спасибо. Ну что, есть пару минут. Я могу использовать эти пару минут. Я еще немножко почитаю Дениса Новикова. Потому что, ну, кто же его просто так почитает? Вот, мне очень жаль, что, ну, как-то человек уходит, и уходит и память о нем, и... Когда-то я видел, что был такой сборник большой Дениса Новикова, такой избранный, ну где ж его найти? А на самом деле это очень сильный поэт, он попал немножко между поколениями. То есть те, кто были постарше, они еще вошли в литературу. Это были и Бунимович, и Жданов, и Еременко, и Парщиков. Другое дело, что уже некоторых и нет. Вот. Но вся эта группа людей талантливых, это Кандлевский, это Кибиров, вот они были постарше, и как-то у них получилось вот этой большой бригадой зайти. А Новиков оказался между, он оказался следующим поколением, и почему-то вот как бы заходить пришлось в одиночку. Тем более, что обстоятельства жизни были очень драматичны, и в какой-то момент, видимо, он просто устал. Просто устал, он перестал печататься, перестал, так сказать, участвовать в каких-то литературных сообществах. Ну, совершенно понятно, накапливается это. Безумно жаль. Помните, Денис Новиков замечательный поэт. Ну вот, например. «Вы имеете дело с другим человеком, переставшим казаться себе, отсидевшим Уайльдом с безжизненным стеком и какой-то фигней на губе. Почему-то всегда меблированы плохо, и несчастные судьбы номера, и большого художника держат за лоха. Молодежь, молодежь, детвора. А за всем за этим стоит работа, до седьмого чуть не сказал колено, и торчит из-под пятницы не суббота, а само воскресенье мужского тлена. Подо всем этим течет угрюмо, и струится, чуть не сказал кровища, а на самом деле бежит без шума за обшивку трюма вода, водичка». Или, например, из Бодлера. «Ну какая вам разница, как я живу? Ну, допустим, я сплю, а когда просыпаюсь, то сплю наяву и курю коноплю. Я из тайны растительной сонным шмелем вдохновение сосу, а еще я в пчелу трудовую влюблен, деловую осу». Как все точно по словам. Изыскание. По брусчатке, как сказано у Михалкова и украдено у Маршака, ну, а тот это слово у Бернса какого на прокат одолжил на пока, я нашел подтверждение догадки у Даля. Нет брусчатки в его словаре. Изгубившая Бернса, поземка седая, по-живому метет в ноябре. Черт, это невероятно пронзительные стихи. И непонятно, чем они даже берут. «Учись естественности фразы у леса русского, братан. Пока тиран кует указы, храни тебя твой Мандельштам. Валы ревучи, грозны тучи, и люди тоже таковы. Но нет во всей вселенной круче, чем царскосельские братвы». Вот и так мог сказать, мне кажется, только Денис Новиков. Как бы здорово, да? Самые крутые царскосельские. По-моему, это просто замечательно. Ну, у нас есть еще продолжение. Можем еще немножко поговорить пока, потому что у меня куча всякой информации есть. Я затыкаюсь вот со своей инфой. А пока у нас раздел, естественно, от 2 до 5. И сегодня с нами будет специалист по детской литературе, владелец ахайского магазина детской книги «Маша и навсегда три медведя» Мария Зимина. Привет.
8: Здрасте.
6: Ну, может, новинки? Ну что, все просто новинки.
8: Да, просто новинки. Знаете, я хотела, поскольку последние недели перед школой уже заканчивается, можно сказать, чем-нибудь веселеньким порадовать родителей и детей, потому что трудно. Целый год впереди учебный. Вот. На разный возраст. У кого-то детский сад впереди, у кого-то школа. Начну с прекрасной книжки Тони Росса, которая называется «Я сама». Это совершенно замечательный сборник историй про принцесс, что очень важно. Принцессы – тема востребованная, но найти книги про таких принцесс, чтобы вот не кровь из глаз и ужас, и хороший текст, чтобы было очень сложно. А это замечательная британская классика, очень остроумно проиллюстрированная, про принцесса, которая живет в принцессином замке с королевой мамой, с королем папой и ведет себя как нормальный ребенок. Не хочет ходить к зубному врачу, плохо себя ведет, хулиганит и так далее. А понятливые и отзывчивые родители ее пытаются воспитывать. Очень хорошая про принцессу, но при этом хулиган. Книжка совершенно замечательная, очень советую детям от 3 до 7 лет. Прекрасно, картинок много, текста немного. Для разного уровня русского языка подойдет.
6: Так, записали.
8: Что еще? Хотела я вам рассказать, что начали переиздавать, может быть, вам попадалось когда-то, Игорь, и, может, радиослушатели знают, была такая серия про неандертальского мальчика.
6: А, приключения доисторического мальчика, что-то вот это?
8: А, их было две. Там была одна линия была французская.
6: Так.
8: Они обе, кстати, по-моему, он итальянец должен быть. Нет, французская, там была борьба за огонь.
6: Да, это Рони старший, да, помню, да. Да,
8: да. Да. Угу. А были, наверное, Игорь, это в моем детстве были. Не...
6: Так, извините, да. Это другого Загоскина сочинение, да. Хорошо.
8: Да. Вот, прекрасные книги, да, про неандертальского мальчика, там про что? Про то, что в неандертальском мире древнем тоже есть школа, но только устроена она по первобытно-мирскому. Ну, то есть раз в год дети должны сдавать экзамен, а экзамен заключается в том, что они, ну, вообще проходят экзамен на мальчика с пальчика. Они должны провести самостоятельно одну ночь в лесу среди диких зверей, выжить и вернуться на стоянку. Значит, вместо оценок им выдаются в конце учебного года годовые копья разной длины, ну, как бы, в зависимости от того, насколько ты хорошо сдал экзамен.
6: То есть, типа, хорошее, это длинное копье такое, вот, как бы. А...
8: Ну, да, да, ага. Да, конечно, вот. Ну, и учат их, помимо каких-то наук, естественно, охотят, собирательство и так далее. Книжки эти сами по себе очень смешные и захватывающие. Я в детстве очень любила. Это большая серия. Она, правда, только начала выходить. Вот вышла первая книжка. Она называется «Неандертальский мальчик в школе и дом». Но я думаю, что они переиздадут всю серию. Но что отдельно приятно, что выходят они с иллюстрациями дяди Коли Воронцова, известного петербургского художника, которого... Многие знают по историям про кота Помпона, который вообще его авторский проект. Но он рисовал им много иллюстраций к книгам Григория Остера. У него всегда очень сами по себе смешные иллюстрации с большим количеством деталей. Это, в общем, не художник, а анекдот, можно так сказать. Очень советую, и начинающим читателям подойдет эта серия книг, потому что здесь есть и картинки, и текста еще не очень много, но уже таким не читателям, которые читают комиксы, да, 6-7 лет, а, наверное, 8-10, с большим удовольствием прочитают. Но и дети помладше с удовольствием прослушают эту историю.
6: Так, круто.
8: Про что еще хотела я рассказать? Есть такой совершенно замечательный, опять же, писатель Станислав Востоков. Это московский современный автор. Он не только пишет сейчас книжки, а до этого он был биологом, зоологом, работал в московском зоопарке и в других зоопарках необъятной России. Вот. И у него очень много... забавных историй про животных, а сейчас издательство АСТ переиздало его книжку про котика питонов. Так вот эта книжка, она почти детективная, при этом очень смешная, про мальчика, который отправляется на каникулы в деревню, и про то, как, значит, деревня эта знаменита тем, что там хранится в музее ложка и вилка Петра Первого, который когда-то через эту деревню проезжал, серебряные. И жуткие злоумышленники решили это украсть, а про Копика Питонов вместе со своим очень умным козлом Кузей расследуют вот это вот дело.
6: А козел Кузя — это Ватсон, да, такой, в общем?
8: Ну да, сочувствующий. Вот. Ну, на самом деле, действительно, есть куча интересных таких помощников в детских книгах. Есть детективы там про мальчика и понимающего человеческую речь жука. Или, например, про мартышку, которая понимает человеческую речь, но не может говорить. Вот, собственно, вот это вот тоже один из чудесных сказочных помощников козел Кузи. И историю эту сейчас она вышла с иллюстрациями Ляли Вагановой, вот, и читать ее можно с детьми от 7 до лет 11, в зависимости, опять же, от умения детей читать. Можно читать самостоятельно, можно читать родителям, детям. Удовольствие получат все.
6: Ну, слушайте, по-моему, замечательный набор. Можно спросить, какие готовятся, может быть, события, так сказать, в отдаленной перспективе или ближайшей? Что-то будет еще? Или нам хватит морской свинки, хомяков и книг замечательных?
8: Ну, что вы, сейчас мы, конечно, заканчиваем каэтану. Угу. И каэтана будет, естественно, Рош ха-Шана в Суккот. Так что, кому некуда пристроить детей, пристраивайте нам, у нас всегда интересно, книжно, весело и так далее. Это с одной стороны. А буквально уже в эту субботу у нас будет небольшой камерный спектакль смешного театра Рити Смирновой. Это будет кукольный спектакль по повестям 20 века. Он называется «Мальчики». Ну, соответственно, разные рассказы разных авторов 20 века объединены Ритой в спектакль. И Рита замечательная актриса.
6: Да я знаю, я хотел передать ей привет, но она могла бы уже доехать до нас, и мы могли бы поговорить об этом, например.
8: Я напомню.
6: Да, напомните, пожалуйста.
8: В эту субботу. Вот, и да, я очень люблю ее как актрису, и как педагога. Кстати, она ведет театральную студию и у нас, и еще в Матнасах, вот, и это действительно прекрасно. И то, как дети ее любят, и как она с ними работает, правда, это здорово.
6: Слушайте, ну, в общем, наполненные книгами и событиями, замечательно. И я хочу адресовать горячую благодарность специалисту по детской литературе, владелице хайфского магазина детской книги «Маша и три медведя» Марии Зиминой. Мы услышимся по графику. Даст Бог, все события произойдут, все книги раскупятся и придут новые, о которых вы будете нам рассказывать.
8: Спасибо большое.
6: Счастливо. Спасибо. Всего самого-самого лучшего. Пока.
8: Спасибо.
6: Так. Ну, совсем мало времени. Я уже сегодня не могу отлипнуть, поэтому я еще пару стихотворений Дениса Новикова почитаю. Правда. Науки школьные, безбожные, уроки физики и химии. Всем сердцем отвергал, всей кожей, и этим искупил грехи мои. Да, это я лишил сокровища за сценой актового зала, девятиклассницу за то еще, что в пятом мне не подсказало. Но нет любви без этой малости, без обоюдной в общем муки, как нет религии без жалости и без жестокости науки. Где ты теперь? И кто целует пальцы? И как? И где? Не удивлюсь, коль это впрямь малайцы, а не везде. А ты везде, где это только можно, не зная, что такие пальцы целовать несложно. Так где и кто? Государыня, просто сударыня, просто дура набитая всем, начиная с теорий от Дарвина до идей посетить Вифлеем, просто женщина с ветром повенчана, и законно гуляет жених в голове и поет деревенщина, ей о ценностях чисто иных. Норвежки и чешки, коньки и такие специальные тапочки для ностальгии. Реальную чешку, живую норвежку, судьба посылала мне после в насмешку, поскольку они утолить не могли желание левой и правой ноги. Тут много от секса, но что тут от сердца? Лишь татуировка у чешки для перца. На заднице сердце пронзала стрела, и лучшего места найти не могла. Такой замечательный Денис Новиков из Бодлера. Ну, какая вам разница, где я живу? Ну, допустим, я сплю, а когда просыпаюсь, то сплю наяву и курю коноплю. Я из тайны растительной сонным шмелем вдохновение сосу, еще я в пчелу трудовую влюблен, деловую осу. Нет, я уже, кажется, читал. Заставят вздрогнуть шорохи ночные, и храброго заставят свет зажечь, и стены глядеть, и не впервые успеть засечь. Что именно засечь? Я человек скорее малодушный, и в темноте от шорохов дрожу. Так мистики не любят сокол скучный, и ужасы не нравятся ужу. Ладно, В общем, читал бы еще. Даже не рассказал сегодня о том, что я читаю. То есть сегодня меня в этом плане, конечно, заменил Денис Новиков. Просто хочется, чтобы этого замечательного, ни на кого не похожего, очень трагического поэта, трагического без трагедии, как бы с насмешкой, как бы иронией пытающегося убить эту драму, которую убить невозможно и которая в нем жила. Так, ну здесь нынешний выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Селим, продюсер Мирьям Гилевич, которую я всемирно благодарю, и Игорь Хариф. Это побочные эффекты. Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока. Читайте, правда.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Армия обороны Израиля продолжает военные действия в Ливане. Бойцы бригады Галани, действующие в зоне безопасности на юге Ливана, за последние несколько недель уничтожили более 400 объектов террористической инфраструктуры, а также большое количество вооружения, в том числе противотанковые и зенитные ракеты, взрывные устройства, штурмовые винтовки и минометы. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАЛя. Президент Трамп уверен, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тяжело ранен, но не погиб. В интервью американскому журналисту Глену Беку Трамп рассказал о ранениях Хаменеи. По его словам, Хаменеи получил очень тяжелые ранения левой части тела, в том числе руки и ноги. При этом Трамп заявил, что не считает его погибшим, и отметил, что в таком случае иранская сторона хорошо инсценирует ситуацию, поскольку сообщает о встречах с ним. Трамп также заявил в интервью, что победа над Ираном будет достигнута в ближайшее время. Об этом сообщает обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Председатель партии РАМ Мансур Аббас и бывший заместитель министра Йоав Сигалович, как ожидается, выступят с совместным заявлением в субботу вечером. Они объявят о включении Сигаловича в список РАМ в качестве независимого кандидата и объяснят, что речь идет о партнерстве на гражданской основе, направленном на решение насущных проблем. Стороны договорились, что по вопросам прав человека Сигалович будет свободен голосовать по своему усмотрению. Корреспондент Кан Яара Шапира сообщает, что Аббас, как ожидается, будет говорить в ходе предвыборной кампании о программе гражданской службы для арабского населения, не принимая на себя обязательства продвигать такую инициативу. Высокопоставленный представитель РАМ отметил, что сегодняшнее заявление Аббаса о том, что признание Израиля еврейским государством было ему навязано, призвано смягчить внутреннюю критику в партии в связи с присоединением Сигаловича. Праймерис в Ликуде и повторный подсчет голосов на избирательном участке в Беэр-Якове. Министр Гила Гамлиэль подала в полицию жалобу на мошенничество и фальсификацию. Гамлиэль обвиняет министра Хаима Каца в том, что он сфальсифицировал результаты голосования, чтобы за ее счет продвинуть в партийном списке Эти Атия, которая близка к нему. Министр Хаим Кац категорически отвергает обвинения Гамлиэль и называет их полной чепухой. В своем аккаунте в социальной сети X Кац написал, что тот, у кого есть претензии, может обратиться в полицию. Около половины учителей естественных наук в начальных школах не имеют квалификации для преподавания этих предметов. Такие данные опубликовало Центральное бюро статистики. В то же время в средней школе отмечается улучшение. Доля учителей, имеющих квалификацию для преподавания естественных наук, выросла до 80%. Корреспондент Кан Леран Худжаинов сообщает, что данные ЦСБ свидетельствуют о значительном оттоке новых преподавателей из технологических и точных дисциплин. Около 14% из них покидают профессию уже после первого года работы, а через 3 года доля оставивших преподавание возрастает до четверти. На Хевронском Нагорье основано новое поселение – Кармей Иуда. Сегодня на новое место прибыли первые семьи. Это первое из 4 поселений, которые будут созданы на территории регионального совета, чтобы сформировать непрерывную цепочку еврейских населенных пунктов от Эшколот до Телем. Телем также является новым поселением, строительство которого ведется в настоящее время. Об этом сообщает корреспондент Кан Хаим Гольдич. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов. В Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, почему важно думать о пенсии, когда вам еще далеко до пенсионного возраста. Попробуем понять, что делать, когда ребенок подвергается буллингу в школе, и что такое шиль, шерут, еуцли и зрах. На все эти вопросы попробуем ответить сегодня, а также напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Мы очень часто задумываемся о пенсии, когда возраст уже подходит к пенсионному. Но с какого возраста лучше всего об этом задуматься и что необходимо сделать, чтобы наша пенсия максимально выросла к 67 годам? Об этом поговорим с Алексом Голцбергом, лицензированным пенсионным агентом. Алекс, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: С какого возраста надо задумываться о пенсии, на ваш взгляд?
1: Как можно раньше. Вся пенсия у нас основная.
0: Ой, что-то мы вас не слышим.
1: А сейчас?
0: Вот сейчас слышим, да. Как можно раньше?
1: Как можно раньше? Пенсия основана на сложных процентах. То есть больше всего денег сама пенсия зарабатывает на самом деле в конце. Это значит, чем раньше мы начнем откладывать, не снимать ее ни в коем случае. И туда постоянно пополнять деньги, тем больше она у нас будет при выходе на пенсию.
0: Угу. Но до 21 года все равно пенсию не открывают, поэтому до 21 года можно не думать.
1: Да, я имею в виду после того, как вы уже начинаете как бы какую-то карьеру или первую работу уже более-менее официальную и начинаете свой путь, тогда очень важно начинать на это обращать внимание.
0: Угу. Сколько мы откладываем и сколько откладывает работодатель, или есть еще какие-то моменты, на которые надо обратить внимание?
1: Там нужно обратить внимание на пару факторов. Во-первых, что нам ее действительно начали откладывать. То есть есть пару случаев, где по разным причинам работодатель не начал откладывать. Когда мы, допустим, пришли на работу, у нас есть пенсионная программа, но нам ждут полгода почему-то. А надо с самого начала позаботиться, сказать, у меня есть пенсионная программа, и тогда работодатель обязан начинать откладывать сразу. Два, мы должны проверить, что нам реально ее откладывают. Не просто у нас в плюсе написано, что у нас снимают с нас деньги, а физически, что нам ее зачисляют. И третьих, это те отчисления, которые мы делаем. То есть у нас есть по базовому, это то, что государство прописало, 6%, которые откладываем мы как рабочий, 6,5% работодатель и 6% напицуем. То есть это 18% с копейками, которых откладывает уже работодатель. Но раз мы можем увеличить это, то есть вместо 6%, которые мы откладываем, можем увеличить это на 7%. И два, мы можем поторговаться или попросить работодателя, чтобы он нам откладывал на пицуем не 6%, а 8,3%. И в некоторых случаях к нам пойдут навстречу.
0: Это на самом деле интересно. А вот все, что касается самих пенсионных, ну, скажем так, товаров, да, есть же там, я не знаю, пенсионная касса, есть пенсионный фонд, есть то, что называется битуах миналим. Когда мы идем выбирать, да, вот что нужно учесть, куда откладывать деньги?
1: Там на самом деле есть и большое количество программ, смотря что у нас есть на сегодня. Вы затронули, да, такие программы, которые назывались битуах миналим. Сегодня их нету, но раньше то начал, они у них у людей до сих пор есть. И чтобы понять, стоит нам в них продолжать быть, или что нам стоит сегодня выбирать и так далее, лучше всего посоветоваться со специалистом. Но, в принципе, для слушателей сегодня большинство программ, которые открываются сегодня, и у людей есть на данный момент, это программа, которая называется «Керен пенсия Макифа». Это базовая пенсионная программа, которая в ней есть три части, которые каждый из нас воспользуется. Угу. Первая часть и самая большая — это накопление, где угу. да, люди копят на пенсион, ну, на пенсию, и мы хотим все оттуда дожить, дойти и получить пенсию. Вторая – это если, не дай бог, с нами что-то случится, или авария, или какая-то болезнь, и мы больше не трудоспособны, то там есть покрытие, которое социальное дает нам базовую защиту в виде страхового покрытия от нетрудоспособности, где нам пенсионный фонд начнет платить 75% от нашего заработной платы, если мы нетрудоспособны. И последнее – это все, что касается покрытия на случай смерти, если по разным причинам что-то с нами случилось, и нас не стало, грубо говоря, то что получит наша жена, дети, близкие и так далее.
0: Ну, а вот молодой человек, да, у которого еще нет жены, нет детей, например, он может, допустим, это покрытие как-то перевести в накопление?
1: Может, и это очень правильный момент, который вы затронули, и это надо сделать. Почему? Потому что это по факту увеличит нам наше накопление. То есть обидно платить за какие-то пенсионные или страховые выплаты, которые не идут нам и не нужны нам, и не идут нам на отчисления. То есть если их можно откорректировать, здесь вы абсолютно правы, то лучше их откорректировать. То есть если мы молодые люди, у нас нет жены и детей, то, скорее всего, это покрытие можно сократить.
0: И тогда накоплений будет больше, да? И тогда, когда уже появятся и жена, и дети, и нам действительно понадобится вот это вот страховое покрытие, да, у нас уже будет больше денег, чем если бы мы это сделали с самого начала. И еще один вопрос, это то, что называется на иврите дмейнигуль, да, или вот это операционный налог, как бы это перевести так на русский язык.
1: И комиссионные, другими словами,
0: комиссионные,
1: чтобы было легко понять.
0: Окей, хорошо, да. Комиссионные. Комиссионные различные компании предоставляют разные, да. Вот есть какая-то связь между уровнем комиссионных и уровнем обслуживания в той или иной компании, на ваш взгляд?
1: Не только тому, это чисто математически, конечно. То есть чем мы больше платим комиссионных, тем меньше у нас останется денег на пенсию. И точно так же наоборот. Чем меньше, тем больше у нас идет накопление. Как это вообще понять? Во-первых, в отчете, который мы получаем, во-первых, написано, какие у нас комиссионы есть. Это путь номер один. Путь номер два – это зайти в наш личный кабинет в том пенсионном фонде или в компании, в которую нам ведут, и посмотреть. И третье, то, что важно, на что важно обратить внимание, в этом отчете всегда написано, какие средние комиссионные платятся в этом фонде. Грубо говоря, если у нас мы платим 6% с каждого отчисления и 0,5% с общей суммы, это, кстати, максимальные комиссионные, которые мы можем платить, максимальные дмейнигуль, как вы сказали, то их точно можно понизить, 100%. Но если у нас другие цифры, и где-то они ниже, то надо посмотреть, насколько ниже и что происходит по этому фонду. И опять же, лучше всего здесь всегда посоветоваться со специалистом или обратиться к своему специалисту, а не тому, которому нам дали от работодателя, если нам дали. Потому что это разные интересы наши и работодателя. И в-третьих, очень важно, это как мы только что проговорили, самим обращать внимание и быть, как говорится, на иврите яд аля дофек, то есть самим обращать на это внимание и следить за этим. Потому что даже если нам как бы сделали скидку сегодня, то она через год или через два может аннулироваться. И такое тоже страховые компании и фонды делают, очень важно за этим следить.
0: То есть, ну, вот на самом деле это все так достаточно сложно, да, что когда люди получают отчет от пенсионной компании, иногда на минутку задуматься вообще, открывать, не открывать. С какой частотой вообще стоит проверять, что происходит с вашей пенсией, если вам, допустим, там, не знаю, 25-30 лет?
1: Лучше всего раз в месяц. Это прямо лучше всего. Я зашел, посмотрел, ничего не изменилось, не сделали отчисления, все хорошо. Но, как правило, большинство людей этого не делают, и потом следующий вариант, ну, это как минимум, не знаю, раз в год. Что ты зашел, страховая компания высылает нам домой такой красивый отчет, где там и расписаны, во-первых, сколько отчислений было, какие у нас те же дмейнигуль комиссионные мы платим, куда вложены деньги и так далее. Мы об этом с вами не поговорили, но если останется время, я объясню. Если нет, можно.
0: Да. Нет, обязательно сейчас поговорим. Это следующий вопрос, куда вложены деньги.
1: Вот эти вещи хотя бы раз в год посмотреть эти отчет, попытаться разобраться. Сегодня есть, если мы затронем вот все, что касается искусственного интеллекта, загрузить, посмотреть, кому это не тяжело и умеет делать. Это прямо классный инструмент, которым может, во-первых, сверить, расшифровать все игреки, которые мы не понимаем в самом отчете, и перевести его на русский язык и с иврита, потому что он выходит на иврите. Или дать вот такую как базовую консультацию, которая прямо будет лучше, чем мы сами будем ломать голову. Но если нет, то тоже к специалисту хотя бы один раз на одной работе, чтобы вам сделали порядок.
0: Понятно. Так, теперь давайте поговорим про то, куда вкладывают нашу пенсию. Ведь пенсионные фонды, пенсионные кассы играют на бирже, играют, можно сказать, нашими деньгами, да? Как вообще понять, мы в плюсе, мы в минусе, можем ли мы каким-то образом изменить туда, куда вложена наша пенсия?
1: Во-первых, можем. Я, если можно, вас поправлю, я не люблю просто лично я слово «играть на бирже».
0: Хорошо.
1: Как правило, эти организации, которые делают, они инвестируют, они это делают на основе бирже, анализа, да, и так далее. И они меньше играют и больше, по крайней мере, стараются делать это профессионально.
0: Угу.
1: Теперь, как это делится? Оно делится очень просто. Чем мы, как правило, вкладываем в более рискованные, и маслюдим это инвесты, маршруты, да, тем у нас в долгую будет больше прибыль. Но есть и больше риски, это надо понимать. То есть там как базовое правило, чем ближе мы к пенсии, тем меньше риска нам нужно брать. То есть сокращать его потихоньку. Или если вы видите, что нам осталось 2, 3, 4 года до пенсии, лучше его сократить практически на минимум. Есть такие маршруты тоже, которые позволяют практически сократить риск на ноль. Чем мы моложе, мы можем себе позволить брать больше риска, потому что любая коррекция, любой тот, кто считает актуальным и следит за этим, плюс-минус понимает, что каждые 6-8 лет есть какой-то кризис экономический. Более глубокий, более слабый. Это плюс-минус тот фактор лет, который надо учитывать, и это может пригадать плюс-минус точно, когда он будет. Да, то есть это не факт, что он обязательно в 6-8 лет, иногда дольше, иногда меньше, в зависимости за какие года мы смотрим назад, если мы смотрим на нашу историю.
0: Вот эти изменения, их можно сделать самостоятельно, например, или надо обязательно связываться опять-таки со специалистом, со страховым агентом и так далее?
1: Их можно сделать самостоятельно, это делается относительно просто, делается в нашем жилищном кабинете. Грубо говоря, если мы ведем, я дам просто пару примеров одних из больших фондов, там Орель, Кляль, Мигдаль, Минора, это они из больших компаний, есть еще, но я просто как пример, вы заходите в личный кабинет одной из этих компаний, где у вас ведется пенсионный фонд, это делается очень-очень просто. Код, пишите, как правило, свой номер туда, зовут, и номер телефона, вам приходит код на телефон, вы его вбиваете в то окошко, которое вышло, и вы вошли уже в личный кабинет, и после этого выбираете пенсионный фонд, и там есть возможность выбрать маршрут инвестиций. И там есть всякие разные имена, и, грубо говоря, если мы с вами говорим про акции, про S&P и так далее, это более рискованные маршруты. Если мы с вами говорим про облигации или все, что связано с маршрутами, которые построены на наш возраст, там 60 плюс или 50 плюс, это те маршруты, в которых есть меньше риска.
0: То есть, пока мы молоды, рисковать стоит, когда мы подбираемся уже к 50 годам, стоит задуматься о рисках и лучше не рисковать.
1: Да, именно так, чтобы не было такого, что те люди, которые брали большой риск до 2008 года, и в 2008 году должны были выходить на пенсии, а в 2008 году, напомню, был большой кризис, который начался в Америке, но акции и буквально все индексы практически по всему миру, они упали на 50% на пике. То есть тот человек, который прямо должен был выходить в 2008 году, и он брал максимальный риск, он просто сократил свои сбережения за всю жизнь на 50%. Ну, и это просто неправильно.
0: Да. Спасибо большое. Это действительно очень важно, можно сказать, с 21 года уже начинать думать о пенсии, ну, тем более, если вам чуть больше, то обязательно, обязательно проверяйте, куда вы инвестируете вашу пенсию, сколько вы платите комиссионных, ну, и, конечно же, самое главное, платит ли ваш работодатель вам пенсию или только что-то пишет в вашей зарплатной ведомости. Алекс Гольцберг, лицензированный пенсионный агент, огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам. Я надеюсь, что был полезен. Всего хорошего.
0: Всего доброго. Еще одна тема – скидка на муниципальный налог для пенсионеров. Это важная тема, которой мы занимаемся достаточно часто. И вот, как выясняется, в Бюро по жалобам населения в Управлении госконтролера также поступают обращения на эту тему. Об одном таком обращении мы поговорим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела Бюро по жалобам населения в Управлении госконтролера. Алекс, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Яна.
0: Добрый вечер. Итак, что это была за жалоба?
2: К нам обратился житель одного из небольших городов, не суть важно какого, скажем так, где-то в центре страны. И человек, который имеет статус пожилого гражданина, то, что называется на иврите «эзрах ватик», он нерегулярно получает скидку на арному, на муниципальный налог. Скидка, которая положена ему в силу того, что он пожилой гражданин, и доходы его, скажем так, не очень. Он живет на пособие по старости плюс социальная надбавка. То, что по законам данного муниципалитета дает ему право получить 30% скидку от муниципального налога на площадь до 100 метров. Весьма распространенный закон, существует практически во всех наших муниципалитетах и местных советах. С небольшими разновидностями. Где больше площадь, где меньше. Скидка чуть больше, скидка чуть-чуть меньше. Проблема в данном случае была в следующем. Каждый год, как часы, когда приходит срок платить арному, он обращается в свой муниципалитет. Каждый год, тоже как часы, и от него требуют заново подать просьбу на скидку, доказать свой статус как пожилого гражданина и приложить справки о доходах. То бишь, идти в Битуахлем и получить справки. И данная бюрократическая процедура вызвала у него вопросы. Мол, ну, моложе он как бы не станет, и доходы, надбавка на прожиточный минимум тоже вряд ли изменится. И почему? Почему, значит, он должен каждый год проходить вот эту процедуру, тем более, что человек, видно, не очень здоровый, и для него это проблема. Данная жалоба нас весьма удивила уже на стадии получения, потому что существует в Израиле закон от 89-го года о пожилых гражданах. Закон, который создал вот этот статус «эзрах ватик». И с течением лет, время от времени, в него вносятся всевозможные изменения, поправки в сторону расширения прав, облегчения бюрократии и всевозможных прочих улучшений. И одна из таких поправок, принятая несколько лет назад и вступившая в силу в 2022 году, как раз на эту тему. И данная поправка

0: том, что что-то с этим гражданином изменилось, что он выиграл лотерею, скажем, или получил какое-то наследство, или по какой-то другой причине перестал соответствовать уровню дохода, в котором полагается данная скидка. То есть, обратившись к нам в 25-м, по-моему, году, выходило, что его уже 3 года гоняют зря. И 3 года он уже не должен был слышать вообще от своего муниципалитета.
1: Да, то есть получил скидку один раз, дальше все автоматически
0: дальше,
1: продлевается.
0: Если ничего не изменилось, он должен ее получать автоматически, в том счете, что ему выставляют в начале каждого года. Окей, мы, естественно, обратились в муниципалитет. Поинтересовались, на чем основана подобная необходимость каждый год являться к ним и снова все доказывать. Они нам ответили, что они этот закон знают, но вот оказалось, что они его трактуют как-то по-другому.
1: Угу.
0: Как-то не так. Как-то очень ограничительно. Что он, по их мнению, распространяется не на всех, а только на какие-то конкретные случаи. Небольшая переписка наших адвокатов с их юридическим отделом довольно быстро привела этот муниципалитет к выводу, что они ошиблись. Что действительно так закон толковать нельзя. Окей, ему, естественно, больше такие счета выставляться не будут, такие требования. И, естественно, как следствие, они пообещали немедленно отменить подобные требования относительно всех остальных жителей своего города в таком же положении. Ну и со следующего года больше этих требований не выставлять никому.
1: Да, это действительно очень важно. На самом деле очень часто получаем и мы такие сообщения о том, что все время нужны доказательства, постоянно нужны какие-то справки. Ну вот относительно муниципального налога, как мы выяснили, это можно принести справку один раз, и дальше скидка на муниципальный налог должна автоматически вам предоставляться, если вы являетесь пожилым человеком, то, что называется «Эзрах Ватик». Алекс, куда могут обратиться пожилые люди, и не только пожилые люди, да, если и в их городе постоянно спрашивают у них какие-то документы, и несмотря на то, что скидка им уже предоставлялась?
0: На любой муниципалитет или местный совет в Израиле можно подать жалобу в ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Проще всего это сделать, заполнив онлайн-форму на интернет-сайте этого ведомства. Можно и на русском языке, среди прочего. Если кому-то удобнее или привычнее написать обычное письмо или прийти в одно из наших отделений и устно сказать, в чем проблема, то можно это сделать тоже.
1: Большое спасибо. Адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
4: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
5: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
6: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. каждый четверг.

0: на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
1: Мы продолжаем программу «Особый случай» и поговорим сейчас о том, что приближается новый учебный год. Многие родители задумываются, что делать, если ребенок, не дай бог, конечно, подвергнется буллингу в школе. Но проблема эта существует, и в прошлом году мы знаем очень много подобных случаев. Вот о том, что нужно в таких случаях делать, поговорим с адвокатом Еленой Гомельской. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, это, конечно, для родителей всегда ужасно слышать, что ребенок подвергается буллингу, но я бы хотела сначала понять, да, и учителя иногда говорят, нет, это не буллинг, это просто детская игра, а родители говорят, это не буллинг, это детская игра. Что, есть какое-то определение, что является буллингом, а что нет?
2: Если ребенок чувствует себя обиженным из-за определенных обстоятельств, и он чувствует себя ущемленным, и его душевное состояние находится в дисбалансе, скажем так, то тогда даже если речь идет, можно же играть, да, и тоже во время игры может происходить буллинг. Угу. То есть можно это подать в игровой форме. Вообще у буллинга есть разные формы, особенно сейчас, когда мы живем в эру соцсетей, особенно сейчас, когда наши дети проводят очень много времени в телефонах, то у буллинга есть разные маски, разные формы, и действительно это очень сложная тема, но распознать это можно довольно-таки легко. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно поделиться с родителями, а также с представителями школы о том, что реально с ним происходит, потому что эта тема тоже сложная. Не всегда дети делятся этой информацией, и они не чувствуют комфортно рассказать о том, что с ними происходит. Они иногда очень закрываются в себе, и тогда родители не могут понять, почему меняется поведение, почему ребенок вдруг становится агрессивным, почему он вдруг начинает плохо учиться.
1: Угу. Ну, вот если родители, допустим, замечают эти признаки, да, и им удается разговорить ребенка, и он говорит, на что действительно со стороны его одноклассников есть отношение к нему, да, достаточно жесткое или жестокое. Что должен сделать родитель этого ребенка? Пойти к родителям обидчиков, рассказать об этом в школе? Каковы должны быть первые действия?
2: Есть несколько этапов. Прежде всего нужно обратиться в школу. В школе находятся консультанты, ЮЭЦЕТ. В штате каждой школы есть сертифицированный консультант, который проходит профильное обучение по социальным навыкам и разрешению конфликтов и преодолению бойкотов. И эти консультанты обязаны координировать помощь пострадавшему ребенку. И также, конечно же, нужно обратиться к механех или механехет.
1: Классному руководителю.
2: Да, классному руководителю и выяснить ситуацию. И дать им информацию о том, что происходит, о том, что ребенок рассказал, и попросить у них в срочном порядке попросить у них отреагировать. То есть как минимум понять ситуацию и провести разбирательство, кто эти дети, кто в этом участвует, потому что не всегда это происходит. То есть ребенок может находиться в очень сложной ситуации, но и иногда это даже знают, школьная команда знает об этом. Вот. Но из-за того, что у них есть очень много других обязанностей, они могут не проводить разбирательства до того момента, когда родители обратятся и потребуют это разбирательство сделать. То это первый шаг, который обязаны родители сделать.
1: То есть потребовать разбирательства – это обязательно, контактировать с детьми, с обидчиками, с родителями обидчиков, и тем более с детьми, которые обижают, не стоит, на ваш взгляд?
2: Это последняя мера, и эта мера только… Я советую как юрист применять эту меру только после того, как вы обратились и прошли все этапы соответствующие. То есть все те... Сейчас я поговорю также о том, что нужно делать после того, как школа, допустим, бездействует. Да? Угу. То есть, может быть, может случиться и такое. Но если родители, если ребенок и родители столкнулись с такой ситуацией, в первую очередь подать официальную жалобу классному руководителю и школьному консультанту. И причем я советую это сделать письменно, чтобы у родителей были доказательства о том, что они обращались. Потому что если школа будет школа бездействует, и такие ситуации тоже были, и они были в моей практике, и эскалация продолжается, и ребенку будет нанесен душевный и моральный вред, то родители будут иметь право также на деликтный иск против школы и против обидчиков. Но для того, чтобы у них было право и хорошие шансы на деликтный иск, у них должна быть доказательная база. И вот эта доказательная база должна выстраиваться уже на первом этапе.
1: Окей, значит, подали письмо с консультанту, подали письмо классному руководителю. Прошло какое-то время, ничего не происходит, школа говорит, мы разбираемся. Что дальше?
2: Окей. Родители требуют понять, как именно вы разбираетесь. То есть есть еще, если школа говорит, что мы разбираемся, то значит мы хотим узнать, мы как родители хотим узнать, какие меры школа предприняла для того, чтобы разобраться. Угу. Пригласили ли они родителей, пригласили ли они детей, поняли они ситуацию, как они пытаются предотвратить эту ситуацию. Угу. То есть и все эти меры родители имеют право получить эту информацию. Если школа говорит, что они разбираются, но по факту ребенок приходит и говорит, с нами никто не разговаривал, не было никаких разбирательств, то это просто значит, информация, которая не имеет под собой реальных фактов. И если школа бездействует, если школа не принимает соответствующие меры, то есть если дети действительно подвергают, если ребенок подвергается агрессии со стороны других детей, значит, должны быть проведены беседы, значит, должны родители также этих детей участвовать в этих беседах. Если предупреждения не помогают, то значит, должны быть какие-то санкции для этих детей или наказания. В конце концов, скажем так, высшая мера, которую школа может предпринять, это исключить этих детей из школы. И тогда это научит всех остальных, что это неприемлемо. Но школа обязана искоренять такое поведение.
1: Угу. Ну, допустим, школа никого не исключает. Следующий шаг – это обращение в Министерство образования?
2: Можно параллельно также обратиться в Министерство образования. Также есть центр 105. Это, кстати, центр, который был открыт специально для случаев травли в мессенджерах или социальных сетях. То есть если мы говорим сейчас о травле в социальных сетях. Есть также различные школьные психологические службы, да, есть служба ШЕФИ, которую создали для того, чтобы давать поддержку семьям и инструктировать. Вот. И есть также линия поддержки «Голос для всех». И там есть государственная официальная горячая линия Министерства образования. Можно сделать также эти меры использовать. Но по моему опыту и моя практика показывает, что если школа бездействует, и дети продолжают делать то, что они делают, вот, и родители также не проводят с ними какую-то беседу, да, и не пытаются предотвратить поведение, то тогда самое хорошее наказание и самое эффективное наказание через карман, да. Тогда можно подать деликтный иск, тогда можно обратиться также с предупреждением финансовых санкций. И такая мера действует. Да, родители ребенка, который пострадал, да, и который находится, как бы ему нанесен моральный ущерб, если приходится родителям тратить деньги на психологическую или психиатрическую помощь, оказывать помощь ребенку, то, конечно же, родители имеют право обратиться и в школу, и также к семье обидчика и потребовать компенсацию, потребовать оплату этого вреда.
1: То есть иск и против школы, и против семьи обидчика.
2: Да, да. Просто здесь сложность иногда заключается в том, что мы можем плохо понимать, сколько таких обидчиков было в этой истории. Да? Это может быть один обидчик, это может быть целая группа. Вот, и поэтому здесь это может быть сложно. И на самом деле из практики, вот то, что я вижу по ситуациям и по случаям обращения родителей ко мне, вот, как правило, особенно если речь идет о русскоговорящих детях или семьях, или же о новых репатриантах, то, как правило, это не буллинг один на один.
1: То есть это буллинг, это целая группа может объединиться против одного ребенка.
2: Как правило, буллинг это групповая история. И поэтому очень важно, чтобы прежде всего школа реагировала, потому что уже крайние меры, когда мы уже это дело доходит до суда и до деликтного иска, это уже ситуация, которая очень сильно запущена. Угу. Школы в Израиле работают по регламентам, и у них есть специальные государственные фонды, которые выделяют бюджет. И директора школы этих используют этот бюджет по своему усмотрению, и они, как правило, также используют этот бюджет для усиления мер безопасности, найма специалистов и проведения тренингов против агрессии.
1: Да, я вас слушаю. В принципе, это достаточно долгий процесс, да, иски, письма, направления. Не проще ли перевести ребенка в другую школу? Вообще, обязан ли муниципалитет, если есть вот такая атмосфера в классе по отношению к ребенку, перевести ребенка в другую школу?
2: Это может быть опцией. Это может быть неплохой опцией. Зависит все от ситуации. Но проблема в Израиле, она намного шире. То есть, опять же, допустим, ко мне недавно обратилась мама за консультацией. У девочки там очень серьезное психологическое состояние. Почему? Потому что девочку булили в школе. А почему это произошло? Потому что она пришла в школу с бутербродом, с колбасой и сыром. Ну, то есть я помню, что это очень вкусная тема, да, когда бутерброд с колбасой и сыром. А здесь в израильских школах это прям табу. И дети наши учатся, да, дети новых репатриантов учат эти табу, на своей шкуре, получается, по факту. То есть родителям-то не объясняют, да, вот 1 сентября, что легитимно, какие бутерброды ребенку в школу давать, а какие нелегитимно. Мы приезжаем то, что мы знаем дома, то так мы себя и ведем. А вот ребенок платит такую цену. И поэтому ситуации могут быть разные. Вот. И я даже, учитывая вот эту тему, которую я подняла в соцсетях, я даже начала спрашивать ребят, которых я знаю, которые здесь вот приехали как много лет назад, новые репатрианты, и если они подвергались буллингу. И большинство сказали, что да, что были насмешки, были какие-то издевки. Вот, поэтому мы как родители обязаны, обязаны постоять за своих детей. Вот, и мы должны, и, кстати, если это будет групповое обращение, понимание mm-hmm. группы родителей русскоязычных, как школа предотвращает такие случаи, как она занимается такими случаями, если они уже случились, какая проводится работа. Вот тогда, и если это будет групповое обращение, оно намного имеет весомое, оно более весомое, вот, чем борьба единичная, то есть какой-то конкретной семьи, которая пытается вот с системой бороться и защитить ребенка.
1: Елена Гомельская, адвокат, огромное вам спасибо за это разъяснение. Большое спасибо за то, что рассказали нам. И мы желаем, чтобы у всех новый учебный год прошел спокойно и чтобы никто из детей не столкнулся с таким ужасным явлением, как буллинг. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо.
1: И еще одна тема. Что такое шиль? Шерут, еуц, ли израх? Услуга консультации, консультационная услуга для гражданина. В каких областях мы можем получить консультацию и как? Об этом мы поговорим с Алиной Хацбани, директором проекта «Город продвигает ваши права Маалот Таршиха в районе Ашер». С Алиной Хацбани, минаэлит Ир Мекадемет Цхуйот, Маалот Таршиха в Мате Ашер. Шалом лех, эрев тов.
3: Шалом, эрев тов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, я хотела вот как раз задать вам вопрос, что же такое шиурт еуц ли израх, да? То есть, в принципе, услуга, консультационная услуга для граждан. Что это такое?
3: Это именно то, что вы сказали. Это проект или программа от Министерства социального обеспечения. Я вам только скажу, что шиль есть 82 филиалов шиль в Израиле и еще 40 именно Ирмекадемет Схуйот.
1: Которые чем немножко, они отличаются?
3: Они отличаются в том, что Ирмекадемет Схуйот находится в городах, которые имеют более, ну, более проблемные ситуации, ну, возле границ, например, если, скажем, или периферии и так далее, и там программа, она шире, чем шиль. В программу Ирмекадемет Схуйот мы не только принимаем люди на прием и даем им
1: консультацию.
3: Консультацию, да, извините, угу. Консультацию. А мы тоже выходим в пределах города, в котором мы представляем, и доходим до разных организаций, которые существуют, или, например, хостели, там, где есть более взрослые люди. И мы им просто даем лекции по вопросу их правах. Ну, поначалу мы оказываем бесплатную помощь и реализуем проекты по защите прав жителей совместно с государственным учреждением, местных организаций, власти и другими организациями по таких вопросам, как Битуах Леуми, например, права потребителей, здравоохранения, юридическая помощь, жилье, трудовые и так далее.
1: А кто оказывает эти консультации?
3: В каждой клон есть филиал, есть агент права, который профессионал в эту область. Я как начальник эту программу обязана, моя должность это связаться со всеми этими инстанциями, с которыми мы работаем, например, с Битуах Леуми или с Мисрада Мишпатим и Мисрада Тасука. И тогда, когда человек к нам приходит, у нас уже есть база, очень широкая база и связи, с которой мы пользуемся для того, чтобы помочь им получить максимального результата и получить в своих правах.
1: Ну, допустим, у человека есть... человек просто не может написать письмо в какую-то государственную инстанцию, да? Может ли он с этим прийти в Шиле или вот в проект «Город продвигает ваши права»?
3: Конечно, конечно, да. мы ему поможем составить это так, как надо. Когда он придет, мы уже проверим, если он правильно вообще хочет обратиться к правильной инстанции, если так надо обратиться, или есть прямо закона вообще мы не только ему переведем письмо и поможем ему это письмо послать, а мы тоже проверим, если это в правильную инстанцию и правильно написано, да.
1: Угу. То есть вот такие консультации тоже проводят. Но я хочу просто уточнить этот вопрос, да, потому что, как вы понимаете, люди, если они будут знать, что, допустим, в Шиле или вот в этом проекте есть люди, у которых нет специального образования, да, они этими услугами, ну, будут так опасаться ими воспользоваться. Поэтому очень важно, вот когда приходит, допустим, человек в Шиль, кто его встречает там? Кто ему
3: его
1: показывает?
3: Профессиональный человек. Профессиональный, который прошел обучение именно по вопросу прав. Угу. Прав гражданских прав. Они там... Это настолько широкая область. Угу. Даже в момент, есть моменты, в которых мы сами не можем на место ответить, потому что иногда настолько индивидуальные вопросы есть. Но мы так всегда проверяем. За нами есть адвокаты, которые работают вместе с нами. Мы работаем еще раз с Мисрадом Мишпатим в разных инстанциях. Яхида ле сила Мишпати, Яхида ле сихсухим, ле ишу в сихсух,
1: то есть
3: я хидала хвана мишпатит, все, что связано с прав те, которые пострадали из-за войны и так далее. Да, у нас разные инстанции, которые работают вместе с нами, мы с ними консультируемся.
1: И самое главное, в каких городах? Вы говорите, что есть города, где работает проект «Город продвигает ваши права», а в каких городах работает Шиль, Шерут, Йеуд, Слизрах?
3: Я вам скажу, сначала вам сказала, что это 82 клон есть, только Шиль. Значит, каждый гражданин может зайти в сайт Министерства социального обеспечения, просто написать «Мицуль схуйот», и там выйдет список всех клонов с данных. Если это тяжело сделать, можно позвонить на 118.
1: Да.
3: 118 это МУКЕД, это центр, телефонный центр наших услуг. И Шиль, и Ирмакадемат Схуют. И даже просто спросить по месту жительства, где самый близкий филиал этих услуг. Услуг бесплатно. Даются адрес в профессиональных лицах. И абсолютно секретно, конечно. Так.
1: То есть,
3: полной конфиденциальности, да.
1: То есть, если придет человек, у которого есть конфликт с его соседом, и вы этому соседу ничего не расскажете?
3: Абсолютно, да. Только с его разрешением. Мы не делаем никакие шаги без его разрешения. Мы в Израиле, в общем-то, в большинстве случаев гражданин имеет право и представлять себя в суде, и подавать от свое имя разные запросы или просьбы и так далее. Но не все это знают просто делать. Поэтому, да.
1: Есть еще один вопрос, и он касается русского языка. Да. Есть ли представители, которые говорят по-русски, которые работают в Шиле?
3: Есть. Не на всех филиалах, но так как вы, наверное, слышите, что мой русский не идеальный, я, кстати, вообще-то из Болгарии. Да?
1: Ой, для этого, да. Поэтому у вас русский идеальный.
3: Да. Я его выучила здесь, молотим. Да. Но я вам могу сказать, что еще раз, мы все работаем вместе. Значит, если у меня лично, да, есть русскоговорящий агент, агентка, да, значит, если у кого-то нету, так он свяжется с нами, мы переведем то, что надо, или максимум даже он переведет обращение к нам. к нам, я имею в виду, не именно ко мне, но ко все те филиалы, у которых, да, есть русскоговорящие. Язык не проблема. Еще русский вообще нет.
1: Да.
3: У нас было на испанский обращались и на разными другими, другим языкам гораздо тяжелее найти.
1: Широт ли ЮЦ или ЗРАХ услуга, которую обеспечивает Министерство социального обеспечения, бесплатная услуга консультаций по реализации прав, а также проект «Город продвигает ваши права». Уважаемые радиослушатели, где в вашем городе находятся эти центры, вы можете узнать, позвонив по телефону 118, и я уверена, что этими услугами очень-очень стоит воспользоваться. Огромное вам спасибо, Салин Хацбани, директор проекта «Город продвигает ваши права» в Малот-Таршиха и в районе Ашер. Большое-большое спасибо.
3: Не за что.
1: Спасибо.
3: Доброго вечера.
1: Ну и на этом наша программа подходит к концу. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, позвонив по номеру 072-393-2666 и оставить ваше сообщение. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу вместе со мной подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Желаем всем спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В новом филиале Мадана Имани Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имани. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. На перекрестке Ганот в Самарии военнослужащие ЦАЛя задержали палестинку с ножом после получения информации о ее намерении совершить теракт с применением холодного оружия. Пострадавших нет. В ЦАЛе сообщили, что задержанная доставлена на допрос. Армия обороны Израиля продолжает военные действия в Ливане. Военнослужащие бригады Голани, действующие в зоне безопасности на юге Ливана, за последние несколько недель уничтожили более 400 объектов террористической инфраструктуры, а также большое количество вооружения, в том числе противотанковые и зенитные ракеты, взрывные устройства, штурмовые винтовки и минометы. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАЛя. Президент Трамп уверен, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тяжело ранен, но не погиб. В интервью американскому журналисту Глену Беку Трамп рассказал о ранениях Хаменеи. По его словам, духовный лидер Ирана получил очень серьезные ранения левой части тела, в том числе руки и ноги. При этом Трамп заявил, что он не считает его погибшим, и отметил, что в таком случае иранская сторона хорошо инсценирует ситуацию, поскольку сообщает о встречах с ним. Трамп также заявил в интервью, что победа над Ираном будет достигнута в ближайшее время. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Йосеф. Глава Шабака Давид Зини отказывается усиливать охрану председателя партии «Демократим» Яира Голана, несмотря на то, что в полиции заявляют о повышении уровня угрозы его жизни. Об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Краковский. В партии «Демократим» обвиняют Зини в том, что он сознательно оставляет Голана без необходимой защиты и подвергает его жизнь опасности. Партия обратилась по этому поводу к председателю Центральной избирательной комиссии судье Сольбергу. Председатель консультативного комитета по охране государственных деятелей Ронен Коэн заявил в эфире КАН Решет Бет, что у главы Шабак нет полномочий самостоятельно решать, предоставлять или не предоставлять охрану политическому деятелю. По его словам, заявление о том, что решение об охране принимает Зини, является лишь медийными спекуляциями, а сам политик, опасающийся за свою безопасность, должен предпринимать необходимые меры для собственной защиты. Председатель партии РАМ Мансур Аббас и бывший заместитель министра Йоав Сигалович, как ожидается, выступят с совместным заявлением в субботу вечером. Они объявят о включении Сигаловича в список РАМ в качестве независимого кандидата и объяснят, что речь идет о партнерстве на гражданской основе, направленном на решение насущных проблем. Стороны договорились, что по вопросам прав человека Сигалович будет свободен голосовать по своему усмотрению. Корреспондент КАН Яара Шапира сообщает, что Аббас, как ожидается, будет говорить в ходе предвыборной кампании о программе гражданской службы для арабского населения, не принимая на себя обязательства продвигать такую инициативу. Высокопоставленный представитель РАМ отметил, что сегодняшнее заявление Аббаса о том, что признание Израиля еврейским государством было ему навязано, призвано смягчить внутреннюю критику в партии в связи с присоединением Сигаловича. Криминальная хроника. В Бейт-Шемеше полицейские открыли огонь по водителю, пытавшемуся скрыться от проверки на наркотики и сбившему двух сотрудников полиции. 31-летний водитель получил тяжелые ранения. Двое полицейских получили легкие ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 33 градусов. В Тель-Авиве будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Таковы главные новости к вечеру 26 августа. Следующий обзор событий в эфире КанРека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: КанРека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18 часов, и вот буквально сейчас 5 минут уже. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе: иранские покусители о плане Аятолл совершить покушение на жизнь Яира Нетаньяху. Поговорим с Сергеем Мигдалем. Пусть полиция займется праймерис. Новости предвыборной кампании. Обсудим с Павлом Аргуляном. Ядерная нормализация. Дипломатические условия ядерной программы Саудовской Аравии вынесены на рассмотрение Конгресса. Попытаемся понять перспективы с Александрой Апельберг. Фальшивые исследования OpenAI вскрыло сделанный россиянами фальшивый израильский НИИ. Зачем это Кремлю, объяснит Леонид Лифец. Умань вновь к нам мчится. Ну а что случится с предстоящим паломничеством хасидов в Украину, спросим у Олеси Яхно. Лучше вам этого не делать. О чем говорил глава ЦРУ в Москве, поинтересуемся у Дмитрия Дубова.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну что ж, начнем с темы, которая сегодня буквально взрывает ленты новостей как в Израиле, так и в США. Американский телеканал Newsmax раскрыл подробности сорванного покушения иранских спецслужб на сына премьер-министра Израиля Яира Нетаньяху. По данным источников, иранские агенты уже вели слежку за ним во Флориде, и лишь экстренная эвакуация обратно в Израиль позволила предотвратить теракт. Со мной на связи Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Яхбаль полиции Израиля, с которым мы обсудим методы работы Тегерана за рубежом, ну и масштабы реальной угрозы. Приветствую, Сергей.
4: Привет, здравствуйте.
3: Да, ну вот насколько вообще... Во-первых, сразу обратим внимание, что Израиль пока не опровергает, ну и не подтверждает эту информацию, но насколько сенсация Newsmax выглядит достоверной и, главное, типичной для иранских спецслужб стратегии охоты за членами семей лидеров?
4: Ну, как бы это, во-первых, как мы знаем, практически заявленная политика иранского КСИР, ну, и, собственно, их департамента внешних операций и КУДС. Ну, в этом, естественно, немало пропаганды. Мы видим там целый сбор каких-то средств на эти операции. Собрали там целый миллиард туманов, в общем, долларов 600 уже.
3: Ну да.
4: Напомнило мне старый анекдот про...
3: Инфляция, это каждый день становится в несколько раз.
4: Помнишь, да, про мужа, который пропал, дело было в 80-х годах, и потом телеграмму жене, да, что он отправлен секретным этим заданием в Вашингтон, и ему нужно там 5 рублей на подкуп президента, еще 3 рубля на приобретение пистолета и что-то такое. Вот это. То есть это как бы такая юмористическая часть. Я так понимаю, что Израиль официально не подтвердил, но у нас есть слова... премьер-министра Нетаньяху.
3: Ну да, там не сказано было, о каком из сыновей, но да, говорилось о том, что есть покушение, да, он заявлял о покушении, это на фоне...
4: Споров. Не покушение, а планирование покушения, да. Или возможной
3: попытки. Это все было сказано на фоне споров о протоколах госохраны его семьи, да, в этом отношении. А многие считали, что это нечто политизированное, но вот сейчас... говорится о том, что это реально возможно имело место быть. А тогда такой вопрос. А спецслужбы вообще США и Израиля, как вот в подобных случаях на чужой территории выстраивается координация между Шабаком, Моссадом и ФБР?
4: Ну, она, безусловно, выстраивается. Моссад в данном случае это всего лишь та сторона, которая может предоставить важную оперативную информацию и аналитику, но у нее нет, она не занимается на территории Америки никакими именно оперативными действиями. Этим, естественно, занимаются американские службы, а Шабак помогает. То есть представители отдела охраны 730 Шабака находятся с разрешения американских властей там. Так же, когда они находятся, когда какие-то важные израильские министры или премьер-министр, или президент прилетают. И вот они находятся вместе с Яиром Нетаньяху, вместе с Сарой. И когда она там находится, она там была много вместе с ним. Я помню, перед Новым годом полтора месяца она проводила, и можно было видеть там на Инстаграме разных людей, как они там чуть ли не каждую неделю ужинают с Трампом, с членом его семьи. Вот так вот. Да, и как бы охрана их вместе с охраной президента где-то там у входа в Мар-э-Лаго находилась. То есть это все, безусловно, координируется. Что тут мы речь идет в первую очередь, есть практическая охрана, ежедневная, да, то, что называется physical protection, и есть, естественно, важная часть охраны, это именно сбор и проверка оперативной информации. Она даже самая главная и важная. То есть большинство в идеале попыток покушения на охраняемые лица должно предотвращаться до попытки, да?
5: Вот как в данном случае.
4: Вот как раз... Да, как в данном случае, например...
5: Как раз по этому поводу, значит, эвакуация без вещей, что называется. Это стандартный протокол при подтверждении прямой угрозы или показатель того, что те, кто хотели совершить покушение, находились буквально в шаге от цели?
4: Это стандартный протокол. Это стандартный протокол. Я уж такое видел не раз. Более того, он даже как бы... видел, как это делается в случае, когда была угроза для какого-то человека, который не был государственный, да? У него были частная охрана, выходцы из Израиля, и начальник охраны потребовал немедленной эвакуации. Да, когда была получена такая надежная информация, что человека хотят там похитить или убить в одной из стран Европы, да, скажем, восточной. То есть это нормально, и это предосторожность. Да, сначала давайте перейдем в безопасное место, потом уже будем разбираться, насколько близко те возможные там враги или потенциальные убийцы были. Да, то, что там, если улетел без вещей, это не проблема, да, как понимаете, в доме там есть менеджмент в этом многоквартирном, все вещи можно забрать и отправить, что, наверное, уже и сделали. Вот, но никто не хочет рисковать, то есть, учитывая весь опыт, весь подход как секретной службы США, так и отдела охраны собак, это минимизировать риски. Да, и более того, теперь ужесточили эту тему, и, по-моему, Трамп не так давно про это говорил, что у самого принципал, да, у президента, премьер-министра, охраняемого министра вообще нету никакой полномочий менять эти решения или противиться им, да? Сказали, как говорится, лезь в грузовик, на кейтеринга лезь в грузовик, да, если не захочешь, тебя затолкают силой, и не будет такого, как у нас в 95-м году, когда Рабин послал подальше начальника охраны, который робко предложил ему надеть бронежилет, да?
5: Ну да, в общем...
4: И тогда начальник охраны что сказал, тогда не моя ответственность, сказал он, и улетел, по-моему, в Америку. Его не было в тот день в Израиле вообще,
5: когда Рабин погиб.
4: Да, да, и у американцев тоже, кстати, да, вспомни президента Кеннеди, да, охрана вся встала на дыбы, когда он полетел в Даллас, и сказали, что он будет лететь на открытой машине, сказали, что там у нас сотни сообщений, что его хотят убить, да, на что их пришел Марк Джордж Банди, помощник президента, послал их подальше, сказал, нам надо, потому что губернатор Коннелли просил, чтобы были в открытой машине.
5: Вот это все идет речь про покушение на первые лица, а тут, значит, соответственно, взялись за детей. Например, одновременно вот с этой информацией про Ира Нетаньяу, да, в иранском эфире появились угрозы в адрес Бэрона Трампа. Это все вот звенья одной психологической кампании или Тегеран всерьез проверяет пределы допустимого?
4: Ну, они, так понимаю, считают, что им можно почти все, ну, разве кроме бомбежек Израиля, в ответ на использование его аэродромов американскими ВВС массированное во время ударов по Ирану. Но я так понимаю, что часть этого, они хотят успех какой-то хоть, да? Ну, можно там еще раз написать, как они разбомбили порт Бершевы, к чертовой бабушке, да? Но на большинство людей все-таки, может, кроме каких-то граждан Малайзии и Индонезии, это не действует. У всех есть Google. Да, окей, и поэтому, значит, они хотят, а понятно, что убить начальника генштаба, командующего ВВС или самого Нетаньяу очень сложно, да, и у них нету просто оперативных возможностей для этого сделать, особенно в Израиле, а значит, они как бы хотят такую цель, которая полегче, да, которая слабее гораздо охраняется, которая находится, желательно, в таком месте, где им легче достать. И с другой стороны, чтобы был огромный резонанс, да? Если бы такое удалось сделать, да, резонанс был бы огромный, и можно себе представить праздник во всех иранских СМИ, СМИ всех их прокси и всех, кто их поддерживает. Вот поэтому они, я думаю, реально это хотят, то есть ищут слабое место в данном случае. То есть в том числе и членов семьи, и считают, что хуже там ничего не будет. Они все равно считают, что американцы особенно не все только пугают, а на самом деле не начнут принимать таких действий, которые реально приведут к падению, наверное, режима.
5: Да, хотя, ну вот это мы как раз сейчас...
4: что у них в голове творится.
5: Вот сейчас мы и посмотрим, будет ли какой-то, не знаю, там, дипломатический, разведывательный, а может быть, силовой ответ на попытку покушения на сына израильского премьер-министра на американской земле. Что ж, спасибо, Сергей, за участие в нашей программе. А возможно, предотвращенном покушении на сына премьер-министра Нетаньяу мы говорили с Сергеем Мигдалем, экспертом по вопросам безопасности и бывшим офицером управления Йехбаль полиции Израиля. Спасибо, Сереж, большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Выборы 2026. Сегодня в нашей постоянной, я бы сказал, сезонной рубрике будем обсуждать новые опросы, объединения, конечно, заявления Гилы Гамлиэль, Мансура Аббаса, новой партии ортодоксов и далее по спискам. Поможет в этом журналист, ведущий Первого радио Павел Маргулян. Павел, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Пару часов назад был опубликован первый опрос после вчерашнего объявления о создании партии «Амха Исраэль». Опрос был проведен Лазар Мехкарим на интернет-панели Panel for All по заказу сайта УАЛА. Участвовали 500 респондентов. Так вот, согласно полученным данным, новая партия Офер Винтера не усиливает, а скорее ослабляет правый лагерь, получая 6 мандатов, но оставляя религиозный сионизм Бецалеля Смотрича за пределами Кнессета. То есть объединение в правом лагере не приносит новые голоса. Получается, что просто перераспределяют существующие, что может, да и может ли что-то с этим сделать Нетаньяху?
6: Ну, Нетаньяху будет пытаться с этим что-то делать. Он уже призвал мелкие партии правого уклона объединиться, чтобы не потерять все голоса правых избирателей. Поэтому, с одной стороны, партия Амха Исраэля Офер Винтера ослабляет, но возможен вариант, что она объединится в конце концов с партией религиозных сионистов Бецалеля Смотрича, и тогда надо посмотреть, сколько мандатов у них будет в общем, и тогда они могут усилить правый лагерь. Все надо. Вот. 6 мандатов — это довольно много, потому что накануне объявления партии на 12-м канале у него было 4 мандата. 6 с одной стороны много, с другой стороны мы с вами знаем, что после объявления партии, шумихи, показа по телевизору, партия всегда набирает большое количество мандатов, а потом опускается. Поэтому надо следить за динамикой, конечно же.
5: Ну, просто там Бецалель Смотрич, потом Офер Винтер, еще и Фейгина туда же сулят. И, соответственно, еще сегодня появилась какая-то партия Ацибура Хариди, ультраортодоксальная общественность, которая тоже ведет объявление об объединении. Ну, а место-то первое одно.
6: Смотрите, значит, Нетаньяху приложит все усилия, чтобы объединить все эти партии в один блок, чтобы ни один голос не был потерян. Но я могу сказать очень курьезную ситуацию. Ее привел Яир Шерки на, теперь он, по-моему, на 13-м канале, да, политический обозреватель, который сказал, что несколько дней тому назад, до того, как Офер Винтер стал известным, что он все-таки создает свою партию, а у Смотрича было там 5 мандатов твердых, он в интервью газете «Макор Ришон» сказал, что та партия, у которой не проходит электоральный барьер, должна сойти дистанции. И вот это бумерангом вернулось сейчас к нему, и посмотрим, каковы будут их действия ввиду создавшейся ситуации.
5: Ну, видимо, они будут заранее проводить свои выборы, там проходить или не проходить электоральный барьер, да. И по их итогу сходить перед настоящим голосованием. Министр Гила Гамлиэль подала сегодня жалобу в спецподразделение полиции ЛАВ-433 в связи с тем, что она назвала коррупцией на праймерис партии Ликуд. В интервью программе БХЦ Айом на радиостанции Решетбет Гамлиэль обрушилась с критикой на министра Хаима Каца, заявила, что не позволит ему продвинуть в предвыборном списке его протеже Эти Атию за свой счет. В частности, она сказала, давайте послушаем. Почему на прошлой неделе, когда были другие требования от других депутатов Кнессета провести пересчет голосов на избирательном участке, этого сделано не было? Почему на этом конкретном участке изменили номер идентификации без подтверждения адвоката? Почему этой конкретной компании в этой ситуации разрешили добавить эти АТИ 170 голосов, чтобы она уже там обошла другого депутата Буарона. А, то есть получается, что теперь предвыборный список будут формировать не только на праймерис и премьер-министр, но и в полиции.
6: Ну, смотрите, по идее праймерис, хотя и там часть голосов были отданы на бронирование премьер-министра, праймерис — это праздник демократии, да, Ликуд всегда гордился, что она сейчас одна из немногих партий, которая проводит праймерис, у нас демократия и так далее. И по идее после этого праздника демократии, который широко освещался в прессе, Ликуд должен был подняться в мандатах, но этого не произошло. На это повлияли внутренние скандалы. Давид Битан, который был против вот этих бронированных мест внутренних. И мы видим, что они продолжаются, к сожалению. И Нетаньяху ничего, судя по всему, не может с этим сделать. Там Тали Готлиб обвиняла праймерис в фальсификации какой-то. Сейчас скандал с Гилл Гемлиэль. Это не послужит хорошую службу партии Ликуд, к сожалению, для них. По крайней мере, не увеличит их электоральные позиции, вот этот скандал.
5: То есть, в общем-то, полицейское вмешательство, может быть, порядок наводит, а вот привлекательности не добавляет.
6: Они подвергают сомнению вот эти все праймерис, понимаете, которыми Ликуд.
5: Который демократический праздник, да.
6: Да.
5: Ну и главная тема дня, представитель партии РА Мансур Аббас, он, кстати, в субботу будет что-то объявлять с Йовом Сигаловичем, что мы, наверное, уже представляем себе. Так вот, он написал на своей странице в Facebook, что еврейский характер государства — это навязанная реальность, а не то, что мы выбирали. Это выбор еврейского большинства, а не наши требования. Арабские партии были вынуждены принять это де-факто, иначе бы их дисквалифицировали на всеобщих и муниципальных выборах. С другой стороны, продолжил он, наше требование, подход и приоритет заключается в том, чтобы сосредоточиться на укреплении нашего статуса и получение наших национальных и гражданских прав. Мы должны действовать для защиты интересов и предотвращения вреда нашему обществу и народу. А наша позиция по вопросу права на признание палестинского государства рядом с Израилем известна и понятна. Вот. Ну, за это на него сразу набросились из партии «Еврейская мощь», сказали, что надо требовать снять Мансура Аббаса с выборов. А что он, собственно, такого сказал? Ну, наверное, израильские арабы не то чтобы выбирали, чтобы здесь было еврейское государство, но они в нем живут. Или я что-то не понимаю?
6: Ну, смотрите, Мансур Аббас сделал несколько заявлений. Ну, его обвиняют в том, что на иврите он говорил одно, на арабском языке говорил другое. Он же какое-то время, я уж не знаю, полгода, год тому назад, сказал, что Израиль был рожден как еврейское государство. И это факт, от которого никуда не
5: денется. Он сейчас об этом и говорит, что это факт. Он просто, может быть, он этого не хотел. Наверное, ни он, ни его папа этого не хотел. Предпочел, чтобы здесь было арабское государство. Кто же с этим спорит? Но оно еврейское, ну, как бы, по факту.
6: Ну, я думаю, что он выбрал формулировку и нашим, и вашим в данном случае, да, и своим арабским избирателям, которых у него, естественно, большинство даже после присоединения Йова Сигаловича, и как-то на какую-то еврейскую часть нашего общества, но любая уклончивая позиция послужит площадкой для атак на него, потому что он как бы, получается, что он не согласен с Декларацией независимости, в которой Израиль назван еврейским и демократическим
5: государством. Еще пока не признал, насколько я понимаю, это условие Сигаловича. Но если он признает, ну, вы признаете какой-то закон. Вы можете там радоваться ему, не радоваться. Ну, ведь я признаю этот закон, мне кажется.
6: Я думаю, здесь дождаться надо двух вещей. Во-первых, кстати, мне непонятно, почему в субботу они будут объявлять о присоединении.
5: Некошерный статус.
6: Это некошерный день партии. Вообще для любых заявлений в израильской политике. Но я думаю, что это специальный какой-то ход. Давайте посмотрим. Я думаю, что вопрос уже закрыт. Уже сегодня есть фотография, где они пожимают друг другу руки. И какие заявления будет делать сам Мансур Аббас и сам Йоав Сигалович по этому поводу, про эту партию, про ее цели, ее позицию. И тогда можно будет судить. Хотя понятно, что Мансур Аббас, независимо от Сигаловича, внутри или не внутри, будет атакован со стороны коалиции, чтобы напугать оппозицию, чтобы ни в коем случае не присоединили его к будущему правительству, если у них появится такой шанс.
5: Ну да, это же, в общем, это в этом и заключается, судя по всему, поствыборная технология. Что ж, будем продолжать следить. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с журналистом и ведущим Первого радио Павлом Маргуляном.
6: Спасибо, всего доброго.
5: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Ну а Эр-Рияд, между тем, охлаждает оптимизм Вашингтона и Иерусалима. После того, как президент США Дональд Трамп передал в Конгресс пакет соглашения о гражданском атоме Саудовской Аравии и увязал его с нормализацией отношений с Израилем, источники в Королевском дворе поспешили расставить все точки над «и». Позиция Эр-Рияда остается неизменной. Никаких дипотношений без независимого палестинского государства в границах 67-го года со столицей в Восточном Иерусалиме. При правительстве Нетаньяху в саудовской столице вопрос нормализации считает закрытым и предпочитает дождаться итогов выборов в Израиле.

0: связано с нормализацией, и мы помним, что когда стало известно, что саудовцы и американцы договорились об этом историческом соглашении, и при этом вопрос нормализации как будто бы не поднимался, то очень многие стали как раз критиковать это соглашение, и буквально спустя сутки после этого Дональд Трамп вспомнил таки и сказал, что да, конечно, это связано будет с нормализацией и только с ней. На что Саудовская Аравия, в общем-то, ну как бы пожала плечами и никакого изменения в своей позиции не продемонстрировала.
1: А вообще вот эти границы 67-го года и Восточный Иерусалим, это реальные непреодолимые условия Мухаммеда бен Салмана или ритуальная риторика для арабского мира, за которым кроется просто, ну, допустим, нежелание давать политические подарки нынешней коалиции Нетаньяху?
0: Ну, на самом деле, это давнее требование, в частности, Саудовской Аравии, которое восходит еще к 2000 году и к арабской мирной инициативе. И, в общем-то, вся идея нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, она довольно старая. Да? Ну, в принципе, даже Осло еще...
1: Нет, подождите, в 23-м году, в сентябре, как-то шла речь о том, что можно договориться без особой привязки к созданию палестинского государства.
0: В 23-м году, до 7 октября.
1: Да, до 7 октября.
0: Да, да, это правда. Это показывает, конечно, что со временем позиции меняются, но вот от арабской мирной инициативы 2000 года до сентября 23-го года прошло 23 года. Вот на таком промежутке какие-то движения, конечно, возможны. Но сейчас довольно сложно действительно представить, чтобы Саудовская Аравия пошла прямо вот, развернулась на 180 градусов и согласилась на нормализацию,
1: да, до выборов. А вот с другой стороны, что правда подозревает, что, например, в Иерусалиме может появиться правительство, которое способно пойти на создание палестинского государства?
0: Нет, но, конечно, Нетаньяху для всего арабского мира крайне токсичный лидер, с которым дело иметь мало кто, в общем-то, хочет. После выборов, если правительство сменится, если в нем будет меньше каких-то радикалов и люди более готовы на сотрудничество и компромисс, вполне возможно, что какое-то сотрудничество, вероятно, тайное поначалу, вероятно, касающееся каких-то вопросов безопасности и так далее, возобновиться между Саудовской Аравией и Израилем. И вполне возможно для американцев, особенно для Дональда Трампа, этого будет достаточно. Он скажет, саудовцы и израильтяне разговаривают, все нормально, я всех помирил, поэтому мы можем продвигаться с нашей ядерной сделкой. И ядерная сделка — это ведь тоже не вопрос нескольких дней или месяцев. Это проект на десятилетия. И он может развиваться... Например, ну, какие-то его начальные, да, стадии сначала без отношений Рияда и Иерусалима, а потом в какой-то момент уже, наверное, какой-то следующий президент может занять и более принципиальную позицию и сказать, что вот дальше только после того, как отношения нормализуются. А может быть, придет кто-то вроде Джей Ди Венса, который задаст, в общем-то, вопрос, а с какой стати мы свои интересы нашего государства и наши бизнес-интересы ставим вообще в зависимость от Израиля, который с нами даже не всегда советуется по каким-то важным вопросам. И все может быть совсем по-другому.
1: Ну вот в связи с этим, наверное, последний вопрос. Ведь гражданский атом — это лишь часть амбиций саудовцев. Там есть еще и военный союз США. А вот он возможен в отрыве от отношений с Израилем? То есть вот то, что они подписали с Турцией и Пакистаном, насколько я знаю, саудиты хотят получить и от американцев, то есть гарантию защиты в случае нападения. Вот это возможно без нормализации с Израилем?
0: Я думаю, что вообще доверие к какому-то зонтику безопасности, который США должны вроде как предоставляли, оно подорвано. Я думаю, что вообще страны Персидского залива ожидали, что США в большей степени будут их защищать, особенно учитывая, что удары Ирана были вызваны не в последнюю очередь как раз действиями Вашингтона. Поэтому я думаю, что, конечно, Саудовская Аравия будет пытаться добиться каких-то более серьезных договоров,
1: гарантии.
0: Может быть, что-то, что США, да, подписали с Катаром некоторое время назад, хотя и Катару, посмотрите, это не очень-то помогло.

0: Но одновременно, я думаю, что многие арабские страны сейчас будут смотреть в самых разных направлениях и искать, как бы им стать чуть менее зависимыми именно от США в вопросах безопасности. И в этом смысле...
1: И в этом смысле опять возникает Израиль на примере с Объединенными Арабскими Эмиратами. Что ж, может быть, этот пример покажется кому-то более прагматичным. Во всяком случае, у нас на это, насколько я понимаю, надеются.
0: Ну, вот есть два лагеря, как будто бы на арабском Ближнем Востоке сейчас, да, это вот Объединенные Арабские Эмираты, которые действительно открыто сотрудничают с Израилем, абсолютно не готовы за это извиняться, как говорится, и действительно имеют от этого определенные бенефиты, включая железный купол и прочую поддержку в военном плане. И есть Саудовская Аравия, которая считает, судя по всему, Израиль скорее угрозой безопасности на Ближнем Востоке, чем каким-то ответом на эту угрозу. И Саудовская Аравия, мы видим, она, в общем-то, настроена поддерживать отношения с Тегераном, несмотря ни на что. Она, конечно, балансирует, да, мы видели и удары по хуситам, и удары по проиранским милициям в Ираке, но все-таки мы также видим, что Эр-Рияд направляет своих представителей на похороны верховного лидера прошлого Тегеран. И всячески, в общем-то, показывает, что в итоге придется сотрудничать, потому что ни Иран, ни Саудовская Аравия никуда не денутся.
1: Друг от друга и находятся в весьма непосредственной близости. Спасибо, конечно, Александр, за участие в нашей программе. О ядерной программе Риада и перспективах нормализации с Израилем мы говорили с Александром Апельберг, востоковедом и автором телеграм-канала «Апельберг».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Эпоха примитивных фабрик троллей уходит в прошлое. Теперь компании влияния создаются с академическим лоском и с помощью генеративного искусственного интеллекта. Компания OpenAI вскрыла масштабную операцию пророссийской дезинформации, в центре которой оказался фальшивый израильский исследовательский институт. Создатели сети использовали ChatGPT не просто для генерации текстов, но и для того, чтобы скрыть как бы русскоязычный след, цифровой и стилистический. Ну и также для авторитетности приписали институту таких экспертов, как Ноам Хомский и Фрэнсио Фукуяма. В условиях, когда создание видимости легитимного аналитического центра стоит копейки и занимает считанные дни, киберугроза выходит на принципиально иной уровень. Поговорим об этом с Леонидом Лифицем, руководителем аналитической компании LS Group Consulting. Леонид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Но это вот практически как если бы какие-то русские хакеры или силовики подделали бы ваш институт.
3: Да, это можно сделать, конечно, даже было несколько попыток, но дело в том, что у нас институт появился задолго до появления искусственного интеллекта, и он соткан из людей, а идентичность этих людей подделать очень тяжело. И, собственно, я прочитал сам отчет ChatGPT, на который ссылается в статье Вайнета, по-моему. Вот. Они как раз-таки обратили внимание, вот охватные результаты у этой деятельности были никакие. Ну, то есть вот охват они не получали, да, то есть там не очень большие были тиражи там и прочее. Но они, ChatGPT пишет, что обратили внимание, насколько с помощью искусственного интеллекта они смогли создать липовую структуру, да, то есть, и более того, там ее как елку нарядить игрушками, да, со всех сторон. То есть, если ты зайдешь на эти сайты, там я зашел на эти сайты, посмотрел. То есть
1: это не один сайт, а прямо, в общем...
3: Один, нет, они вокруг одного сайта, да, все крутилось, и его и раскачивали. Но там они еще почему-то антикоррупционную деятельность всадили, потому что в качестве партнеров этого института, да, как фальшивого, на их же сайте, там ЮНИСЕФ, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, значит, то есть там ребята достаточно...
1: Смело вложились. Но они еще и смогли как бы замести следы. Вот насколько с помощью AI можно как бы заметать цифровые следы, чтобы не было понятно, откуда ноги растут.
3: Ну как, видите, не получилось же. Их же поймали. На самом деле, кстати, это не новость. То есть вот профессия, скажем, измерения и влияния на общественное мнение, да, если вы вот попробуйте пообщаться с любым приличным искусственным интеллектом, с какой-нибудь сеткой приличной, не китайской, фальшивой, там, да, ну, не знаю, там, Грок, Клод, Джеймини там, и прочее. И просто вот попробуйте записать, я хочу поменять общественное мнение в Канаде по отношению к Израилю. Ну, просто забейте вот такой вот запрос.
1: Что нужно сделать, как бы, да?
3: Да, они вам ответят все, что они этим заниматься не будут.
1: Ну, наверное, Грок ответит все-таки как-то в этом отношении. Грок, по моим ощущениям, самый дрявый. Ну, как бы дрявый, да.
3: Дрявый, есть такой, все. Да. Ну, он просто ересь придумывает. Здесь другой вопрос, да. Ну, ересь можно, там, он может сгенерить кучу ереси, потом тебе скажут, ты знаешь, да, ты прав. Оказывается, там, Канада, там, на 100 тысяч человек, там, миллионов человек меньше, чем я думал. Ну, это другой вопрос. Но вообще приличный искусственный интеллект этим не занимается и ссылается на кучу документов.
1: Ну, вообще, наверное, это сделано для того, чтобы, что называется, отмыть дезинформацию, да? Ну, как говорят сами евреи и вот далее по тексту. А насколько вообще вот такой способ легализации фейков для цитирования в традиционных СМИ работает?
3: Легализация фейков имеется в виду создание фальшивых структур с помощью...
1: Ну, вот этот институт, он, значит, написал какую-нибудь исследовательскую работу.
3: Да нет, не работает это все. То есть это кто-то очень хорошо просто заработал денег на этом, да, то есть вот, скажем так, для кого-то это работает, это точно, в общем. Еще раз, смотрите, во-первых, я хочу обратить внимание, и это, кстати, хорошая новость, обратите внимание, на самом деле же они, этот институт не занимался дискредитацией там выборов в Израиле, они вообще Израиля не касались, они занимались совершенно повесткой там Европа, Украина, Россия и прочее, но в качестве абсолютно авторитетного бренда, которому не может быть никаких претензий, выбран израильский институт. Обратите на это внимание. Не австралийский, не немецкий, не английский, а израильский. Это признание авторитета, Михаил, понимаете?
1: Да, да, в этом что-то и есть. Но
3: это, при знаете, этом... как Джордж Армани однажды сказали, а вас не волнует вообще, что вас там в Китае там подделывают ваши вещи там миллионными тиражами, на что он говорит, это как раз-таки показатель успеха, когда тебя копируют. Как бы.
1: Это правда, да.
3: Да, да.
1: В этом отношении, это хорошая новость вот во да. всем этом потоке. Но при этом OpenAI сам отследила и заблокировала эти аккаунты. Вот как бы работа разработчиков искусственного интеллекта, насколько они могут превентивно фильтровать подобные компании, или это будет всегда реакция постфактум?
3: Нет, я думаю, они ставят, конечно, фейс-контроль в начале, ну, если можно так сказать, вот, потому что, ну, они же учатся, вот они сейчас на этом кейсе научились, соответственно, сейчас будут разработаны много алгоритмов. Опять же, возвращаясь к вопросу, насколько это влияет, там, ну, вот люди попытаются вмешаться в выборы, да, там какие-то. Ну вот не работает это все. Политические предпочтения человека – это ваша составляющая, это ваша часть, она накоплена годами. Да, то есть ее невозможно сдвинуть там с какой-нибудь статью мною лично презираемого Хомского, например. Ну, ладно, это вкусовщина, но тем не менее. Вот. А здесь приблизительно я понимаю, откуда растут ноги, как бы, поэтому, ну, ребята работают, зарабатывают деньги. С точки зрения эффекта, эффекта нет.
1: Но при маркетинге, да, вот в экономических вопросах, там, не знаю, какая-нибудь там, условно, подушка суперудобная там для чего-то, вот здесь, наверное, подобного рода изысканий можно как раз использовать.
3: Потребительский спрос, да, заставить вас с помощью фейков купить себе посудомоечную машину можно. Да. А поменять ваше мировоззрение вот так вот раз на раз – нет. А политические предпочтения, выборы – это, ну, ваша составляющая, ваша идентичность.
1: То есть это опасно именно в экономической сфере. То есть, ну, машина, не знаю, там, выбор куда, тур поездки, гостиницу, можно, наверное, таким образом рассказать, куда надо ездить. Я вот знаю, когда спрашиваешь искусственный интеллект, оставь мне план на поездку, он такой составляет, что потом ни один этап этого плана не подтверждается реальными
3: да.
1: ссылками.
3: Никогда, да.
1: Вот для этого, я так понимаю, подобного рода институты – это вполне себе рабочая модель.
3: Может быть, но там не нужен институт. Как бы, вы зайдите просто ради интереса на этот сайт, посмотрите, нажмите на экспертов. Да, там человек 300. Все спикеры, которые вообще в мире есть, которые обсуждают какие-то темы, связанные там, ну вот они в Германии обсуждают зеленую повестку, там они обсуждают это. Да, это способ влияния, то есть, но здесь нужно понимать, здесь всплыла Россия, да, то есть, ну, вряд, ну, мы верим ChatGPT, они точно знают, откуда это, да, то, соответственно, там ребята точно так же будут учиться повышать уровень своей смекалки, то есть...
1: То есть вечная борьба, это как, знаете, оптимизаторы и поисковики, да? Одни пытаются взломать алгоритмы поисковиков, другие пытаются оставить поиск незамутненным для вот этих внешних вмешательств рекламных. Ну что ж...
3: Вмешательства будут, да, вмешательства будут.
1: Это... будем следить, и как бы это самое, это уже не голь на выдумке, а денег, видимо, у них немало, поэтому...
3: Ну, это и главная задача сейчас, да. Они расшатываются.
1: С подобного рода, видимо, нюансами и инновациями мы еще столкнемся, а значит, будем
3: их Но обсуждать. Приятно, что выбрали в качестве бренда географического имени Израиль. Это правда.
1: Есть чем гордиться.
3: Конечно.
1: Ну что ж, о фальшивом израильском исследовательском институте, который обнаружили специалисты по искусственному интеллекту, мы беседовали с Леонидом Лифицем, руководителем аналитической компании LS Group Consulting. Спасибо, Леонид.
3: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Война войной, а традиция по расписанию. Приближается Рош-Шана, и десятки тысяч израильтян вновь готовятся к паломничеству в украинскую Умань, к могиле Раби Нахмана из Бреслова. Накануне вице-премьер Яриф Левин провел прямые переговоры с украинским коллегой Виктором Еленским, обсуждали беспрецедентные меры безопасности для верующих в условии продолжающихся боевых действий и ракетных атак. Официальный Киев выражает солидарность с Иерусалимом в борьбе против общей иранской угрозы, однако на практике организация такого маршрута остается колоссальным вызовом. О логистических рисках, закрытом небе и религиозном долге будем говорить с украинским политологом доктором Олесей Яхно. Олеся, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Украина остается зоной боевых действий под регулярными воздушными ударами россиян. Каков вообще реальный уровень защищенности паломников на земле и способны ли украинские службы в нынешних условиях гарантировать их безопасность?
4: Ну, действительно, мы находимся на 5-м году полномасштабной войны России против Украины. И, казалось бы, под определенные риски или на определенные риски Украина научилась отвечать. В частности, если мы говорим о сбитии дронов, беспилотных систем, также если мы говорим об определенных видах ракет, которые Украина научилась сбивать достаточно успешно, ну, мы видим, что на каждом новом этапе войны Россия использует ту или иную уязвимость. И сейчас эта уязвимость – это действительно баллистика, баллистические ракеты, против которых Украины на данный момент, к сожалению, нет достаточно ресурсов противостоять, систем «Патриот», или наносить ответные удары по военным целям, чтобы таким образом, да, снизить, ну, вот этот ракетный террор. Поэтому в этих условиях, когда мы оцениваем в целом главный риск для Украины вообще, это именно удары с неба баллистическими ракетами, то, конечно, этому подвержены все, ну, скажем так, все сферы, в том числе, если мы говорим о паломничестве. И если действительно очень много ударов приходится по гражданским целям, мы видим, что иногда попадают и железнодорожные маршруты, иногда это просто, ну, элементарные объекты гражданской инфраструктуры, то, конечно, на текущем этапе это представляет дополнительные риски для паломников. И мне кажется, что в этой ситуации очень важно проводить прежде всего информационную работу, информационную работу качественную относительно... То есть
1: как бы надо информировать паломников, как себя вести. Но они умеют, но в Израиле просто по-другому это работает. То есть в Израиле есть защищенные пространства, есть 10 минут там, условно говоря, подождать. А вот здесь же, я так понимаю, 3-4 часа, и тут поведение может быть самое непредсказуемое, особенно когда люди находятся в рамках религиозного паломничества. Это вообще, конечно...
4: Ну, абсолютно. Абсолютно.
1: Много вопросов.
4: Да, иногда даже системы включаются после того, как уже есть ракета, летит по баллистической траектории. Иногда это происходит с опозданием, поэтому, ну, есть эти проблемы, да.
1: Да. А как вообще будет выстраиваться маршрут? То есть там, получается, через Молдову, Польшу и Румынию вообще готовы пограничные службы к столь пиковой нагрузке?
4: Не, ну, мне кажется, к этому готовы, потому что, ну, собственно, как раз к пересечению самой границы, к пунктам прохождения, мне кажется, что как раз этот вопрос, он ну, более-менее отрегулирован, во всяком случае он понятен. Я думаю, что можно в режиме и онлайн изучать загруженность, то есть есть такая опция загруженность того, конкретного пункта прохождения границы, и ну, это во всяком случае прогнозированный и решаемый вопрос. Наиболее сложный — это все-таки действительно безопасность, наличие вблизи укрытий, важности обязательно реагировать и как нужно реагировать в процессе движения. Даже если, допустим, есть маршрут, и по, ну, еще не, паломники не достигли места, то есть они находятся в процессе движения. Очень важно, чтобы тоже, да, понимали, где есть укрытие, и что нужно обязательно реагировать на системы сирены, обязательно нужно идти в укрытие. То есть вот, мне кажется, это главная проблема. А сами пункты пресечения, с учетом того, что Да, и вообще поток ну, достаточно частый, мне кажется, и большой, то здесь, мне кажется,
1: наработки есть, да. Раз, да. В переговорах вот между министрами упоминались другие исторические центры хасидизма в Украине: Меджибош, Годяч и Бердичев. А расширяется ли география паломничества, или Умань остается единственным массовым направлением?
4: Ну, все же Умань остается самым массовым местом паломничества, это понятно. Другие места известны, но все же, если мы говорим о обеспечении безопасности и о существующих рисках ввиду скопления все же большого количества людей, то Умань все же остается ну, и главным местом паломничества, и, собственно, главной точкой вызова, если мы говорим об обеспечении безопасности для паломников. Другие места есть, но здесь, мне кажется, ну, в таком более штатном режиме, что ли, ну, так да. можно сказать.
1: Последний вопрос. Ну, в целом, вот это Умань. А насколько она вообще помогает или осложняет диалог между Киевом и Иерусалимом? Потому что это ежегодная такая тема, но отношения между двумя нашими странами, с одной стороны, вроде очень горячие, а с другой стороны, местами как-то ощущения и холодные, и, в общем, это такое от любви до радости. Значит, вот Умань помогает или мешает?
4: Не, мне кажется, все же помогает. Во-первых, это показывает, ну, действительно, наличие святых мест в Украине для паломничества, и уже, ну, сам этот факт на культурном уровне, он является объединяющим. Во-вторых, несмотря даже на сложности в условиях войны для паломничества, все же, мне кажется, больше осознаются реалии и то, каковыми являются вызовы для безопасности, для Украины, для Израиля, и то, что важно в сферах отдельных, может быть, где возможно это взаимодействовать, его усиливать, это взаимодействие. Мы знаем, что в свое время Украина и Израиль обсуждали как раз от Израиля получение ну, помощи и опыта в части системы раннего оповещения в случае да, наличия да. угрозы. Есть и другие вопросы, мне кажется, где ну, в условиях войны и общей заинтересованности в безопасности есть много вопросов, где можно сотрудничать и взаимодействовать.
1: А Умань прекрасный повод поговорить. Пусть тогда так и остается. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Про приближающееся паломничество в Умань мы говорили с политологом из Киева, доктором Олесей Ихно.
4: Спасибо, взаимно. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дипломатия спецслужб снова в деле. В Москву на тяжелом военно-транспортном самолете ВВС США прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Это первый, кстати, визит главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года, когда Уильям Бернс лично передавал Кремлю последние предупреждения накануне полномасштабного вторжения в Украину. Примечательно, что ради обеспечения безопасности американского борта Белый дом напрямую попросил Киев на 3 дня заморозить удары по Москве, Петербургу и северным регионам России. В Кремле визит назвали рутинными контактами по линии спецслужб. Однако размах поездки и уровень секретности говорят о куда более серьезной повестке. О том, что за тайную миссию выполняет эмиссар Дональда Трампа, поговорим с журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Директора ЦРУ редко, вообще директора ЦРУ редко летают с столицы геополитических противников ради дежурного обмена информации. С какой главной задачей Трамп отправил именно Рэдклиффа? Привести ультиматум, нащупать почву для сделки по Украине, а может быть кого-нибудь обменять?
5: Действительно, было до этого два визита, оба внезапные, директоров ЦРУ в Москву, за последние лет 10, наверное, да, если смотреть там, в 16 году Бреннан был в Москве, этот визит тогда анонсирован не был, и он странным образом совпал по времени с объявленным тогда Путиным началом вывода российских военных из Сирии, и упомянутый тобой визит Бернса в 21 году, когда он в общем, говорил о том, что они знают, что будет делать Россия. Это не помешало, в общем, России начать, собственно, полномасштабную военную операцию некоторое время спустя.
1: Но я там напомню, что, собственно говоря, президент буквально через пару дней после поездки Берса сказал, что если Россия чуть-чуть нападет, это не будет считаться.
5: Да-да-да, было и такое, но вот чуть-чуть оно и, видимо, это один из главных провалов на самом деле было. Потому что, видимо, для российской власти чуть-чуть это уже едва ли не карт-бланш. Относительно визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, ну, скажем так, сегодня над Москвой воздушный трафик не такой плотный, каким он был до начала войны, по разным причинам. И когда тяжелый транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster 3, вот так вот он называется, приземляется в Москве, не заметить такое чудище, в общем, очень-очень и очень непросто. Тем более, что сразу после этого был отмечен и увидели такой неслабый такой американский кортеж дипломатов по московским улицам. Есть мнение, как говорится, о том, что возможной причиной этого визита был тот факт, что Соединенные Штаты к этому моменту смогли собрать довольно значительный объем разведывательных данных, которые свидетельствуют о неких... И здесь очень как бы важно сказать, что это одна из версий, но все тем не менее, о неких ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины, что не является новостью само по себе, а вот некое опасение того, что за Украиной могут последовать, например, страны Балтии в качестве...
1: Ну, те самые Сувалки,
5: НАТО,
1: да.
5: Да, вот это уже беспокоит очень сильно, собственно, всех американцев тоже, потому что НАТО – это, прежде всего, пресловутый пятый пункт, который, в общем и целом, наверное, уже несколько раз даже и не выдерживал испытания реальностью, потому что уже были, скажем так, ситуации, мягко говоря, пограничные, когда этот пятый пункт могли бы, наверное, уже и думать о том, как бы его применить. Но если действительно будет провокация масштабная, вот здесь, конечно, имеет смысл хотя бы в теории порассуждать о том, что необходимо довести до российской стороны некий месседж, который будет состоять в том, что, ну, как бы, донт, ребята, вот это вот донт сработает, не знаю, этот вопрос.
1: Не, ну вот мы знаем, что должен был приехать в Москву Уитков и Кушнер, значит, отменили поездку, вместо них прилетел Джон Рэдклифф. Он тоже преданный сторонник Трампа, как и два вышеперечисленных господина, но он известен своей жесткой истребиной позиции по Китаю и по Ирану, как минимум. Вот это как бы так, намек такой, то есть плохого следователя вместо двух хороших прислали.
5: Я думаю, это даже не столько намек и плохой следователь вместо двух хороших, сколько два разных направления, скажем так.
1: То есть это не вместо?
5: Я не думаю, что... Вот, может быть, тут вопрос, что такое вместо. То есть Кушнер и Уитков – это сегодняшние главные дипломаты Трампа, его эмиссары личные, вне зависимости от того, о чем мы говорим. Ближний Восток, Россия, Россия, Украина, до Китая дойдет, в Китай поедут. Но это в основном дипломатия. Когда речь идет о визите главы ЦРУ, я не думаю, что круг обсуждаемых вопросов был тем же, что и те вопросы, которые обсуждали бы Уитков и Кушнер, просто потому что у тех не всегда есть на это даже полномочия. Мне кажется,
1: и доступ к такой информации.
5: Да, это метод кнута и пряника. Мне кажется, что в данном случае в виде кнута использовали главу ЦРУ, поскольку Кушнер и Уитков могут обещать какие-то преференции, грубо говоря, плюшки за какое-то сотрудничество, желание России сотрудничать, идти на компромисс. А Рэдклифф приехал в Москву для того, чтобы донести до Путина абсолютно другой месседж, на мой взгляд, который не подразумевает я не знаю, там, дипломатических каких-то, знаешь, реверансов в сторону друг друга, а именно силовое такое послание. А дальше посмотрим. То есть вполне возможно, что за этим визитом будет визит того же Уиткова и Кушнера, чтобы не то чтобы подсластить пилюлю, дать возможность как бы выйти достойной ситуации и обменять не нападение или, скажем так, не отсутствие сценария вот этой вот эскалации нежелательной на новых направлениях на какие-то формы какого-то сотрудничества с Москвой, это вполне возможно.
1: А как в Киеве смотрят на, ну, в общем, такое силовое приказ, по сути, Вашингтона остановить удары по российским тылам на время визита? И, по сути, опять же, это показывает, что ВСУ чуть ли не под контролем США находится.
5: Ну, здесь ничего нового нет. Я бы в качестве примера привел Израиль, когда нам говорят не стрелять, мы не стреляем. Достаточно вспомнить о том, что происходит в секторе Газа, например, многочисленные провокации, и даже Южный Ливан, когда мы сдерживали себя буквально с трудом, но сдерживали в Киеве, изучают, понимают, что у них роль примерно такая же, как у Израиля по отношению к США на Ближнем Востоке. И когда в Москве находится директор ЦРУ, понятно, что Киев стрелять не будет. Он бы сам, наверное, не стрелял. Вот. Но американцы любят показать, кто в доме хозяин, и в этом смысле welcome to the club, что называется.
1: Да, последний вопрос очень важный, который надо проговорить, просто минута остается. А Иран мог бы быть или могли быть темой переговоров?
5: Мне кажется, что нет, потому что Иран слишком далекая тема сейчас от американо- и России.
1: Нет, ну вот, например, санкции они же наложили, а Россия как раз та самая страна, которая с Ираном торгует.
5: Да, но это не совсем то, что может испортить картину мира для Дональда Трампа. Скорее всего, в контексте санкционной политики в отношении Ирана главный геймченджер был и остается. Это Китай, Россия здесь играет в лучшем случае вторую роль, а то и третью, а может быть даже пятнадцатую, учитывая все-таки как бы небольшие объемы товарооборота относительно китайского сотрудничества, другие страны, да та же самая Турция на самом деле. Мне кажется все-таки, что история визита Рэдклиффа, это история не про Иран, а именно про Украину.
1: И некие и новые
5: страны,
1: красные...
5: которые находятся рядом с Украиной.
1: Да, и новые красные, скажем так, линии, которые не надо пересекать. Спасибо, Дмитрий. О неожиданной поездке главы ЦРУ в Москву мы говорили с журналистами, обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Ивьетар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

0: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
7: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои передачи. С вами Таня Барская, Алла Найденова, Мила Сталинская. И наша сегодняшняя тема начинается сначала с музыкального подарка человеку, который уже в нашем эфире. Это та мелодия, которую он когда-то хотел очень и очень сыграть сам.

0: Надо сказать честно, что когда я влюблялась в джаз и в музыку, которую дарит саксофон, гармский ноктюрн стал как раз той композицией для меня, в которую я влюбилась немедленно и, видимо, уже навсегда. Ну, а при дворе мы сейчас уже разговор с нашим героем, собственно, тем, что звучало годами. Вроде бы так. В нашем эфире тот самый Сева Новгородцев, радиоведущий, шоумен, диджей, голос которого знал мир.
1: Добрый вечер и привет из Лондона. Сегодня речь пойдет о самых популярных пластинках недели, как здесь, в Англии, так и в Соединенных Штатах.
0: Так это начиналось в 77-м году. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Спасибо, что согласились сегодня с нами поговорить. Слушатели уже знают, что вы сегодня с нами. Вас слышно хорошо, вы можете не беспокоиться. Итак, как правило, вы брали всю жизнь интервью, но, конечно, в какой-то момент стали брать у вас. Как вы себя в этот момент чувствуете? Ну, не сегодня уже, конечно, а вот так. В те годы, когда стали брать, и как брать? Потому что я знаю, что вы в свое время рассказывали о том хорошем уроке, который, ну, на ваш взгляд, вам дала Маргарет Тэтчер.
2: Было же дело? Ну, о себе рассказывать легко, потому что ты в материале.
0: Ну, конечно.
2: Но с течением времени начинаешь повторяться, поэтому приходится как-то разнообразить свои рассказы. Вообще для меня... примером подражания оказался Джон Леннон. Мне попали записи его последнего интервью. Вы слышите меня, да?
0: Конечно.
2: Сделанного буквально за несколько дней до смерти. А он был в Лондоне и беседовал с нашим одним известным диджеем Энди Пиблсом. И тот, конечно, задавал ему стандартные вопросы по биографии. Как он там познакомился с Йоко Оно, да, 5-10. И Джон Леннон, который эту историю рассказывал, наверное, ну, 500 тысяч раз, рассказал ее снова со всеми подробностями и с колоссальным жаром открытия. И вот тут я понял, что человек, который дает интервью, не покрывается коркой цинизма. И не воображать, что если он это один раз сказал, то все человечество уже это знает наизусть. Вот поэтому я стараюсь рассказывать все каждый раз по-новому, как будто бы рассказываю все это в первый раз. Поэтому задавайте любые вопросы.
0: С удовольствием. Но насколько я знаю, как вы себя назвали, ведущий-ведущий, да? Если говорить о вас и так смотреть в далекое прошлое, начинать надо, как вы однажды сказали, года с 54-го, когда вы выиграли конкурс чтецов-исполнителей, причем с монологом Хлестакова в свои 14.
2: Да.
0: Как
2: да,
0: же
2: да.
0: Это вас сподвиг так Гоголь? Почему?
2: Я попал на какой-то концерт мальчиком, и там выступал с бенефисным номером артист местного русского драматического театра под фамилией, сейчас я вспомню ее. Короче, он меня абсолютно смел. Вот он читал монолог Хлестакова, там, собственно, его режиссерская разработка. И я пришел домой, и у нас стоял этот шеститомник гоголевский в переплете под карельскую березу, разрисованное такое. И я нашел там ревизора, нашел этот монолог Хлестакова, и, будучи под сильным впечатлением, его этот кусок выучил, и потом репетировал, глядя на свое отражение в печке, покрытой темной изразцовой плиткой. То есть видно, меня было видно, но без лишних подробностей. И вот во Дворце пионеров, куда я ходил, не помню, там какой кружок, фотокружок или там кружок гарнистов-барабанщиков, было объявление, что такого-то числа будет конкурс чтецов. Ну, я пришел, там было человек 70. Но чтобы вы поняли Эстонию 54-го года, там вышла эстонская девочка с книжкой в руках, и прочитала тихим голосом стишок про тучки на небе или там цветочки на лугу. И тут я пришел... А, фамилия актера была Росомахин.
0: Хорошо.
2: У меня бенефисная фамилия Росомахин. И вот я, конечно, в росомахинской режиссуре прочел этого монолог Лисакова, конечно, всех смел. И мне потом там давали первый приз в театре «Эстония». На сцену надо было заходить. Маменька меня надоумила придумать и выучить благодарственную речь.
0: Хорошо.
2: Ну, в общем, дали мне бюст Горького из фарфора небольшого размера и какую-то грамоту. И тогда в школе все решили, что мой путь, естественно, только в актеры. Я очень был востребован в самодеятельности. Сначала в школе, потом во Дворце пионеров. Там.
0: Но вы же еще были и гарнистом вообще-то. Кстати.
2: Ну, гарнистом, да, я закончил курсы. И потом в пионерский лагерь, когда ездил, то на линейке на горне играл там подъем флага, спуск флага, там утром подъем та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это вставать, вставать.
0: Это статус, Сева, это статус. И нельзя было киксануть, то, что называется.
2: Ну и, конечно, на линейке все стоят в ряд, а я отдельно стоял, поднявший горнь, и, значит, вот это. Ну, в общем, это мне потом пригодилось, но много лет позже.
0: Естественно.

0: king of the road. Oh yeah.
1: Ну и, конечно, вы стали готовиться в артисты, в актеры. И поступали даже, да, как я понимаю, в два училища.
2: Ну да, но мне сказали, что если хочешь быть актером, то надо поступать в лучшее училище в Москве, в Щепку, в Щепкино училище и Щукино. Поступишь, будешь актером, а нет, так и не надо. Ну я вот с маменькой поехал в Москву. Вступительные экзамены в театральный институт раньше, чем в обычный институт, и с тем, чтобы если студента не возьмут, так он не потерял бы год.
1: Ну да, и чтобы успеть сделать
2: что-то
1: другое.
2: И вот мы приехали, да. Ну, в общем, надо понять, что я к этому готовился, сколько там, последние там 4 года, но в юности это довольно продолжительный период. И кучу там ролей переиграл и все такое. Ну, в общем, я где-то на втором туре срезался, потому что мальчик с фамилией Левенштейн, внешностью как бы непонятно, кого ему играть в этой социалистической действительности. Ну, и несмотря на какие-то там способности, в общем, отсели. Дело в том, что тогда политика была, они брали, ну, не то что русопятых, но незамутненных людей, людей таких самостных, оригинальных, на которые не повлияла там никакая актерская там школа или самодеятельность. Поэтому брали там или девушек с такими голубыми глазами, как чайные блюдца, или каких-то молодых людей, тоже блондинистых. Но не надо забывать, что тогда брали, по-моему, 15 человек курс. Приехало 5000 народу. И не надо забывать, что были еще национальные кадры,
1: конечно,
2: какие-то там якуты ехали.
1: Было не просто с разных точек зрения.
2: Да. И потом дети знаменитых актеров, потом блатных, там всяких много. Ну, короче, я не пытаюсь оправдаться, но просто объясняю обстановку.
1: Факты 54-го года, да.
2: Да, но вашим слушателям будет интересно, что мы с маменькой уже отринутые и отказанные.
1: Да.
2: Пошли куда-то за Большой театр. Сейчас этого скверика уже нет, его уничтожили. Но за Большим театром был небольшой тенистый скверик. И мы сидели там в тени лип на скамейке и молчали. Подошел старый еврей, сел с нами на скамейку и, глядя тоже вдаль, сказал: «Что с вами, молодой человек?» — сказал он. «У вас в глазах грусть всей нации». Ну, в общем, на этом моя...
1: Кончилось это в итоге морским училищем?
2: Ну, я приехал домой, отец говорит: «Ну, не вышло по-твоему». Я тебе же не мешал. «Давай к тебе, может быть, по-моему». Отец у меня капитан дальнего плавания, заместитель начальника к тому времени был эстонского пароходства, мы в Таллине жили. Ну, я поехал в Питер поступать в Макаровку, вот в высшую мореходку. Набрал проходной балл. Из 25 23 надо было набрать. Набрал проходной балл, но с проходным баллом могут взять, а могут и нет. И мне официально на приемной комиссии сказали, что у вас проходной балл, и мы вас принимаем по предпочтению, поскольку вы потомственный моряк. Весь наш курс, все этих 125 человек, послали за Ладожское и за Онежское озеро собирать картошку. Там в деревне было 11 домов. Ну, в общем, средние века. Привели на поле картошку копать. То там стояла лошадь с деревянной сахой. В районе 16 века технология.
1: Сев, скажите, пожалуйста, я вот просто не знаю, вы это слышали или нет, я предварила интервью замечательной композиции, которую я знаю, что вы очень любили в свое время, но не могли сыграть, поскольку вы тенор-саксофонист, а гарлемский ноктюрн в принципе для других саксофонистов, для альт-саксофона. Да, совершенно верно. Я просто сегодня дала в наш эфир. Я тоже очень ее люблю, причем люблю давно и преданно. В частности, я тоже очень люблю джаз. Вот когда в вашу жизнь пришел джаз, вы уже, собственно, к тому моменту, когда познакомились с джазом, музыку любили, естественно. И кроме Горна, вообще, как пришел джаз к вам?
2: Ну, я поступил в мореходку и через 2 года там впал в депрессию, потому что это казарменное положение. Я знал, что есть музыкальный оркестр в училище. Он был прямо на нашем этаже, там за углом, за заветной дверью. И вот я пришел туда, что-то там прослушаться. Короче, через там какое-то количество времени, месяца через 3, я уже сидел в духовом оркестре и играл секунду. Секунда — это они играют такие партии. Скажем, вот в марше «Прощание славянки» в второй части. «Пора!» — а им отвечают. Так вот, это секунда. Я когда осенью приехал, я уже вошел непосредственно в состав оркестра. А мы еще имели там саксофон и прочее. И вот так я как бы вошел игроком сразу в эту музыку. Мне было тогда, по-моему, 19 лет, 18,5, 19. И я занимался очень много, с большим жаром. И довольно быстро мы прогрессировали. Поэтому уже там к зиме 59 года в самодеятельном концерте мы уже что-то такое разыгрывали довольно серьезное.
1: К зиме 59-го. Ну, лет за 10 до того ситуация с теми же саксофонами была от саксофона до ножа, да?
2: Ну да, но это известная как бы картинка. Оркестр, по-моему, Бабхина в Ленинградском театре эстрады. Вот первый ряд, кларнетисты и флейтисты сидят, а саксофоны стоят на подставках, и к ним никто не касается в течение всего вечера. И потом у них был ударный номер, типа там Гарлема, когда кто-то брал саксофон и играл мелодию, публика приходила в неистовство.
1: Конечно.
2: Кричали женщины «Ура!» и воздух
1: бросали, конечно. Ну, а что касается вашей вольницы, пока вы с вашими коллегами по музыке и морю плавали и играли. Я так понимаю, что вы там были все, конечно, американофилы с большой буквы «А».
2: Ну, понятное дело, слушали «Голос Америки», передачу «Джазовый час», конечно. Каждый день в 11 там чем-то...
1: Уиллис Коннавер.
2: Да, Уиллис Коннавер. Прятали приемник где-то там в одежде. Ну, в общем, да, слушали каждый вечер. Стриглись под американцев. Если одевались в штатскую одежду, то она должна быть, была бы тоже американского образца. Полуботинки с 6 дырками. Пуговица обязательно 4 дырки на рубашке button-down, где пристегнут воротничок. Ну, самопальщики, конечно, шили якобы американские рубашки, но видно было, что это подделка, потому что пуговиц таких советская промышленность не выпускала.
1: Если говорить о джазе, как вы оказались в совершенно потрясающем коллективе под управлением Иосифа Вайнштейна, знаменитым?
2: Ну, началось с того, что мы студентами и любителями джаза ездили туда раз в неделю, как в церковь. В четверг мы обычно приезжали. И там же собиралась такая толпа, человек 60, которые не танцевали, а стояли, слушали оркестр. Это происходило в Дворце культуры в Промке, по-моему. Но это было здание каких-то 20-х годов, советский конструктивизм. И там оркестр Вайнштейна играл в большом танцевальном зале. Паркетный пол, там все так дела. Короче, мы слушали и там же знакомились друг с другом, потому что приходили разные люди. Там, например, стоял маленького роста человечек, военный воспитанник Рома Кунцман, кларнетист, который потом...
1: Гениальный музыкант, гениальный просто.
2: Да, гениальный музыкант. Там же я познакомился с 16-летним Додиком Голощекиным, который сейчас народный артист уже. И вот так вот мы там перезнакомились, и постепенно как-то произошло взаимопроникновение. Я, например, Додику устроил работу руководить эстрадным оркестром, то есть джаз-оркестром, у нас в училище. Он приезжал там раз или два в неделю, какую-то зарплату получал. А потом Додик, как бы в отместку, когда я уже немного научился играть, пригласил меня в состав телевизионного джаз-оркестра при телевизионном клубе молодежи в Ленинграде. Это был такой джаз-октет, довольно тогда известный коллектив, из студентов разных институтов там был, из точной механики и оптики, где он вообще-то зародился, ну и разные другие люди были. Додик играл там на фортепиано, я, значит, там со своим тенором встал в ряд. У нас было 8 человек, и мы появлялись в этом телевизоре каждую неделю. Так вот, после этого я пошел плавать в эстонское пароходство, отработал четвертым, а потом третьим помощником 1.5 года, накопил кучу выходных и приехал в Питер к Додику в гости месяца на 2 там. Я у него под роялем спал. И а Додику лично звонили, значит, то халтура сюда, то игра там. И позвонили из Ленконцерта. И сказали, что им нужен аккомпанирующий ансамбль для певца. Певец это был армянский тенор Мартик Иванесян, известный тогда в Советском Союзе своей

0: молодой специалист по распределению. И мне еще там 2 года работы. Помогли знакомые отца. Короче, мне сделали язву 12-перстной кишки, очень грамотные рентгенологи. Я с большим трудом перевелся из Сталина в Питер, в Институт водного транспорта, где тоже наш знакомый, знакомый нашей семьи, директор был. И он меня утром принял, а вечером уволил. Ну, в общем, так я через 8 дней оказался уже свободным человеком в отделе кадров Ленконцерта. А потом Додика пригласили в оркестр Вайнштейна. И через некоторое время он и меня туда перетянул, потому что оказалась вакансия на месте саксофона-баритона. Джордж Фридман, знаменитый, уходил по здоровью, значит, из оркестра. Баритонист я был довольно посредственный. У меня даже просто легких не хватало выдувать эти низкие ноты, длинные. Но там был такой блестящий человек, красавец, Генрих Бурхард, у которого был золотой тенор, сильвер. И он мне предложил саксофонами поменяться, он сел на баритон, а я стал сценаристом. Так все и началось.
1: Все стало на свои места. Хорошо, еще одна глава, которая связана с двумя словами «добрые молодцы». Этот коллектив знают все радиослушатели, не все знают, что вы были их руководителем, в частности.
0: Там, значит, произошла такая история. Когда оркестр Вайнштейна, наконец, перешел на концертную работу, то нужен был какой-то номер с использованием вот нового языка музыкального. Uh-huh. У меня знакомые были ребята из группы «Автовы-69». Потом они назывались «Авангард». Короче, это те люди, которые потом создали «Добрые молодцы». Мы их пригласили в состав оркестра Вайнштейна в концертную программу с тем, чтобы они там исполняли там 3 песни или там 4. И для них я простенькие оркестровки написал, так что это был синтез поп-группы и большого оркестра. И им нужен был руководитель не в смысле музыки, а в смысле как бы общего идейного руководства. Выбор, значит, пал на меня. Тем более, что они меня и знали и так далее.

0: к нам попал тогда в «Добрые молодцы» молодой Юра Антонов. Это, конечно, было отличное для нас приобретение, поскольку и композитор он очень способный, и песни писал. И он молодой был, глаз не оторвать, красавец.
1: Что касается дальнейшей вашей жизни, когда она постепенно пришла к тому, что так или иначе вы поняли, что там вы оставаться уже не можете и не хотите, как когда созревают предпосылки для революции. То есть, ну, так выходит уже ситуация. Она так складывается. И вы говорили о том, что, в общем, и ваша эмиграция, она была цепью, в общем, и совпадений, ситуаций, каких-то поворотов. Но в итоге то, что называется вам по отношению к вашей будущей профессии, в которую, из-за которой узнали вас все остальные еще, кто не знал, повезло, когда вы уже были в Италии с вашей женой, и там состоялась встреча с представителем BBC тогдашним, который знал вашу
0: ситуацию. Ну да, мы жили в Остине, как все тогдашние эмигранты. Но, значит, по еврейской линии у меня эмиграция не получилась, потому что мама русская, там, в общем, что-то не совпало. Жена татарка была, кстати. Сын у меня полутатарин, но, в общем, нам в Израиль как-то не светило. И нас тогда взял фонд International Rescue Committee и отправили нас в Ирчи. И отправили нас в Остию, где мы и жили. Снимали однокомнатную квартиру, студию. А пришел Алексей Леонидов. Он уже работал на BBC. Кстати, набрали его из Израиля. Он, Алексей Леонидов, он Леонид Сейгин, на самом деле. До сих пор жив-здоров, живет в Англии, в Уэльсе, занимается выпуском авангардного джаза на своем лейбле «Лио Рекордс».
1: Ой, как хорошо.
0: Да. Короче, Лио... А Лио меня знал как джазмена. Он был фанат такой, поклонник джаза. И он о чем меня уговаривает на BBC. Он говорит, ты английский знаешь? Я говорю, да, у меня диплом переводчика, я работал гидом в «Авантюристе». Недолго. Ну, и он о чем меня уговаривает, я думаю, нифига себе. На вражеский голос идти работать. Что-то
1: на очень вражеский, судя по всему, да.
0: Да. Ну, а галочка, даст Бог ей вообще на том свете здоровья и счастья. Она сказала, что нечего, иди сдавай экзамен. Ну, галочку я слушался тогда, я поехал и сдал минимум такой, знаете, что-то голосом начитал какие-то новости, сделал перевод без словаря. И что-то написал, какую-то рецензию на какой-то кинофильм. В общем, ничего выдающегося, но опять проходной балл какой-то набрал. Ну вот, там приехал дядька на собеседование. А не отсадился у нас еще?
1: Нет.
0: А, приехал дядька на собеседование, еще что-то. И в конце концов прислали они мне рабочий контракт, на основании которого я должен был приехать и поступить на работу. Но у нас документов-то нет. Мы же уезжали в тот период, когда паспорта отбирали, когда гражданство лишали.
1: Верно.
0: Ваши слушатели, может быть, помнят это время?
1: Думаю, что многие помнят.
0: Да, слава богу, за образование уже платить было не надо. Потому что выехавший за 2 года до меня Лио за образование платил. Он закончил институт Лесгофта. Вот. И нам выправить документы должны были итальянцы. Я пошел в управление, в квестуру, заполнил там все эти бланки, высидел очередь. И мужик, который мне документы заполнял, говорит, приходи на следующей неделе. Сеттимана просима. Ну, я пришел на следующей неделе, попал к другому, потому что в огромном зале их там сидит больше 100 человек. И, в общем, так я ходил почти год, потому что папку мою потеряли. На BBC волновались, слали мне письма, и я им отвечал. Подписывался словами «Gentlemen in waiting», потому что это шутка была, потому что «Lady in waiting» — это фрейлина при королеве.
1: Да.
0: А я был «Gentlemen in waiting». Ну, в общем, от нечего делать, да. Я приезжал каждую неделю, сидел в 4-часовую очередь, и по старой советской привычке читал книжку на английском языке. Так. Поскольку я так от советской власти спасался. И рядом мужичок сидел, американец моего примерно возраста. Мы разговорились. Он оказался христианским пастором из Техаса.
1: Угу.
0: Проповедником, библеистом такой. И он работал при Ватикане, занимался вопросами кино. И говорит, представляешь, у нас 4 есть документальных кинофильма, дублированные уже на русский язык. Давай, говорит, вашей эмиграции будем показывать. Ну, мне нечего было делать, потом у меня старый, так сказать, переводческий инстинкт, рефлекс. Мне захотелось все-таки по-английски там поработать. И вот мы начали с ним эти документарии показывать. Ну, они, естественно, были научные, но с выводом как бы в религию, в Бога. Например, я помню, первый был посвящен строению красного кровяного тельца. Выясняется, что форма его была вычислена математически давным-давно, но никто его не видел, ввиду его чрезвычайной малости. И когда увидели, то оказалось, что и формула, и его реальная форма совпадают. То есть налицо какой-то дизайн. И вот этот пастор говорил, что если есть дизайнер, то есть и дизайнер. Короче,
1: ну уже у вас и память.
0: Прошел
1: первая
0: почти...
1: ваша передача называлась «Программа поп-музыки», да, из Лондона?
0: Да.
1: В самом начале, когда это все сложилось,
0: да.
1: Вы вели ее не один, вы были вместе с Сэмом Джонсом.
0: Ну, пополам мы делили.
1: Пополам, да.
0: Неделю он, неделю я, да.
1: А потом, когда возник уже, наконец, рок-посев знаменитый?
0: Рок-посев, он просто переродился. Потому что
1: одна в программу...
0: программа поп-музыки из Лондона отражала наивность эпохи. А потом кто-то там из Набережных Челны или что-то придумал.
1: То
0: вот
1: есть название
0: рок-посевы. Название оттуда, да. Народ придумал. Вообще все названия придумал народ.
1: А «Севооборот»?
0: «Севооборот» придумал я. Это у меня была кличка в пионерском лагере.
1: Замечательно. И вы воспользовались в свое время, естественно, этой второй передачей, знаменитой «Севооборот».
0: Ну, понимаете, почему «Севооборот»? Потому что в советское время все новости начинались либо с выплавки металлов, либо сельскохозяйственных новостей. И без конца нас пичкали каким-то севооборотом, какими-то конвертерами бессимера, там чушь какая-то. Ну и поскольку советский стиль был еще в самом расцвете, в виде прикола я взял этот севооборот, изменив одну букву.
1: Конечно, понятно.
0: Не севооборот,
1: а
0: севооборот.
1: А что касается программы «Биби Сева», когда появилась она и подкасты вот эти знаменитые?
0: Она появилась в 2003 году, когда мне стали закрывать остальные передачи.
1: Uh-huh.
0: «Рок-посевы» закрыли в 2003. Там была общая политика на сворачивание радиовещания.
1: Вообще сворачивание,
0: А в 2006 собирали, значит, уже и закрыли, потом все в оборот. И у нас был главред такой Андрей Остальский. Он как бы, как человек чуткий, ему неприятно было, когда талантливые люди на дороге валяются. Знаете, Фаина Раневская шла однажды зимой, поскользнулась, упала и говорит, да. Граждане, помогите, народный артист на дороге не валяется.
1: Именно так.
0: Так вот в этом стиле. Да. И мы придумали тогда эту Бибисеву как политический университет. То есть я человек совершенно не от политики, но ведущий задавал вопросы мне непонятные по политическим событиям дня моему соведущему редактору Андрею Остальскому. И он мне объяснял. То есть у нас такой был политический ликбез в эфире. Но потом я, конечно, лет через 5-7 сам уже настропалился, и мне такой редактор был не нужен. Да и Андрей с работы ушел, так что там роль моя поменялась. Но вот так начиналось это BBC.
1: Что случилось с BBC? Почему они перешли на свой веб-сайт? И неужели не жаль было редакции терять, я даже не говорю не только ваши программы, это же то, что, в общем, определяло очень многих, когда люди со всего мира хотели это слышать и слушать. В данном случае русскую редакцию.
0: Ну да. Но слушатель, который много лет прилипает ухом к приемнику, находится под впечатлением, что BBC вещает именно ему, и что BBC существует ради аудитории.

0: Я говорю, всем объясняю на встрече, господа, вы не понимаете сути корпорации. Всякая корпорация существует прежде всего для самой себя. И у BBC главный инстинкт – это продление своей жизни. Вот. А радиовещание было дорогим. А потом вот так получилось, что у нас к власти пришла то, что называлось в народе у нас среди журналистов «Йоркширская мафия». Это люди из Йоркшира, крепко стоящие обеими ногами на земле, куркули такие, знаете, как крепкие хозяйственники, которые не понимали всей этой вот интеллигентской пены. Какие-то там чего-то, где-то. Вот у нас такой бюджет, и нам за него нужна вот такая-то продукция. И начали, короче, экономить там. Это вот они приняли решение о сворачивании вещания, потому что якобы цифры вещания падают. Появилось колоссальное количество независимых станций, которые растащили всю аудиторию, ну и так далее.
1: Да,
0: Я перед уходом с BBC ходил по начальству и вообще дошел даже до министра культуры Англии. Все агитировал, чтобы начали вещание с того же сайта, но хотя бы, чтобы люди по мобильным телефонам могли
1: так
0: слушать.
1: Так же, как Радио Свобода. Как Радио Свобода можно слушать совершенно спокойно.
0: Ну да, и вы тоже в мобильном телефоне.
1: Ну да, я просто привожу
0: есть,
1: пример, который раньше появился, разумеется.
0: Ну да. Ну, в общем, ничего из этого не вышло. И я продолжал там до 2015 года, до своего ухода. BBC не сокращали. Я был последней радиополучасовкой на BBC. Она выходила неизвестно откуда и летела неизвестно куда. Вот. Но вот такой вот факт. С моим уходом радиовещание закрыто полностью. Так что они теперь только через сайт, картинки, тексты и видеоклипы.
1: Сева, я видела... Во-первых, я всем радиослушателям тоже хочу сказать, что благодаря тому, что у вас есть архив, и в Ютубе можно найти и посмотреть, благодаря вашим фанатам и сайту seva.ru можно найти и увидеть многое, естественно. И есть еще такое понятие севология. Что это такое?
0: А это был проект на телеканале в Москве «Ностальгия». Там какой-то мой фан пробился в редакторы, в референты, и он, в общем, мою кандидатуру предложил и пропихнул. И я туда ездил 1.5 года, каждый месяц мы записывали 4 передачи. Это, в общем, севооборот такой, но в видеоварианте.
1: Сейчас благодарю вас огромным-огромным большим спасибо. И хочу закончить наш эфир музыкой, которую, собственно, написали вы. Я говорю о группе «Икарус», в которой вы принимали непосредственное отношение. Да, дело было давно, 80-е, правда? И там даже есть в одной из записей, написанных вами, ваш саксофон. То есть вы сами, да?
0: Да, и песню я написал.
1: Я и говорю, State of Mind, да, совершенно верно.
0: Да.
1: Сева, спасибо огромное, до встречи. Я думаю, что если не этой осенью, то в следующем году вы к нам приедете, и мы здесь уже наконец все встретимся, как и планировали. Только будьте здоровы. Понятно. И поздравляю вас с недавно прошедшим вашим юбилеем. Будьте здоровы.
0: Огромное спасибо. До будущих встреч.
1: Спасибо вам огромное, удачи, всего доброго.
0: Чао.

Реггай группа Икарус, британская. Автором этой композиции и стал Сева Новгородцев. Там же звучит его саксофон. И прощаемся мы так же, как и начали. Давайте еще раз вспомним эту знаменитую заставку.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. 5105

0: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Ари Калави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Ари Калави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий, она звучит в кино, в телесериалах, очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Ари Клави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагея».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Мами блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Мами Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одной из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Тами Спивак и Алох Алха Ахеврая. Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам

Эли Лапид, ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи «Yellow River» — «Желтая река». Песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну, хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайт».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски,

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos». Но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим». Называется это уже в качестве песни «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет». Соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество» «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

0: повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов, и вот буквально сейчас 5 минут уже. В эфире программы «На пике событий». Судья Михаил Гуревич, здравствуйте. Сегодня в программе: иранские покусители о плане Айатолл совершить покушение на жизнь Яира Нетаньяху. Поговорим с Сергеем Мигдалем. Пусть полиция займется праймерис. Новости предвыборной кампании обсудим с Павлом Аргуляном. Ядерная нормализация. Дипломатические условия ядерной программы Саудовской Аравии вынесены на рассмотрение Конгресса. Попытаемся понять перспективы с Александрой Апельберг. Фальшивые исследования OpenAI вскрыло сделанные россиянами фальшивые израильские НИИ. Зачем это Кремлю, объяснит Леонид Лифец. Умань вновь к нам мчится. Ну а что случится с предстоящим паломничеством хасидов в Украину, спросим у Олеси Яхно. Лучше вам этого не делать. О чем говорил глава ЦРУ в Москве, поинтересуемся у Дмитрия Дубова.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая сегодня буквально взрывает ленты новостей как в Израиле, так и в США. Американский телеканал Newsmax раскрыл подробности сорванного покушения иранских спецслужб на сына премьер-министра Израиля Яира Нетаньяху. По данным источников, иранские агенты уже вели слежку за ним во Флориде, и лишь экстренная эвакуация обратно в Израиль позволила предотвратить теракт. Со мной на связи Сергей Мигдаль, эксперт по вопросам безопасности, бывший офицер управления Яхбаль полиции Израиля, с которым мы обсудим методы работы Тегерана за рубежом, ну и масштабы реальной угрозы. Приветствую, Сергей.
2: Привет, здравствуйте.
1: Да, ну вот насколько вообще, во-первых, сразу обратим внимание, что Израиль пока не опровергает, ну и не подтверждает эту информацию, но насколько сенсация Newsmax выглядит достоверной и, главное, типичной для иранских спецслужб стратегии охоты за членами семей лидеров?
2: Ну, как бы это, во-первых, как мы знаем, практически заявленная политика иранского КСИР, ну, и, собственно, их департамента внешних операций и КУДС. Ну, в этом, естественно, немало пропаганды. Мы видим там целый сбор каких-то средств на эти операции. Собрали там целый миллиард туманов, в общем, долларов 600 уже.
1: Ну да.
2: Напомнило мне старый анекдот про...
1: Инфляция, это каждый день становится в несколько раз.
2: Помнишь, да, про мужа, который пропал. Дело было в 80-х годах. И потом телеграмм жене, да, что он отправлен секретным этим заданием в Вашингтон, и ему нужно там 5 рублей на подкуп президента, еще 3 рубля на приобретение пистолета и что-то такое. Вот это. То есть это как бы такая юмористическая часть. Я так понимаю, что Израиль официально не подтвердил, но у нас есть слова премьер-министра Нетаньяху.
1: Ну да, там не сказано было, о каком из сыновей, но да, говорилось о том, что есть покушение, да, он заявлял о покушении, это на фоне...
2: Споров. Не покушение, а планирование покушения, да. Или возможной
1: попытки. Это все было сказано на фоне споров о протоколах госохраны его семьи, да, в этом отношении. А многие считали, что это нечто политизированное, но вот сейчас говорится о том, что это реально возможно имело место быть. А тогда такой вопрос. А спецслужбы вообще США и Израиля, как вот в подобных случаях на чужой территории выстраивается координация между Шабаком, Моссадом и ФБР?
2: Ну, она, безусловно, выстраивается. Моссад в данном случае это всего лишь та сторона, которая может предоставить важную оперативную информацию и аналитику, но у нее нет, она не занимается на территории Америки никакими именно оперативными действиями. Этим, естественно, занимаются американские службы, а Шабак помогает. То есть представители отдела охраны 730 Шабака находятся с разрешения американских властей там. Так же, когда они находятся, когда какие-то важные израильские министры или премьер-министр, или президент прилетают. И вот они находятся вместе с Яиром Нетаньяху, вместе с Сарой. И когда она там находится, она там была много вместе с ним. Я помню, перед Новым годом полтора месяца она проводила, и можно было видеть там на Инстаграме разных людей, как они там чуть ли не каждую неделю ужинают с Трампом, с членом его семьи. Вот так вот, да, и как бы охрана их вместе с охраной президента где-то там у входа в Мар-э-Лаго находилась. То есть это все, безусловно, координируется. Что тут речь идет, в первую очередь, есть практическая охрана, ежедневная, да, то, что называется physical protection, и есть, естественно, важная часть охраны, это именно сбор и проверка оперативной информации. Она даже самая главная и важная. То есть большинство, в идеале, попыток покушения на охраняемые лица должно предотвращаться до попытки, да?
3: Вот как в данном случае. Вот как раз,
2: да, как в данном случае, например.
3: По этому поводу, значит, эвакуация без вещей, что называется. Это стандартный протокол при подтверждении прямой угрозы или показатель того, что те, кто хотели совершить покушение, находились буквально в шаге от цели?
2: Это стандартный протокол. Это стандартный протокол. Я уж такое видел не раз. Более того, он даже как бы видел, как это делается в случае, когда была угроза для какого-то человека, который не был государственный, да? У него были частная охрана, выходцы из Израиля, и начальник охраны потребовал немедленной эвакуации. Да, когда была получена такая надежная информация, что человека хотят там похитить или убить в одной из стран Европы, да, скажем, восточной. То есть это нормально, и это предосторожность. Да, сначала давайте перейдем в безопасное место, потом уже будем разбираться, насколько близко те возможные там враги или потенциальные убийцы были. Да, то, что там, если улетел без вещей, это не проблема, да, как понимаете, в доме там есть менеджмент в этом многоквартирном, все вещи можно забрать и отправить, что, наверное, уже и сделали. Вот, но никто не хочет рисковать. То есть, учитывая весь опыт, весь подход как секретной службы США, так и отдела охраны собака, это минимизировать риски. Да, и более того, теперь ужесточили эту тему, и, по-моему, Трамп не так давно про это говорил, что у самого принципал, да, у президента, премьер-министра, охраняемого министра вообще нету никакой полномочий менять эти решения или противиться им, да? Сказали, как говорится, лезь в грузовик, определяют. Для кейтеринга лезь в грузовик, да, если не захочешь, тебя затолкают силой, и не будет такого, как у нас в 95-м году, когда Рабин послал подальше начальника охраны, который робко предложил ему надеть бронежилет, да?
3: Ну да, в общем,
2: опыт. И тогда начальник охраны что сказал, ну тогда не моя ответственность, сказал он, и улетел, по-моему, в Америку. Его не было в тот день в Израиле.
3: Вообще, опыт у нас Рабин есть. Погиб.
2: Да, да, и у американцев тоже, кстати, да, вспомним президента Кеннеди, да, охрана вся встала на дыбы, когда он полетел в Даллас, и сказали, что он будет лететь на открытой машине, сказали, что там у нас сотни сообщений, что его хотят убить, да, на что их пришел Марк Джордж Бамби, помощник президента, послал их подальше, сказал, нам надо, потому что губернатор Коннелли просил, чтобы были в открытой машине.
3: Вот это все идет речь про покушение на первые лица, а тут, значит, соответственно, взялись за детей. Например, одновременно вот с этой информацией про Ира Нетаньяу, да, в иранском эфире появились угрозы в адрес Бэрона Трампа. Это все вот звенья одной психологической кампании или Тегеран всерьез проверяет пределы допустимого?
2: Ну, они, так понимаю, считают, что им можно почти все, ну, разве кроме бомбежек Израиля, в ответ на использование его аэродромов американскими ВВС массированное во время ударов по Ирану. Но я так понимаю, что часть этого, они хотят успех какой-то хоть, да? Ну, можно там еще раз написать, как они разбомбили порт Бершевы, к чертовой бабушке, да? Но на большинство людей все-таки, может, кроме каких-то граждан Малайзии и Индонезии, это не действует. У всех есть Google. Да, окей, и поэтому, значит, они хотят, а понятно, что убить начальника генштаба, командующего ВВС или самого Нетаньяу очень сложно, да, и у них нет просто оперативных возможностей для этого сделать, особенно в Израиле. А значит, они как бы хотят такую цель, которая полегче, да, которая слабее гораздо охраняется, которая находится желательно в таком месте, где им легче достать. И с другой стороны, чтобы был огромный резонанс, да? Если бы такое удалось сделать, да, резонанс был бы огромный, и можно себе представить праздник во всех иранских СМИ, СМИ всех их прокси и всех, кто их поддерживает. Вот поэтому они, я думаю, реально это хотят, то есть ищут слабое место в данном случае. То есть в том числе и членов семьи, и считают, что хуже там ничего не будет. Они все равно считают, что американцы особенно не все только пугают, а на самом деле не начнут принимать таких действий, которые реально приведут к падению, наверное, режима.
3: Да, хотя, ну вот это мы как раз сейчас...
2: Что у них в голове творится.
3: Вот сейчас мы и посмотрим, будет ли какой-то, не знаю, там, дипломатический, разведывательный, а может быть, силовой ответ на попытку покушения на сына израильского премьер-министра на американской земле. Что ж, спасибо, Сергей, за участие в нашей программе. О возможно предотвращенном покушении на сына премьер-министра Нетаньяху мы говорили с Сергеем Мигдалем, экспертом по вопросам безопасности и бывшим офицером управления Йехбаль полиции Израиля. Спасибо, Сереж, большое.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Выборы 2026. Сегодня в нашей постоянной, я бы сказал, сезонной рубрике будем обсуждать новые опросы, объединения, конечно, заявления Гилы Гамлиэль, Мансура Аббаса, новой партии ортодоксов и далее по спискам. Поможет в этом журналист, ведущий Первого радио Павел Маргулян. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Пару часов назад был опубликован первый опрос после вчерашнего объявления о создании партии Амха Исраэль. Опрос был проведен Лазар Мехкарим на интернет-панели Panel for All по заказу сайта Уала. Участвовали 500 респондентов. Так вот, согласно полученным данным, новая партия Офер Винтера не усиливает, а скорее ослабляет правый лагерь, получая 6 мандатов, но оставляя религиозный сионизм Бецалеля Смотрича за пределами Кнессета. То есть объединение в правом лагере не приносит новые голоса. Получается, что просто перераспределяют существующие, что может, да и может ли что-то с этим сделать Нетаньяху?
4: Ну, Нетаньяху будет пытаться с этим что-то делать. Он уже призвал мелкие партии правого уклона объединиться, чтобы не потерять все голоса правых избирателей. Поэтому, с одной стороны, партия Амха Исраэля Фера Винтера ослабляет, но возможен вариант, что она объединится в конце концов с партией религиозных сионистов Бецалеля Смотрича, и тогда надо посмотреть, сколько мандатов у них будет в общем, и тогда они могут усилить правый лагерь. Все надо. 6 мандатов – это довольно много, потому что накануне объявления партии на 12-м канале у него было 4 мандата. 6 с одной стороны много, с другой стороны мы с вами знаем, что после объявления партии, шумихи, показа по телевизору, партия всегда набирает большое количество мандатов, а потом опускается. Поэтому надо следить за динамикой, конечно же.
3: Ну, просто там Бецалель Смотрич, потом Офер Винтер, еще и Фейгина туда же сулят. И, соответственно, еще сегодня появилась какая-то партия Ацибура Хариди, ультраортодоксальная общественность, которая тоже ведет объявление об объединении. Ну, а место-то первое одно.
4: Смотрите, значит, Нетаньяху приложит все усилия, чтобы объединить все эти партии в один блок, чтобы ни один голос не был потерян. Но я могу сказать очень курьезную ситуацию. Ее привел Яир Шерки на, теперь он, по-моему, на 13-м канале, да, политический обозреватель, который сказал, что несколько дней тому назад, до того, как Офер Винтер стал известным, что он все-таки создает свою партию, а у Смотрича было там 5 мандатов твердых, он в интервью газете «Макор Ришон» сказал, что та партия, у которой не проходит электоральный барьер, должна сойти дистанции. И вот это бумерангом вернулось сейчас к нему, и посмотрим, каковы будут их действия ввиду создавшейся ситуации.
3: Ну, видимо, они будут заранее проводить свои выборы, там проходить или не проходить электоральный барьер, да, и по их итогу сходить перед настоящим голосованием. Министр Гила Гамлиэль подала сегодня жалобу в спецподразделение полиции ЛАВ-433 в связи с тем, что она назвала коррупцией на праймерис партии Ликуд. В интервью программе БХЦ Айом на радиостанции Решетбет Гамлиэль обрушилась критикой на министра Хайма Каца, заявила, что не позволит ему продвинуть в предвыборном списке его протеже Эти Атию за свой счет. В частности, она сказала, давайте послушаем. Почему на прошлой неделе, когда были другие требования от других депутатов Кнессета провести пересчет голосов на избирательном участке, этого сделано не было? Почему на этом конкретном участке изменили номер идентификации без подтверждения адвоката? Почему этой конкретной компании в этой ситуации разрешили добавить эти АТИ 170 голосов, чтобы она уже там обошла другого депутата Буарона, то есть получается, что теперь предвыборный список будут формировать не только на праймерис и премьер-министр, но и в полиции.
4: Ну, смотрите, по идее праймерис, хотя и там часть голосов были отданы на бронирование премьер-министра, праймерис это праздник демократии, да, Ликуд всегда гордился, что она сейчас одна из немногих партий, которая проводит праймерис, у нас демократия и так далее. И по идее после этого праздника демократии, который широко освещался в прессе, Ликуд должен был подняться в мандатах, но этого не произошло. На это повлияли внутренние скандалы. Давид Битан, который был против вот этих бронированных мест внутренних. И мы видим, что они продолжаются, к сожалению. И Нетаньяху ничего, судя по всему, не может с этим сделать. Там Тали Готлиб обвиняла праймерис в фальсификации какой-то. Сейчас скандал с Гилла Гамлиэль. Это не послужит хорошую службу партии Ликуд, к сожалению, для них. По крайней мере, не увеличит их электоральные позиции, вот этот скандал.
3: То есть, в общем-то, полицейское вмешательство, может быть, порядок наводит, а вот привлекательности не добавляет.
4: Они подвергают сомнению вот эти все праймерис, понимаете, которыми Ликуд...
3: Который демократический праздник, да.
4: Да.
3: Ну и главная тема дня, председатель партии РА Мансур Аббас, он, кстати, в субботу будет что-то объявлять с Йовом Сигаловичем, что мы, наверное, уже представляем себе. Так вот, он написал на своей странице в Facebook, что еврейский характер государства – это навязанная реальность, а не то, что мы выбирали. Это выбор еврейского большинства, а не наши требования. Арабские партии были вынуждены принять это де-факто, иначе бы их дисквалифицировали на всеобщих и муниципальных выборах. С другой стороны, продолжил он, наше требование, подход и приоритет заключается в том, чтобы сосредоточиться на укреплении нашего статуса и получении наших национальных и гражданских прав. Мы должны действовать для защиты интересов и предотвращения вреда нашему обществу и народу. А наша позиция по вопросу права на признание палестинского государства рядом с Израилем известна и понятна. Вот. Ну, за это на него сразу набросились из-за партии «Еврейская мощь», сказали, что надо требовать снять Мансура Аббаса с выборов. А что он, собственно, такого сказал? Ну, наверное, израильские арабы не то чтобы выбирали, чтобы здесь было еврейское государство, но они в нем живут. Или я что-то не понимаю?
4: Ну, смотрите, Мансур Аббас сделал несколько заявлений. Ну, его обвиняют в том, что на иврите он говорил одно, на арабском языке говорил другое. Он же какое-то время, я уж не знаю, полгода, год тому назад, сказал, что Израиль был рожден как еврейское государство. И это факт, от которого никуда не
3: денется. Он сейчас об этом и говорит, что это факт. Он просто, может быть, он этого не хотел. Наверное, ни он, ни его папа этого не хотел. Предпочел, чтобы здесь было арабское государство. Кто же с этим спорит? Но оно и еврейское, ну...
4: Я думаю, что он выбрал формулировку и нашим, и вашим в данном случае, да, и своим арабским избирателям, которых у него, естественно, большинство даже после присоединения Йова Сигаловича, и как-то на какую-то еврейскую часть нашего общества, но любая уклончивая позиция послужит площадкой для атак на него, потому что он как бы, получается, что он не согласен с Декларацией независимости, в которой Израиль назван еврейским и демократическим
3: государством. Еще пока не признал, насколько я понимаю, это условие Сигаловича. Но если он признает, ну, вы признаете какой-то закон. Вы можете там радоваться ему, не радоваться. Ну, ведь я признаю этот закон, мне кажется.
4: Я думаю, здесь дождаться надо двух вещей. Во-первых, кстати, мне непонятно, почему в субботу они будут объявлять о присоединении.
3: Некошерный как бы статус.
4: Это некошерный день партии. Вообще для любых заявлений в израильской политике. Но я думаю, что это специальный какой-то ход. Давайте посмотрим. Я думаю, что вопрос уже закрыт. Уже сегодня есть фотография, где они пожимают друг другу руки. И какие заявления будет делать сам Мансур Аббас и сам Йоав Сигалович по этому поводу, про эту партию, про ее цели, ее позицию. И тогда можно будет судить. Хотя понятно, что Мансур Аббас, независимо от Сигаловича, внутри или не внутри, будет атакован со стороны коалиции, чтобы напугать оппозицию, чтобы ни в коем случае не присоединили его к будущему правительству, если у них появится такой шанс.
3: Ну да, это же, в общем, в этом и заключается, судя по всему, поствыборная технология. Что ж, будем продолжать следить. Спасибо за участие в нашей программе. О новостях предвыборной кампании мы говорили с журналистом и ведущим Первого радио Павлом Маргуляном.
4: Спасибо, всего доброго.
3: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну а Эр-Рияд, между тем, охлаждает оптимизм Вашингтона и Иерусалима после того, как президент США Дональд Трамп передал в Конгресс пакет соглашения о гражданском атоме Саудовской Аравии и увязал его с нормализацией отношений с Израилем. Источники в Королевском дворе поспешили расставить все точки над «и». Позиция Эр-Рияда остается неизменной. Никаких дипотношений без независимого палестинского государства в границах 67-го года со столицей в Восточном Иерусалиме. При правительстве Нетаньяху в саудовской столице вопрос нормализации считает закрытым и предпочитает дождаться итогов выборов в Израиле. О ядерных уступках США, палестинском факторе и большой дипломатической игре на Ближнем Востоке говорим сегодня с Александром Апельберг, востоковедом и автором телеграм-канала «Апельберг». Александр, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Значит, Трамп вот внес это ядерное соглашение, жесткая привязка к нормализации. Зачем вообще Белый дом пытается связать это два трека, если саудовская позиция была известна заранее?
5: Ой, мне кажется, что там случилась какая-то путаница, и Дональд Трамп забыл, что ядерная программа была изначально связана с нормализацией, и мы помним, что когда стало известно, что саудовцы и американцы договорились об этом историческом соглашении, и при этом вопрос нормализации как будто бы не поднимался, то очень многие стали как раз критиковать это соглашение, и буквально спустя сутки после этого Дональд Трамп вспомнил таки и сказал, что да, конечно, это связано будет с нормализацией и только с ней. На что Саудовская Аравия, в общем-то, ну как бы пожала плечами и никакого изменения в своей позиции не продемонстрировала.
1: А вообще вот эти границы 67-го года и Восточный Иерусалим, это реальные непреодолимые условия Мухаммеда бен Салмана или ритуальная риторика для арабского мира, за которым кроется просто, ну, допустим, нежелание давать политические подарки нынешней коалиции Нетаньяху?
5: Ну, на самом деле, это давнее требование, в частности, Саудовской Аравии, которое восходит еще к 2000 году и к арабской мирной инициативе. И, в общем-то, вся идея нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, она довольно старая, да? Ну, в принципе, даже Осло еще...
1: Нет, подождите, в 23-м году, в сентябре, как-то шла речь о том, что можно договориться без особой привязки к созданию палестинского государства.
5: В 23-м году до 7 октября.
1: Да, до 7 октября.
5: Да, это правда. Это показывает, конечно, что со временем позиции меняются, но вот от арабской мирной инициативы 2000 года до сентября 23-го года прошло 23 года. Вот на таком промежутке какие-то движения, конечно, возможны. Но сейчас довольно сложно действительно представить, чтобы Саудовская Аравия пошла прямо вот, развернулась на 180 градусов и согласилась на нормализацию,
1: до выборов. А вот с другой стороны, что правда подозревает, что, например, в Иерусалиме может появиться правительство, которое способно пойти на создание палестинского государства?
5: Нет, но, конечно, Нетаньяху для всего арабского мира крайне токсичный лидер, с которым дело иметь мало кто, в общем-то, хочет. После выборов, если правительство сменится, если в нем будет меньше каких-то радикалов и люди более готовы на сотрудничество и компромисс, вполне возможно, что какое-то сотрудничество, вероятно, тайное поначалу, вероятно, касающееся каких-то вопросов безопасности и так далее, возобновиться между Саудовской Аравией и Израилем. И вполне возможно для американцев, особенно для Дональда Трампа, этого будет достаточно. Он скажет, саудовцы и израильтяне разговаривают, все нормально, я всех помирил, поэтому мы можем продвигаться с нашей ядерной сделкой. И ядерная сделка — это ведь тоже не вопрос нескольких дней или месяцев. Это проект на десятилетия. И он может развиваться, например, ну, какие-то его начальные, да, стадии сначала без отношений Эр-Рияда и Иерусалима, а потом в какой-то момент уже, наверное, какой-то следующий президент может занять и более принципиальную позицию и сказать, что вот дальше только после того, как отношения нормализуются. А может быть, придет кто-то вроде Джей Ди Венса, который задаст, в общем-то, вопрос, а с какой стати мы свои интересы нашего государства и наши бизнес-интересы ставим вообще в зависимость от Израиля, который с нами даже не всегда советуется по каким-то важным вопросам. Да. И все может быть совсем по-другому.
3: Ну вот в связи с этим, наверное, последний вопрос. Ведь гражданский атом – это лишь часть амбиций саудовцев. Там есть еще и военный союз США. А вот он возможен в отрыве от отношений с Израилем? То есть вот то, что они подписали с Турцией и Пакистаном, насколько я знаю, саудиты хотят получить и от американцев, то есть гарантию защиты в случае нападения. Вот это возможно без нормализации с Израилем?
5: Я думаю, что вообще доверие к какому-то зонтику безопасности, который США должны вроде как предоставляли, оно подорвано. Я думаю, что вообще страны Персидского залива ожидали, что США в большей степени будут их защищать, особенно учитывая, что удары Ирана были вызваны не в последнюю очередь как раз действиями Вашингтона. Поэтому я думаю, что, конечно, Саудовская Аравия будет пытаться добиться каких-то более серьезных договоров, гарантии. Может быть, что-то, что США, да, подписали с Катаром некоторое время назад, хотя и Катару, посмотрите, это не очень-то помогло. Но одновременно, я думаю, что многие арабские страны сейчас будут смотреть в самых разных направлениях и искать, как бы им стать чуть менее зависимыми именно от США в вопросах безопасности. И в этом смысле...
3: И в этом смысле опять возникает Израиль, например, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Что ж, может быть, этот пример покажется кому-то более прагматичным. Во всяком случае, у нас на это, насколько я понимаю, надеются.
5: Ну, вот есть два лагеря, как будто бы на арабском Ближнем Востоке сейчас, да, это вот Объединенные Арабские Эмираты, которые действительно открыто сотрудничают с Израилем, абсолютно не готовы за это извиняться, как говорится, и действительно имеют от этого определенные бенефиты, включая железный купол и прочую поддержку в военном плане. И есть Саудовская Аравия, которая считает, судя по всему, Израиль скорее угрозой безопасности на Ближнем Востоке, чем каким-то ответом на эту угрозу. И Саудовская Аравия, мы видим, она, в общем-то, настроена поддерживать отношения с Тегераном, несмотря ни на что. Она, конечно, балансирует, да, мы видели и удары по хуситам, и удары по проиранским милициям в Ираке, но все-таки мы также видим, что Эр-Рияд направляет своих представителей на похороны верховного лидера прошлого Тегеран, и всячески, в общем-то, показывает, что в итоге придется сотрудничать, потому что ни Иран, ни Саудовская Аравия никуда не денутся.
3: Друг от друга и находятся в весьма непосредственной близости. Спасибо, конечно, Александр, за участие в нашей программе. О ядерной программе Риада и перспективах нормализации с Израилем мы говорили с Александром Апельберг, востоковедом и автором телеграм-канала «Апельберг».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Эпоха примитивных фабрик-троллей уходит в прошлое. Теперь компании влияния создаются с академическим лоском и с помощью генеративного искусственного интеллекта. Компания OpenAI вскрыла масштабную операцию по российской дезинформации, в центре которой оказался фальшивый Израильский исследовательский институт. Создатели сети использовали чат-GPT не просто для генерации текстов, но и для того, чтобы скрыть как бы русскоязычный след, цифровой и стилистический. Ну и также для авторитетности приписали институту таких экспертов, как Ноам Хомский и Фрэнсио Фукуяма.

0: Я прочитал сам отчет чата GPT, на который ссылается в статье Уайнета, по-моему. Вот. Они как раз-таки обратили внимание, не вот охватные результаты у этой деятельности были никакие. Ну, то есть вот охват они не получали, да, то есть там не очень большие были тиражи там и прочее. Но они, ChatGPT пишет, что обратили внимание, насколько с помощью искусственного интеллекта они смогли создать ну, липовую структуру, да, то есть, и более того, там ее как елку нарядить игрушками, да, со всех сторон. То есть, если ты зайдешь на эти сайты, там я зашел на эти сайты, посмотрел. То есть
1: это не один сайт, а прямо, в общем...
0: Один, нет, они вокруг одного сайта, да, все крутилось, и его и раскачивали. Но там они еще почему-то антикоррупционную деятельность всадили, потому что в качестве партнеров этого института, да, как фальшивого, на их же сайте, там, ЮНИСЕФ, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, значит, то есть там, ну, ребята достаточно...
1: Работали, смело, вложились.
0: Смело, да, да.
1: Но они еще и смогли как бы замести следы. Вот насколько с помощью AI можно как бы заметать цифровые следы, чтобы не было понятно, откуда ноги растут.
0: Ну как, видите, не получилось же. Их же поймали. На самом деле, кстати, это не новость. То есть вот профессия, скажем, измерения... И влияние на общественное мнение, да, если вы вот попробуйте пообщаться с любым приличным искусственным интеллектом, с какой-нибудь сеткой приличной, не китайской, фальшивой, там, да, ну, не знаю, там, Грок, Клод, Джеймини там и прочее. И просто вот попробуйте записать, я хочу поменять общественное мнение в Канаде по отношению к Израилю. Ну, просто забейте вот такой вот запрос.
1: Что нужно сделать, как бы, да?
0: Да, они вам ответят все, что они этим заниматься не будут.
1: Ну, наверное, Грок ответит все-таки как-то в этом отношении. Грок, по моим ощущениям, самый дрявый. Дрявый,
0: есть такой, да. Ну, он просто ересь придумывает. Здесь другой вопрос, да. Ну, ересь можно, там, можно сгенерить кучу ереси, потом тебе скажут, ты знаешь, да, ты прав. Оказывается, там, Канада, там, на 100 тысяч человек, там, миллионов человек меньше, чем я думал. Ну, это другой вопрос. Но вообще приличный искусственный интеллект этим не занимается и ссылается на кучу документов.
1: Ну, вообще, наверное, это сделано для того, чтобы, что называется, отмыть дезинформацию, да? Ну, как говорят сами евреи и вот далее по тексту. А насколько вообще вот такой способ легализации фейков для цитирования в традиционных СМИ работает?
0: Легализация фейков имеется в виду создание фальшивых структур с помощью...
1: Ну, вот этот институт, он, значит, написал какую-нибудь исследовательскую работу.
0: Да нет, не работает это все. То есть это кто-то очень хорошо просто заработал денег на этом, да, то есть вот, скажем так, для кого-то это работает, это точно, в общем. Еще раз, смотрите, во-первых, я хочу обратить внимание, и это, кстати, хорошая новость, обратите внимание, на самом деле же они, этот институт не занимался дискредитацией там выборов в Израиле, они вообще Израиля не касались, они занимались совершенно повесткой там Европа, Украина, Россия и прочее, но в качестве абсолютно авторитетного бренда, которому не может быть никаких претензий, выбран израильский институт. Обратите на это внимание. Не австралийский, не немецкий, не английский, а израильский. Это признание авторитета, Михаил, понимаете?
1: Да, да, в этом что-то есть. Но это, при
0: знаете,
1: этом...
0: как Джордж Армани однажды сказали, а вас не волнует вообще, что вас там в Китае там подделывают ваши вещи там миллионными тиражами, на что он говорит, это как раз-таки показатель успеха, когда тебя копируют. Как бы.
1: Это правда, да.
0: Да, да.
1: В этом отношении, это хорошая новость вот во всем этом потоке. Но при этом OpenAI сама отследила и заблокировала эти аккаунты. Вот как бы работа разработчиков искусственного интеллекта, насколько они могут превентивно фильтровать подобные компании, или это будет всегда реакция постфактум?
0: Нет, я думаю, они вставят, конечно, фейс-контроль в начале, ну, если можно так сказать, вот, потому что, ну, они же учатся, вот они сейчас на этом кейсе научились, соответственно, сейчас будет разработано много алгоритмов. Опять же, возвращаясь к вопросу, насколько это влияет, там, ну, вот люди попытаются вмешаться в выборы, да, там какие-то, ну, вот не работает это все. Политические предпочтения человека – это ваша составляющая, это ваша часть, она накоплена годами. Да, то есть ее невозможно сдвинуть там с какой-нибудь статью мною лично презираемого Хомского, например.

0: Ладно, это вкусовщина, но тем не менее. Вот. А здесь приблизительно я понимаю, откуда растут ноги, как бы, поэтому, ну, ребята работают, зарабатывают деньги. С точки зрения эффекта, эффекта нет.
1: Ну, при маркетинге, да, вот в экономических вопросах, там, не знаю, какая-нибудь там, условно, подушка суперудобная там для чего-то, вот здесь, наверное, подобного рода изысканий можно как раз использовать.
0: Потребительский спрос, да, заставить вас с помощью фейков купить посудомоечную машину можно. Да. А поменять ваше мировоззрение вот так вот раз на раз – нет. А политические предпочтения, выборы – это, ну, ваша составляющая, ваша идентичность.
1: То есть это опасно именно в экономической сфере. То есть, ну, машина, не знаю, там, выбор куда, тур поездки, гостиницу, можно, наверное, таким образом рассказать, куда надо ездить. Я вот знаю, когда спрашиваешь искусственный интеллект, оставь мне план на поездку, он такой составляет, что потом ни один этап этого плана не подтверждается реальными ссылками.
0: Никогда, да.
1: Вот для этого, я так понимаю, подобного рода институты – это вполне себе рабочая модель.
0: Может быть, но там не нужен институт. Как бы, вы зайдите просто ради интереса на этот сайт, посмотрите, нажмите на экспертов. Да, там человек 300. Все спикеры, которые вообще в мире есть, которые обсуждают какие-то темы, связанные там, ну вот они в Германии обсуждают зеленую повестку, там они обсуждают это. Да, это способ влияния, то есть, но здесь нужно понимать, здесь всплыла Россия, да, то есть, ну, вряд, ну, мы верим чат-GPT, они точно знают, откуда это, да, то, соответственно, там ребята точно так же будут учиться повышать уровень своей смекалки, то есть...
1: То есть вечная борьба, это как, знаете, оптимизаторы и поисковики, да? Одни пытаются взломать алгоритмы поисковиков, другие пытаются оставить поиск незамутненным для вот этих внешних вмешательств рекламных. Ну что ж...
0: Вмешательства будут, да, вмешательства будут.
1: Это... будем следить, и как бы это самое, это уже не голь на выдумке, а денег, видимо, у них немало, поэтому...
0: Ну, это и главная задача сейчас, да. Они расшатываются.
1: С подобного рода, видимо, нюансами и инновациями мы еще столкнемся, а значит, будем
0: их обсуждать. Но приятно, что выбрали в качестве бренда географического имени Израиль. Это правда.
1: Есть чем гордиться.
0: Конечно.
1: Ну что ж, о фальшивом израильском исследовательском институте, который обнаружили специалисты по искусственному интеллекту, мы беседовали с Леонидом Лифицем, руководителем аналитической компании LS Group Consulting. Спасибо, Леонид.
0: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Война войной, а традиция по расписанию. Приближается Рош-Шана, и десятки тысяч израильтян вновь готовятся к паломничеству в украинскую Умань, к могиле Раби Нахмана из Бреслова. Накануне вице-премьер Яриф Левин провел прямые переговоры с украинским коллегой Виктором Еленским, обсуждали беспрецедентные меры безопасности для верующих в условии продолжающихся боевых действий и ракетных атак. Официальный Киев выражает солидарность с Иерусалимом в борьбе против общей иранской угрозы, однако на практике организация такого маршрута остается колоссальным вызовом. О логистических рисках, закрытом небе и религиозном долге будем говорить с украинским политологом доктором Олесей Яхно. Олеся, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Украина остается зоной боевых действий под регулярными воздушными ударами россиян. Каков вообще реальный уровень защищенности паломников на земле и способны ли украинские службы в нынешних условиях гарантировать их безопасность?
3: Ну, действительно, мы находимся на 5-м году полномасштабной войны России против Украины. И, казалось бы, под определенные риски или на определенные риски Украина научилась отвечать. В частности, если мы говорим о сбитии дронов, беспилотных систем, также если мы говорим об определенных видах ракет, которые Украина научилась сбивать достаточно успешно, ну, мы видим, что на каждом новом этапе войны Россия использует ту или иную уязвимость. И сейчас эта уязвимость – это действительно баллистика, баллистические ракеты, против которых Украины на данный момент, к сожалению, нет достаточно ресурсов противостоять, систем «Патриот», или наносить ответные удары по военным целям, чтобы таким образом, да, снизить, ну, вот этот ракетный террор. Поэтому в этих условиях, когда мы оцениваем в целом главный риск для Украины вообще, это именно удары с неба баллистическими ракетами, то, конечно, этому подвержены все, ну, скажем так, все сферы, в том числе если мы говорим о паломничестве. И если действительно очень много ударов приходится по гражданским целям, мы видим, что иногда попадают и железнодорожные маршруты, иногда это просто элементарные объекты гражданской инфраструктуры, то, конечно, на текущем этапе это представляет дополнительные риски для паломников. И мне кажется, что в этой ситуации очень важно проводить прежде всего информационную работу, качественную относительно...
1: Как бы надо информировать паломников, как себя вести. Но они умеют, но в Израиле просто по-другому это работает. То есть в Израиле есть защищенные пространства, есть 10 минут там, условно говоря, подождать. А вот здесь же, я так понимаю, 3-4 часа, и тут поведение может быть самое непредсказуемое, особенно когда люди находятся в рамках религиозного паломничества. Это вообще, конечно...
3: Ну, абсолютно. Абсолютно.
1: Много вопросов.
3: Да, иногда даже системы включаются после того, как уже есть ракета, летит по баллистической траектории. Иногда это происходит с опозданием, поэтому, есть эти проблемы, да.
1: Да. А как вообще будет выстраиваться маршрут? То есть там, получается, через Молдову, Польшу и Румынию вообще готовы пограничные службы к столь пиковой нагрузке?
3: Мне кажется, к этому готовы, потому что, как раз к пересечению самой границы, к пунктам прохождения, мне кажется, что как раз этот вопрос, он, более-менее отрегулирован, во всяком случае, он понятен. Я думаю, что можно в режиме и онлайн изучать загруженность, то есть есть такая опция загруженность того, конкретного пункта прохождения границы. И, это, во всяком случае, прогнозированный и решаемый вопрос. Наиболее сложный – это все-таки действительно безопасность, наличие вблизи укрытий, важности обязательно реагировать и как нужно реагировать в процессе движения. Даже если, допустим, есть маршрут, и паломники не достигли места, то есть они находятся в процессе движения, очень важно, чтобы тоже понимали, где есть укрытие, и что нужно обязательно реагировать на системы сирены, обязательно нужно идти в укрытие. То есть, мне кажется, это главная проблема. А сами пункты пресечения, с учетом того, что
1: опыт есть уже.
3: Да, и вообще поток достаточно частый, мне кажется, и большой, то здесь, мне кажется,
1: наработки есть, да. В переговорах между министрами упоминались другие исторические центры хасидизма в Украине: Меджибош, Гадяч и Бердичев. А расширяется ли география паломничества, или Умань остается единственным массовым направлением?
3: Все же Умань остается самым массовым местом паломничества, это понятно. Другие места известны, но все же, если мы говорим о обеспечении безопасности и о существующих рисках ввиду скопления все же большого количества людей, то Умань все же остается и главным местом паломничества, и, собственно, главной точкой вызова, если мы говорим об обеспечении безопасности для паломников. Другие места есть, но здесь, мне кажется, в таком более штатном режиме, можно сказать.
1: Последний вопрос. В целом, это Умань. А насколько она вообще помогает или осложняет диалог между Киевом и Иерусалимом? Потому что это ежегодная такая тема, но отношения между нашими странами, с одной стороны, вроде очень горячие, а с другой стороны, местами как-то ощущения и холодные, и, в общем, такое от любви до радости. Значит, Умань помогает или мешает?
3: Мне кажется, все же помогает. Во-первых, это показывает, действительно, наличие святых мест в Украине для паломничества, и уже, сам этот факт на культурном уровне, он является объединяющим. Во-вторых, несмотря даже на сложности в условиях войны для паломничества, все же, мне кажется, больше осознаются реалии и то, каковыми являются вызовы для безопасности, для Украины, для Израиля, и то, что важно в сферах отдельных, может быть, где возможно это взаимодействовать, его усиливать, это взаимодействие. Мы знаем, что в свое время Украина и Израиль обсуждали как раз от Израиля получение помощи и опыта в части системы раннего оповещения, в случае, да, наличия угрозы. Есть и другие вопросы, мне кажется, где, ну, в условиях войны и общей заинтересованности в безопасности есть много вопросов, где можно сотрудничать и взаимодействовать.
1: Умань прекрасный повод поговорить. Пусть тогда так и остается. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Про приближающееся паломничество в Умань мы говорили с политологом из Киева, доктором Олесей Ихно.
3: Спасибо, взаимно. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Дипломатия спецслужб снова в деле. В Москву на тяжелом военно-транспортном самолете ВВС США прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Это первый, кстати, визит главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года, когда Уильям Бернс лично передавал Кремлю последние предупреждения накануне полномасштабного вторжения в Украину. Примечательно, что радиообеспечение безопасности американского борта Белый дом напрямую попросил Киев на 3 дня заморозить удары по Москве, Петербургу и северным регионам России. В Кремле визит назвали рутинными контактами по линии спецслужб. Однако размах поездки и уровень секретности говорят о куда более серьезной повестке. О том, что за тайную миссию выполняет эмиссар Дональда Трампа, поговорим с журналистом и обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Дима, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Директора ЦРУ редко летают с столицы геополитических противников ради дежурного обмена информации. С какой главной задачей Трамп отправил именно Рэдклиффа? Привести ультиматум, нащупать почву для сделки по Украине, а может быть кого-нибудь обменять?
4: Действительно, было до этого 2 визита, оба внезапные, директоров ЦРУ в Москву, за последние лет 10, наверное, да, если смотреть там, в 16 году Бреннан был в Москве, этот визит анонсирован не был, и он странным образом совпал по времени с объявленным тогда Путиным началом вывода российских военных из Сирии, и упомянутый тобой визит Бернса в 21 году, когда он в общем, говорил о том, что они знают, что будет делать Россия. Это не помешало России начать, собственно, полномасштабную военную операцию некоторое время спустя.
1: Но я там напомню, что, собственно говоря, президент буквально через пару дней после поездки Берса сказал, что если Россия чуть-чуть нападет, это не будет считаться.
4: Да-да-да, было и такое, но вот чуть-чуть оно и, видимо, это один из главных провалов на самом деле было. Потому что для, видимо, для российской власти чуть-чуть это уже едва ли не карт-бланш. Относительно визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, ну, скажем так, сегодня над Москвой воздушный трафик не такой плотный, каким он был до начала войны, по разным причинам. И когда тяжелый транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster 3, вот так вот он называется, приземляется в Москве, не заметить такое чудище, в общем, очень непросто. Тем более, что сразу после этого был отмечен и увидели такой неслабый такой американский кортеж дипломатов по московским улицам. Есть мнение, как говорится, о том, что возможной причиной этого визита был тот факт, что Соединенные Штаты к этому моменту смогли собрать довольно значительный объем разведывательных данных, которые свидетельствуют о неких, и здесь очень как бы важно сказать, что это одна из версий, но все тем не менее, о неких ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации для войны против Украины, что не является новостью само по себе, а вот некое опасение того, что за Украиной могут последовать, например, страны Балтии в качестве...
1: Ну, те самые Сувалки, НАТО. Да.
4: Да, вот это уже беспокоит очень сильно, собственно, всех американцев тоже, потому что НАТО – это, прежде всего, пресловутый 5-й пункт, который, в общем и целом, наверное, уже несколько раз даже и не выдерживал испытания реальностью, потому что уже были, скажем так, ситуации, мягко говоря, пограничные, когда этот 5-й пункт могли бы, наверное, бы уже и думать о том, как бы его применить. Но если действительно будет провокация масштабная, вот здесь, конечно, имеет смысл хотя бы в теории порассуждать о том, что необходимо довести до российской стороны некий месседж, который будет состоять в том, что, ну, как бы, don't, ребята, вот это вот Дон сработает, не знаю, это вот вопрос.
1: Не, ну вот мы знаем, что должен был приехать в Москву Уитков и Кушнер, значит, отменили поездку, вместо них прилетел Джон Рэдклифф. Он тоже преданный сторонник Трампа, как и два вышеперечисленных господина, но он известен своей жесткой истребиной позиции по Китаю и по Ирану, как минимум. Вот это как бы так, намек такой, то есть плохого следователя вместо двух хороших прислали.
4: Я думаю, это даже не столько намек и плохой следователь вместо двух хороших, сколько два разных направления, скажем так.
1: То есть это не вместо?
4: Я не думаю, что... Вот, может быть, тут вопрос, что такое вместо. То есть Кушнер и Уитков – это сегодняшние главные дипломаты Трампа, его эмиссары личные, вне зависимости от того, о чем мы говорим. Ближний Восток, Россия, Россия, Украина, Украина, до Китая дойдет, в Китай поедут. Но это в основном дипломатия. Когда речь идет о визите главы ЦРУ, я не думаю, что круг обсуждаемых вопросов был тем же, что и те вопросы, которые обсуждали бы Уитков и Кушнер, просто потому что у тех не всегда есть на это даже полномочия.
1: Мне кажется, и доступ к такой информации.
4: Да, это метод кнута и пряника. Мне кажется, что в данном случае в виде кнута использовали главу ЦРУ, поскольку Кушнер и Уитков могут обещать какие-то преференции, грубо говоря, плюшки за какое-то сотрудничество, желание России сотрудничать, идти на компромисс. А Рэдклифф приехал в Москву для того, чтобы донести до Путина абсолютно другой месседж, на мой взгляд, который не подразумевает, я не знаю, там, дипломатических каких-то, знаешь, реверансов в сторону друг друга, а именно силовое такое послание. А дальше посмотрим. То есть вполне возможно, что за этим визитом будет визит того же Уиткова и Кушнера, чтобы не то чтобы подсластить пилюлю, дать возможность как бы выйти достойно из ситуации и обменять не нападение или, скажем так, не отсутствие сценария вот этой вот эскалации нежелательной на новых направлениях на какие-то формы какого-то сотрудничества с Москвой. Это вполне возможно.
1: А как в Киеве смотрят на... Ну, в общем, такое силовое приказ, по сути, Вашингтона остановить удары по российским тылам на время визита. И, по сути, опять же, это показывает, что ВСУ чуть ли не под контролем США находится.
4: Ну, здесь ничего нового нет. Я бы в качестве примера привел Израиль, когда нам говорят не стрелять, мы не стреляем. Достаточно вспомнить о том, что происходит в секторе Газа, например, многочисленные провокации, и даже Южный Ливан, когда мы сдерживали себя буквально с трудом, но сдерживали в Киеве, изучают, понимают, что у них роль примерно такая же, как у Израиля по отношению к США на Ближнем Востоке. И когда в Москве находится директор ЦРУ, понятно, что Киев стрелять не будет. Он бы сам, наверное, не стрелял. Вот. Но американцы любят показать, кто в доме хозяин, и в этом смысле welcome to the club, что называется.
1: Да, последний вопрос очень важный, который надо проговорить, просто минута остается. А Иран мог бы быть или могли быть темой переговоров?
4: Мне кажется, что нет, потому что Иран слишком далекая тема сейчас от американо- и России.
1: Нет, ну вот, например, санкции они же наложили, а Россия как раз та самая страна, которая с Ираном торгует.
4: Да, но это не совсем то, что может испортить картину мира для Дональда Трампа. Скорее всего, в контексте санкционной политики в отношении Ирана главный геймченджер был и остается. Это Китай, Россия здесь играет в лучшем случае вторую роль, а то и третью, а может быть даже пятнадцатую, учитывая все-таки как бы небольшие объемы товарооборота относительно китайского сотрудничества, другие страны, да та же самая Турция на самом деле. Мне кажется все-таки, что история визита Рэдклиффа, это история не про Иран, а именно про Украину.
1: И некие новые
4: страны,
1: красные...
4: которые находятся рядом с Украиной.
1: Да, и новые красные, западные, скажем так, линии, которые не надо пересекать. Спасибо, Дмитрий. О неожиданной поездке главы ЦРУ в Москву мы говорили с журналистами, обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Вот, собственно, и все. В подготовке программы принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мирзаев, а также звукорежиссер Ивьетар Шимони. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, почему важно думать о пенсии, когда вам еще далеко до пенсионного возраста. Попробуем понять, что делать, когда ребенок подвергается буллингу в школе, и что такое шиль, шерут, еут, слизрах. На все эти вопросы попробуем ответить сегодня, а также напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Мы очень часто задумываемся о пенсии, когда возраст уже подходит к пенсионному. Но с какого возраста лучше всего об этом задуматься и что необходимо сделать, чтобы наша пенсия максимально выросла к 67 годам? Об этом поговорим с Алексом Голцбергом, лицензированным пенсионным агентом. Алекс, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: С какого возраста надо задумываться о пенсии, на ваш взгляд?
1: Как можно раньше. Вся пенсия у нас основная.
0: Ой, что-то мы вас не слышим.
1: А сейчас?
0: Вот сейчас слышим, да. Как можно раньше?
1: Как можно раньше? Пенсия основана на сложных процентах. То есть больше всего денег сама пенсия зарабатывает на самом деле в конце. Это значит, чем раньше мы начнем откладывать, не снимать ее ни в коем случае. И туда постоянно пополнять деньги, тем больше она у вас будет при выходе на пенсию.
0: Но до 21 года все равно пенсию не открывают, поэтому до 21 года можно не думать.
1: Да, я имею в виду после того, как вы уже начинаете как бы какую-то карьеру или первую работу уже более-менее официальную и начинаете свой путь, тогда очень важно начинать на это обращать внимание.
0: Сколько мы откладываем и сколько откладывает работодатель, или есть еще какие-то моменты, на которые надо обратить внимание?
1: Там нужно обратить внимание на пару факторов. Во-первых, что нам ее действительно начали откладывать. То есть есть пару случаев, где по разным причинам работодатель не начал откладывать. Когда мы, допустим, пришли на работу, у нас есть пенсионная программа, но нам ждут полгода почему-то. Она, да, с самого начала позаботится, сказать, у меня есть пенсионная программа, и тогда работодатель обязан начинать откладывать сразу. Два, мы должны проверить, что нам реально ее откладывают. Не просто у нас в плюсе написано, что у нас снимают с нас деньги, а физически, что нам ее зачисляют. И третьих, это те отчисления, которые мы делаем. То есть у нас есть по базовому, это то, что государство прописало, 6%, которые откладываем мы как рабочий, 6,5% работодатель и 6% напицуем. То есть это 18% копейки, которых откладывает уже работодатель. Но раз мы можем увеличить это, то есть вместо 6%, которые мы откладываем, можем увеличить это на 7%. И 2%, можем поторговаться или попросить работодателя, чтобы он нам откладывал на пиццу им не 6%, а 8,3%. И в некоторых случаях к нам пойдут навстречу.
0: Это на самом деле интересно. А вот все, что касается самих пенсионных, ну, скажем так, товаров, да, есть же, там, я не знаю, пенсионная касса, есть пенсионный фонд, есть то, что называется битуах миналим. Когда мы идем выбирать, да, вот что нужно учесть, куда откладывать деньги?
1: Там на самом деле есть и большое количество программ, смотря что у нас есть на сегодня. Вы затронули, да, такие программы, которые назывались битуах миналим. Сегодня их нету, но раньше то, кто начал, они у них, у людей до сих пор есть. И чтобы понять, стоит нам в них продолжать быть, или что нам стоит сегодня выбирать и так далее, лучше всего посоветоваться со специалистом. Но, в принципе, для слушателей, сегодня большинство программ, которые открываются сегодня, и у людей есть на данный момент, это программа, которая называется Керен Пенсия Макифа. Uh-huh. Это базовая пенсионная программа, которая в ней есть три части, которые каждый из нас воспользуется. Uh-huh. Первая часть и самая большая — это накопление, где uh-huh. да, люди копят на пенсион, ну, на пенсию, и мы хотим все оттуда дожить, дойти и получить пенсию. Вторая – это если, не дай бог, с нами что-то случится, или авария, или какая-то болезнь, и мы больше не трудоспособны, то там есть покрытие, которое социальное дает нам базовую защиту в виде страхового покрытия от нетрудоспособности, где нам пенсионный фонд начнет платить 75% от нашего заработной платы, если мы не трудоспособны. И последнее – это все, что касается покрытия на случай смерти. Если по разным причинам что-то с нами случилось, и нас не стало, грубо говоря, то что получит наша жена, дети, близкие и так далее.
0: Ну, а вот молодой человек, да, у которого еще нет жены, нет детей, например, он может, допустим, это покрытие как-то перевести в накопление?
1: Может, и это очень правильный момент, который вы затронули, и это надо сделать. Почему? Потому что это по факту увеличит нам наше накопление. То есть обидно платить за какие-то пенсионные или страховые выплаты, которые не идут нам и не нужны нам, и не идут нам на отчисления. То есть если их можно откорректировать, здесь вы абсолютно правы, то лучше их откорректировать. То есть если мы молодые люди, у нас нет жены и детей, то, скорее всего, это покрытие можно сократить.
0: Угу. И тогда накоплений будет больше, да? И тогда, когда уже появятся и жена, и дети, и нам действительно понадобится вот это вот страховое покрытие, да, у нас уже будет больше денег, чем если бы мы это сделали с самого начала. Еще один вопрос, это то, что называется на иврите дмейнигуль, да, или вот это операционный налог, как бы это перевести так на русский язык.
1: И комиссионные, раз... другими словами,
0: комиссионные.
1: Чтобы было легко понять.
0: Окей, хорошо, да. Комиссионные. Комиссионные различные компании предоставляют разные, да? Вот есть какая-то связь между уровнем комиссионных и уровнем обслуживания в той или иной компании, на ваш взгляд?
1: Не только тому, это чисто математически, конечно. То есть чем мы больше платим комиссионных, тем меньше у нас останется денег на пенсию. И точно так же наоборот. Чем меньше, тем больше у нас идет накопление. Как это вообще понять? Во-первых, в отчете, который мы получаем, во-первых, написано, какие у нас комиссионы есть. Это путь номер один. Путь номер два – это зайти в наш личный кабинет в том пенсионном фонде или в компании, в которую нам ведут, и посмотреть. И третье, то, что важно, на что важно обратить внимание, в этом отчете всегда написано, какие средние комиссионные платятся в этом фонде. Грубо говоря, если у нас мы платим 6% с каждого отчисления и 0,5% с общей суммы, это, кстати, максимальные комиссионные, которые мы можем платить, максимальные дмейнигуль, как вы сказали, то их точно можно понизить 100%. Но если у нас другие цифры и где-то они ниже, то надо посмотреть, насколько ниже и что происходит по этому фонду. И опять же, лучше всего здесь всегда посоветоваться со специалистом или обратиться к своему специалисту, а не тому, которому нам дали от работодателя, если нам дали. Потому что это разные интересы наши и работодателя. И в-третьих, очень важно, это как мы только что проговорили, самим обращать внимание и быть, как говорится, на иврите яда ледофик, то есть самим обращать на это внимание и следить за этим. Потому что даже если нам как бы сделали скидку сегодня, то она через год или через два может аннулироваться. И такое тоже страховые компании и фонды делают. Очень важно за этим следить.
0: То есть, ну, вот на самом деле это все так достаточно сложно, да, что когда люди получают отчет от пенсионной компании, иногда на минутку задуматься вообще, открывать, не открывать. С какой частотой вообще стоит проверять, что происходит с вашей пенсией, если вам, допустим, там, не знаю, 25-30 лет?
1: Лучше всего раз в месяц. Это прямо лучше всего. Я зашел, посмотрел, ничего не изменилось, не сделали отчисления, все хорошо. Но, как правило, большинство людей этого не делают, и потом следующий вариант, ну, это как минимум, не знаю, раз в год. Что ты зашел, страховая компания высылает нам домой такой красивый отчет, где там и расписаны, во-первых, сколько отчислений было, какие у нас те же две НИУЛ комиссионные мы платим, в эмоции, куда вложены деньги и так далее. Мы об этом с вами не поговорили, но если останется время, я объясню, если нет, то можно.
0: Да, да, да. Нет, обязательно сейчас поговорим. Это следующий вопрос, куда вложены деньги. Да.
1: Вот эти вещи хотя бы раз в год. Посмотреть эти отчет, попытаться разобраться. Сегодня есть, если мы затронем вот все, что касается искусственного интеллекта, загрузить, посмотреть, кому это не тяжело и умеет делать. Это прямо классный инструмент, который он может, во-первых, сверить, расшифровать все игреки, которые мы не понимаем в самом отчете, и перевести его на русский язык и с иврита, потому что он выходит на иврите. Или дать тебе вот такую как базовую консультацию, которая прямо будет лучше, чем мы сами будем ломать голову. Но если нет, то тоже к специалисту хотя бы один раз на одной работе, чтобы вам сделали порядок.
0: Понятно. Так, теперь давайте поговорим про то, куда вкладывают нашу пенсию. Ведь пенсионные фонды, пенсионные кассы играют на бирже, играют, можно сказать, нашими деньгами, да? Как вообще понять, мы в плюсе, мы в минусе, можем ли мы каким-то образом изменить туда, куда вложена наша пенсия?
1: Во-первых, можем. Я, если можно, вас поправлю, я не люблю просто лично я слово «играть на бирже».
0: Хорошо.
1: Как правило, эти организации, которые делают, они инвестируют, они это делают на основе пенсию, анализа, да, и так далее. И они меньше играют и больше, по крайней мере, стараются делать это профессионально.
0: Угу.
1: Теперь, как это делится? Оно делится очень просто. Чем мы, как правило, вкладываем в более рискованные, маслюдим, это инвесты, маршруты, да, тем у нас в долгую будет больше прибыль. Но есть и больше риски, это надо понимать. То есть там, как базовое правило, чем ближе мы к пенсии, тем меньше риска нам нужно брать. То есть сокращать его потихоньку. Или если вы видите, что нам осталось 2, 3, 4 года до пенсии, лучше его сократить, то практически на минимум. Есть такие маршруты тоже, которые позволяют практически сократить риск на ноль.
0: Mm-hmm.
1: Чем мы моложе, мы можем себе позволить брать больше риска, потому что любая коррекция, любой тот, кто считает актуалью и следит за этим, плюс-минус понимает, что каждые 6-8 лет есть какой-то кризис экономический. Более глубокий, более слабый, плюс-минус тот фактор лет, который надо учитывать, и это может пригадать плюс-минус точно, когда он будет. Да, то есть это не факт, что он обязательно в 6-8 лет, иногда дольше, иногда меньше, в зависимости за какие года мы смотрим назад, если мы смотрим на нашу историю.
0: Вот эти изменения, их можно сделать самостоятельно, например, или надо обязательно связываться, опять-таки, со специалистом, со страховым агентом и так далее?
1: Их можно сделать самостоятельно, это делается относительно просто, делается в нашем жилищном кабинете. Грубо говоря, если мы ведем, я дам просто пару примеров одних из больших фондов, там Рель, Кляль, Мигдаль, Минора, это они из больших компаний, есть еще, но я просто как пример, вы заходите в личный кабинет одной из этих компаний, где у вас ведется пенсионный фонд, это делается очень-очень просто. Код, пишите, как правило, свой номер туда, зутый номер телефона, вам приходит код на телефон, вы его вбиваете в то окошко, которое вышло, и вы вошли уже в личный кабинет, и после этого выбираете пенсионный фонд, и там есть возможность выбрать маршрут инвестиций. И там есть всякие разные имена, и, грубо говоря, если мы с вами говорим про акции, про S&P и так далее, это более рискованные маршруты. Если мы с вами говорим про облигации или все, что связано с маршрутами, которые и построены на наш возраст, там 60 плюс или 50 плюс, это те маршруты, в которых есть меньше риска.
0: То есть, пока мы молоды, рисковать стоит, когда мы подбираемся уже к 50 годам, стоит задуматься о рисках и лучше не рисковать.
1: Да, именно так, чтобы не было такого, что те люди, которые брали большой риск до 2008 года, и в 2008 году должны были выходить на пенсии, а в 2008 году, напомню, был большой кризис, который начался в Америке, но акции и буквально все индексы практически по всему миру, они упали на 50% на пике. То есть тот человек, который прямо должен был выходить в 2008 году, и он брал максимальный риск, он просто сократил свои сбережения за всю жизнь на 50%. Ну, и это просто неправильно.
0: Да. Спасибо большое. Это действительно очень важно, можно сказать, с 21 года уже начинать думать о пенсии, ну, тем более, если вам чуть больше, то обязательно, обязательно проверяйте, куда вы инвестируете вашу пенсию, сколько вы платите комиссионных, ну, и, конечно же, самое главное, платит ли ваш работодатель вам пенсию или только что-то пишет в вашей зарплатной ведомости. Алекс Гольцберг, лицензированный пенсионный агент, огромное вам спасибо за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам, я надеюсь, что был полезен. Всего
0: спасибо.
1: Хорошего.
0: Всего доброго. Еще одна тема – скидка на муниципальный налог для пенсионеров. Это важная тема, которой мы занимаемся достаточно часто. И вот, как выясняется, в Бюро по жалобам населения в Управлении госконтролера также поступают обращения на эту тему. Об одном таком обращении мы поговорим с адвокатом Алексом Мишкетблитом, заместителем начальника отдела Бюро по жалобам населения в Управлении госконтролера. Алекс, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Яна.
0: Добрый вечер. Итак, что это была за жалоба?
2: К нам обратился житель одного из небольших городов, не суть важно какого, скажем так, где-то в центре страны. И человек, который имеет статус пожилого гражданина, то, что называется на иврите «рахватик», нерегулярно получает скидку на арному, на муниципальный налог. Скидка, которая положена ему в силу того, что он пожилой гражданин, и доходы его, скажем так, не очень. Он живет на пособие по старости плюс социальная надбавка. То, что по законам данного муниципалитета дает ему право получить 30% скидку от муниципального налога на площадь до 100 метров. Весьма распространенный закон, существует практически во всех наших муниципалитетах и местных советах. Небольшими разновидностями. Где больше площадь, где меньше. Скидка чуть больше, скидка чуть-чуть меньше. Проблема в данном случае была в следующем. Каждый год, как часы, когда приходит срок платить арному, он обращается в свой муниципалитет. Каждый год, тоже как часы, и от него требуют заново подать просьбу на скидку, доказать свой статус как пожилого гражданина и приложить справки о доходах. Да. То бишь, идти в Битуахлем и получить справки. И данная бюрократическая процедура вызвала у него вопросы. Мол, ну, моложе он как бы не станет, и доходы, надбавка на прожиточный минимум тоже вряд ли изменится. И почему? Почему, значит, он должен каждый год проходить вот эту процедуру, тем более, что человек, видно, не очень здоровый, и для него это проблема. Данная жалоба нас весьма удивила уже на стадии получения, потому что существует в Израиле закон от 89-го года о пожилых гражданах. Закон, который создал вот этот статус «Израхватик». И с течением лет, время от времени, в него вносятся всевозможные изменения, поправки в сторону расширения прав, облегчения бюрократии и всевозможных прочих улучшений. И одна из таких поправок, принятая несколько лет назад и вступившая в силу в 2022 году, как раз на эту тему. И данная поправка к закону теперь гласит и имеет силу закона.
0: Что она говорит?
2: Если пожилой гражданин получил в своем муниципалитете скидку на муниципальный налог в силу того, что он пожилой гражданин и по уровню доходов имеет право на эту скидку, все, один раз утвердили, и дальше он не должен каждый год снова ее просить и снова подавать справки и снова доказывать свои доходы. Это будет действовать автоматически. Разве что муниципалитет вдруг получит какую-то информацию о том, что что-то с этим гражданином изменилось, что он выиграл в лотерею, скажем, или получил какое-то наследство, или по какой-то другой причине перестал соответствовать уровню доходов, которым полагается данная скидка. То есть, обратившись к нам в 25-м, по-моему, году, выходило, что его уже 3 года гоняют зря. И 3 года он уже не должен был слышать вообще от своего муниципалитета.
0: Да, то есть получил скидку один раз, дальше и все автоматически
2: дальше,
0: продлевается.
2: Если ничего не изменилось, он должен ее получать автоматически в том счете, что ему выставляют в начале каждого года. Окей, мы, естественно, обратились в муниципалитет. Поинтересовались, на чем основана подобная необходимость каждый год являться к ним и снова все доказывать. Они нам ответили, что они этот закон знают, но вот оказалось, что они его трактуют как-то по-другому.
0: Угу.
2: Как-то не так. Как-то очень ограничительно. Что он, по их мнению, распространяется не на всех, а только на какие-то конкретные случаи. Небольшая переписка наших адвокатов с их юридическим отделом довольно быстро привела этот муниципалитет к выводу, что они ошиблись.
0: Угу.
2: Что действительно так закон толковать нельзя. Окей, ему, естественно, больше такие счета выставляться не будут, такие требования. И, естественно, как следствие, они пообещали немедленно отменить подобные требования относительно всех остальных жителей своего города в таком же положении. Ну и со следующего года больше этих требований не выставлять никому.
0: Да, это действительно очень важно. На самом деле очень часто получаем и мы такие сообщения о том, что все время нужны доказательства, постоянно нужны какие-то справки. Ну вот относительно муниципального налога, как мы выяснили, это можно принести справку один раз, и дальше скидка на муниципальный налог должна автоматически вам предоставляться, если вы являетесь пожилым человеком, то, что называется «Эзрах Ватик». Алекс, куда могут обратиться пожилые люди, и не только пожилые люди, да, если и в их городе постоянно спрашивают у них какие-то документы, и несмотря на то, что скидка им уже предоставлялась?
2: На любой муниципалитет или местный совет в Израиле можно подать жалобу в ведомство государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Проще всего это сделать, заполнив онлайн-форму на интернет-сайте этого ведомства. Можно и на русском языке, среди прочего. Если кому-то удобнее или привычнее написать обычное письмо или прийти в одно из наших отделений и устно сказать, в чем проблема, то можно это сделать тоже.
0: Большое спасибо. Адвокат Алекс Мишкетблит, заместитель начальника отдела Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Мы продолжаем программу «Особый случай» и поговорим сейчас о том, что приближается новый учебный год. Многие родители задумываются, что делать, если ребенок, не дай бог, конечно, подвергнется буллингу в школе. Но проблема эта существует, и в прошлом году мы знаем очень много подобных случаев. Вот о том, что нужно в таких случаях делать, поговорим с адвокатом Еленой Гомельской. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, это, конечно, для родителей всегда ужасно слышать, что ребенок подвергается буллингу, но я бы хотела сначала понять, да, и учителя иногда говорят, нет, это не буллинг, это просто детская игра, а родители говорят, это не буллинг, это детская игра. Что, есть какое-то определение, что является буллингом, а что нет?
3: Если ребенок чувствует себя обиженным из-за определенных обстоятельств, и он чувствует себя ущемленным, и его душевное состояние находится в дисбалансе, скажем так, то тогда даже если речь идет, можно же играть, да, и тоже во время игры может происходить буллинг.
0: Угу.
3: То есть можно это подать в игровой форме. Вообще у буллинга есть разные формы, особенно сейчас, когда мы живем в эру соцсетей, особенно сейчас, когда наши дети проводят очень много времени в телефонах, то у буллинга есть разные маски, разные формы, и действительно это очень сложная тема. Но распознать это можно довольно-таки легко. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно поделиться с родителями, а также с представителями школы о том, что реально с ним происходит, потому что эта тема тоже сложная. Не всегда дети делятся этой информацией, и они не чувствуют комфортно рассказать о том, что с ними происходит. Они иногда очень закрываются в себе, и тогда родители не могут понять, почему меняется поведение, почему ребенок вдруг становится агрессивным, почему он вдруг начинает плохо учиться.
0: Ну, вот если родители, допустим, замечают эти признаки, да, и им удается разговорить ребенка, и он говорит, на что действительно со стороны его одноклассников есть отношение к нему, да, достаточно жесткое или жестокое. Что должен сделать родитель этого ребенка? Пойти к родителям обидчиков, рассказать об этом в школе? Каковы должны быть первые действия?
3: Есть несколько этапов. Прежде всего нужно обратиться в школу. В школе находятся консультанты, ЮЭЦЕТ. В штате каждой школы есть сертифицированный консультант, который проходит профильное обучение по социальным навыкам и разрешению конфликтов и преодолению бойкотов. И эти консультанты обязаны координировать помощь пострадавшему ребенку. И также, конечно же, нужно обратиться к механех или механехет.
0: Классному руководителю.
3: Да, классному руководителю, и выяснить ситуацию. И дать им информацию о том, что происходит, о том, что ребенок рассказал, и попросить у них в срочном порядке попросить у них отреагировать. То есть как минимум понять ситуацию и провести разбирательство, кто эти дети, кто в этом участвует, потому что не всегда это происходит. То есть ребенок может находиться в очень сложной ситуации, но и иногда это даже знают, школьная команда знает об этом. Вот. Но из-за того, что у них есть очень много других обязанностей, они могут не проводить разбирательства до того момента, когда родители обратятся и потребуют это разбирательство сделать. То это первый шаг, который обязаны родители сделать.
0: То есть потребовать разбирательства – это обязательно, контактировать с детьми, с обидчиками, с родителями обидчиков, и тем более с детьми, которые обижают, не стоит, на ваш взгляд?
3: Это последняя мера, и эта мера только... Я советую как юрист применять эту меру только после того, как вы обратились и прошли все этапы соответствующие. То есть все те... Сейчас я поговорю также о том, что нужно делать после того, как школа...

0: будет нанесен душевный и моральный вред, то родители будут иметь право также на деликтный иск против школы и против обидчиков. Но для того, чтобы у них было право и хорошие шансы на деликтный иск, у них должна быть доказательная база. И вот эта доказательная база должна выстраиваться уже на первом этапе.
1: Окей, значит, подали письмо с консультанту, подали письмо классному руководителю. Прошло какое-то время, ничего не происходит, школа говорит, мы разбираемся. Что дальше?
0: Окей. Родители требуют понять, как именно вы разбираетесь. То есть есть еще, если школа говорит, что мы разбираемся, то значит мы хотим узнать, мы как родители хотим узнать, какие меры школа предприняла для того, чтобы разобраться.
1: Угу.
0: Пригласили ли они родителей, пригласили ли они детей, поняли ли они ситуацию, как они пытаются предотвратить эту ситуацию.
1: Угу.
0: То есть и все эти меры родители имеют право получить эту информацию. Если школа говорит, что они разбираются, но по факту ребенок приходит и говорит, с нами никто не разговаривал, не было никаких разбирательств, то это просто значит, информация, которая не имеет под собой реальных фактов. И если школа бездействует, если школа не принимает соответствующие меры. То есть, если дети действительно если ребенок подвергается агрессии со стороны других детей, значит, должны быть проведены беседы, значит, должны родители также этих детей участвовать в этих беседах. Если предупреждения не помогают, то, значит, должны быть какие-то санкции для этих детей или наказания. В конце концов, скажем так, высшая мера, которую школа может предпринять, это исключить этих детей из школы. И тогда это научит всех остальных, что это неприемлемо. Но школа обязана искоренять такое поведение.
1: Ну, допустим, школа никого не исключает. Следующий шаг – это обращение в Министерство образования?
0: Можно параллельно также обратиться в Министерство образования. Также есть центр 105. Это, кстати, центр, который был открыт специально для случаев травли в мессенджерах или социальных сетях. То есть если мы говорим сейчас о травле в социальных сетях. Есть также различные школьные психологические службы, да, есть служба ШЕФИ, которую создали для того, чтобы давать поддержку семьям и инструктировать. Вот. И есть также линия поддержки «Голос для всех». И там есть государственная официальная горячая линия Министерства образования. Можно сделать также эти меры использовать. Но по моему опыту и моя практика показывает, что если школа бездействует и дети продолжают делать то, что они делают, вот, и родители также не проводят с ними какую-то беседу, да, и не пытаются предотвратить поведение, то тогда самое хорошее наказание и самое эффективное наказание через карман, да. Тогда можно подать деликтный иск, тогда можно обратиться также с предупреждением финансовых санкций. И такая мера действует. Да, родители ребенка, который пострадал, да, и который находится, как бы ему нанесен моральный ущерб, если приходится родителям тратить деньги на психологическую или психиатрическую помощь, оказывать помощь ребенку, то, конечно же, родители имеют право обратиться и в школу, и также к семье обидчика и потребовать компенсацию, потребовать оплату этого вреда.
1: То есть иск и против школы, и против семьи обидчика.
0: Да, да. Просто здесь сложность иногда заключается в том, что мы можем плохо понимать, сколько таких обидчиков было в этой истории, да, это может быть один обидчик, это может быть целая группа.

0: Вот, и поэтому здесь это может быть сложно. И на самом деле из практики, вот то, что я вижу по ситуациям и по случаям обращения родителей ко мне, вот, как правило, особенно если речь идет о русскоговорящих детях или семьях, или же о новых репатриантах, то, как правило, это не буллинг один на один.
1: То есть это буллинг, это целая группа может объединиться против одного ребенка.
0: Как правило, буллинг это групповая история. И поэтому очень важно, чтобы прежде всего школа реагировала, потому что уже крайние меры, когда мы уже это дело доходит до суда и до деликтного иска, это уже ситуация, которая очень сильно запущена. Школы в Израиле работают по регламентам, и у них есть специальные государственные фонды, которые выделяют бюджет. И директора школы этих используют этот бюджет по своему усмотрению, и они, как правило, также используют этот бюджет для усиления мер безопасности, найма специалистов и проведения тренингов против агрессии.
1: То есть... Ну вот, да, я вас слушаю, в принципе, это достаточно долгий процесс, да, иски, письма, направления. Не проще ли перевести ребенка в другую школу? Вообще, обязан ли муниципалитет, если есть вот такая атмосфера в классе по отношению к ребенку, перевести ребенка в другую школу?
0: Это может быть опцией, это может быть неплохой опцией, зависит все от ситуации. Но проблема в Израиле, она намного шире. То есть, опять же, допустим, ко мне недавно обратилась мама за консультацией. У девочки там очень серьезное психологическое состояние. Почему? Потому что девочку булили в школе. А почему это произошло? Потому что она пришла в школу с бутербродом, с колбасой и сыром. Ну, то есть я помню, что это очень вкусная тема, да, когда бутерброд с колбасой и сыром. А здесь в израильских школах это прям табу. И дети наши учатся, да, дети новых репатриантов учатся, учат эти табу, ну, на своей шкуре, получается, по факту. То есть родителям-то не объясняют, да, вот 1 сентября, что легитимно, какие бутерброды ребенку в школу давать, а какие нелегитимно. Мы приезжаем из... как бы, то, что мы знаем дома, то так мы себя и ведем. А вот ребенок платит такую цену. И поэтому ситуации могут быть разные. Вот. И я даже, учитывая вот эту тему, которую я подняла в соцсетях, я даже начала спрашивать ребят, которых я знаю, которые здесь вот приехали как много лет назад, новые репатрианты, и если они подвергались буллингу. И большинство сказали, что да, что были насмешки, были какие-то издевки. Вот. Поэтому мы, как родители, обязаны постоять за своих детей. Вот. И мы должны... кстати, если это будет групповое обращение, понимание группы родителей русскоязычных, как школа предотвращает такие случаи, как она занимается такими случаями, если они уже случились, какая проводится работа. Вот тогда, и если это будет групповое обращение, оно намного имеет весомое, оно более весомое, вот, чем борьба единичная, то есть какой-то конкретной семьи, которая пытается вот с системой бороться и защитить ребенка.
1: Елена Гомельская, адвокат, огромное вам спасибо за это разъяснение. Большое спасибо за то, что рассказали нам. И мы желаем, чтобы у всех новый учебный год прошел спокойно и чтобы никто из детей не столкнулся с таким ужасным явлением, как буллинг. Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: И еще одна тема. Что такое шиль? Шерут, еуц ли израх? Услуга консультации, консультационная услуга для гражданина. В каких областях мы можем получить консультацию и к как. Об этом мы поговорим с Алин Хацбани, директором проекта «Город продвигает ваши права Маалот Таршиха в районе Ашер». Салин Хацбани, Минаэлит Ирмы Кадемет Схуйот, Маалот Таршиха в Мате Ашер. Шалом лех, эрев тов.
0: Здравствуйте.
1: Да, я хотела вот как раз задать вам вопрос, что же такое Шиурт Яуцли Израх, да? То есть, в принципе, услуга, консультационная услуга для граждан. Что это такое?
0: Это именно то, что вы сказали. Это проект или программа от Министерства социального обеспечения. Я вам только скажу, что Шиль есть 82 филиала Шиль в Израиле и еще 40 именно Ирмы Кадемет Схуйот.
1: И чем немножко, они отличаются?
0: Они отличаются в том, что Ирмы Кадемет Схуйот находятся в городах, которые имеют более, ну, более проблемные ситуации, ну, возле границ, например, если, скажем, или периферии и так далее. И там программа она шире, чем Шиль. В программу Ирмы Кадемет Схуйот мы не только принимаем люди на прием и даем им
1: консультацию,
0: а мы тоже выходим в пределах города, в котором мы представляем, и доходим до разные организации, которые существуют, или, например, хостели, там, где есть более взрослые люди, и мы им просто даем лекции по вопросу ихних правах. Ну, поначалу мы оказываем бесплатную помощь и реализуем проекты по защите прав жителей совместно с государственным учреждением, местных организаций, власти и другими организациями по таких вопросам, как Битуах Леуми, например, права потребителей, здравоохранения, юридическая помощь, жилье, трудовые и так далее.
1: А кто оказывает эти консультации?
0: В каждой клон есть филиал, есть агент права, который профессионал в эту область. Я как начальник эту программу обязана, моя должность это связаться со всеми этими инстанциями, с которыми мы работаем, например, с Битуах Леуми или с Мисрада Мишпатим и Мисрада Тасука. И тогда, когда человек к нам приходит, у нас уже есть база, очень широкая база и связи, с которой мы пользуемся для того, чтобы помочь им получить максимального результата и получить в своих правах.
1: Допустим, у человека есть... человек просто не может написать письмо в какую-то государственную инстанцию, да? Может ли он с этим прийти в Шиле или вот в проект «Город продвигает ваши права»?
0: Конечно, конечно, да. Мы ему поможем составить это так, как надо. Когда он придет, мы уже проверим, если он правильно вообще хочет обратиться к правильной инстанции, если так надо обратиться, или если прямо законно вообще мы не только ему переведем письмо и поможем ему это письмо послать, а мы тоже проверим, если это в правильную инстанцию и правильно написано, да.
1: То есть вот такие консультации тоже проводят. Но я хочу просто уточнить этот вопрос, да, потому что, как вы понимаете, люди, если они будут знать, что, допустим, в Шиле или вот в этом проекте есть люди, у которых нет специального образования, да, они этими услугами, ну, будут так опасаться ими воспользоваться. Поэтому очень важно, вот когда приходит, допустим, человек в Шиль, кто его встречает там? Кто ему
0: его
1: показывает?
0: Профессиональный человек. Профессиональный, который прошел обучение именно по вопросу прав. Прав гражданских прав. Они там... Это настолько широкая область. Даже в момент... Есть моменты, в которые мы сами не можем на место ответить, потому что иногда настолько индивидуальные вопросы есть. Но мы так всегда проверяем, за нами есть адвокаты, которые работают вместе с нами. Мы работаем еще раз с Мисрадом Мишпатим в разных инстанциях. Яхида ле Сиуа Мишпати, Яхида ле Сихсухим, ле Ишуф Сихсух, Яхида ле Ахвана Мишпатит, все, что связано с прав те, которые пострадали из-за войны и так далее. Да, у нас разные инстанции, которые работают вместе с нами, мы с ними консультируемся.
1: И самое главное, в каких городах? Вы говорите, что есть города, где работает проект «Город продвигает ваши права», а в каких городах работает ШИЛЬ, Шерут Йеуцли Эзрах?
0: Я вам скажу, я только сначала вам сказала, что это 82 клонфеста, только ШИЛЬ. Значит, вы, каждый гражданин может зайти в сайт Министерства социального обеспечения, просто написать «Мицуй Схуйот», и там выйдет список всех клонов с данных. Если это тяжело сделать, можно позвонить на 118.
1: Да.
0: 118 это МУКЕД, это центр, телефонный центр наших услуг. И ШИЛЬ, и Ирмекадемет Схуйот. И даже просто спросить по месту жительства, где самый близкий филиал этих услуг. Услуг бесплатно. Даются от профессиональных лицах и абсолютно секретно, конечно, так.
1: То есть,
0: полной конфиденциальности, да.
1: То есть, если придет человек, у которого есть конфликт с его соседом, и вы этому соседу ничего не расскажете?
0: Абсолютно, да. Только с его разрешением. Мы не делаем никакие шаги без его разрешения. Мы в Израиле, в общем-то, в большинстве случаев гражданин имеет право и представлять себя в суде, и подавать от свое имя разные запросы или просьбы и так далее. Но не все это знают просто делать. Поэтому, да.
1: Есть еще один вопрос, и он касается русского языка. Да. Есть ли представители, которые говорят по-русски, которые работают в ШИЛЬ?
0: Есть. Не на всех филиалах, но так как вы, наверное, слышите, что мой русский не идеальный. Я, кстати, вообще-то из Болгарии, да?
1: Для этого, да. Поэтому у вас русский идеальный.
0: Я его выучила здесь, молоте. Да. Но я вам могу сказать, что еще раз, мы все работаем вместе. Значит, если у меня лично, да, есть русскоговорящий агент, агентка, да, значит, если у кого-то нету, так он свяжется с нами, мы переведем то, что надо, или максимум даже он переведет обращение к нам. К нам, я имею в виду, не именно ко мне, но ко всем тем филиалам, у которых, да, есть русскоговорящие. Язык не проблема. Еще русский вообще нет.
1: Да.
0: У нас было на испанский, обращались и на разными другим языкам, гораздо тяжелее найти.
1: Шерут Йеуцли-Эзрах, услуга, которую обеспечивает Министерство социального обеспечения, бесплатная услуга консультации по реализации прав, а также проект «Город продвигает ваши права». Уважаемые радиослушатели, где в вашем городе находятся эти центры, вы можете узнать, позвонив по телефону 118, и я уверена, что этими услугами очень-очень стоит воспользоваться. Огромное вам спасибо. Салин Хацбани, директор проекта «Город продвигает ваши права» в Маалот Таршиха и в районе Ашер. Большое-большое спасибо.
0: Не за что.
1: Спасибо.
0: Доброго вечера.
1: Ну и на этом наша программа подходит к концу. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, позвонив по номеру 072-393-2666 и оставить ваше сообщение. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу вместе со мной подготовила продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Желаем всем спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, добрый день.
1: Добрый день.
0: Напомню, наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задавать ваши вопросы и в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке под постом о сегодняшнем нашем эфире. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Амир Шмуэли. И есть у нас уже радиослушатели на линии, не будем заставлять их ждать. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
2: Алло.
1: Да-да, мы с вами.
2: Я на линии, да?
0: Да.
1: Вы на линии, да.
2: Ага. Элла, здравствуйте, еще раз добрый вечер. Я часто вас слушаю. Мне 87 лет. Но вопрос, который я хочу вам задать, я бы не хотел, чтобы он был озвучен на весь Израиль. Вы мне не можете позвонить?
0: Я могу попросить нашего оператора сейчас сохранить ваш номер телефона, мы передадим Элле.
1: Я попробую, в принципе, я это не делаю, но
2: у меня очень,
1: как исключительный случай.
2: Интимный вопрос, я не хотел бы его озвучивать.
1: Я поняла, я перезвоню вам.
0: Мы видим ваш номер телефона, мы передадим.
2: Элла, еще один, у меня подводит сотовую связь. 053.
1: Нет, нет, не надо говорить телефон в эфир.
0: Не нужно. Не нужно. Мы ваш номер телефона уже видим, когда вы дозвонились.
2: Нет, я хотел еще один номер телефона назвать вам.
0: Мы не будем сейчас записывать. Ваш номер мы видим, поэтому у Элла он будет
2: хорошо.
0: Уже сейчас. Спасибо
2: я
0: большое.
2: Я думаю, меня сотовая связь не подведет.
0: Мы уверены. Надеемся точно.
2: Спасибо.
0: Хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго. До свидания. Пожалуйста, кто с нами в эфире сейчас? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня есть люди 5,5 часов. У меня вопрос. Я могу забрать ли деньгами? Если могу забрать. И самое интересное, как это контролируется Битуах Леуми, эти деньги? Как я их использую? Как они контролируются?
1: Нет, нет, это не контролируется. Это не те деньги, которые влияют ни на социальную надбавку, ни на пособие. Так что вы можете пользоваться ими как вам угодно.
3: Найти человека, как угодно.
1: Как вам угодно, да.
3: Огромное спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Всего вам доброго. Напомню, номер телефона 072-2801-003. И прежде чем мы перейдем к слушателю, Элла, вопрос такой. Мама получает пенсионное пособие и Ашламат Ахнаса, социальную надбавку, пособие по старости. Не лишит ли Битуах Леуми ее маму Ашламат Ахнаса, если она иногда пользуется моим автомобилем?
1: Что значит иногда? Как иногда? Вообще, в принципе, написано, пользование автомобилем тоже влияет. Но все зависит от обстановки, от случая. Я даже не могу вам ответить. Иногда это может быть, если это раз в полгода, то это действительно иногда. Иногда это раз в неделю, иногда это 3 раза в неделю. Я не могу вам ответить. Может повлиять.
0: Понятно.
1: Если кто-то добрый человек найдется, то может повлиять.
0: Ясно. Хорошо. Следующий радиослушатель, пожалуйста, добрый день.
4: Добрый день.
0: Пожалуйста.
4: Добрый день, Алла. Добрый день, госпожа ведущая.
1: Добрый день.
4: Я пенсионер, получаю кетуат зекна по старости в размере 2500 шекелей. С меня снимают налог на здравоохранение. Ну, значит, пособие, видимо, больше. Получаю я чистыми на счет 2500. Моя супруга через месяц после 27 лет работы в Израиле тоже уходит на пенсию. Уходит, не уходит, она будет оформлять кетуат зекна.
1: Угу.
4: Сколько она будет получать?
1: 2757 шекелей, так как с нее не будут вычитывать вот этот налог на здравоохранение, поэтому ее пособие на 300 шекелей больше получается.
4: А с меня будут высчитывать сейчас как, так же, как и высчитывали?
1: Как и высчитывали. С вас высчитывают 340 шекелей, как и высчитывали, так и будут высчитывать.
4: И это будет и как бы из-за нее тоже?
1: Это на пару, да.
4: Значит, что на одиночку сейчас я плачу, что на пару, это будет одно и то же.
1: Угу.
4: Скажите, пожалуйста, второй вопрос. Если она уезжает на постоянное место жительства в другую страну...
1: Если она уезжает в другую страну?
4: Да.
1: Угу.
4: С которой есть соглашение о выплате пенсии.
1: Угу.
4: Она будет также получать 2750?
1: Надо полагать, если она отработала 27 лет, надо полагать, что она также получит.
4: Спасибо большое, будьте здоровы.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Переходим к следующему радиослушателю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Скажите, пожалуйста, мужчина-одиночка, 67 лет, в стране более 35 лет, сколько будет получать пособие по старости плюс социальная надбавка?
1: Пособие по старости плюс социальная надбавка на одного человека до 70 лет. До 70, да?
5: Да-да.
1: 4375 шекелей.
5: Ясно. Спасибо большое.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Всего хорошего. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Алло.
7: Алло. Алло.
6: Это я?
0: Да, это вы, пожалуйста.
6: У меня маленький совсем вопрос, который все спрашивают. Если я получаю пособие по старости, соцнадбавку и покупаю подержанный магазин, автомобиль.
0: Ну, тоже неплохо. Да.
6: Ну, да. Сколько он стоит 40 тысяч. Сколько с меня будут снимать соцнадбавки?
1: Ой, мне трудно сделать сейчас расчет в прямом эфире. Из этой суммы вычтут 11 227 шекелей. Из 40 тысяч.
6: Я понял.
1: Из 40 тысяч. То, что останется из этой суммы, 3%. Надо сделать расчет на 3%. И вот то, что... И то, что даст вот эти 3%, их будут высчитывать.
6: Ясно. Все, спасибо, будьте здоровы.
1: Всего доброго.
0: Элла, вопрос такой уже пришел как раз в нашу группу в Фейсбуке. Уважаемая Элла, расскажите, пожалуйста, как рассчитывается удержание бытовых люмис работающих пенсионеров? В конце года делается ли корректировка за год? Например, зарплата у Метаплот в каждом месяце разная, плюс месяц, где выплачивают МЭАВРА. В других месяцах может быть мало. В частности, если можно, расскажите о тех, кто получает соцнадбавку, как часто нужно вообще посылать лушмаскорет в бытовых люми. И вот пример. Пара получает пособие с соцнадбавкой. Январь 5800, май 4600, июль 2500. Естественно, в январе и мае удержано свыше разрешенной суммы 60%. И вот вопрос при расчете за этот год, идущий год. Вернут ли сумму, удержанную выше разрешенной? И тут добавила наша слушательница, что это зарплата жены, муж не работает.
1: Это не имеет значения.
0: Не имеет значения. Нет, ну, конечно. Просто она на всякий случай... Это
1: мы корректирует. Уже говорили об этом, что когда идет речь о социальной надбавке, идет речь о доходах всей семьи. Mm-hmm. Неважно, муж работает, жена не работает, жена работает, муж не работает. Это называется семейная единица, и мы к доходам относимся одинаково, неважно, чей это доход. Это первое. Второе. Перерасчет, как часто надо сдавать, как попросят. Угу. По мере того, как у вас просят документы, вам необходимо будет сдавать. Не надо же, конечно, бегать с каждым клушем маскород и сдавать. Это первое. Второе. Как производится расчет? Тут расчет производится и ежемесячно, и ежегодно. Тут два вида расчета делается. И то, что лучше тому, кто получает это пособие. То есть то, что получается меньше, то высчитывают. А как это делают? Ну, вот вы сами сказали, 60% от разницы. Это то, что высчитывают. Mm-hmm. Если вы зарабатываете на 500 шекелей больше, значит, разница вот эти 500 шекелей, мы берем 60%, мы их высчитываем из социальной надбавки. А более того, делать вам расчет годовой, я, конечно, это не смогу сейчас сделать. Ясно, что не в прямом эфире. Кстати, я могу подсказать, что есть вот этот махшивон, который в...
0: Калькулятор такой, да?
1: Калькулятор, да. Если у вас есть такое желание, время, просто посидеть, вставить эти данные. Он очень просто построен, этот калькулятор. И вы будете точно знать, что касается именно вашего случая.
0: Ну, возможно, многие заинтересуются, когда у вас будет возможность. Скажите, как можно найти этот калькулятор? Просто каким образом это делать?
1: Я не знаю, ли он есть на русском, или его перевели на русский язык.
0: Допустим, на иврите. Если
1: на иврите так и называется, махшивон. Значит, впереди каждой темы, если вы заходите в интернет, впереди каждой темы, которая касается пособия, я имею в виду, там есть «Кнесалем Ахшивон», то есть
0: так и написано,
1: вход в калькулятор, так и написано. Пособие по безработице свое, пособие по прожиточному минимуму свое, пособие по старости свое. Вот. И каждый вставляет вот эти данные. Это если человек владеет интернетом, абсолютно несложно.
0: Спасибо. У нас есть радиослушатель. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я Таня Баршева. Моей маме 95 лет. Статус США в ПЭВО 15 лет в стране. Может ли она получать метапелит или...
1: Одну минуту. Пособие? Скажите, пожалуйста, ваша мама не еврейской национальности?
7: Нет.
1: Она приехала в Израиль по гуманитарным соображениям?
7: Да.
1: Ой, это самая ужасная тема, самые ужасные вопросы, которые я всегда боюсь, что меня спросят, и я должна ответить. К сожалению, нет. Метапелит она не сможет получить. Это такое... Я считаю, что это большой изъян в законе, и это как стимул для наших будущих избирателей, да, там, как это,
0: и для них, да,
1: представителей нашей власти, которые облегчают нам жизнь.
7: Я уже думала за эти годы...
1: Я тоже так думала. Никто об этом вообще не говорит, никто не собирается менять. Там есть очень маленькое одно предложение, которое не дает... этому процессу пойти. Там называется «Тот, кто не получил корзину абсорбции». А эти люди, которые приезжают по гуманитарным соображениям, то есть не как по закону о возвращении, даже если у них есть статус, даже у них, да, они не получили сальклита, значит, они не получат это. Это такая... Это просто...
7: Да, это вопрос, это не только мой, я знаю тут...
1: Это бред, да.
7: Мне тоже 87 лет, а я альмана. 5 лет назад муж умер, и вот я сейчас... Ладно, дай Бог не хуже. Хорошо,
1: спасибо. Дай Бог здоровья вам.
0: Удачи. Удачи вам, всего доброго вам. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Добрый день. Если вы с нами, давайте попробуем поздороваться еще раз. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Окей. Следующий вопрос, Эл. С женой получаем ашламат ахнаса. Каждый по 3,440. Моя пенсия 1150. Других доходов нет. Жена хочет оформить метапелит. Мне. Мужу. Хочу получать деньгами приблизительно 1500. Будет ли битуах люмин, национальное страхование,
1: считать это доходом? Это не влияет.
0: Не влияет вообще. Понятно. Следующий такой вопрос касается пособия по инвалидности в данном случае. Получаю сейчас пособие по инвалидности от битуах люмин. И два вопроса. Будет ли сумма пособия по старости такой же, как кицпат нехут? Пособие по инвалидности. Мне до пенсии чуть больше года, и я также получаю пенсию по инвалидности от пенсионного фонда. И второе, если я сейчас начинаю работать, изменится ли сумма кицват нехут и, соответственно, кицват зикна?
1: Значит, в тот момент, когда я поняла, в момент, когда вы подойдете к пенсионному возрасту, ваше пособие не уменьшится. Оно будет в том же размере, как и пособие по инвалидности. Хотя я не знаю, сколько вы получаете по инвалидности, какой процент. Но я полагаю, что это максимум. Поэтому я говорю, что пособие по старости будет таким же, как и пособие по инвалидности. Вы хотите начать работать. Все зависит от того, какая работа, о чем, какой работе идет речь. Если работа идет о 20 тысяч шекелей, или работа идет о 2 тысяч шекелей, я не могу вам дать такой ответ. Главный мой ответ, что когда вы подойдете к пенсионному возрасту, ваше пособие по старости будет не меньше, чем пособие по инвалидности.
0: Понятно. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, с нами сегодня, как всегда, Элла Гитсон, специалист по вопросам Института национального страхования. Наш номер телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке оставить ваш вопрос, мы его озвучим. Кто с нами? Здравствуйте.
8: Добрый день, ведущие. Добрый день, Эллочка.
1: Добрый день.
8: Я хочу спросить, побеспокоить вас по такому вопросу. Я уже неоднократно с вами разговаривал, именно задавая вопрос. У меня было 9 часов 45 минут, если вы помните. Я размущался, подал когда на увеличение, мне добавили 15 минут. Это вы еще сами сказали, это первый раз получается такое. У меня сделали 10 часов. Ну, я вам скажу, я 100% инвалид по зрению. 100%. Уже 20 лет. И мне уже за 80. Я уже неоднократно подавал на это повышение часов на ТПВК. Но каждый раз... Раньше хоть приходили, а сейчас...
1: По телефону.
8: Звонят и спрашивают, там, задают вопросы и так далее. Вы понимаете, общее состояние у меня стало хуже. Но я взял 10 часов, да. Из 10 часов я что хотел узнать. Я уже тогда, честно признаться вам, я психанул и забрал 4 часа. Думаю, ну раз так делаете, я хоть эти буду использовать на поездки какие-то к врачам и так далее. Так, я взял 4 часа, у меня осталось 6 часов. Я имею... Когда мне звонят и спрашивают меня, я подал после этого еще на повышение. Они потом прислали ответ, что нет, отказ. Я думаю, в чем же дело? А вы, говорит, это... Ну, там объяснили на фирме нашей, что он нормально отвечает на все вопросы. Я виноват, что у меня с головой все в порядке.
1: Значит, это... смотрите... Вы имеете право попросить, чтобы эта проверка была в виде визита. Это ваше право. Ага. Чтобы они как бы убедились, да, убедились и получили такое впечатление правильное, как вы выглядите, как вы можете справляться, потому что иногда не все документы могут отобразить реальность.
8: Понятно, вы же представляете, если...
1: Я все понимаю, но... Вы знаете, это все переходит в такое автоматическое действие, что мы даже не успеваем моргнуть и глазами, и оглянуться, и все это опять же переходит в какое-то автоматическое действие. Поэтому вы имеете право, вы попросите, чтобы к вам сделали визит реальный, не телефонный.
8: Реально я могу подать, я же взял уже 4 часа.
1: Это не имеет значения. Нет, не имеет значения. Вы должны просто сказать, что ваше состояние ухудшилось, вы это чувствуете, вы это видите. Может быть, это не отображается так в документах, но вы затрудняетесь во всех действиях, и вы бы хотели, чтобы посмотрели на вас и впечатлились.
8: Хорошо, дай Бог, посмотрим, что получится.
1: Давайте, я надеюсь.
8: Будьте здоровы.
1: Всего вам доброго.
0: Вы тоже, пожалуйста. Всего хорошего. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
9: Это я, наверное.
0: Да, конечно.
9: Спасибо большое. У меня такой вопрос к Эллочке. Значит, при переходе с детской инвалидности на взрослую, какой минимальный процент инвалидности позволяет получать денежную выплату по инвалидности?
1: Хотя бы 60%.
9: А 40% не позволяет?
1: Нет, нет, 40% вы немного путаете. Смотрите, когда делают проверку на общую инвалидность, есть такие два индикатора, сказать, как два... Да? Ну, вот две индикации, да, поняла, скажем, да. Две индикации, да. Значит, есть, значит, сначала человек должен обладать такой ликуй, то есть такой болезнью, которая соответствует или 60%, или 45% или 60%. Значит, когда 45%, это когда идет речь об одном каком-то, об одной проблеме, об одной болезни. Вот это вы имеете в виду. Это медицинский показатель. Это не потеря трудоспособности.
9: Да, да.
1: А потеря трудоспособности с 60% уже может давать возможность получения пособия.
9: Ну, это, конечно, не потеря трудоспособности, это сахарный диабет первого типа.
1: Угу, я поняла.
9: Да. Этот, помпа.
1: Да.
9: Какую 45?
1: Нет, я не могу вам сказать, какой это дает процент. Это, вы знаете, я все время рассказываю такой, у меня есть такое предложение, что не диагноз дает возможность получения пособия, а именно как человек при этом диагнозе функционирует. Потерял ли он трудоспособность при этом диагнозе или нет?
9: Я поняла. Скажите, пожалуйста...
1: Поэтому один случай не похож на второй.
9: Я поняла, поняла. А вот эти 45%, какую сумму можно получить?
1: 45% не дает. 45% – это медицинская инвалидность. Говорят так... Проверим, какая у него потеря трудоспособности при 45% медицинской инвалидности. Это может быть 60, это может быть и 100. Это все зависит от того, какой образ жизни он ведет, как он может влиться в рынок труда, может ли он работать при его состоянии или нет.
9: Ну, я как поняла, 45% не дает выплату.
1: 45% – это медицинская инвалидность. 45% дает возможность проверить, какой у него процент потери трудоспособности. Потеря трудоспособности 60% предполагает уже выплату пособий.
9: Я поняла. Угу. Спасибо. Еще один вопрос. Значит, надо ли сообщать, чтобы высчитывали израильский налог 132 шекеля в Бетоух Люби? И в какой отдел это
1: нет,
9: надо?
1: Нет, это не надо, это автоматически. Это автоматически. Человек, который получает пособие, из его пособия автоматически высчитывают.
9: Нет, пособие... это из пособия. А если не получает...
1: Если нет, так надо заполнить такой бланк. Называется «Дивоах Равшнати». Это бланк заполняют люди, которые не работают и не получают никакое пособие.
9: Нет, а если она идет в этот Шрут Люми?
1: А, в Широклюме, так это через армию будет.
9: А, армия сообщать должна?
1: Конечно, это в армии, да, заботятся об этом.
9: Ага, понятно. И выплаты от Широклюми тоже они сообщают, чтобы выплачивали, как Широклюми, пособие?
1: Какое пособие?
9: Ну, я знаю, что в Шурут-Люми тоже биток платят.
1: Да, да, да, да, если ей дадут это пособие, вы же сами сомневаетесь, вы не знаете.
9: Нет, не инвалидность, а именно то, что она в Шурут-Люми, вот этот. Вот это,
1: а
9: вот
1: кто платит пособие за Шурут-Люми? Из Битуах-Люми не платят пособие Шурут-Люми.
9: А, где-то 300-400 шекелей, по-моему.
1: Это армия.
9: Это армия платит?
1: Конечно.
9: А, это армия. Я думала, это Битуах-Люми.
1: Нет, нет, Битуах-Люми, если человек здоров, и девочка пошла в Шурут-Люми, она здорова, по каким-то причинам она не служит в... в армии, а то делает Шурут-Люми, то это через армию все проходит.
9: А, это не надо, значит, это только...
1: Нет,
9: это
1: нет.
9: И вот это налог, это тоже налог израильский.
1: Обо всем беспокоится армия и заботится.
9: А, все. Большое спасибо вам.
1: Здоровья вам.
0: Всего хорошего. До свидания. Следующий радиослушатель, пожалуйста, кто с нами?
10: Здравствуйте, Элла. Я хотела у вас спросить. Скажите, пожалуйста, я была инвалид, я и сейчас инвалид, но, понимаете, наступил пенсионный возраст. Я получила деньги, которые я, ну, когда могла, я работала. Это считается доходом или нет?
1: Какие деньги вы получили, я не поняла.
10: Пенсионные, пенсионные, которые отчисляла предприятие отчисляли.
1: Угу. А вы получаете пособие по старости в том же размере, как и пособие по инвалидности?
10: Возможно, что да, да.
1: Да, тогда это не влияет.
10: Не влияет. Несмотря на то, что там, там немножко сумма, конечно, приличная. Ну, знаете, смотря...
1: Нет, оно не влияет. Если вы получали пособие по инвалидности раньше, то нет.
10: Нет. Большое спасибо, Эллочка.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, Элла. Мужа, радиослушатели, мы сделаем перерыв на музыкальную паузу и вернемся в наш эфир.

0: Мы вернулись, и спасибо волшебному
1: в реальности
0: голосу Джеймса Брауна за эту версию Sunny. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Добрый день.
2: Моя.
3: Добрый.
0: Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, я Михаил из Батьяма. У меня пара вопросов к Элле Гитлер. Первый вопрос, я просто не заглядывал. Как начисляется процент, то есть сумма процента инвалидности, если я работаю, допустим?
1: Ну, ваш вопрос, он, прямо скажем, неправильный. Сумма процента инвалидности тут гораздо сложнее. Человек, который претендует на инвалидность, он должен подать документы на получение инвалидности. Тогда будет комиссия, которая устанавливает, комиссия или, там, или сам пакет, который устанавливает медицинскую инвалидность. И если вы проходите потолок этой медицинской инвалидности, тогда проверяют, есть ли у вас снижение работоспособности вследствие той медицинской инвалидности.
2: Вот, как раз мы подошли к моему второму вопросу. Я инвалид работающий. У меня 50% и кошер, по-моему, и 60% РФУИ. Вот, и у меня сейчас есть другие проблемы. Если я подам, допустим, и мне повысят процент инвалидности и тот, и другой, значит, как будут рассчитывать с моей нынешней зарплаты или как-то по-другому?
1: Ну, начнем с того, что я не знаю, о какой зарплате идет речь. И для, для того, я думаю, что вы зарабатываете не больше, чем 8 тысяч шекелей, если вы попали в систему.
2: Нет, я зарабатываю больше.
1: Больше, значит, вы снизили на 50% вашу заработную плату?
2: Почему?
1: Ну, потому что для того, чтобы попасть в систему инвалидности, есть два условия. Первое условие, это первое условие, что вы зарабатываете не больше, чем сейчас я вам скажу, сколько это примерно, там 8 тысяч шекелей, примерно. Если же вы снижаете вашу заработную, если у вас ваше состояние вас заставило снизить вашу, допустим, у вас 40 тысяч шекелей, и вы эти 40 тысяч снижаете хотя бы на 50%, тогда вы можете войти в эту систему. Ликанес лемаарехет, как мы говорим.
2: Ивантик, я понял. Нет, дело в том, что я сейчас, допустим, я работаю, да, у меня вот этот вот мехут и вот с этими проблемами, да, но я пока еще не подавал, и как бы мне 63 года, и как бы я вот думаю сейчас...
1: Скажите мне, пожалуйста, сколько вы зарабатываете? Я прошу прощения.
2: На 17.
1: Я не думаю, что у вас есть какой-то шанс вообще попасть в эту систему, зарабатывая 17 тысяч шекелей. У вас даже могут не принять за это заявление.
2: Заявление, я понял. То есть я должен для цикла вот и потом подавать, да?
1: Вы можете просто снизить вашу ставку. И если ваша ставка не будет выше, чем примерно 7848 шекелей, вот так примерно, 8 тысяч шекелей, тогда вас даже не будут проверять на наличие инвалидности.
2: Да,
1: ага.
2: То есть зарплата не зависит от суммы начисленных пенсий?
1: Ну как, зарплата зависит, конечно. А от зарплаты зависит, будут ли проверять вас вообще на инвалидность или нет.
2: Понял.
1: От зарплаты зависит. Если зарплата ваша 17 тысяч... Никто не примет ваше заявление.
2: Я понял.
1: Чтобы только войти в систему, то есть только для того, чтобы начать...

0: всю эту проверку ваша заработная плата должна соответствовать. Примерно 8 тысяч, я так грубо говорю.
1: Я понял, да. 8 это, то есть, лифней мам.
0: Ой, ну это уже ладно. Лифней мама, харей мама, это уже ладно. У вас тут не идет ни мама, 17 тысяч тут не имеет отношения. Это не...
1: Это понятно, понятно. И вот, может быть, я, как говорится, не туда лезу, но ваше мнение, допустим, вот такое, я сейчас немножечко расскажу о себе, да? У меня, значит, нехват кого, постоянная инвалидность, нет руки.
0: Сколько?
1: Я работаю, все.
0: А, нет
1: постоянная
0: руки.
1: Постоянная инвалидность, да, нет руки.
0: А вследствие чего это произошло?
1: Ну, несчастный случай, это давно было. Еще в Советском Союзе.
0: Окей.
1: Вот. И здесь, значит, я прошел... Теперь у меня обнаружили сортан гармонит. И плюс у меня здесь сейчас вот упал слух на 40%. Как вот ваше мнение, мне могут повысить за счет этого, вот, учитывая вот эти вот показатели?
0: А скажите, пожалуйста, до этого момента вы не подавали документы на пособие?
1: Ой, это было давно, я какой-то период получал, но...
0: Получал как мало. Что?
1: Как инвалид, я не работал в тот период.
0: А по какому параграфу, то есть по какому, по руке, по сортану или по...
1: По руке, сортан потом был.
0: А потом вы получали, когда был сортан?
1: Нет, я потом просто не подавал, потому что я знал, что у меня зарплата высокая, и как бы мне...
0: Ну, а сейчас что изменилось?
1: Ну, сейчас немножечко как бы здоровье подводит.
0: Здоровье подводит, я понимаю. Но, как я и сказала, что с таким брутто вы не можете подать документы.
1: То есть, я, как я и сказал, мне надо или уменьшить зарплату, или вообще перестать работу, и потом только подавать, да?
0: Уменьшить зарплату обязательно, да, да.
1: Нет, а вот еще такой вопрос. Если я без получения кислотных уд...
0: Вы хотите для
1: масахтасы? Да, просто повысить инвалидность, да.
0: Значит, смотрите, есть такая возможность через масахтасу подать. Через масахтасу подать. Это такой, по-моему, 479-й блок, я не помню. Значит, для того, чтобы, если ваша инвалидность по трем параграфам, которые вы мне назвали, дойдет до 90%, у вас будет просто скидка в масахтасу. Скидка в масахтасе, в масахтасе, да. У вас будет скидка на масахтасу, да. Поэтому можно тоже подать. Вы смотрите, у вас просто могут не принять иначе с вашей... Вас моментально вам пришлют письмо, что заработная плата не позволяет рассматривать ваши документы. А если вы подадите документы через масахтасу, то это по-другому. Это называется квиятный худ лицора хакалабы мас.
1: Окей. Спасибо огромное вам. Спасибо.
2: Спасибо вам. Вам тоже будьте здоровы. Всего хорошего. Переходим к следующему радиослушателю. Кто с нами? Здравствуйте.
3: Это я. Здравствуйте. Это Людмила. Спасибо вам, что вы хотите ответить на мой вопрос. Значит, такое дело. Присылают нам из Битуахлюми бумагу, что мы должны 2410 шекелей. Угу. Мы пенсионеры. И расписано по месяцам. Я могу прочитать. почему у нас такая огромная сумма задолженности? Они прислали нам.
0: А в письме не написано, почему?
3: Нет, ну не написано, что превышаем. А что мы превышаем?
0: А кто-то работает, что-то...
3: Я только работаю, нет отеля.
0: Окей, может быть, вы где-то получили в какой-то месяц больше, чем полагалось. Ну, может быть, оздоровительные.
3: Да, оздоровительные. Так почему это связано? Представляете?
0: Да, я представляю, да, это влияет.
3: Ну, влияет на то, что они с 7-25 каких-то 42 шекеля должны. С 9-25 года 98 должны. С 10-25 минус 208. Ну, это опять должны. С 12-25.
0: Как вас зовут?
3: 31. Людмила.
0: Людмила, по всей вероятности сделали перерасчет за все эти годы, и получается, что каждый год вы немного перерабатывали. А если вы перерабатывали, значит, вы образовывался долг. И в конце концов образовался долг, вот эти 2000 шекелей.
3: Да, так я хочу еще сказать. По 4, значит, 4-26 минус 203. Опять долг. 05-2023.
0: Я поняла, не надо мне зачитывать.
3: Нет, Элла, я последнее хочу сказать. 6 и 7 1724 переплачено нам. Какие долги у нас такие на 2410? Кстати, они никогда нам не давали 4759. Это на мужа, это не мне. Мы семья и это самое, ну, на мужа и на меня дают. Так это то, что касается Марка, вот, ну, мужа моего. И мы всегда получали 4751. Они пишут, что 4759. У нас никогда не было такого. Я веду это строго, понимаете? Так вы считаете, это ну, законно? Минус 2410.
0: Вполне. Если вы не согласны, вам придется пойти в Битуаклиуми, написать письмо и просить, чтобы вам... И сделали перерасчет, или вам разъяснили, за счет чего. Это не маленькая волокита. Это не маленькая волокита. Вам придется достать ваши клюши и маскоры и все это сравнивать, сколько вы зарабатывали, сколько можно было зарабатывать. И это уж как вам угодно. Сможете ли вы это сделать, пожалуйста, это только... через Пакида в Битуаклиуми. Вы меня слышите, да?
2: Хорошо, спасибо за ответ. Мы переходим к следующему радиослушателю. Пожалуйста, кто с нами?
4: Это я, наверное.
2: Да, конечно.
4: Здравствуйте, у меня вопрос такой. Мы с женой пенсионеры. Мне 85 лет, жене 78. Мы не работаем, получаем пенсию заработанную. Моя пенсия 3612, пенсия жены 2834. Вопрос. Полагается ли нам какая-то надбавка от Битуаклиуми?
0: Полагается ли вам какая-то надбавка в Битуаклиуми? Я сомневаюсь, потому что ваша пенсия и пенсия вашей супруги в районе 6000 в месяц, да?
4: 6446.
0: А пенсия, которая не влияет, это 2823 шекеля.
4: Да.
0: То есть, если вы от 6000 вычтете 2823, примерно где-то 3000 шекелей разница.
4: Да.
0: Да. И я не думаю, что это вам даст возможность получать социальную надбавку.
4: Все, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Всего вам хорошего. Пожалуйста, кто в нашем эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Наверное, я, да?
2: Да.
5: Это Борис Ашкелон. Скажите, пожалуйста, вот я вдовец, и сколько у меня должны вычитывать пособия?
0: Что значит, сколько у меня? Вы имеете в виду закупатку лим?
5: Да.
0: 237 шекелей.
5: 237?
0: Да.
5: А это самое, а полностью сколько я вообще... Я вот чистыми получаю 2520.
0: А какие у вас еще... Ну, правильно, вас высчитывают 237 шекелей. А какие у вас есть еще доходы? Вы получаете как половина за вдовца?
5: Да.
0: Угу.
5: И получается там 1300...
0: Угу. Ну вот 237 шекелей, вот то, что с вас зашли высчитывать.
5: А вообще это полностью, это 2760, да?
0: 2757. Половина да. от вашей заработки, половина от того, что вы получаете за вашу супругу. Еще. И из этой суммы вас должны высчитывать 237 шекелей.
5: Почему-то меньше половины получается за супругу.
0: Меньше половины чего?
5: Ну, если 2700, допустим, 67.
0: За супругу вы имеете в виду, что вы получаете меньше половины?
5: Да.
0: Вполне вероятно, она начала получать пособие не после 25 лет работы, а немного меньше.
5: Да, она была инвалидна.
0: Вот так, так, поэтому...
5: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Всего хорошего вам, пожалуйста. Добрый день, кто сейчас с нами. Если можно, выключите радио, пожалуйста, звук.
6: А я выключаю.
2: Да. Мы просто слышим себя на фоне.
6: Да, я выключу.
2: Да, спасибо, пожалуйста.
6: Алло.
2: Да, говорите, пожалуйста.
6: Алло, добрый день, девочка.
0: Добрый день.
6: У меня 2 месяца тому назад умер муж.
0: Сочувствую.
6: Спасибо, родная. И у него было начисление по инвалидности 100%, 4165 он получал. Uh-huh. Мне начислили 1176 по потере кормильца. Uh-huh. Я хотела знать, из каких расчетов начисляется вот это.
0: 2757 пополам.
6: А, значит, сейчас минуточку, 2000 сколько?
0: 757 пополам.
6: Но это у меня не получилось пополам.
0: А сколько у вас получилось?
6: У меня получилось 1176.
0: Вам дают 1176 шекелей?
6: Да, по потере кормильца.
0: А сколько лет он был в Израиле, когда он начал получать пособие по старости?
6: Ну, он 41-го года, значит, во сколько, в 67, значит, в 2008 году.
0: Он был меньше, чем 25 лет в стране, когда он начал получать пособие по старости.
6: Поэтому меньше начисления, да?
0: Да?
6: Угу. Значит, вы считаете, что 1176, это все правильно?
0: Все и... правильно, потому что, по всей вероятности, он не был 25 лет в Израиле в день начала получения пособия по старости.
6: Я поняла. Я просто думала, я читала, значит, неправильно поняла, что с его суммой я должна была получать 50%.
0: Все правильно, но с его сумма, а его сумма была с инвалидностью, а это не переходит в кицватширим.
6: Скажите, пожалуйста, если я подам на социальную надбавку, мне объяснили вообще, что я получаю зекна, я получаю 9 часов за метапелиста, и это как бы третья сумма.
0: Нет, 9 часов за метапелист не берут в расчет.
6: При начислении социальной надбавки не берется 9 часов, да?
0: Нет.
6: И вы сказали, что, значит, сумма 4 тысячи, по-моему, 375.
0: Если ваши полтора пособия меньше, чем 4375 шекелей, и у вас нет никаких дополнительных доходов,
6: абсолютно.
0: Так вам есть смысл подать документы на получение пособия по старости с социальной надбавкой.
6: Элочка, скажите еще, вот у меня было 2353 по старости и стало 2116. Вот эти 237 шекелей, это начали с меня высчитывать?
0: Закупатку лим, да.
6: а купарскалин высчитывали с него, теперь с меня. И еще вот последний вопрос. После 80 лет что-то, вот мне исполняется 80 лет, что-то будет меняться в сумме или нет?
0: Не намного, там есть кое-какие моменты, там, может быть, на 50 шекелей, на вот такое.
6: Огромное
2: спасибо большое.
0: Всего
2: удачи
0: доброго,
2: вам.
0: Удачи вам.
2: Всем радиослушателям большое спасибо. До встречи, Элла, через неделю. Всего хорошего. С нами была Элла Гидсон, представитель и специалист по вопросам Института национального страхования Битуах Леуми. Элла, хорошего дня. Всем радиослушателям спасибо за внимание.
0: Всем.
2: Всего доброго.

Ган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы.